учение о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей и до ныне. Я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины. Не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей, роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях. Святый Израилев, радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла.

Псалом 71. О Соломоне. Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться Тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Саввы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева.

Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые –

благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

0: На вопрос отвечает доктор наук Вернер Гитт.
1: Вопрос 7. Что мы можем сказать о структуре нашей Вселенной? Опираясь исключительно на идею космической эволюции, наука построила множество гипотез и моделей структуры Вселенной. К пророкам новой космологии, по определению Хейкмана, относятся, например, Фридман, Эйнштейн, Мильне, Йордан, Хойл, Гамов, Пензиас и Вильзон. Все усилия науки определить пространственную структуру Вселенной, например, открытая или замкнутая, конечная или бесконечная, трех- или четырехмерная, положительно или отрицательно искривленная, по сегодняшний день окончились неудачей. Известный астроном Хейкман высказывается об этих усилиях в своей книге «Звезды, космос, модели мира», страница 129. Следующим образом. Творческие способности человеческого духа велики. Создание всеобщих картин мира поэтому происходит довольно успешно. И один критик недавно пытался утверждать, что число космологических теорий обратно пропорционально числу известных фактов. К одному важному выводу в связи с этим пришел астрофизик Вайдеман на 16-м Всемирном конгрессе философов в Дюссельдорфе в 1978 году. Цитата. «В основе космологии лежит больше философских утверждений, чем в какой-то другой отрасли естествознания. Если же, с другой стороны, мы вынуждены сузить границы того, что мы называем наукой, и не можем надеяться научно ответить на фундаментальные вопросы космологии, тогда следует допустить, что Вселенная по своей сути непознаваема. Наука должна примириться с тем, что существуют вопросы, на которые невозможно дать ответ. Нам остается лишь теория о наших знаниях». Конец цитаты. Об этом сообщает и Библия. Центральный стих о невозможности постижения Вселенной мы находим в книге Иеремии, 31 глава, 37 стих. «Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то я отвергну все племя Израилева за то, что они делали». Здесь Бог объединяет результаты астрономических исследований и путь одного народа, две совершенно независящие друг от друга вещи, в одно общее высказывание. Одна часть высказывания является обетованием верности Божьей к Израилю, а другая полностью соотнесена с ней. Никакому астрономическому и геофизическому исследованию никогда, несмотря на большие усилия, не удастся раскрыть структуру Вселенной и внутреннее строение Земли. Поскольку Бог сдерживает данное по отношению к Израилю обещание, то можно не сомневаться, что упомянутые выше цели исследований, которые поставили перед собой астрономия и геофизика, никогда не будут достигнуты. Поэтому цель, поставленная британским астрофизиком Хокингом, остается утопией. «Я поставил перед собой цель полностью понять Вселенную, выяснить, почему она такая, какая она есть, и почему она вообще существует». Ответ на этот вопрос, пишет он, был бы окончательным триумфом человеческого разума. Вопрос 8. Почему мы не находим окаменелости людей, погибших во время библейского потопа? Во всех исследованиях не найдены окаменелости не только допотопных людей, но и то по ныне существующей модели всех

надземных животных, живших до потопа. Известные находки таких первобытных людей, как Люси, неандерталец, пекинский человек, а также окаменелости костей млекопитающих, скелеты динозавров, окаменелости птиц, относятся к периоду после потопа. И поскольку окаменелости допотопных людей вместе с окружавшей их средой не найдены в доступной нам земной коре, возникает вопрос, куда же они делись. Может быть, такова была воля Божья, чтобы бесследно истребить человека за его беспримерное зло. Некоторые места в Библии намекают на нечто подобное. Уже при объявлении потопа прозвучало «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Бытие 6:7. Дальнейшие высказывания мы находим в книге Иезекииля, 31 глава, где хотя и говорится о царях Египта и Ассирии, однако явно указывается на потоп. «Чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти, в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу». Иезекииля 31:14. Дерева едемские, по-видимому, являются синонимом допотопной растительности, которая тоже была низвержена в преисподнюю с людьми. «Теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низведен в преисподнюю». Иезекииля 31:18.

Вопрос девятый. Как долго длился день при сотворении мира? По этому вопросу часто велись горячие дискуссии, и существует много теорий, противоречащих одна другой. Мы придем к ответу скорее, если вначале выясним необходимые для него источники информации. Ни одна из наук не располагает по этому поводу никакими данными, наблюдений или фактами, которые стоило бы излагать. Единственное высказывание по этому поводу дает нам Бог в Библии, а именно в сообщении о сотворении мира и заповедях Синая. Описание сотворения дано в строгой хронологии, при этом отдельные акты творения были выполнены за 6 следующих друг за другом дней. И здесь Библия оказывается исключительно точной книгой. Когда при использовании физической единицы она называет и соответствующие методы ее измерения. Бытие 1.14. Этим самым конкретно определена и вполне удовлетворяет научным требованиям длительность дня. Это геоастрономический отрезок времени, за который Земля совершает одно вращение вокруг своей оси, то есть 24 часа. В 10 синайских заповедях Бог обосновывает 6 трудовых дней и день отдыха со ссылкой на неделю сотворения. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему, не делай в он и никакого дела, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й – почил». Исход 20 глава с 9 по 11 стихи. Исходя из эволюционного учения, обычно пытаются изобразить дни сотворения в виде длительных периодов времени. При этом стих из Псалма 89, 5 стих. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, произвольно подставляется в бытие один, как в некую математическую формулу». В Псалме 89, как и в 2 Петра 3:8, говорится о Боге как о вечном. Эта библейская математика, хотя и приводит к желанному эволюционистами растяжению времени в масштабе 1 к 365 тысячам, тем не менее, его следует отбросить как противоречащее Библии. Если применить подобный расчет к Матфея 27:63, тогда получилось бы: «После 3000 лет воскреснул. Иисус же воскрес, как сказал, на третий день». Критиками часто приводилось возражение, что вера в то, что Бог создал мир за 6 дней, не играет решающей роли в спасении. Тут я хотел бы задать вопрос: веришь ли ты, что Иисус воскрес на третий день? В большинстве случаев на этот вопрос мне отвечают утвердительно. Я иду дальше. Для моего искупления тоже не является решающим, воскрес ли Господь на третий день или нет. Но почему же мы так различно относимся к одной и той же Библии? Одному мы верим, а другому нет.

Вопрос десятый. Существует ли два противоречащих один другому повествования о сотворении мира? О сотворении мира прежде всего рассказывается в первых двух главах Библии, но высказывания на эту тему можно найти и в многочисленных других ее местах. Все эти сообщения дополняют друг друга и в целом дают детальное описание деятельности Творца. По отношению к Библии существует в общем две несогласуемые друг с другом позиции. Во-первых, позиция верности Библии как божественному откровению, и во-вторых, позиция критики Библии как произведения древних примитивных авторов. Выбор позиции происходит еще до оценки Нового Завета и интерпретации воскресения Иисуса и его чудес. Выбор позиции в понимании Писания производит в самом начале Библии. Первое библейское понимание – описание сотворения в Бытие 1 и 2, как и в других местах Библии, которые, согласно 2 Тимофея 3,16, богодухновенны, не выдуманы людьми, а сам Бог является первоисточником этой информации. Ни один человек не был свидетелем Божьего акта сотворения, поэтому только Он может через свое откровение сообщить нам, каким образом, как долго, в каком порядке и по каким принципам Он действовал. Резкой противоположностью этому является следующий взгляд. Библия – критическое понимание. Согласно ему, описание сотворения мира в Бытие с 1 главы по 2 главу 4 стиха 1 половины и 2 глава 4 стих 2 половина по 2 главу 25 стих следует разделить и приписать различным авторам – Элохисту, новый источник, и Яхвисту, более старый источник, который каждый по-своему излагает происхождение мира и жизни. По окончании Вавилонского плена отдельные разрозненные части повествования были объединены воедино. Большое значение придается тому, чтобы найти противоречия и доводы в пользу разновременности возникновения обоих описаний, и таким образом поддержать эту гипотезу двух источников. В качестве двух основных аргументов приводятся следующие. А. Сообщение отличается одно от другого различными именами Бога – Элохим и Яхве. Б. Тексты противоречивы в описании порядка сотворения – растения, животные, человек в первом описании и человек, растения, животные во втором. Против этих двух оснований гипотезы библейской критики можно привести следующие веские возражения. Относительно А. Бог открывается в Библии как Отец, Сын и Святой Дух более чем под 700 различными именами, для того, чтобы сообщить нам о своих различных чертах характера. Приписывать разнообразные имена Бога разным авторам, вследствие вышеуказанного их должно быть по меньшей мере 700, является заведомой ложью, противоречащей общему свидетельству Библии. Относительно Б. С Бытия 2 главы 4 стиха начинается не второе описание сотворения, взятое из другого источника, а детально описывается сотворение человека. Здесь мы имеем повествование, параллельное Бытие 1 главы по 2 3 стиха, целью которого является ответ на сложный вопрос «Как, где, в каком порядке и в каком отношении друг к другу и к Творцу сотворил Бог первых людей?» В других библейских повествованиях тоже можно обнаружить, что о событиях вначале говорится обзорно, в хронологическом порядке, а затем повторно, с тем, чтобы привести некоторые важные детали. В стихе 8 ясно сказано, что Бог насадил рай. Очевидно, что растения уже были сотворены. После насаждения, посадки, произрастил Господь Бог из земли всякое дерево. Стих 9. Это тоже не следует путать с сотворением деревьев. Слова «насадил» и «произрастил», в противоположность словам, использованным в Бытие 1, не являются глаголами творения, ибо они описывают деятельность, исходящую из имеющегося уже в наличии. Далее, важно интерпретировать стих 19. Если его рассматривать изолированно и сделать из этого соответствующий вывод, то можно было бы подумать, что животные были сотворены после человека. Если же задуматься над тем, что Бытие 2 глава 7 стиха по 25 стихи имеет ярко выраженную антропоцентрическую направленность, тогда становится ясным, что и здесь, в стихе 19, речь идет уже не о моменте сотворения животных, а о проверке духовно-речевых способностей только что созданного человека, чтобы увидеть, как он назовет животных.
При дозначном предложении только уточняется то, что приведенные животные, особенно отмечены здесь полевые животные, сотворены тоже в шестой день, как и человек, тоже созданы Творцом.

Вопрос 11. Спаслись ли динозавры и другие ящеры в Ноевом ковчеге? В 40 главе книги Иова не только упоминаются ящеры, но и описывается их телосложение. Стихии с 10 по 13 и 18. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его». Какое же животное подразумевается под еврейским именем бегемот? Мощный хвост можно было бы отнести к крокодилу, но он, как плотоядное, не соответствует вышеприведенному тексту. Другим крупным животным, большей частью живущим в воде и к тому же питающимся травой, является гиппопотам. Но и оно не подходит в виде возможного варианта, так как у него маленький кисточкообразный хвост. Остаются лишь те огромные животные из семейства динозавров, которым в точности подходит выше приведенное описание. Книга Иова относится к древнейшим книгам Библии, но точное время ее написания неизвестно. Поскольку после потопа поверхность земли изменилась и возникли совершенно новые горы, реки, моря и океаны, упоминание реки Иордан в Иова 40:23 является однозначным указанием на время после потопа, в которое жили ящеры. Таким образом, эти животные спаслись в Ноевом ковчеге. Взрослым экземплярам потребовалось бы в огромном ковчеге значительное место, поэтому можно допустить, что Ной выбрал молодых животных, а скорее всего просто взял их яйца. После потопа эти животные оказались вне тех экологических и климатических условий, для которых они когда-то были созданы, поэтому в последующее время они вымерли. Это объяснение кончины ящеров более убедительно, чем гипотезы, придуманные сегодня во имя отрицания свидетельства Библии.

Вопрос 12. Какая научная аргументация, по вашему мнению, более всего говорит в пользу сотворения мира и против теории эволюционного развития? Жизнь предстает перед нами в чрезвычайном многообразии, так что даже простейшая одноклеточная, при всей ее примитивности, все же сложнее и целенаправленнее, чем любые творения человеческого разума. Жизнь и ее происхождение можно объяснить двумя крайне противоположными способами – эволюцией или творением. Эволюционные учения дают следующее определение жизни. Жизнь – это чисто материальное явление, которое можно объяснить физико-химическим путем и которое отличается от неживой природы только своей сложностью. Против теории эволюции были выдвинуты многочисленные возражения ученых разных наук, например, информатики, биологии, астрономии, палеонтологии, геологии, медицины. В противостоянии творения эволюции останутся все-таки неразрешимые противоречия, причины которых лежат в различных исходных позициях обеих моделей. Из этой ситуации можно было бы найти выход, если бы существовала система, построенная на научных, исходящих из опыта, постулатах. Эти положения должны быть сформулированы так, чтобы была возможность экспериментальной проверки. Один единственный подтвержденный отрицательный эксперимент опровергнет эту систему постулатов. Если это не произойдет, они приобретут значение законов естествознания и таким образом могут быть применены при оценке незнакомых еще явлений. В этом смысле подтвержденный на практике закон сохранения энергии применим независимо от мировоззрения. Таким образом, никем не предпринятый ранее полет на Луну стал возможен только потому, что во всех необходимых предварительных расчетах можно было исходить из действующего закона сохранения энергии. Подобным свойством обладают опытные законы информатики, так что мы здесь имеем, наконец, возможность аргументировать на естественно-научном уровне. Хотя материя и энергия являются необходимыми основными элементами всего живого, они еще не указывают на кардинальное отличие живого от неживого. Главным отличительным признаком всего живого является имеющаяся в организмах информация для всех процессов жизнедеятельности, реализация всех жизненных функций, генетической информации для размножения. Процессы переноса информации играют основополагающую роль для всего живого. Когда, например, насекомые переносят пыльцу с цветков растения, это прежде всего является процессом переноса информации, генетической в данном случае. Участвовавшая в этом материя играет второстепенную роль. Жизнь при этом еще ни в коем случае не описана полностью, однако этим определен крайне важный фактор. Самой сложной системой переработки информации является, вне всяких сомнений, человек. Если сложить вместе все информационные процессы, происходящие в человеке, то есть сознательные, речь информационное управление преднамеренными моторными движениями и подсознательные информации для управления функциями органов гормонной системы, то получим, что в день перерабатывается до 10-24 степени бит информации. Этот астрономически высокий показатель количества информации превышает общее знание человечества в 10-18 степени бит, накопленное в библиотеках мира в 1 миллион раз. Если рассматривать вопрос происхождения жизни с точки зрения теории информации, то, как в любой системе, передающей или перерабатывающей информацию, надо учитывать следующие опытные законы. Первое. Информация не существует без кода. Второе. Без добровольного соглашения не существует кода. Третье. Информация не существует без передатчика. Четвертое. В начале цепи информации должен находиться разумный инициатор. Пятое. Без первоначального разумного источника не может быть информации, то есть информация является в сущности духовной, а не материальной величиной. Шестое. Без воли не бывает информации. Седьмое. Информации не существует без пяти иерархических уровней – статистики, аспекты частоты знаков и переноса сигналов, синтаксиса, аспекты кода и правил образования предложений, семантики, аспекты значения, прагматики, аспекты действия, апобетики, аспекты результата и цели. Восьмое. Информация не возникает случайным образом. В отличие от эволюционного учения, жизнь таким образом следует более точно определить так.
Жизнь равно материальная часть, физические и химические аспекты, плюс нематериальная часть, информация из духовного источника. Все на сегодняшний день предложенные концепции самопроизвольного происхождения информации в материи, например, гиперцикл Айгена, молекулярно-дарвинистская теория Кюперса, потерпели провал из-за несоответствия опыту. Отсюда непонятно, почему Айген верит, что ему когда-нибудь удастся обосновать происхождение информации чисто материальным путем. Мы должны обнаружить алгоритм, предписывающий на основании естественных законов образование информации. Его цитата. Его предположение, что информация возникает из неинформации, противоречит всем опытным положениям и тем самым является нереальным. 8 вышеизложенных информационных законов многократно оправдали себя на практике и не были экспериментально опровергнуты ни в одной из лабораторий мира. Стоит задать вопрос, не возникла ли жизнь в результате целенаправленного творческого процесса. Об этом говорит Библия. Необходимый по правилам информатики духовный источник любой информации, а тем самым и биологической, упоминается в Библии уже на первой странице. Вначале сотворил Бог, Бытие 1.1. Эволюционное учение в противоположность этому утверждает, что информация в живых существах не нуждается в источнике. Это утверждение опровергается ежедневным подтверждением выше приведенных законов. Поэтому информатика сегодня дает нам самые убедительные аргументы о происхождении жизни путем сотворения.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. «Разгул страстей или дорога к счастью?» Сегодня прозвучит восьмая часть этого литературного произведения.
1: Я не могу вам этого обещать. Я буду молиться и сделаю так, как скажет мне Бог. Дьявол боится света, и, возможно, чтобы он остановился, нужна правда. Но если Паша уже принял это решение остановиться, тогда эта правда может выбить основание у него из-под ног и навредить ему. И только Бог знает, нужно ли нашим родителям знать все или нет. У Господа я и спрошу, и сделаю то, что он мне скажет, ответила девушка. «Странно вы говорите о Боге, как будто он действительно разговаривает с вами», — усмехнулся Артур. «А он действительно разговаривает со мной», — улыбаясь, ответила Мария. «Я же говорила вам об этом». «Да, конечно, но я не могу в это поверить», — Артур покачал головой. «Если вы хотите, можете приходить в четверг вечером на занятия. Мы с моей группой изучения Библии взяли курс «Практическое познание Бога». Там очень доступно и просто показывается, как можно услышать голос Бога и различать его голос среди других». Мария пригласила, явно будучи уверенной, что Артур откажется. Ведь даже в церкви, когда Аркадий Петрович пригласил желающих изучать этот курс, отозвались единицы. Аркадий Петрович объяснил это тем, что дьявол хорошо знает, что этот курс действительно практический и потому препятствует всеми силами. Однако Артур, подумав, ответил: «Хорошо, я приду. Вы уже давно занимаетесь?» «Нет, недавно. У нас в этот четверг будет только третье занятие. А по учебнику все еще на первом уроке застряли. Аркадий Петрович говорит, что мы, возможно, кого-то ждем». «Неужели вас?» Девушка опять взглянула ему в глаза. И он уже привычно отвел взгляд. «А как это? Возможно, кого-то ждем?» Артур не смотрел в глаза при разговоре, и Марию этот факт очень смущал. Она привыкла в беседе смотреть в глаза. Даже слушая проповедь, она всегда смотрела на проповедника, пытаясь правильно понять его мысль, и ускользающий взгляд мужчины заставлял ее задуматься. Если прежде она и не предполагала заглядывать в его тайны, то этот взгляд в сторону подталкивал ее понять причину его скрытности, хотя поступки до этого времени говорили о честности. Тем не менее, она не могла доверять человеку с ускользающим взглядом. Каждый раз ей казалось, что он напоминает ей кого-то. И вдруг она вспомнила: «У Кристины Новогригория такой же! А я-то думаю, кого он мне напоминает?» Правда, и внешне, и по манерам они слишком разные. Но этот взгляд всегда куда-то в сторону. Хотя Григорий даже чаще смотрит в глаза. Он может это делать, а Артур вообще не смотрит в глаза. Мария поняла причину своего смущения и скованности, но легче ей от этого не стало. Мария забыла заданный вопрос, пока он не повторил: «Ну, бывает, что мы не можем объяснить какое-то событие. А так как мы убеждены, что в жизни верующего ничего не происходит случайно, то предполагаем причину необъяснимых, на наш взгляд, событий. Конечно, это лишь предположение. И мы чуть позже узнаем, было ли оно правильным или нет. Пока же мы просто ждем, что будет дальше», — – ответила девушка на повторный вопрос. «Понятно. А вы всегда так узнаете голос Божий?» – немного съязвил Артур. «О других способах я уже говорила, если бы вы хотели слышать». «Ха, простите, я слышал и помню, но не удержался, чтобы не съязвить». Заиграла обида за скомканную прогулку. «Я так надеялся, что проведу романтический вечер», – рассмеялся мужчина. «А вы меня загрузили. Кроме того, выдавили из меня информацию, которую я не хотел рассказывать. Странный вечер получился». «Ничем не могу вам помочь», – улыбнулась Мария. «В следующий раз будете знать и не станете настаивать на встрече». «С собой могу принести только себя», – ответила Мария. А сама вдруг немного грустно подумала. «Может быть, поэтому у меня не складываются отношения с парнями?» Затем добавила. «И все же спасибо за правду. Она была мне очень нужна. Я так волнуюсь за брата. Он же совсем еще мальчишка и не понимает, куда сует свой нос. У его друзей такие лица, что я боюсь за Пашкину жизнь». «Вы не зря боитесь», — ответил Артур. «Чем быстрее он прекратит всякое общение с ними, тем больше у него шансов остаться на свободе или в живых. Моя голова тому подтверждение. Я встретился с его друзьями». «Спасибо вам. Я понимаю, что вы жалеете о потерянном времени. Но мне нужен был этот вечер». Уже смеркалось, и Мария попрощалась, наотрез отказавшись от провожания. Артур не слишком настаивал, так как голова просто раскалывалась от боли. Этот вечер оказался действительно трудным для него. «Я на самом деле могу прийти на вашу встречу завтра?» – спросил он. «Да, вы можете прийти, если хотите», – ответила Мария и дала адрес. «Мы собираемся на дому. Не пугайтесь, там будут в основном новички, которые тоже недавно в церковь начали ходить. Я одна из трех стареньких, кто давно в церкви». «Спасибо, что успокоили, но меня не так просто напугать и не так просто завербовать. Я всегда оставляю за собой право на решение». «Это хорошо, и я рада», — улыбнулась Мария и окончательно попрощалась. Артур смотрел вслед девушке, задумчиво шагающей по аллее. Действительно, вечер выдался странный. Да и за этим хорошеньким личиком и стройной фигуркой он не предполагал увидеть столь самостоятельно мыслящего человека. Впервые молодой мужчина понял, что оценивал женщин только по внешности, не задумываясь о внутреннем содержании. Нет, напротив, он всегда подозревал, что внутри красивого тела испорченность и грязь, и потому даже не пытался заглянуть под внешнюю оболочку. А сегодня, впервые заглянув, был приятно удивлен. На следующий вечер Артур вызвал такси и приехал по указанному адресу. Свою машину он еще не решался выгонять из гаража. Не та реакция, да и голова болит при малейшем напряжении. На этот вечер Артур прихватил с собой обезболивающие таблетки, так как вчера сильно жалел об их отсутствии во время прогулки в парке. По договоренности Мария ждала его на улице, рядом с домом, где собирались люди. Она была одета в скромное, даже слишком закрытое, по мнению Артура, платье. Лицо, лишь слегка освеженное наличием косметики, выглядело уставшим. «Тяжелый день?» – поинтересовался Артур. «Да, не из легких», – отозвалась Мария. Кстати, я даже не спросил, а кем вы работаете? Я фотограф-технолог. Но не в работе сегодня дело. Мне работа очень нравится. Я вчерашнее еще не переварила. Брат все же не чужой человек. Даже о чужом и то тяжело такое слышать. Тем более о брате. Ах, эта работа тяжелее профессиональной, вздохнула Мария. Простите, я не хотел, пожал плечами Артур. Я же говорила вам спасибо. Могу повторить сколько угодно раз, чтобы вы поверили. Я действительно вам благодарна. Только не могу совсем не выдавать усталости. Простите. Опыта притворства не хватает, тяжело вздохнула она, давая понять, что именно большой опыт брата в этой области доводит ее до отчаяния. В скромном, даже бедном доме собралось около 10 человек. Артур с любопытством оглядывал присутствующих. Они разговаривали между собой, как старые знакомые. Когда Мария вошла в сопровождение незнакомца, все повернулись в их сторону. Мария представила своего нового знакомого. Руководитель, он же хозяин дома, поднялся навстречу и протянул руку. «Мы рады, что вы пришли к нам. Мария мне говорила о вас. И я рад, что вы здесь». Хозяин был под стать дому, скромно до бедности одет. Натруженные руки рабочего после приветствия привычно легли на колени, как у первоклассника. Он выглядел закомплексованным школьником, но поражали глаза. Темно-голубые с сероватым оттенком. Удивительно глубокие и красивые. Но красота открывалась не в форме, хотя на лице в первую очередь именно огромные глаза обращали на себя внимание. Красота была во взгляде, глубоко.

0: принадлежат. Но эти глаза задержали его взгляд дольше обычного. Пока все собирались, Артур, стараясь не привлекать излишнего внимания, оглядел присутствующих. Первое впечатление было не самое приятное. Привыкнув встречать людей по одежке, он сразу оценил, что вряд ли многие из них относятся к интеллигенции. И никто не относится к высшему обществу. Посредственная серость. Холодно и критично оценил он. Немного неприятным открытием для молодого мужчины был тот факт, что Мария не выделялась среди этих людей. Ее скромное платье и тихий взгляд вполне вписывались в окружающую обстановку. Спустя несколько минут вошла еще одна молодая пара. Девушка была довольно привлекательной. Одета была немного вызывающе, но не до крайности. Крупноватая, но прекрасно сложенная, она напоминала Артуру великолепную породистую лошадь. А он знал толк в них и любил этих животных. Жесты и походка девушки были полны природной грации и красоты. С восхищением взглянув на незнакомку, он перевел взгляд на спутника и был поражен. Тот был немного меньше ее ростом, сутулый и длиннорукий. Лицо, в котором отсутствовали сильные мышцы, будто выцветшие светлые глаза. «Слизняк», — жестко оценил мужчина. «Никогда бы с таким не имел дел. Неужели среди них и такие есть?» Вдруг Мария поднялась навстречу вошедшим. «Привет, Кристия! Вы тоже будете ходить?» «Да, возможно», — уклончиво ответила та. «Мы решили посмотреть. Говорят, курс хороший». «Мне очень понравился!» — восхищенно отозвалась Мария. Затем повернулась к Артуру. «Познакомьтесь, это моя подруга Кристина». «А это Григорий!» Она замялась, не зная, как определить его. «Это мой жених!» Немного вызывающе представила Кристина.
1: «Твой жених?»
0: Поразилась Мария.
1: «Я не знала, что вы решили пожениться».
0: «Ну, об этом пока немногим известно. Но ты уже знаешь!» Ответила Кристина. И Артур заметил, что Мария заметно расстроилась. Теперь Артур понял, откуда в Кристине этот вызов. Так не вяжущийся с ее внешностью. Вряд ли Мария была единственной, кто вольно или невольно выражал свое разочарование выбором девушки. Наконец общение началось. Каждый из присутствующих достал свой учебник, в котором делал записи. Новичкам дали чистые учебники на время. И все стали на молитву. Артур тоже встал, но глаза не закрыл, рассматривая склоненные головы. Но не он один рассматривал присутствующих. Когда взгляд Артура дошел до Григория, их взгляды пересеклись. Тот тоже рассматривал молящихся. Правда, не напрямую, а искоса. Как только Григорий увидел открытые глаза Артура, то сразу склонил голову и закрыл глаза. «Еще один лицемер!» — усмехнулся Артур. «Интересно, сколько их в этом обществе? Странные контрасты. Здесь такие, как Аркадий Петрович, сидят рядом с такими, как Григорий. И попробуй, разбери, которые из них чаще встречаются». После молитвы началось обсуждение того, что каждый прочел дома, и как ответил на вопросы. Артуру понравилось, что Аркадий Петрович постоянно напоминал, что это курс для личного изучения, и не обязательно читать все ответы вслух, но только те, которыми хотели бы поделиться. Когда дошли до места, в котором автор курса говорит, что Бог чаще всего использует посредственных людей, Артур невольно усмехнулся, подумав: «Елей на душу такие».

0: таким, как эти. Может быть, все верующие такие? Потому и поддерживаю свою уязвленную гордость подобными примочками. Ну, я попал. Смех один. Но тут он взглянул на Марию, затем на Аркадия Павловича. И извительные мысли улетучились. И глаза сияли. Было что-то особенное в их преобразившихся лицах. И также в лицах некоторых других из присутствующих. Однако были и явно скучающие, как полусонные. Дальше читали о людях, ставших знаменитыми и выдающимися из тех же простых и незначительных. Кто знает, может быть, это и прекрасно, если есть кто-то, собирающий уже махнувших на себя рукой и дающих им новый стимул жить и добиваться чего-то стоящего в этой жизни, резюмировал Артур и стал внимательнее прислушиваться к читаемым текстам. Много было высказано мыслей, которые резанули слух, вызвав противление, особенно место о послушании, о слуге и господине. Артуру казалось, что никогда бы он не согласился быть слугой, бессмысленно и покорно исполняющим волю господина, будто даже сам Господь Бог. Но в память запала фраза, прочитанная Марией. «Мне особенно дорого было место. Бог хочет иметь постоянное личное общение, любви с тобой. А еще вот это. Если ты не слышишь голоса Бога, значит, ты поражен в самой сердцевине твоей христианской жизни». Прочитала она и добавила. «Я так много лет ходила в церковь, молилась, при этом пела в хоре, но даже понятия не имела, что Богу можно не только говорить в молитве, но и слушать Его. А еще я все больше удивляюсь, как могла не замечать раньше, пропускать мимо глаз и ушей тот факт, что Бог и сейчас трудится во мне и вокруг меня. Сейчас, когда я научилась наблюдать за Его руками, у меня ощущение особой Его близости. И это так чудесно! Знаете, я сейчас не думаю о великих делах. Может быть, еще не время. Но я так счастлива находиться в Его руках и ощущать, как нежно Он лепит из меня сосуд. Каким будет этот сосуд, еще не знаю. Но я счастлива в самом процессе. Я счастлива от того, что ясно осознала, что нахожусь в Его руках. Но ведь ты и раньше была в Его руках, напомнил Аркадий Петрович. Да, но я не задумывалась об этом и забывала, что это так. А сейчас, когда я наблюдаю за Его трудом надо мной, то счастлива от одного сознания, что сам Бог трудится вокруг меня и во мне, ответила Мария. И я так рада, что начала изучать этот курс. Девушка словно забыла о спутнике. А возможно, так и было. И Артур вдруг ясно ощутил, что он один на один с чем-то неизведанным. Это сознание смутило его, но не испугало, так как это нечто не было жестким или холодным, нет. Напротив, оно было странно мягким и теплым, хотя и пугающе неизвестным. Память вдруг подбросила случаи, когда поиск правды и истины не давал ему уснуть, когда очень хотелось, чтобы Бог был, чтобы Он руководил этой землей и его жизнью в частности. Мария правильно сравнила. «Теплые и нежные руки», — подумал Артур. И вдруг немного испугался. «Значит, Он и надо мной трудится». И трудился все эти годы? А готов ли я то, что перечислено в книге, действительно никто сам по себе не будет делать. И на природные явления не спишешь. Поиск Бога невыгоден человеку, поскольку Бог претендует на руководство его жизнью. Так же, как квартирант не станет по доброй воле искать хозяина квартиры, чтобы отдать ему деньги за проживание. Неужели Бог действительно существует? Да еще и продолжает работать на земле. Артур так увлекся предметом обсуждения, что перестал наблюдать за людьми и обстановкой. Эти странные люди уже не казались ему жалкими и неинтересными. В общении с ними он получил столько пищи для размышления, сколько не получал за месяцы общения со своими людьми высшего общества, основным предметом обсуждения которых были способы добывания денег и их употребления. Там каждый искал случая показать свое превосходство над другими. Здесь же пытались понять нечто почти непостижимое, но способное изменить жизнь к лучшему. Человек оценивается тем, что он из себя представляет, а не тем, что он имеет, вспомнил Артур выражение преподавателя истории, воспитанника сталинских времен, ярого коммуниста. Со времен начала перестройки Артур нередко вспоминал этого преподавателя и смеялся над ним, говоря, что это выражение просто придумали, чтобы люди Советского Союза не стремились иметь больше, чем самое необходимое, и лишь изредка соглашался с ним, когда встречал богатых подлецов или очень хороших простых людей. Но последних было не слишком много на его пути. Сегодня Артур вновь вспомнил это выражение и согласился с тем, что приятно находиться в обществе людей, которые стремятся не иметь больше, а быть лучше. И все же Артур не хотел бы жить только поиском путей внутреннего совершенства, ведь тогда он стал бы нуждаться и зависеть от других людей. Только он собрался высказать свою мысль, как вдруг вспомнил, что эти 2 часа вечером всего лишь маленькая часть их трудового дня, в котором эти люди трудились не меньше его самого, пусть и на другой работе. Возражение умерло на корню, так и не успев вылиться в слова. И Артур так и не сказал за все время ни одного слова. Перед окончанием занятия Аркадий Петрович предложил высказать нужды, в которых требуется молитвенная поддержка друзей. Некоторые из присутствующих сказали коротко о своих нуждах. Мария попросила помолиться о духовном состоянии Павла. Судя по реакции окружающих, его неправильное состояние не было тайной, но вряд ли кто-то знал глубину его падения. Затем голос подал Григорий, также промолчавший все занятие. «Я сегодня здесь в первый раз и рад, что мы с Кристиной пришли сюда. Я прошу помолиться за моего друга и продавца. Вчера я пришел на базар, где он продавал одну из моих машин. К нам в кабину ворвались какие-то мужики. Они требовали денег. Когда мы отказались им платить, они устроили драку. Пока прибыла полиция, мы уже почти справились». И я не очень пострадал, но друга ударили ножом, и он сейчас в реанимации. Он еще неверующий, и я прошу помолиться о его покаянии и выздоровлении. Да, ты, скорее всего, бросил друга, потому и не пострадал, подумал Артур, глядя на бегающие глаза Григория, но промолчал. Он не привык вмешиваться не в свое дело. К тому же антипатия к этому человеку была бессознательной и беспричинной. И мужчина постарался не думать о нем ничего, но твердо решил избегать близкого знакомства, даже если Мария захочет, чтобы он общался с парнем ее подруги. Последние мысли и их впечатления немного испортили приятное чувство, родившееся этим вечером. И все же, выйдя на улицу, Артур от души поблагодарил Марию за вечер. «Мне было хорошо сегодня, и курс этот действительно интересный. Если хотите, можете проходить его с нашей группой», – предложила Мария. «Я был бы даже рад, но у меня нет учебника», – пожал плечами Артур. «Это не проблема. Мы можем вернуться и сказать Аркадию Павловичу о вашем желании. Думаю, он не будет возражать. Тогда вы сможете приобрести учебник для себя. Ведь он должен быть личным, чтобы можно было записывать мысли и выводы в отведенных местах».
1: «Хорошо, давайте вернемся. Ваша группа не так далеко ушла по учебнику, так что я смогу догнать вас».
0: Они вернулись в дом, и Артур купил учебник для себя, удивившись его дешевизне.
1: «Эта цена чисто символическая, чтобы человек, получив даром, не забросил его. Почему-то люди ценят в основном то, что покупают сами», – ответил Аркадий Петрович. «Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам».
0: Артур задал несколько вопросов хозяину дома. Беседа затянулась. Аркадий Петрович подарил ему Библию, чтобы он мог пройти уроки самостоятельно. Артур взглянул случайно в окно.
1: «Уже смеркается. Наверное, родители Марии будут волноваться. Мы пойдем», – спохватился он. «Я позвоню им, что задержал вас», – успокоил хозяин.
0: «Но вам уже действительно нужно торопиться». Они вновь попрощались и вышли. Артур поймал такси и назвал адрес Марии.
1: «А дальше?» – поинтересовалась девушка.
0: «Я пойду пешком», – ответил он.
1: «А как же ваша голова? К тому же будет темно».
0: Мария внимательно посмотрела в лицо мужчине, и он слегка покраснел, не понимая, с чего краснеть. Но было приятно, что девушке не безразлично самочувствие провожатого.
1: «А можно перейти на «ты»?»
0: «Вы не возражаете?» – спросил Артур.
1: «Ведь у нас не такая уж большая разница в возрасте».
0: Мария не представляла, какая это привилегия. Она выросла в простых отношениях, при которых обращение на «ты» допустимо почти с самого знакомства. Для Артура же это предложение стоило очень многого, так как в его жизни было всего 3 человека, которые обращались к нему на «ты». И всего одному из них он сам говорил «ты». Сергей, отец Сергея и Мария Августовна говорили Артуру «ты», но только Сергею он отвечал «ты». При всяком другом общении Артур обращался к людям на «вы», сохраняя со всеми определенную дистанцию, не допускающую фамильярности.
1: «Я не против, но не знаю, получится ли. Мне почему-то сложно говорить с вами на «ты», — честно призналась девушка. «Но я постараюсь, если вы действительно этого хотите».
0: «Да, я хочу этого», — ответил Артур. Впервые после столь кратковременного знакомства он действительно хотел убрать преграду отстраненности любым способом. Затем продолжил.
1: «Спасибо за заботу. Но сейчас в парке до позднего вечера довольно многолюдно».
0: По предложению Артура из такси молодые люди вышли в начале улицы, чтобы дойти пешком до дома Марии. Чем дальше, тем больше молодой мужчина хотел продлить общение с девушкой. Ему было хорошо в ее обществе, и он не хотел отказывать себе в удовольствии. Но после сегодняшнего вечера желание просто соблазнить ее, так привлекавшее прежде, вдруг стало казаться странным. Он увидел в ней нечто большее, чем просто физическую красоту, и это нечто привлекало теперь сильнее. Хотелось понять, чем живет эта странная девушка, что движет ее поступками и мыслями.
1: Но и первоначальное влечение не исчезло. И потому Артур сейчас не смог бы определить своего отношения к Марии. Слишком запутанным оно казалось. Но девушка оставалась ровно доброжелательной, не подпуская ближе. И это не давало ему покоя. Артуру казалось, что он, как маленькая лодочка, вьется вокруг большого парусника, идущего к неизвестной цели. Но отстать и оставить его в покое не может. Было что-то необъяснимо притягательное в этом тихом и ровном стремлении. Находясь рядом с ним, она жила в неизвестном ему мире, далеко отстоявшем от всего, к чему привык он. Молодые люди спокойно шагали по слабо освещенной улице, как вдруг заметили группу парней в переулке. Мария зашагала быстрее, чтобы пройти мимо, пока парни стоят спиной к улице. Артур прибавил шаг вслед за девушкой. Он не боялся противника на открытом пространстве, но не хотелось терять удивительного чувства, родившегося сегодня вечером. Ощущение ласкового присутствия кого-то неизвестного. Да и девушку не хотел пугать разборками. Вдруг, поравнявшись с группой парней, Мария резко остановилась. Артур взглянул на парней и увидел искаженное страхом лицо Павла. Он стоял посредине этой группы и казался центром внимания. Но такого внимания не хотелось бы ни одному человеку в мире. Если бы видно было ниже плеч собравшихся, Артур мог бы поклясться, что у кого-то из них был нож или пистолет. Такой страх в глазах парня можно было назвать только страхом перед смертью. Мария отшатнулась, непроизвольно отступив на шаг назад. Ее нога опустилась на ногу Артура, шагнувшего в этот момент вперед. И чтобы не упасть, Мария схватилась за руку мужчины. Но не бросила, как он ожидал, его руку, а сжала в своей. Рукопожатие было лишь мгновение, но молодого мужчину словно током ударило. Он выпрямился и замер, нежно, но твердо держа ее руку в своей. Девушка же, не заметив ничего, поддалась вперед, отпустив его руку, и вдруг громко позвала: «Паша! Ты домой идешь? Уже поздно! Ты же знаешь, что папа с мамой волнуются!» «Да, я сейчас!» — ответил брат срывающимся голосом. Несколько лиц резко повернулись к молодой паре. Вид у них был явно агрессивный. В этот момент парень, стоявший почти вплотную к Павлу, вздрогнул и, не оборачиваясь, что-то коротко неслышно сказал ему, а затем быстро скрылся в переулке. Компания, оставшись без главаря, нехотя потянулась вслед. Парням явно хотелось драки, и они уходили с неохотой. Оставшись один, Павел подошел к сестре. Разобравшись, наконец, в полумраке, кто стоит за ее спиной, он со стоном воскликнул: «Ну, что еще?» «Ничего». Брови Марии поползли вверх. «Мне показалось, ты хотел уйти от этой компании».
2: «Ха, да, даже не представляешь, как сильно!» — усмехнулся Павел и обратился к Артуру. «А вам что от меня нужно?»
1: «Мне? От вас?»
2: «Ничего»,
1: — жестко ответил Артур. «Я провожал вашу сестру домой».
2: «Ах, еще этого мне не хватало!» — вздохнул Павел и быстрым шагом направился к дому.
1: «Так значит, он не доставал вам бумаги, а был замешан в этом деле. Иначе чего бы ему бояться?» — со вздохом спросила Мария,
0: когда Павел далеко опередил их, не желая идти с Артуром рядом.
2: «Простите, что я все это время не был с вами откровенен, но ведь это не моя тайна».
0: «Да, он замешан в этом, но мне кажется, они держат его в страхе. Вы видели его лицо сейчас?» – спросил Артур.
2: Он вновь хотел взять руку Марии в свою, но она плавно ускользнула.
0: «Спасибо вам за поддержку и за откровенность. Но не воспринимайте, пожалуйста, мой случайный жест превратно», — смутилась девушка.
2: «Я просто споткнулась и испугалась. Ваша сильная рука придала мне смелости помочь брату. И за это большое спасибо. Но не надо продолжения, пожалуйста».
0: «Хорошо. Как знаете», — расстроился Артур.
2: «Значит, и на «ты» мы не переходим».
0: «Нет, простите. Прости, это я случайно. Я постараюсь».
1: Мария вспыхнула, поняв, что дважды обидела того, кто только что дважды помог ей. Но иначе она не могла. Она не хотела давать повод ждать от нее изменения отношений с обычного общения на что-то большее, чем дружба. И, не желая причинить боль молодому человеку потом, она решилась огорчить его сейчас.
2: «Так значит, я тебе не нравлюсь?»
1: Артур отошел на полшага, словно готовясь к удару с ее стороны.
2: «Нет, нравитесь!» «То есть нравишься?»
1: — быстро возразила девушка.
2: «Но это не то, не так. Я думала, мы будем просто друзьями».
0: «Хорошо, все понятно».
1: Голос Артура звучал глухо.
0: «Я не буду надоедать. Спасибо, что поставила на место».
2: «Прости», —
1: еще раз добавила Мария.
0: «Не стоит».
1: До ее дома он дошел, не пытаясь больше сокращать расстояние. Сдержанно попрощался и повернул назад. Мария стояла у калитки и смотрела вслед ему до тех пор, пока он благополучно не прошел переулок. Она решила позвать на помощь в том случае, если парни надумают вернуться и привязаться к Артуру. Проходя переулок, Артур также настороженно оглянулся и вдруг боковым зрением сзади увидел светлое платье девушки, стоявшей у калитки своего дома. Он повернулся всем корпусом и махнул ей на прощание.
2: «Может быть, действительно, она хочет быть другом? Странная девчонка. Неужели такое возможно? Она даже не скрывает, что беспокоится за меня, но бросается прочь, как от чумного, стоит прикоснуться к ней», — подумал Артур и рассердился на странную девушку и на себя за то, что запутался и впервые в жизни услышал от женщины «нет». Никто никогда не говорил ему подобного. И не потому, что он был неотразим. Просто, боясь отказа, мужчина предлагал провести ночь вместе только тем, кто по всем признакам точно не откажет. Да и платил он щедро. А других отношений с женщинами у него не было.
3: Смеркалось. Ильяс собирался выходить на встречу со своей бандой. Сегодня было намечено опустошить квартиру одного крупного предпринимателя в противоположном конце города. Когда-то, много лет назад, он установил в своей квартире сейф, как проболтался один из соседей, а на днях продал свой огромный загородный дом. Наводчики предполагали, что деньги он держит в домашнем сейфе, так как ведет по телефону переговоры о покупке мини-завода. Наводчиком был сосед по подъезду, который давно, уже время от времени, прослушивал телефон предпринимателя, который не арендовал офиса и не оформлял на себя большинства сделок, чтобы не светиться перед налоговой и не платить налоги. Сегодня вечером хозяин едет на очередную деловую встречу. Квартира будет пустовать. Поэтому Ильяс организовал группу, взяв всех, кто может пригодиться в этом сложном деле, из банды «Хамелеона», у которого арендовал, так сказать, специалиста по сейфам. Хотел взять с собой Щегла, то есть Павла, но тот сейчас был засвечен. С ним опасно общаться. Пришлось брать чужих. Ильяс спокойно проверил свою одежду и необходимые вещи. Взял все, что нужно. Одежда темная, чтобы не привлекать внимания. Он заглянул в щель двери. Мать уже легла спать. Значит, можно идти. Конечно, он мог и не таиться, выходя из дома. Но зачем лишний раз лишать себя алиби, в случае, если придется скрываться? Он легко двинулся к окну. Но как только молодой человек закрыл створку окна за собой, как увидел у ворот человека, Ильяс замер. Неужели слежка? Но нет, человек не скрывается. Он подошел к звонку, собрался нажать на кнопку. Замер. Вновь отошел. Он явно сомневался, звонить или уйти. Силуэт не напоминал никого из знакомых. Ильяс задумался. Взглянул на время. Времени достаточно, чтобы поговорить и лишний раз заручиться свидетелем, что все это время находился дома. Затем положил пистолет и инструмент в траву под окном и вышел из тени. Подойдя к воротам, он без лишних предисловий спросил: «Кто нужен?» «Ильяс дома?» – раздался голос. «Дома?» Ильяс открыл дверь и увидел давнего знакомого, которого не видел уже несколько лет. «Привет!» – протянул тот руку. «Ну, привет!» – откликнулся Ильяс, протягивая руку в ответ. «С чем пожаловал? Знаю, что ты не появишься, пока чего-нибудь не нужно». «Да уж ладно! Типа, сам не такой!» Развязно протянул товарищ. «Похоже, не ждал?» «А кого я буду ждать на ночь глядя?» «Спать ложусь», — ответил Ильяс. «Да уж, спать! Слишком ты правильно одет!» — отозвался тот. «А это не твое дело, как я одеваюсь», — обрезал Ильяс. «Да ладно, ты не обижайся. Дело у меня к тебе». «С Хамелеоном надо встретиться», — продолжал посетитель. «Не слишком ли ты замахнулся? Хамелеон с меня три шкуры сдерет, если я всех с ним знакомить буду». Ильяс оборвал и без того короткий смешок. «С чем пожаловал? Выкладывай». «Моему товарищу деньги нужно забрать. Сумма не очень большая, да просроченная сильно. Можно с процентами брать. Сколько выбьет?» «Парень этот гнида, слизняк. Да и деньги раздобыть может. Квартира у него в престижном районе. Может продать. Занимал под бизнес. Клянется, что прогорел, что бизнес идет плохо. Но ты же знаешь, это мало кого волнует. А моему товарищу нужны деньги. Пацан обещает с зарплаты рассчитываться. Ну кому нужны эти гроши каждый месяц? 2-3 года подряд. Только на сигареты?»
2: Хорошо, я передам. Оставь свой телефон. Он свяжется с тобой. Но если подставишь, тебе конец, понял? Глаза Ильяса не предвещали доброго. И это было понятно даже в темноте.
1: Ладно, я оставлю телефон друга. Только ты обязательно передай,
2: согласился посетитель. Пусть хамелеон позвонит как можно быстрее. Ильяс усмехнулся, посмотрел на знакомого. Он не доверял никому. И хамелеон тоже не доверял. Поэтому он ответил.
1: Не знаю. Хамелеон перезвонит или кто-нибудь из его ребят. А может быть, и первый встречный за оплату позвонит. Но они свяжутся с ним.
2: Ладно, заметано. Пока. Коротко ответил посетитель и зашагал по улице в темноту. Ильяс вернулся к окну, но в дом возвращаться не стал, побоялся разбудить мать. В последнее время он все меньше ей доверял. Раньше сын всегда был уверен, что мать встанет на его сторону и солжет, если будет нужно, чтобы прикрыть его. Иногда ему казалось, что мать, пытаясь сохранить свою хорошую репутацию, но пользуясь его нечестными деньгами, сидит у него на шее, не задумываясь, что сын все больше погружается в болото. Хотя в последнее время она стала проявлять все большее беспокойство и все чаще спрашивала, где он зарабатывает деньги, чем занимается до поздней ночи с друзьями. Ильяс возмущался контролем, устраивал скандалы, в которых нередко обвинял мать во всех своих неприятностях. Самое сложное было, когда мать устраивала разборки во время ломки, когда он не успевал принять новую дозу. Она словно искала эти моменты. Дозы у продавцов стоили все дороже. Ильясу всегда нужны были деньги. Молча покинул он дом. Привычно отойдя подальше, поймал такси. Не доехав квартала до места встречи, расплатился с родителем и пошел пешком. Он не сказал своему посетителю, что встречается с хамелеоном сегодня. Сегодня редкий случай. Хамелеон сам пошел на квартирную кражу. Срочно потребовались деньги. А достойных дел, так сказать, не подвернулась. На встрече Ильяс отозвал компаньона в сторону и передал суть разговора. Тот остался доволен.
1: «Соображаешь, что не при всех. Я сам решу, с кем идти. Это работенка по мне. Не то, что это. Непривычное. Если бы не обещанный большой куш, не стал бы даже напрягаться», ответил хамелеон. «Послал бы пацанов».
2: «Я рад, что ты решил сам пойти», ответил Ильяс, но с раздражением подумал. «Лучше бы кого-нибудь послал. У тебя аппетит за троих». Квартиру вскрыли очень быстро. Молодой мальчишка, который у Ильяса при первой встрече вызвал кривую усмешку, работал быстро и ловко. На 3 дверных замка у него ушло чуть больше 3 минут. По ходу он нашел провода сигнализации и осторожно сомкнул их так, чтобы они не зависели от двери. Как только распахнулись двери, банда быстро принялась за дело. Все искали драгоценности и сейф. Работать нужно было быстро, так как могла быть дополнительная сигнализация. На всю работу у них оставалось не больше 5 или 10 минут, так как ближайший опорный пункт был достаточно далеко, если только охрана была от полиции. Этих деталей никто не сумел узнать, а потому приходилось действовать на свой страх и риск. Дело провернули удачно. Предприниматель не хранил деньги от продажи дома в квартире. Но там нашлось еще много ценного и интересного для грабителей. Сейф
1: нашли уже перед выходом. Но взломщик вскрыл его так быстро, что можно было подумать, что это сейф его папочки. Ильяс невольно задумался. Не слишком ли быстро вскрыты были двери и сейф? Но думать было некогда. Нужно было уносить ноги, так как закопошились соседи, и на улице стало слишком шумно. Когда воры выскочили в подъезд, на нижнем этаже застучали тяжелые шаги полицейских. Они бросились наверх. Сосед-наводчик открыл дверь. Вся компания вбежала в квартиру и затаилась.
4: Сегодня прозвучала 8-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, самого злого и нечестивого царя, который когда-либо был в Израиле, звали Ахав. Его женой была царица Иезавель, родом из языческой страны, в которой люди не поклонялись Господу, но поклонялись каменному идолу Ваалу. Ахав не рассказывал Иезавели о единственном истинном Боге и даже позволил ей поклоняться Ваалу в Израиле. Многие израильтяне отвернулись от Господа Бога и поклонялись этому каменному идолу. Позволит ли Бог своему народу отвернуться от него? Нет. Скажет ли он, как жаль, но я ничего не могу с этим поделать? Нет.

В это время по мраморным ступеням дворца быстро поднимался человек Божий. Он пришел прямо к царю и сурово объявил: «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою! В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Что же это был за человек? Знаете, его звали Илия. Он пришел из маленькой деревни, расположенной на холмах, и был он Божьим посланником. Библия называет его пророком. Объявив царю, что произойдет, он покинул дворец. Весть от Бога была такой: дождя не будет до тех пор, пока не скажет Илия. Не Илия остановил дождь, это сделал Бог. Это может сделать только Бог. Быть может, как-то раз дождь помешал тебе и твоим друзьям пойти в поход. Ты так хотел остановить дождь, но это было невозможно. Однако для Бога ничего невозможного нет. Он может совершать великие дела, которые больше никому не под силу. Он сотворил дождь, поэтому он может повелеть дождю идти или перестать. Теперь Бог остановил дождь, чтобы наказать людей, которые обратились к идолу. Наступила засуха. Конечно, это значило, что погибнет урожай и скоро начнется голод. Царь Ахав и царица Иезавель хотели убить Илию. Как ты думаешь, что теперь произойдет с ним? Да, Бог защитил Илию и указал, куда ему надо идти, чтобы скрыться. «Пойди отсюда, – сказал ему Бог, – и скройся у потока Харафа». Ну вот вопрос, что Илия будет есть и пить? Бог знал ответ и позаботился об этом. Пищу Илии должны были приносить птицы. «Птицы? – спросите вы. – Да, Бог сказал: я приказал воронам приносить тебе хлеб, и ты можешь пить из потока». Илия сразу же сделал то, что ему повелел Господь. Он скрылся у потока и пил воду из маленького ручья, но очень скоро он проголодался. Хлоп-хлоп-хлоп! Раздался шум птичьих крыльев. К нему летели большие черные птицы, вороны. В клювах они несли мясо и хлеб для Илии. Обычно вороны сами съедают любое мясо, которое им попадается. Поразительно, но это мясо они принесли ему, пророку Илии. Все случилось так, как сказал Бог. Бог совершил еще одно великое дело, которое никто больше не мог сделать. Он сотворил воронов, и он мог повелевать им. Бог может делать это, потому что он обладает большей силой и властью, чем кто-либо еще. Библия говорит: «Твое, Господи, величие, могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». 1 Паралипоменон 29.11. Бог обладает властью над всеми и над всем. Он все сотворил, и воронов тоже. Библия рассказывает нам, как много великих дел совершил Бог. Илия тоже познал, как чуден наш Бог. Каждое утро и каждый вечер воины, посланные своим Создателем Богом, приносили Илии пищу. Каждый день Илия пил из маленького ручья. Каждый день Бог хранил его.

Прошло время. Воды в ручье оставалось все меньше и меньше. Умрет ли Илья от жажды? Нет. Бог позаботился о нем. Бог Илии мог совершать великие дела, чтобы его слуга не погиб. Бог повелел Илии идти в город Сарепту. «Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя», — сказал Бог Илии. Илия пошел в Сарепту, так как он знал, что Бог будет заботиться о нем. Если ты уже доверился Христу, помни, что Бог может творить великие дела для своих детей. Ты можешь доверить ему заботу о себе, даже когда тебе очень тяжело. Если у тебя есть проблемы или ты попал в трудную ситуацию, помни, что для Бога нет ничего слишком трудного. Доверь решение ему, он может совершать великие дела для тебя так же, как он делал это и для Ильи. Путь до Сарепты был длинным и тяжелым, ведь нужно было пройти почти 160 километров. Илья шел пешком, скрываясь от людей, так как царь все еще искал его, но Бог хранил Илью. Когда пророк достиг ворот Сарепты, он увидел женщину, собирающую дрова. Илья обратился к ней: «Пожалуйста, принеси мне попить». Когда женщина повернулась и пошла, чтобы принести воду, Илья крикнул ей вслед: «И принеси мне кусок хлеба, пожалуйста!» Женщина ответила: «Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». Илья сказал: «Не бойся. Вот что говорит Господь, Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Вдова испекла хлеб, она дала лепешку Илии и немного оставила себе и сыну. Вскоре хлеб закончился, и его снова нужно было печь. Но есть ли мука и оливковое масло? Представь, как она подходит к кувшину и медленно переворачивает его. Да, кажется, там что-то еще есть. Она выливает немного масла, заглядывает в катку и видит, что там достаточно муки, чтобы еще испечь хлеба. Какое чудо! Откуда же взялось оливковое масло и мука? Только Бог мог сделать такое, и он сделал это, чтобы позаботиться об Илии, вдове и ее сыне. Бог и сейчас творит великие дела, чтобы заботиться о своих детях. Если ты любишь Господа Иисуса Христа, помни, что Бог и сегодня тот же. Он может и для тебя совершать великие дела. Если у тебя есть проблема, которую ты не можешь решить, скажи Богу об этом. Если ты находишься в опасности, доверься Богу, и Он сохранит тебя. Возможно, что ты единственный христианин в своей семье и хочешь, чтобы твои папа, мама и братья тоже пришли к познанию Господа. Проси Бога совершить великое. Он может сделать не совсем то, о чем ты просишь. Он может сделать это не сразу, но Он всемогущий Бог, который может совершать невозможное. Бог уже все возможно, читаем мы в книге Библии, в Евангелии от Матфея, 19 главе, 26 стихе. Вот почему Илия был в безопасности и под надежной заботой. А как же царь Ахав? Даже теперь он не признавал существование Господа Бога, который посылал и прекращал дождь. Царь, царица и народ по-прежнему шли своим греховным путем, несмотря на великие дела, которые совершал Бог. Сегодня ты узнал о некоторых из них. Ты помнишь о величайшем деле Божьем? У Господа спасение. Спасти мальчика или девочку от греха может только Бог. А спас ли Бог тебя от твоих грехов? Если ты еще не доверился Господу Иисусу, чтобы Он примирил тебя с Богом, пожалуйста, не думай, что ты можешь делать это сам. Ты не сможешь этого. Ты должен довериться Господу Иисусу Христу. Сделай это сегодня.
Скажи ему в своем сердце, что ты раскаиваешься в том, что был плохим. Поблагодари Господа Иисуса за наказание, которое Он понес за твои грехи, и попроси Его спасти тебя от греха. Если ты сделаешь это сейчас, в тот же момент ты примиришься с Богом. Как это чудесно! Только Бог может сделать это, и Он сделает это для тебя, ибо Бог творит великие дела».

карманные деньги. «Иринка, подожди нас, пожалуйста! Мы сейчас придем», — сказала Оля, останавливаясь у школьной столовой. «Мы быстро!»

0: что девочки скрывают от нее свои покупки и не разрешают ей заходить с ними в столовую. Однажды Ира набралась смелости и спросила: «Девочки, а где вы берете деньги?»
1: «Где?»
0: – засмеялась Оля и лукаво прищурила глаза.
1: «Уметь надо!» – хихикнула Валя.
0: Это еще больше озадачило Иру. «Что же надо уметь, чтобы появились деньги?» «А тебя когда-нибудь посылают в магазин?» – вдруг спросила Валя.
1: «Да,
0: а нас тоже!» И в ее глазах сверкнула лукавинка. Она многозначительно посмотрела на Олю и добавила: «Вот тогда мы и экономим на карманные расходы».
1: «Как это?»
0: – не поняла Ира. Девочки снова рассмеялись. Ире стало очень неловко. Ей на самом деле было непонятно, о чем же говорила Валя.
1: «Ну и недогадливая ты», – упрекнула ее Оля.
0: «Ладно, слушай. Например, тебе сказали купить килограмм колбасы или масла, а ты купить чуть-чуть меньше, ну не 1000 грамм, а 900 грамм».
1: «Мы всегда так делаем», – вставила Валя,
0: «и по чуть-чуть собираем мелочь, пока наберем на что-нибудь вкусненькое».
1: «Девочки, это же обман», – испуганно сказала Ира.
2: «Ничего это не обман», – в один голос возразили девочки. «Мы всегда покупаем, что нужно, только немножко меньше. Об этом даже никто не догадывается», – добавила Валя.
0: Ира разочарованно смотрела себе под ноги. «Зато мы можем покупать себе все, что хотим», – с достоинством произнесла Оля. «А по-другому где возьмешь деньги?» На перекрестке девочки распрощались. Ира медленно пошла по своей улице, снова и снова вспоминая, что говорили подружки.
1: «Как это они могут так обманывать? Они ведь тоже верующие! Они ходят на собрания и даже поют в детском хоре!»
0: «А может, мне тоже попробовать так экономить?» – неожиданно промелькнула у Иры соблазнительная мысль. Ира почувствовала, как обдало жаром лицо. Она хорошо понимала, что это грех. До вечера Ира не могла забыть разговор с девочками.
1: «А может, это и не страшно?» – говорила она себе. «По крайней мере, Оля с Валей уже не первый раз так делают. Они всегда покупают то, что им хочется, и за это их никто не наказывает».
0: Спать Ира легла, все еще думая о деньгах. Закрыв глаза, она стала представлять себе, какое пирожное купит, когда у нее будут деньги. Ее лицо уже горело от мысли попробовать экономить так, как ее подружки. Несколько дней Иру в магазин не посылали. За покупками ходил старший брат, так что осуществить свое намерение Ира не могла. Но желание иметь свои деньги не покидало ее. В субботу Ира наводила порядок на кухне и вдруг вспомнила, что в верхнем ящике кухонного стола в коробочке всегда лежат деньги. Мама обычно кладет туда сдачу. Иру словно магнитом потянула к столу. Выдвинув ящик, она увидела мелочь и решила взять несколько монет.
1: «Но я же совсем немного, только на одно пирожное!» – успокоила она себя, чувствуя, как дрожат от волнения руки.
0: Так у Иры появились деньги, ворованные. А через несколько дней она вместе с подружками зашла после уроков в столовую. Внутри у нее все трепетало от страха. Ей казалось, что даже продавщица знает, где она взяла эти деньги. Но добродушная женщина, безразлично посчитав мелочь, небрежно бросила ее в кассу и подала Ире белоснежное пирожное. Но вкусное, свежайшее пирожное Ира ела без особого аппетита. Все портили осуждающие мысли. «Воровка! Ты воровка!»

бабушка, а воры Царство Божие не наследуют. Глядя на беспечно жующих подружек, Ира принялась успокаивать себя. Они же делают еще хуже. Они всегда обманывают, а я только один раз взяла немножко мелочи. Но от этих мыслей Ира не стала радостней. Она съела пирожное, тщательно вытерла губы и без настроения поплелась домой. Во дворе Ира услышала стук лопаты. На огороде кто-то копал яму. «Неужели папа приехал?» – ёкнуло ее сердце, и краска стыда снова покрыла лицо. Ира тихонечко зашла за угол дома и увидела, что из ямы, которую перед поездкой папа начал рыть для слива воды, вылетает глина. «Кто же там работает?» – разбирала Иру любопытство. Она сняла ранец, положила его на крылечко и побежала к яме. Только она наклонилась, чтобы заглянуть в яму, как почувствовала сильный удар в лоб и острую боль. Ира вскрикнула и закрыла лицо руками. Из ямы в одно мгновение выскочила Люба, старшая сестра. «Ира, да как ты здесь оказалась? Я же тебя совсем не видела!» Испуганно схватив сестренку за руку, она быстро повела ее в дом. Ира плакала. Из рассеченной брови лилась кровь. Весь дом всполошился. Дети окружили Иру и жалобно вздыхали. А мама быстро обработала рану, перевязала голову и уложила Иру в постель. В доме сразу стало тихо. Необыкновенно тихо. «Постарайся уснуть», – посоветовала мама Ире и увела малышей в другую комнату. Но Ира никак не могла уснуть. Она слышала, как мама говорила детям, что через этот случай Господь хочет им что-то сказать, и они должны понять, что же именно. Ира все еще ощущала во рту сладкий вкус пирожного. Он напоминал ей об украденных деньгах. Ира точно знала, что Господь не кого-то другого, а лично ее останавливает, чтобы она покаялась в своем грехе. Она начала молиться, просить у Бога прощения, но на сердце не становилось легче. Ира понимала, что в первую очередь нужно сознаться маме в воровстве и попросить у нее прощения. От этой мысли ей становилось так стыдно, что, казалось, голова начинает болеть сильнее. Разговор в соседней комнате затих. Мама молилась с детьми за Иру, а та, ну, никак не могла спокойно лежать. Ее мучила совесть, ее терзало чувство вины. «Зачем я брала деньги? Я же знала, что это грех!» Горячие жгучие слезы раскаяния текли по щекам Иры, когда к ней подошла мама. «Доченька, что, сильно болит?» – ласково спросила она. Ира стала еще горше. «Прости меня, мама!» – ее душили рыдания. «Я украла деньги!» Мама выслушала сбивчивое признание дочери и долго сидела молча, обдумывая ее поступок. «Я прощаю тебе», – наконец сказала она, «и хочу, чтобы ты навсегда запомнила этот урок. Нельзя давать место в сердце греховным мыслям. Ты была в очень опасном состоянии, и хорошо, что Господь остановил тебя. А если бы этой беды не случилось, ты бы продолжала грешить. Греховные мысли нужно сразу осуждать и прогонять от себя. Вспомни, что тебе было вначале страшно даже подумать, чтобы нечестным путем сэкономить деньги. Но ты не осудила эту греховную мысль, не прогнала ее из своего сердца. И она привела тебя к воровству. А нужно было в самом начале помолиться об этом, рассказать об искушении мне или папе, и Господь дал бы тебе силы победить. Давай теперь помолимся, чтобы Иисус очистил твое сердечко и исцелил твою рану. Друзья, не пытайтесь делать ничего, что нужно скрывать или прятать, ведь Бог предупреждает –
Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Дорогой друг, а хочешь ли ты, чтобы все твои поступки отличались мудростью? Если ты желаешь этого, подумай о том, что говорит Бог через Библию. Нет на свете никого мудрее Бога, и Он готов научить тебя своей мудрости. Но чтобы научиться Его мудрости, нужно не только размышлять над словами Библии, важно применять их. Если мы пожелаем применять прочитанные отрывки из Библии, тогда для нас станет важно, что же такое страх Господен. Соломон объясняет эти слова достаточно ясно. Страх Господен – ненавидеть зло. Это значит, что наше решение будет более верным, если мы от души будем желать добра и себе, и ближним, и от души возненавидим зло во всех его проявлениях, если будем углубляться в познании всего святого. Да благословит вас в этом Господь!

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем изучение еще одного новозаветного произведения первого послания к Тимофею. Приступая к изучению этого послания, мы с вами познакомимся с новой для нас категорией новозаветных произведений, также принадлежащих перу апостола Павла. Сегодня мы начнем изучение так называемых пасторских посланий апостола Павла. В Новом Завете мы находим три таких послания, которые, как мы выясним далее, неразрывным образом связаны друг с другом. Я говорю сейчас о первом и втором посланиях к Тимофею, а также о послании апостола Павла к Титу. Пасторскими посланиями они называются потому, что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей. Вы можете убедиться, что эти пасторские послания значительно отличаются, к примеру, от послания к Ефесянам. В послании к Ефесянам Павел говорит о церкви как о сообществе верующих, которые пребывают во Христе. А также он говорит о том славном и чудесном положении, которого удостоилась Божья Церковь в великом Божьем плане. Истинная Церковь, которая еще называется невидимой Церковью, состоит из всех верующих, принадлежащих к телу Христа. Но эта невидимая Церковь проявляет себя на этой земле видимым образом, через конкретные поместные собрания. Дело в том, друзья, что если мы установим на каком-то здании колокольню или украсим это здание крестом, если мы поставим в центре зала кафедру и устроим на балконе место для хора, все это никоим образом не будет означать, что у нас появилась церковь. По крайней мере, это не будет являться церковью, если говорить о церкви в новозаветном значении данного понятия. Для того, чтобы существовала церковь, ее должны отличать совершенно определенные характерные признаки. В свое время я написал книгу под названием «Духовные приметы видимой церкви». В этой книге я объясняю, что поместная церковь должна особым образом проявлять себя в окружающем ее мире, если она хочет соответствовать требованиям, которые предъявляет к церкви сам Господь Иисус Христос. Три пасторских послания, которые нам предстоит изучать в ближайших лекциях, были адресованы двум молодым проповедникам — Тимофею и Титу, которые работали вместе с Павлом. Эти двое являлись частью духовного плода апостола Павла. Иными словами, Тит и Тимофей пришли ко Христу через служение самого апостола. Мы знаем, что эти люди были верными помощниками и соратниками Павла, поэтому не случайно, что в своих посланиях к ним апостол дает наставление относительно работы поместных церквей. Во всех пасторских посланиях апостол Павел неизменно говорит о двух вещах – о вероучении церкви, а также о ее практической жизни. Дело в том, что изнутри любую церковь обязательно должна отличать правильная доктрина и правильное поклонение, а для внешнего мира жизнь церкви должна обязательно демонстрировать добрые дела. Поклонение и вероучение — это внутренняя жизнь церкви, а дела — это ее внешняя жизнь. Именно так церковь должна проявлять себя в мире. Павел обсуждает эти две темы в каждом из трех пасторских посланий. Например, в первом послании к Тимофею, в первой главе, идет речь о вере церкви. Во второй главе говорится о порядке в поместной общине, а третья глава посвящена служителям церкви. В четвертой главе рассказывается об отступничестве, которое угрожает Божьей церкви, а в пятой и шестой главах говорится об обязанностях служителей. Во втором послании к Тимофею в первой главе апостол Павел говорит о скорбях, постигающих церковь. А во второй главе речь идет о деятельности церкви. Ну, а третья и четвертая главы посвящены, соответственно, отступничеству и верности Божьей церкви.
В послании к Титу мы встречаем те же самые темы. Первая глава говорит о порядке в церкви, вторая глава рассказывает о вероучении, а в третьей главе идет разговор о добрых делах поместной церкви. Итак, говоря о внутренней жизни церкви, мы в первую очередь обращаем внимание на ее вероучение, а внешняя жизнь церкви — это ее конкретные дела, ее служение. Внутри — учение, снаружи — дела. Сегодня невидимая Божья Церковь проявляет себя видимым образом в конкретных поместных собраниях. Обычно любая современная церковь первым делом начинает строить или как-то иначе приобретать себе какое-то здание или помещение. Однако во времена Павла у верующих не было ни специальных зданий, ни каких-либо особых помещений. Собственно, им и не нужны были никакие помещения, потому что они не считали, что церковь — это здание. В те времена верующие, как правило, собирались в обычных домах друг друга, а также в общественных местах. Мы знаем, что в Эфесе Павел использовал, а вероятнее всего арендовал, школу тирана. Я думаю, что Павел ежедневно использовал это помещение в часы традиционного в тех местах полуденного отдыха. И люди собирались отовсюду, чтобы послушать проповеди апостола. Эти ежедневные встречи можно было бы называть поместным собранием, которое в конце концов превратилось в поместную церковь города Эфеса. Любая поместная церковь состоит из верующих, которые являются членами тела Христа. А для того, чтобы эти члены имели возможность правильно функционировать, им необходимо правильное руководство. Кто-то должен быть назначен, чтобы подметать пол, а кто-то обязан заботиться о разжигании печи, если таковая имеется в здании церкви. В самой первой церкви, где я удостоился чести нести служение, мне самому время от времени приходилось подметать пол. Это была совсем маленькая сельская община. А еще там было принято, что первый, кто приходил туда в воскресенье, должен был разжечь печь. Я всегда старался прийти чуточку позднее, но все равно примерно в половине случаев именно мне приходилось зажигать огонь. Однако даже эти незначительные дела очень важны. Также прекрасно, когда в церкви есть хор, но кто-то должен руководить этим хором. В этих пасторских посланиях Павел пишет, что для обеспечения порядка в церкви очень большое значение имеет наличие служителей. В церкви должны быть служители, и они обязаны соответствовать определенным требованиям. В церкви должен быть порядок, дабы она могла достойным образом проявлять себя в окружающем ее мире посредством своих добрых дел. К сожалению, во многих сегодняшних поместных общинах это недостижимый идеал, потому что поместная церковь далеко не всегда проявляет себя так, как она должна это делать. В современном христианстве существуют три модели церковного устройства. Причем следует сказать, что эти три модели управления церковью, которые используются сегодня самыми крупными церковными группами, были взяты именно из этих пасторских посланий Павла. Интересно, что в прошлом ничто не вызывало столько разногласий между церквями, как этот вопрос об устройстве и управлении церковью, то есть вопрос о том, как именно должна функционировать поместная община. Благодаря этим пасторским посланиям в христианстве существуют три формы церковного управления. Я лично не могу понять, как на основании одних и тех же произведений можно было прийти к трем совершенно разным и противоположным друг другу формам управления. Однако факт остается фактом. Это произошло. Во-первых, существует так называемая епископальная форма управления,
когда один человек, или в крайнем случае несколько человек, возглавляют церковь и управляют всеми ее делами. В римско-католической церкви такого руководителя называют папой. В других церквях этот руководитель называется архиепископом. А если есть несколько лидеров, то их именуют епископами. Кроме римско-католической церкви, епископальному стилю руководства следует также англиканская церковь и некоторые другие церковные группы. В этом случае церковь находится под управлением группы людей, которые стоят на самом верху и находятся вне поместной церкви. Другая форма организации церкви называется пресвитерианской или представительской формой управления. В этом случае поместные церкви избирают из своей среды определенных людей, которые называются диаконами или старейшинами. Эти люди становятся служителями церкви, и управление работой поместной церкви находится в их руках. К сожалению, чаще всего такие поместные церкви объединены какой-то большой организацией, которая стоит над поместными общинами и тем самым может контролировать деятельность таких общин извне. Третий тип церковного управления представляет собой прямую противоположность епископальной структуре и называется конгрегациональным управлением. Примеры такого устройства мы видим в баптистских церквях. Именно простые члены церкви отвечают за принимаемые решения и действительно управляют всем происходящим. Вся церковь голосует за принятие новых членов, равно как и за все остальные вопросы, касающиеся деятельности этой поместной общины. Возможно, что вы недоумеваете, как на основании тех же самых наставлений, данных Павлом в этих трех апостольских посланиях, могли возникнуть эти три совершенно противоположные друг другу формы церковного управления. Но объяснение очень простое. Те же самые слова апостола были по-разному истолкованы разными группами. В ходе нашего изучения этих трех пасторских посланий я постараюсь затронуть эти различные толкования. Интересно, что в прошлом все три формы церковного устройства продемонстрировали себя не только работоспособными, но и весьма эффективными. Однако в последние годы для всех трех моделей управления настали плохие времена. Сегодня создается впечатление, что ни одна из этих моделей не работает так, как это было в прошлом. У меня есть возможность беседовать с верующими, принадлежащими к церквям, в которых используются самые различные стили руководства. И все эти верующие в один голос заявляют, что в их общинах существуют внутренние раздоры, распри и разногласия. В чем же кроется корень проблемы? Почему существующие ныне модели церковного управления не работают так, как они должны были бы работать? Что ж, я попробую изложить свое понимание этой проблемы. При этом я надеюсь, что мои слушатели поймут меня правильно, поскольку я осознаю свою неспособность выразить все это так, как мне хотелось бы это сделать. Дело в том, друзья, что, по моему мнению, в этих пасторских посланиях апостол говорит, что конкретная форма управления церковью, сколь бы важной она ни являлась, не столь существенна по сравнению с морально-нравственными качествами и характером людей, занимающих эти должности. Эти послания представляют нам определенные формальные требования, которые предъявляются к Божьим служителям. Это такие требования, как трезвость, наличие одной жены и так далее. Эти требования очень важны, хотя и подвергаются активному обсуждению в поместных церквях. Однако, на мой взгляд, есть несколько куда более важных требований, хотя за все 40 лет моего пасторского служения я никогда не слышал обсуждений данного вопроса.
Я говорю сейчас о самых основополагающих требованиях к церковным служителям. В своих пасторских посланиях Павел пытается донести до нас, что люди, становящиеся служителями, должны быть в первую очередь духовными людьми. Дело в том, что никакая система не сможет функционировать нормально, если те люди, которые наделены властью и полномочиями, не являются правильными и достойными людьми. А если они таковыми не являются, тогда никакая система, будь то конгрегациональная, епископальная или пресвитерианская, не будет работоспособной. В этом, друзья мои, и состоит главная проблема. Эта проблема очень остро стоит сегодня в современной политике, а также эта проблема выходит на передний план в церкви. Когда мы выбираем какого-то человека на определенную должность, он, конечно же, должен быть настоящим профессионалом своего дела, а также обязан обладать качествами лидера. Я не сомневаюсь, что все это действительно достойные и обоснованные требования. Однако мы должны также удостовериться, что этот человек является подлинно духовным человеком. В своих пасторских посланиях Павел много говорит о двух качествах духовного служителя. Во-первых, он должен быть человеком веры. А во-вторых, его поступками и действиями должна руководить любовь. А если эти две черты в его жизни отсутствуют, тогда данный служитель не сможет быть эффективным в своей церкви, независимо от того, какими бы замечательными способностями он ни обладал. Ну а если сформулировать это еще проще, то можно сказать, что власть, которой обладает служитель, на самом деле вовсе не является его властью. Когда человек становится старейшиной, епископом или диаконом церкви, он вполне может испытывать чувство гордости по поводу власти, полученной вместе с этой должностью. Однако Павел говорит, что на самом деле этот служитель вовсе не имеет власти. «Что же это значит?» — спросите вы. Дело в том, что Христос является главой церкви, а Святой Дух — это тот, кто руководит церковью и ведет ее в нужном направлении. Поэтому служители ни при каких обстоятельствах не должны пытаться навязать или утвердить свою собственную волю. Любой служитель обязан определить, в чем состоит воля Бога, и следовать ей. Как раз это и означает, что служитель является человеком веры. А также служителям должна двигать любовь. Конечно, это вовсе не означает, что он должен становиться беззубым человекоугодником, который во всех обстоятельствах стремится понравиться или угодить всем людям без исключения. Служитель должен исполнять волю Христа в своей церкви. Его задача состоит в том, чтобы Христос являлся главой его общины. Знаете, друзья мои, сколько времени я потратил на заседаниях всевозможных советов и комитетов, обсуждая какие-то мелочи, которые не имели абсолютно никакого отношения к духовному благосостоянию церкви. Как правило, все это касалось личных убеждений или амбиций каких-то упрямых плотских служителей, которые почему-то считали себя духовными людьми. Обычно такие люди понятия не имеют о том, что их задача — воплощать волю Христа. Более того, они никогда не искали воли Христа, ибо все, что их когда-либо заботило — это стремление послужить своей собственной персоне, потому что свою собственную волю они считают самой главной и самой правильной. Но, друзья мои, сегодня Христос является главой поместной церкви. Он Господь, а это означает, что Он является самым главным. В свое время Господь Иисус говорил: «Вы
называете меня Господи, Господи, а заповеди моих не исполняете». Множество людей в церкви называет его сегодня Господом, но они совершенно не следуют его воле. Однако являться служителем в церкви означает, что вы воплощаете и исполняете волю Христа, его заповеди и его желания. Он является главой поместной церкви, и именно это чрезвычайно нужно всем нам сегодня. Поэтому я не собираюсь ни с кем спорить о том, какая модель управления должна быть в церкви. Если вы считаете свою форму устройства церкви самой правильной, прекрасно. Живите в соответствии с устройством своей церкви. Но любая форма управления будет действенной только в том случае, если бразды управления находятся в руках правильных и достойных людей. И наоборот, любая структура церкви будет неработоспособной, независимо от того, к какому типу управления она относится, если власть находится в руках недостойных людей. Именно это, на мой взгляд, и является основной темой первого послания к Тимофею. В целом, это послание посвящено всей работе поместной церкви. Однако главное внимание апостол обращает на характер и нравственные качества ее лидеров, которые и будут определять, действительно ли эта церковь является церковью Господа Иисуса Христа. Действительно ли она жива и стоит на правильных евангельских позициях? Друзья мои, постарайтесь за время, оставшееся до нашей следующей встречи, оценить деятельность своей поместной общины в свете вышесказанного. Ну а мы с вами приступим к изучению текста этого послания в нашей следующей лекции. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: Проза. Жанна Вакульская. Первое свидание. Тили-тили-тесто, жених и невеста. Стоя на безопасном расстоянии, Милана начала передразнивать прихорашивающегося перед зеркалом старшего брата. «А ну, брысь отсюда! Кому сказал?» Но на Милану это не произвело никакого эффекта, и она продолжала кривляться до тех пор, пока Никита не запустил в нее диванной подушкой. «Деда, а Никитос дерется!» Николай Петрович, до этого момента мирно дремавший в своем кресле, поправил сползшие на кончик носа очки и притворно строго заворчал. «Ни днем, ни ночью от вас нет покоя. Чего опять не поделили?»
3: «Никитос меня подушку бросил».
2: «А чего она дразнится?» — воскликнул появившийся в дверном проеме Никита.
3: «А ты на свидание к Таньке собираешься?»
2: И Милана, спрятавшись за дедовым креслом, показала брату язык. «А ну, цыц оба! Брейка, я сказал!» Стукнув палкой по полу, Николай Петрович остановил готовую вновь вспыхнуть ссору. «Во-первых, Милана, прекрати называть брата Никитос. Это некрасиво. А во-вторых, прекрати его дразнить. А то можно подумать, тебе просто завидно, что брат идет на свидание».
3: «Вот еще! Было бы чему завидовать. Свидание. Да кому нужны эти свидания? Сплошные сюси-пуси и охи-вздохи».
2: «Ну, не скажи», — заулыбался Николай Петрович. «Свидание — дело нужное. Особенно, если с правильным человеком».
3: «Ты что, тоже на свиданки ходил?» — сделала удивленные глаза Милана. «Ты же старый уже».
2: «Ну, старым, положим, я не всегда был. Были и мы рысаками когда-то», — рассмеялся Николай Петрович и, обратившись к внуку, спросил. «А какая Таня? Лисовских, что ли, дочка? Надо же, как время летит».
4: «Нет, не Лисовских», — сразу нахмурившись, ответил внук. «По-вашему, можно только с девчонками из церкви встречаться? А они все скучные, ограниченные какие-то».
3: «Он в Петренко Таньку влюбился», — вставила свои 5 копеек Милана.
2: «Петренко Таня, чтобы вы знали», — защищался Никита, — «самая красивая девочка в школе и самая веселая».
5: «Красота — вещь приходящая», — заметил Николай Петрович, — «да и веселым в жизни не всегда удается быть. А вот верность, забота, доброта...»
3: «Верность? Тоже мне скажете?» Милана махнула рукой. «Да Танька это уже с кем только не встречалась. И с Витькой Ворониным, и с Пашкой Земцовым. А с тобой, Никитос, она только из-за контрольной по физике встретиться согласилась».
2: «А ты откуда знаешь?» — обескураженно спросил Никита.
3: «Да уж знаю. Слышала, как она с Юлькой откровенничала в коридоре».
2: «Жаль, если так», — снова вступил в разговор Николай Петрович. «Девочку эту жаль. Трудно ей в жизни придется. А тебе, Никитка, хоть ты и не просил, дам совет. Не спеши. Дождись встречи со своей суженой. Не разменивайся на чужое».
4: «Легко тебе, дедушка, говорить. Вы с бабушкой уже 50 лет вместе. В ваши времена все проще было. На кого родители укажут, на том и женились».
2: «Эка ты загнул, мил человек. Мне же не 150 лет от роду. При крепостном праве я не жил. Во времена моей молодости мы тоже сами себе подруг выбирали. И я, прежде чем бабушку вашу встретил, накуролесил немало. Но вот увидел ее и сразу понял — моя».
3: «Дедуля, а расскажи про свое первое свидание».
2: Милана умоляюще сложила руки.
3: Они с Никитой очень любили, когда дед вспоминал что-нибудь из прошлого.
4: «Первое свидание». Николай Петрович задумался на минуту, а потом, очевидно, приняв какое-то решение, произнес: «Ну хорошо, расскажу я вам про первое и самое важное в моей жизни свидание. Было это в 76-м году».
3: «Прошлого века?» — поинтересовалась Милана.
4: «Ну да, прошлого века», — улыбнулся Николай Петрович. «Так вот, было мне тогда на пару лет больше, чем сейчас Никитке. Я только школу окончил и поступил в институт. Учеба давалась мне легко. К тому же я неплохо играл на гитаре, поэтому во всех институтских мероприятиях участвовал. Вскоре выдвинули меня в комитет комсомола нашего факультета, чему я, честно говоря, очень обрадовался. Ведь это давало массу, как теперь говорят, бонусов. Можно было договориться и домой съездить на пару деньков, с преподавателями вопросы порешать в случае нужды. А в будущем это сулило распределение на хорошую работу. Обязанности в комитете меня особо не напрягали. На заседаниях привычно ругали западных империалистов, поддерживали борьбу за освобождение рабочего класса, осуждали чуждые элементы, тех, кто своим поведением чернил светлый образ советского человека, строителя коммунизма. А после заседаний мы отправлялись в ближайшую забегаловку или же прямо на месте закрывали от посторонних глаз дверь на ключ, чтобы под нехитрую закуску принять на грудь граммов по 150 водочки или дешевого вина, именуемого в народе «барматухой».
3: «Дед, ты так иронично об этом говоришь, а многие сегодня те времена чуть ли не золотым веком считают. Рассказывают, как хорошо они раньше жили, какие дружные, отзывчивые люди тогда были», — не удержавшись, прокомментировал Никита.
4: «Понимаешь, Никита, человеку свойственно идеализировать прошлое. И материальный достаток здесь не играет большой роли. А вот насчет доброты и отзывчивости скажу так. Они не от политической системы зависят, а от самого человека. Во всех странах есть добрые, отзывчивые люди, готовые рисковать жизнью ради других. И есть свои подлецы и негодяи. Так вот, однажды вызывают нас в комитет комсомола. Дело было весной, как раз в канун Пасхи. Когда все собрались, в кабинет вошел представительный мужчина в темном костюме. Сразу стало понятно, что он из органов. «Ребят, вы все комсомольцы, а значит, передовой отряд советской молодежи», — обратился он к нам, как тогда было принято. «Нужна ваша помощь».
3: «Шпиона ловить будем?» — хихикнул кто-то.
4: «Можно и так сказать», — с серьезным видом продолжил товарищ. «Наверное, вы знаете, что скоро в церквах будут отмечать Пасху. Конечно, это интересует в основном отсталых стариков. Но есть группа лиц, которые, поддавшись влиянию западных радиопроповедников, хочет втянуть в религиозные сети некоторых ребят из нашей молодежи».
3: «А мы-то что можем сделать?» — удивились комсомольцы. «Атеистические лекции у нас читаются регулярно».
4: Обведя холодным взглядом присутствующих, чекист закончил свою мысль. «По имеющимся данным, утром на Пасху в лесу, за городом, состоится подпольное религиозное собрание, на котором с помощью гипноза и других опасных действий сектантские проповедники будут одурманивать молодежь, чтобы сделать из них богомольцев. Ваша задача – помочь милиции разогнать этот шабаш. Назначаю сбор комсомольского актива на 9:00 в воскресенье около института. Попрошу без опозданий. Автобус ждать никого не будет». Хоть и хотелось в выходной день подольше поваляться в постели, утром в воскресенье мы все, нацепив на руки красные повязки дружинников, с шутками и прибаутками заняли свои места в автобусе. День был довольно холодным, поэтому, прибыв на место, и ожидая запаздывающую милицию, мы начали согреваться водкой, закусывая ее крашенными яйцами и колбасой. Позже, получив инструктаж от милиционеров, мы бесшумно стали окружать место сборища штунды. На небольшой лесной полянке собрались около 50 молодых людей. Мы ожидали увидеть каких-то отвратительных злодеев, но люди, собравшиеся там, все как один были с радостными светлыми лицами, опрятно одетые и трезвые. Они негромко пели какую-то песню. Так как находились на некотором расстоянии, слышно было плохо. Я смог разобрать только несколько слов. На далеком холме, символ позора, лучший грешников друг. Укрывшись за деревьями, мы ждали приказа. Милиционерам необходимо было время, чтобы сделать нужное количество снимков. Они потом станут доказательствами в суде. Тем временем на середину поляны вышел верующий парень. Никаких опытных агитаторов, пытающихся соблазнить молодежь, мы не увидели. Похоже, все эти парни и девчонки пришли сюда добровольно. «Дорогие братья и сестры!» — громко обратился проповедник к присутствующим. «Я хочу напомнить вам о великом и радостном событии, которое произошло почти 2000 лет назад, но которое и сегодня важно для каждого из нас. Наши сердца ликуют. Христос воскрес! Воистину воскрес!» — в один голос ответили молодые люди. «Сегодня нам приходится собираться тайком, потому что слуги Антихриста не хотят установления на земле Божьего царства мира, добра и любви. Нас гонят, но это для нас неудивительно, ведь гнали и Христа. Нас бросают в тюрьмы, но так поступали и с апостолами. Однако мы не унываем и не отчаиваемся, ведь наш Господь Иисус Христос обещал, что никогда нас не покинет, всегда поддержит и укрепит, а в последний день своею рукою отрет с наших глаз всякую слезу. Я уверен, Он и сейчас здесь, среди нас». «Да, да, Он здесь!» — неслось со всех сторон. После этих слов я, и не только я, невольно начал оглядываться по сторонам, пытаясь разглядеть того, кого почему-то видели все эти люди. И тут началась облава. «Всем оставаться на местах! Вы арестованы!» Будто собачий лай послышались приказы в мегафон милицейского начальника. «Бегите, братья и сестры!» — закричал проповедник, которому заламывали руки двое здоровенных дружинников. «Но куда тут убежишь?» Когда лес наводнен серыми милицейскими мундирами и красными повязками. Верующих хватали, били резиновыми дубинками, кулаками, ногами. Кровь окрасила лесную поляну. Меня поразило, что эти люди, которых словно диких зверей загоняли в лесу, не сопротивлялись, а только пытались собою прикрыть друг друга. Не было даже неизбежного, казалось бы, в таких случаях мата. Поваленные на землю, избитые, обращаясь к своим обидчикам, христиане твердили: «Господь да помилует вас! Не ведаете, что творите!» И это было страшнее, чем если бы они сопротивлялись или плевали нам в лицо. И вдруг посреди этого ужаса и всеобщего шума раздался звонкий девичий голос. Кто-то из молодых сестер уверенно запел: «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет он дать, как же приятно им обладать». Как она пела! Маленькая, хрупкая, посреди столпившихся жестоких богоборцев верующая девушка стояла, глядя в небеса. Я не мог оторвать от нее глаз. «Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем». Все больше и больше голосов присоединялись к пению этой девушки. Эти молодые люди казались мне ангелами. «Молчать! Приказываю замолчать!» — лаял мегафон. Но голоса только крепли. Они продолжали звучать даже тогда, когда верующих

0: сказать. Так я и рассказал. Но ведь с бабушкой ты тогда не встретился? Нет. Мы с ней через полгода познакомились, когда я уже крещение по вере принял. Тогда это вовсе никакое не свидание, фыркнул Никита. Свидание? Да еще какое! Ведь это была моя первая встреча с Господом Иисусом. Самое лучшее, что может произойти в жизни человека. Если и ты пригласишь Его в свое сердце, Он тебе поможет решить все другие важные вопросы, в том числе и найти спутницу жизни.
1: Письмо с вопросом. Христианские компьютерные игры. Вопрос. Как вы относитесь к христианским компьютерным играм, ориентированным на изучение Писания и освоение библейских историй детьми в игровой форме, на смартфонах, планшетах и так далее? Ваше отношение к играм как части занятий с детьми в воскресной школе? Видите ли вы разницу между этими двумя методами, направленными на привлечение детей и подростков к изучению библейских истин? На вопрос отвечает Юрий Сипко. Интересный вопрос, актуальный. Компьютеры вошли в нашу жизнь неожиданно и стремительно. Захват тотальный. Наука и развлечения, бизнес и образование, медицина и транспорт – нет сферы, в которой бы компьютер не захватил ключевые посты. Виной тому интернет. Литература, искусство, музыка – все это сегодня в интернете. Библия и комментарии святых книг стали доступны каждому именно с приходом интернета. Отвечая на ваш вопрос, я оставлю за скобками всю бездну возможностей, которые предоставляет интернет сегодня и молодым, и пожилым, и детям, и молодежи. Поговорим о святом. Итак, первое. Компьютерные игры, ориентированные на освоение библейских историй, то есть фактически на освоение содержания Библии, да или нет? Мой ответ – да. Безусловно, контроль родителей и наставникам при этом обязателен. Но да, эффект здесь тройной. Во-первых, дети в подавляющем большинстве имеют смартфоны и увлеченно с их помощью общаются. Сегодня обладание смартфоном – норма. Отсутствие смартфона – повод к подозрению, унижению. Комплекс неполноценности формируется из мелочей, но преследует всю жизнь. Второе преимущество. Уж коль смартфоны – явление массовое, то неизбежно и массовое поражение продукции интернета. Ведь дети больше взрослых подвержены страсти хватать самое доступное, самое популярное, самое развлекательное, что не требует напряжения ума, не помогает развивать критическое мышление. Поражение неизбежно. Массовое сознание поглощает индивидуальность, лишает ребенка способности критически мыслить. Тихо сидящий со смартфоном в руках – вот идеал ребенка и для учителя, и для родителя. Но эта тишина опасна. Завтра из этой тишины выползет неспособный к жизни взрослый ребенок, который только умеет что играть в компьютерные игры. Здесь-то как раз и важно, во-первых, создавать компьютерные игры, помогающие изучать Писание, во-вторых, прививать детям умение осваивать эти развивающие игры. И родители, и учителя должны контролировать такие увлечения и помогать детям, задавая вопросы, оценивая результаты и поощряя к изучению Библии. Развивать ум, ставить серьезные вопросы и, кроме того, не забывать давать задания, связанные с физическими нагрузками. Третье преимущество заключается в том, что ребенок, находящийся в церкви и занимающийся обучением с помощью компьютерных игр, является самым образованным среди сверстников, ведь он знает Библию. А такое знание никто и нигде не может обрести, как только в церкви. Знание Библии делает его вооруженным против любого нападения, хоть со стороны религии, хоть со стороны власти. Ребенок знает Библию, он знает историю мира из Откровения Божьего. Он свободен от власти лжи. В свое время мультфильм «Суперкнига» стал таким эффективным обучающим материалом, увлекшим детей и взрослых в мир Библии. Суперкнига сделала Библию интересной, познавательной, открыла имя Бога нашему постатеистическому обществу. Считаю, что в церковных воскресных школах должны быть компьютерные игры, конечно, соответствующего содержания. Известно, что игровая форма подачи учебного материала наиболее способствует его усвоению. А ведь главная задача воскресной школы – дать детям знания о Библии, привить интерес к Священному Писанию. Замечу, что современное общество –

0: В всем мире переходит на дистанционную форму обучения, то есть обучение с помощью интернета. Навыки, полученные в воскресной школе, завтра будут востребованы в получении высшего образования. В каждом дне, в каждом деле снова и снова будет возникать необходимость пользоваться интернетом для решения самых простых вопросов. В таком случае дети будут учиться работать с компьютером, осваивать его возможности под контролем взрослого, что само по себе чрезвычайно важно. Это обучение детей контролю над безграничными возможностями. Нажатие кнопки, и ты в бесконечной паутине. Интересно, завлекательно, но есть паук, который ожидает жертву. Будь осторожен. Учись контролировать свои желания. Учись отличать нужное от опасного. Даже сама возможность обучаться с помощью компьютера в воскресной школе может стать очень сильным и важным занятием, направленным на формирование характера подростков и молодежи. Такая возможность остановит мальчишек, стремящихся убежать из воскресной школы под любым предлогом. Ведь скучное чтение книжек и показ картинок сегодня не интересен даже детям дошкольного возраста. Что уж говорить о подростках. Компьютер и интернет – не продукт дьявола. Это продукт человека, его ума, его страстного желания познавать мир, созданный Богом. Это, по сути, исполнение Божьего повеления. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Обладайте! Научить детей обладать – важнейшая задача семьи и церкви. Именно так наши дети научатся великой истине и освоят важнейшую духовную дисциплину. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной» – 1 Коринфянам 6:12. «Вы обладаете, но ничто не должно обладать вами».
1: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не бесчинствует. Многие христиане могут подумать: да, иногда у меня не хватает долготерпения, иногда завидую, гордость время от времени проявляется, но в одном я уверен, я не бесчинствую. Бесчинство у нас обычно ассоциируется с буйством, скандалом и хулиганством. Но что означает «бесчинство» в греческом тексте Нового Завета? Русскими буквами это слово можно записать так – «асхеменео». Слово «схема» нам хорошо знакомо. Перед ним стоит «а», что соответствует нашей приставке «не». Условно говоря, получается «не по схеме» или «нарушение Божьих стандартов в отношениях между людьми». И это затрагивает практически все сферы жизни человека – в семье, в церкви, в окружающем мире. Как-то моя жена попросила меня немного помочь ей на кухне. Я недовольным тоном сказал, что занят, готовлю проповедь. Если не ошибаюсь, проповедь была о любви. Жену оскорбил не сам ответ, а то, в какой форме он был дан. Я нарушил Божьи стандарты общения, поступил не по любви, бесчинно. Любовь не переступает границ приличия, она нежна и доброжелательна. Поступающий же бесчинно не заботится об окружающих, их нуждах и чувствах. Коринфские христиане нередко поступали бесчинно. Это проявлялось даже во время вечери Господней. Всякий спешит прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. И многое другое в их церкви делалось неправильно, бесчинно, противоположно тому, чему учил апостол Павел. Только все должно быть благопристойно и как подобает. Любовь – это нечто гораздо большее, чем простая любезность, внимательность и тактичность в отношениях между людьми. Бестактность со стороны христиан может оттолкнуть человека от Христа, прежде чем у него появится шанс услышать благую весть. Сам проповедник истины может оказаться преградой на пути к ней. Когда люди не видят в нас кротости и снисхождения Христова, значительно уменьшается шанс того, что они примут Евангелие. Однажды в миссионерской поездке я рассказывал о Христе одной старице,
2: во дворе ее дома. Она очень внимательно слушала, участливо кивала головой. Когда я уже приближался к теме покаяния, она вдруг сказала, что больше слушать не сможет, так как на плите у нее готовится обед, и она боится, что он подгорит. Мне стало досадно, что в такой важный момент она собралась уходить, и я вдруг сказал: «Лучше пусть обед сгорит на плите, чем вы в аду». Хотя смысл этих слов был правильным, и я сказал их, по сути, из любви к ней, мне не хватило уважительности и тактичности. И это тогда оттолкнуло старицу. Я поступил бесчинно, нарушив Божьи стандарты общения со старшими, ведь написано: «Старца не укоряй, но увещай, как отца». Старец как матерей. Как важно, чтобы мы постоянно проверяли себя, не бесчинствуем ли мы в семье, в церкви, в окружающем мире, нарушая Божьи заповеди и установления. Господи, помоги нам любить ближнего настоящей любовью, которая не бесчинствует.

молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Дела любви. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. Один христианский миссионер, проходя по полю после сражения, заметил раненого. Он нагнулся к нему и сказал: «Не хотите ли вы, чтобы я прочитал вам Слово Божие?» «Лучше принесите мне немного воды, я очень хочу пить», — сказал раненый. Миссионер с опасностью для своей жизни побежал и скоро возвратился с водой. Раненый, напившись, сказал: «Пожалуйста, приподнимите немного мою голову и положите что-нибудь под нее». Миссионер снял пальто, свернул его и, осторожно приподняв голову раненого, положил под нее пальто. Затем раненый сказал: «Мне холодно, накройте меня чем-нибудь». Молча миссионер снял пиджак и жилетку, положил их под голову раненому, а пальто, вытянутым из-под головы, накрыл раненого. Тогда раненый с умилением посмотрел на Библию в руках миссионера и сказал: «Если эта книга повелевает людям делать то, что вы мне сделали, то прочитайте мне что-нибудь из этой книги». Большую силу имеет наше свидетельство об Иисусе Христе и совершенном им спасении, если оно подтверждается нашей христианской жизнью, нашими делами любви и милосердия к людям. Любовь к Богу заключается в любви к ближнему, и тот, кто имеет в сердце своем любовь к ближнему, приобрел вместе с нею драгоценное духовное сокровище – любовь к Богу. Причина любви к ближнему одна – Господь Иисус Христос, почитаемый и любимый в каждом ближнем. Тот не верует в Иисуса Христа, кто не любит Его. Тот не любит Его, кто не любит ближнего своего. Если мы любим Господа, то непременно должны любить и человека, который создал по образу и подобию Божию. Кто бы ни был ближний твой, за него Христос благоволил положить душу свою. Иисус Христос любит всех людей, и мы должны любить всех. Радость жизни приходит от любви к Господу и к людям. Будем любить делом и истиною.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Уже не враг, а проповедник. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Книга Деяний апостолов, 9 глава, 20 стих. В небольшом провинциальном городке церковь арендовала для богослужений один из залов административного здания. Осенним воскресным вечером там звучала проповедь из серии «Жизнь и учение Иисуса Христа». «Посмотри, посмотри, какой дядя появился в дверях!» – неожиданно зашептал на ухо маме маленький Денис. Мама оглянулась и увидела могучую мужскую фигуру в военной форме. На голове у парня был черный берет, а на поясе висел пистолет. Это был командир из военной охраны. Для чего он пришел сюда? Его привел Бог, который когда-то гонителя Савла превратил в ревностного проповедника истины, хорошо известного всем христианам апостола Павла. Иисус видел сердце и этого командира. Слово Божье тронуло молодого человека, и в следующий раз он появился уже в обычной одежде, проявляя огромный интерес к изучению Библии. Вам интересно знать, что было дальше с этим человеком? Господь провел его через такие переживания, что ему больше не захотелось быть военным командиром. Вместе со своей женой они заключили завет с Богом, и в настоящее время он является служителем церкви. Когда мы будем отдыхать у Иисуса на небе, там многое будет восхищать и удивлять нас. Одним из предметов такого удивления будет и то, что мы встретим там людей, о которых никогда бы не подумали, что Бог возьмет их к себе. Возможно, это будут люди, которых мы считали врагами церкви и Бога. Один лишь Иисус знает сердце человека. Нам же не дано судить никого. Господь хочет, чтобы все мы, и большие, и маленькие, хорошо усвоили этот урок. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нити прославления. И молилась Анна. Первая книга Царств, 2 глава, 1 стих. Что по-настоящему важно в жизни христианки? Анна – женщина, знавшая ответ на этот вопрос. Со страниц Писания доходит до нас ее сияние. Потому что эта женщина, познавшая страдания и невзгоды, бесплодность, преследование, непонимание, потерю, славила Бога в своих речах. Когда для Анны настало самое сложное мгновение, она должна была оставить своего долгожданного, вымоленного сына в доме Господнем, чтобы его воспитывали другие люди. Мы видим, что она думала не о себе, не о своих заботах и не о своей жертве. Она думала о своем великом Боге. Слова ликования и прославления вырвались из благодарного сердца Анны, и она объявила: «Возрадовалось сердце мое в Господе, я радуюсь о спасении твоем». 1 Царство 2.1. Конечно, сердце Анны было устремлено к Богу, поэтому мы не должны удивляться, как она молилась Ему и восхваляла Его даже в это трудное время. Ее уста открыли то, что было у нее на сердце. Ее слова были записаны на страницах Божьего Священного Писания для женщин всех времен, таких как вы, чтобы они могли читать, извлекать пользу, учиться и подражать. Вот о чем была пылкая молитва Анны. Божье спасение, я радуюсь о спасении твоем. Божья святость, нет столь святого, как Господь. Божья сила, нет твердыни, как Бог наш. Божье знание, Господь есть Бог видения. И Божья власть. Только Бог обладает властью делать сильных слабыми, святых голодными, бесплодных плодовитыми, мертвых живыми, больных здоровыми, бедных богатыми. Только Бог обладает властью возвышать униженных. Божий суд Господь сотрет припирающихся с Ним. 1 Царство, 2 глава, с 1 по 10 стихи. Вы тоже всем сердцем славите Бога, любите Его и служите Ему, молитесь и восхваляете, как делала Анна. Так почему бы не запомнить эти места из ее хвалебного псалма и не сделать его своим собственным? Подумайте о качествах и действиях Божьих, которые она там упоминает, и старайтесь всегда, чтобы с вами не случилось, и как бы трудно вам ни было, думать прежде всего о Боге и Его всемогуществе, а не о своем положении. Никогда не сомневайтесь в том, что любыми событиями вашей жизни управляет всевластный и любящий Бог.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Сегодня вы услышите тему «Ходатайственная молитва женщины-христианки» с Наташей Прусс.

0: Я очень рада иметь общение с Натальей Прус. Она является руководителем женского служения Церкви Благовестия. Наташа, расскажи немножко больше о себе и о женском служении.
1: Да, на самом деле сложновато разграничить женское служение от всех остальных видов служения, потому что так или иначе, наверное, все-таки другие члены церкви и братья участвуют в любом женском служении. Но в общем у нас есть женские молитвенные завтраки для сестер всех возрастов. У нас есть совместные женские завтраки для молодых сестер. Также у нас существует молитвенная группа по изучению Библии. Есть молитвенная группа перед собранием, где мы молимся конкретно за нужды церкви и за само собрание, которое будет происходить. Также некоторые сестры организуют помощь для нуждающихся и для тех, кто недавно родили новорожденных деток. Также есть группа по изучению Библии, которая проходит по Zoom. И, конечно же, раз в год у нас проходит женский лагерь.
0: Я очень рада, что в вашей церкви есть все эти служения, которые проводят женщины. Я хотела подчеркнуть то, что женское служение имеет определенные границы. Как-то на встрече сестер, руководителей женского служения, ответственный пастор нашего объединения осветил тему, как предотвратить проникновение феминизма в церковь. И эта тема очень тронула и меня, и многих сестер, которые смотрели. Поэтому мы должны помнить, что женское служение имеет определенные границы в церкви, и мы должны трудиться, совершать это служение под руководством братьев.
1: Да.
0: Я хочу подчеркнуть то, что вы подключены к каналу «Названа женщиной». Если у вас есть желание, вы можете подключиться к этому каналу, чтобы мы вместе совершали это служение и благовествовали женщинам, не знающим Господа. И вот это и есть женское служение, когда женщины говорят о Иисусе Христе другим людям. Наташа, расскажи немного о себе и о событиях, которые привели тебя к размышлению о молитве, а именно о ходатайственной молитве.
1: Да, конечно. Я выросла и родилась в городе Хабаровске. Примерно в 16 лет попала первый раз в церковь. До этого выросла в неверующей семье. И через какое-то время я вышла замуж за верующего человека. И, как, наверное, все молодые девушки, я очень хотела быть идеальной женой, идеальной мамой. Понимая, что у меня очень мало для этого опыта, я читала очень много книг об этом. Я посещала разные семинары, проходила всякие курсы, спрашивала совета у пожилых сестер. И, конечно же, Бог очень сильно благословлял. А вот когда дети стали подростками, я начала понимать, что мне нужно больше понимать о молитве, и особенно о ходатайственной молитве. Потому что такой возраст, когда они начинают подвергать сомнению те основополагающие истины, которые мы закладывали им всю жизнь. И это иногда тяжело. Мне еще казалось, что между нами огромная пропасть. Возможно, из-за разницы в языке, возможно, в культуре выросли они здесь. Все-таки мы, выросшие в другой стране, мы немножечко по-другому мыслим. И если в обычных поколениях разница в 20 лет, то мне казалось, что между мной и моими подростками разница лет в 100, ну, минимум. И, конечно же, все это наполняло мою душу страхом, потому что я чувствовала, что теряю контроль над ситуацией. Я наблюдала, как родители, которые лучше меня, они борются, стараются за своих детей в их разных зависимостях и проигрывают, теряют. И, конечно, это наполняла меня очень большим страхом и сознанием тем, что я тоже очень ограничена. Я не способна, и я как будто бы чувствовала, что Бог во мне разочаровывается. Также, будучи достаточно веселой по характеру, я много унывала в этот период своей жизни. Я практически никогда ничему не могла радоваться. Начали портиться мои отношения с моим мужем. Также сильно ухудшилось мое здоровье. И, наверное, вот все вот эти обстоятельства вместе взятые, они пошатнули вот все, на что я так надеялась, все, чего я так мечтала. И мне хотелось обрести хотя бы какую-то, что-то твердое под ногами. И, наверное, вот молитва и время с Богом оказались для меня на тот момент очень большим и твердым основанием, которое меня поддержало очень сильно в тот момент.
0: Я могу рассказать коротко о моем состоянии. Я тоже была в таком состоянии, когда как ты говорила, надеялась на свои силы, надеялась на свои способности, надеялась на человека, можно сказать, на мужа. Но Господь иногда останавливает нас, посылает нам такие обстоятельства в жизни, чтобы мы увидели Его как нашего защитника, нашего покровителя, нашего Творца и Создателя, который создал нас. Поэтому был у меня в жизни момент, когда я пришла к Господу и в ходатайстве не только за себя, но и за семью, и за детей, и за детей-подростков, которые были на то время подростки. И слава Богу, Господь услышал мою молитву, Господь услышал твою молитву. Поэтому сегодня я хотела, чтобы мы глубже поговорили о ходатайственной молитве. Вспомним Елизавета и Захария, о их благочестивой жизни, когда Захария предстоял перед Богом в ходатайственной молитве за народ. И именно в тот момент Господь открылся ему, услышал его молитву. И согласно Библии мы знаем, что у них родился сын Иоанн, и он был предтечей Христу. И мне очень нравится стих, который говорится об Елисавете и Захарии. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Поэтому вывод, который мы можем сделать, что когда мы предстоим перед Богом, и у нас сердце чистое, мы поступаем благочестиво, мы исполняем Его заповеди, то наша молитва услышана. Поэтому, когда мы праведны пред Богом, и когда мы просим о чем-нибудь или о ком-нибудь, Бог отвечает, и это приносит радость окружающим людям. Вспомним, как сказал ангел Захарии, там, где он предстоял перед Богом. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Поэтому наша молитва, наша ходатайственная молитва за нас, за наших детей, должна иметь такой эффект, чтобы люди, окружающие нас, имели вот эту радость, веселье и спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Я бы хотела, чтобы мы поговорили немножко о том, кто такой ходатай, и именно, чтобы мы больше подчеркнули, что Иисус Христос в Библии, о нем написано, что Он ходатай перед Богом за нас.
1: Да, совершенно верно. Ну, наверное, вот как и для себя это вот представляю, что ходатай — это как вот, если представить три звена рядом. Вот есть Бог и есть человек. И наш грех, он разделяет нас с Богом. И нужен кто-то третий, который бы соединил человека с Богом. И такой, который бы имел часть и здесь, и тут. И, наверное, вот Христос, наверное, в этом плане, Он действительно один-единственный такой ходатай, который мог бы что-то принести за нас. Как написано в 1 Иоанна 2 главе, 1-3 стих. «Дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь мы видим, что Христос, Он перед тем, как ходатайствовать за нас, Он был праведен, Он родился здесь на земле, прожил безгрешную жизнь, умер на кресте, воскрес, и теперь одесную Бога ходатайствует за нас. Но прежде чем ходатайствовать, Он принес себя в жертву умилостивления за наши грехи, и поэтому Ему есть что противопоставить нашей вине. Вот тут пишет Иоанн, для тех людей, которые уже верующие, рожденные свыше, люди с измененной природой, освобожденные от рабства греха. И все равно он пишет, но если бы даже и согрешили, то мы имеем ходатая, то есть защитника, Иисус наш защитник. Как написано также в Римлянам, 8 глава, 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесный у Бога, Он и ходатайствует за нас». Интересно, что в этом стихе мы видим, что Бог оправдывает, Иисус Христос умер, воскрес и ходатайствует за нас. Но в то же время в этом стихе, если мы заметим, есть и тот, кто обвиняет и осуждает. И я бы хотела наше внимание обратить на вот как раз на этого обвинителя. Это мы можем посмотреть в Откровении, 12 главе, 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его. потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Удивительно, что слово «клеветник» в другом переводе звучит как «обвинитель», который обвиняет братьев наших перед Богом день и ночь. Вообще наше время, оно достаточно уникально. Мы с вами наблюдаем, как зло и добро перемешались между собой. Очень сложно разобраться. И бывает даже так, что зло представляется красивым, интересным, юморным, веселым, а добро скучным, ограниченным, вчерашним. Но на самом деле, вот здесь надо разобраться, что на самом деле, вот, что добро, а что зло. Вот посмотрите, как с нами поступает наш враг. Сначала он искушает нас, уговаривает, обещает нам, что 100% ничего не будет, если ты это сделаешь. И потом нам только стоит это сделать, какой-то грех совершить. Он нас винит в этом, причем ужасно. Он приходит перед Богом и обвиняет нас там, преувеличивая и приписывая нам изначально злые мотивы. Как он поступал с Иовом? Иова 1 глава, 9 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» К чему эти намеки? Что он хочет этим сказать? Вот поэтому нам очень нужен ходатай, чтобы был не только обвинитель, но и был ходатай, защитник наш. То есть, если подвести вот такой итог, то можно сказать, что ходатай — это тот, кто может принести что-то, что можно было бы противопоставить обвинению против виновного.
0: И это и есть, хотела подметить и то, что ходатай — это тот, который заступается или просит милости о другом человеке перед вышестоящим человеком. Сейчас мы ведем речь о том, что Бог является тем святым Богом, и ты уже упомянула о том, что человек не имеет доступа к Богу сам по себе. Да. Ему нужен заступник, ходатай, который бы предстал перед Богом и сказал: прими этого человека, прими эту женщину, услышь ее молитву, она нуждается в тебе, она поверила в меня как в личного спасителя, она омыта кровью моей, которую я пролил за нее. И поэтому дает, я неоднократно, вот когда молюсь Господу и представляю, как Господь на троне, и я стою на коленях перед Богом, и Христос говорит: вот эта женщина нуждается в тебе. Сколько женщин приходило к Иисусу и говорили: Иисус, исцели, я нуждаюсь в тебе. И Господь Иисус Христос, силой, которой Он обладал от Бога, посылал это избавление. Еще представим себе, если так посмотреть по-человечески, если сделать такую параллель ходатая. Угу. Мы иногда являемся ходатаями, например, у меня неоднократно в жизни было, когда я помогала другим женщинам устраиваться на работу. Получается, что я была ходатаем перед начальником за мою подругу. Или я могу быть ходатаем перед другим человеком, попросить, чтобы он был благосклонным к другому человеку, который нуждается именно в его помощи. Так и Христос является нашим ходатаем. И, как ты упомянула, мы имеем эту привилегию приходить к Нему, и злой сатана не имеет права нас обвинять, потому что мы приняты Христом, омыты Его святой кровью. Мы много говорили о ходатаях. И вот ты являешься ходатаем, я являюсь ходатаем перед Богом за моих детей, ты

0: Иезекииль, 22 глава. Как раз в то время, когда Северное царство уже было уведено в плен, а Южное все еще было, жило на своей территории. В этом, в контексте этой главы мы видим, что Бог предъявляет вину народу, вот как судья, как праведный судья, он перечисляет им, почему они виноваты перед ним. Там были и насилие, и убийство, и идолопоклонство, и пренебрежение родителями, и притеснение слабых в народе, и осквернение храма, и аморальность, и серебролюбие. Кажется, что ничего нового, правда? Прям как в наше время. И Бог даже объясняет им, в чем же причина их такого поведения. Это написано в 12 стихе этой же главы. Бог говорит, что «ты забыл меня», говорит Господь Бог. То есть нежелание помнить о Господе — это и есть основная причина деградации общества. Нам кажется, вот были бы лучше законы, вот были бы построже правители, вот тюрьмов было бы вот как-то вот, больше бы наказывали людей. И это все правильно, и все на своем месте. Но если мы хотим действительно внутренние перемены человека, она начинается только тогда, когда человек возвращается к Богу, когда он вспоминает о нем. И сам Бог, вот смотрите, что он говорит в этой ситуации. Иезекииль, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Такой печальный стих. Бог понимает, что уже пришло время наказания, но до последнего ищет повод отменить его. Он сам ищет. Не люди выставляют такого человека, а Бог сам ищет человека, который бы стал стеною между виновным народом и праведным Богом. Бог ищет человека, который бы среди вот этого величайшего разложения сам остался чистым и смог бы что-то Богу принести за этот народ. Но на тот момент, к сожалению, Бог не нашел такого человека. И вообще, мне кажется, Бог во все времена ищет таких людей, которые бы могли понять его сердце. Конечно, мы ходатайствуем за своих детей, за наших близких, за родных, но в полном смысле слова ходатаями мы не являемся, потому что мы не принесли за них жертву, мы сами не прожили праведную жизнь. Но таким образом мы похожи на Христа. И тот человек, который любит Бога, он становится на него похожим. Таким образом, человек понимает его сердце, его желание заступаться за других. И кто знает, возможно, благодаря именно чьему-то ходатайству по сей день продлеваются дни благодати для грешников. А возможно, даже мы сами пришли к Богу благодаря чьему-то ходатайству за нас.
1: Да, это верно, что мы познали Господа только потому, что кто-то ходатайствовал за нас. Мои родители прожили благочестивую жизнь. Они показали мне пример служения Богу, пример благочестивой жизни. И только благодаря им я осталась верной Господу, поверив в жертву Иисуса Христа. Сегодня очень большая нужда в ходатаях, и наш призыв ко всем женщинам, которые еще беспечны, женщинам, которые ведут двоякий такой образ жизни, чтобы они приняли вот это обязательство на себя молиться за своих детей, за своих мужей, за свои семьи, потому что я неоднократно говорю женщинам, никто не будет молиться о моей семье, как я сама. Меня многие женщины просят, молись о моем муже, молись о моих детях. И я повторяю, так как ты, никто не будет молиться. Поэтому если если ты любишь свою семью, ты будешь молиться. А если ты не любишь, ты просто не будешь молиться, а ты будешь считать, что кто-то другой должен молиться за твою семью. Поэтому будем продолжать молиться, ходатайствовать перед Богом. И Христос есть тот ходатай, который говорит Господу, услышь эту женщину, она нуждается в тебе и благословляет. В Библии мы видим много библейских персонажей, которые были ходатаями, и они много стали примером для меня и для тебя. Давай сейчас мы пообщаемся, побеседуем на тему о библейских персонажах. Какие библейские персонажи больше тебя впечатлили как ходатай, и ты взяла с них пример?
0: Наверное, один из первых, кого хочется вспомнить, это Иов, как он приносил свои всесожжения по числу всех сыновей своих, надеясь, что Бог помилует их по его просьбе. Очень, конечно, впечатляет Моисей, который много раз ходатайствовал за свой народ, даже когда они совершенно не ценили его жертву.

0: жертвы, и то, что он для них делал, были готовы убить его в некоторые моменты, а он был готов потерять свою жизнь вместе с ними, mm-hmm. то есть пострадать вместе с ними за их грехи. Также мне очень нравится пример Есфири, которая проявила не только смелость, вступив перед царем, когда не должна была перед ним являться, но также явила послушание своему дяде, который просил ее это сделать, хотя она тогда уже была царица. И, конечно же, Даниил больше всего мне очень близок здесь, потому что его история тоже очень уникальна. Началась с того, что у мальчика молодого, да, у подростка было все. Ну, наверное, максимум, что сейчас может пожелать себе мальчик 15-20 лет. Он вырос в царских палатах, он был воспитан для того, чтобы быть где-то при дворе, и имел очень красивое имя, в которое включало в себя имя Бога в его имени. Был хорошо воспитан, была у него родина, которую он очень сильно любил, но в один момент потерял все и стал пленником, стал рабом, потерял свою родину, своих близких, потерял все. И не знал, как с ним там что будет. Но понимая, почему это происходит, он остался предан Богу до самого конца. И это очень поразительно. И много раз он ходатайствовал за других людей. И за своих евреев, и за чужих, когда мудрецов готовы были убивать, а он знал этот сон, он поспешил им на помощь, сказал, подождите, не убивайте их, я расскажу вам сон. Хотя это были, ну, в каком-то смысле, это были его соперники, угу. но он и о них заботился. Вот такое благочестивое сердце.
1: Вот что значит ходатайство не только за друзей, но даже за врагов. Да. Чтобы молиться Господу о них, чтобы Господь привел их к покаянию, если это говорить о нашем контексте, в котором мы живем. Меня Авраам тоже впечатлил, что он до того любил своего племянника Лота, который жил в Содоме и Гоморре, что он даже почти торговался с Богом. От 50 до 10 человек просил, если найдется там праведных, то, пожалуйста, не истребляй этот город. Значит, это говорит нам о том, что ходатай должен быть сострадательным, иметь любовь к тому человеку, о котором ты молишься. Потому что если нет любви, то ты не будешь молиться. Ты просто, наоборот, наверное, будешь обратное делать, чтобы ему было хуже. Поэтому Авраам является тем примером для меня, который независимо от обстоятельств, в очень трудных обстоятельствах, и уже было сказано, что город будет истреблен, а он просит и просит Господа о том, чтобы сохранить жизнь праведникам. И это пример для нас. А Иов, я еще помню, в конце книги Иова написано о том, что Господь говорит его друзьям Елиафазу, Вилдаду и Сафару, чтобы они пришли к Иову, чтобы Иов походатайствовал за них перед Богом, так как Иов правее их. Это опять говорит о том, что наша молитва ходатайственная будет услышана перед Богом, когда мы будем праведны перед Богом. А мы праведны перед Богом только верою в Иисуса Христа. Мы праведны перед Богом, когда мы исполняем Его повеление. И когда мы молимся о ком-нибудь, Господь слышит, так как Он услышал Авраама, так как Он услышал Еву, который принес жертву за своих друзей. Поэтому это такой живой, наглядный пример для нас, что да. мы должны быть святы для того, чтобы наша молитва за других была услышана и принята. Конечно, Есфири — это тоже уникальный пример, уникальная женщина, которая тоже стала этим ходатаем не только за десяток людей, а за весь народ. И мы, как женщины, должны тоже брать с нее пример в посте и в молитве, и в послушании всем, кому мы должны быть послушными. И о ней мы знаем, что она была послушна, начиная с Мардохея, Гегая, своего мужа уже царю, и всем, и даже всем, кому она должна была быть послушной, повиновение, она была таковой. И тогда только Господь принимает нашу молитву, когда мы ходим в послушании и в смирении. Все эти герои веры, о которых мы упомянули, обладают определенными качествами, которыми, я верю, что тебя удивили, да? Поговорим, какими качествами должен обладать ходатай, чтобы он был услышан. Я немножко уже об этом сказала, но я бы хотела, чтобы мы еще побеседовали об этом.
0: Да, и если мы вернемся вот к иллюстрации трех звеньев, да, то есть если вот как-то мне это проще, наверное, себе представить, что ходатай, который посередине между двумя, как будто бы несовместимыми частями, да, праведным Богом, святым Богом и грешными людьми. И вот этот ходатай, он должен быть чист сам по себе, как вот мы говорили про Христа, который является истинным ходатаем, да, его праведность — это его залог, то есть услышанных и просьб. Также мы видим, вот, допустим, что касается Даниила, что Даниил, он положил в сердце своем не оскверняться от явствами со стола царского. То есть он, насколько мог, он старался, он хранил себя неоскверненным от этого мира. Также мы видим в его жизни, что он старался поддерживать отношения с Богом. Также мне очень нравится, что Даниил, он как ходатай, он осознавал свою собственную греховность. Не отделяя себя от вот этих вот грешных людей, он причислял себя к их грехам, и он как бы вместе с ними и за них исповедовал грехи народа. То есть он не говорил, что вот из-за вас я в этом плену, я этого всего не достоин. Нет, он говорит, мы согрешили, мы отступили, мы противостали Богу. И вот эта вот единость ходатая с теми, за кого он просит, это очень важная вещь. Также мы видим, что Даниил, он понимал сердце Бога, вот ходатайственную вот эту вот нужду он видел в этом. Когда Даниил решает хранить свое сердце чистым, он хорошо осознавал, что именно ему нужно оставить. И я хотела привести небольшой пример. Как раз скоро Новый год, такое хорошее время между Новым годом и Старым годом. Люди склонны делать какие-то большие заявления, какие-то обещания самому себе давать или Богу. И у меня было такое, года три назад было такое желание на весь год оставить любой просмотр любого контента, видео, то есть фильмы, христианские фильмы, какие угодно. Вот такое что-то очень, ну, как развлекательное, можно сказать, даже если оно там не греховное. И я решила, что в это время освободившееся я буду тратить усилия на то, чтобы читать больше Библию, больше молиться, больше петь духовных песен, каким-то образом назидать свою душу. И вы знаете, это был лучший год в моей жизни. Это мне очень похоже на историю моей подружки, которая рассказывала о том, что из-за того, что она заболела, она не могла есть соль несколько месяцев. И после этого, когда это время прошло, первый раз, когда она какой-то чуть-чуть более соленый предмет положила себе в рот, у нее был ожог. Ожог, потому что настолько ее тело приспособилось к минимуму этой соли, что она уже не воспринимала то количество. И точно так же наша душа, когда мы ее наполняем духовным контентом, она привыкает к этому. И потом этого будет не хватать. И ты потом очень остро ощущаешь уже то же самое, то, что тебе казалось это нормально. В прошлом году, в этом году ты думаешь, как это можно уже допустить? И мне кажется, вот такие вот моменты очищения своего, они очень полезны в нашей жизни. И вот мы видим это, Даниил тоже, вот он решил для себя это и сделал. Тоже интересный пример, что решил Даниил, а делали все четверо. Это замечательный пример для нас, когда Бог зажигает наше сердце к чему-то доброму. Это очень ценно и важно, чтобы мы вокруг себя людей стимулировали, объясняли им пользу от добрых дел ради Христа. Также мне нравится в примере Даниила, что он очень хорошо знал Писание, он постоянно в нем пребывал. Он говорил, что я сообразил по книгам число, что плен уже заканчивается 70 лет, что это вызвало в нем желание ходатайствовать за то, чтобы был какой-то указ, чтобы им можно было уйти. Он разбирался в Писании, он не просто читал его поверхностно, вот просто потому что надо сегодня. Пытался разобраться в этом и отвечал Богу, просил у Бога, пожалуйста, помилуй нас, время подходит, нужны какие-то перемены. И это тоже для нас хороший пример. Сколько времени мы читаем Писание каждый день? Является для нас это радостью? Бежим ли мы к этому времени уединения с Богом? Или оно для нас тяжкое бремя. Вот. Явно, что для Даниила это было что-то приятное. Он даже поставил это своей обычной практикой. То есть 3 раза в день он молился, даже когда ему нельзя было этого делать, под страхом смертной казни. Он не посмотрел на это. Для него это было первым приоритетом. И это большой урок для нас с вами. Мне очень нравятся также его в общем выстроенные хорошо приоритеты. Потому что не надо забывать, что Даниил был очень долго в своей жизни высоко поставленный человек. У него было очень много заданий, он наверняка был очень занят. Но тем не менее в его расписании всегда находилось время для Бога и для людей. И также Писание нам говорит о том, что мы никогда не сможем служить двум господам. Нам просто нужно сделать выбор, честно себе ответить, кому я служу в данный момент. И, конечно, Писание предлагает нам искать прежде Царствие Божие, все остальное приложится нам. И мне нравится также в Данииле то, что он хорошо знал характер Бога, он его понимал, и это понимание Бога родилось от многого времени, проведенного с Ним. Здесь тоже для нас хороший повод задуматься, сколько времени я провожу именно вот реально в общении с Богом, насколько я хорошо его понимаю, понимаю Писание, интересно ли мне это, что я делаю для того, чтобы узнать его больше. И, конечно же, пост тоже, да, вот как заметила ты, Валя, что Есфирь постилась, и также Даниил тоже находился в посте и в ретище, и пепле. Для него это была обычная практика жизни. И также впечатляет его верность до конца. Не столько важно, как мы начинаем или как мы продолжаем, но то, как мы заканчиваем. И вот Даниил, он оказался верным Богу до самой старости. Он ходатайствовал за свой народ до самой старости. Потому что нету пенсии у ходатая. Если он ходатай, он им уходит к Богу, таким человеком. И нельзя сказать, что вот, ну, нет у меня больше нужд в моей жизни. Нужно посмотреть вокруг. Может быть, кто-то нуждается в твоих ходатайственных молитвах. Может быть, кто-то сомневается, что Бог слышит его молитву. То нам нужно вспомнить с вами пример бамбука. Мне очень нравится. Потому что первые 5 месяцев он не растет вверх, но формирует мощную корневую систему. И только после вот этого времени, когда ничего не видно, кажется, потом идет стремительный рост вверх. Иногда вот мы молимся за кого-то, и кажется, ну нету результата, и хочется опустить руки и все бросить. Но надо помнить, что когда мы приходим в присутствие Бога, мы никогда не выходим из Него другие. Это нас обогащает. И ходатайственные наши молитвы, они всегда имеют результат. Просто иногда его пока не видно.
1: Да, это как можно сравнить с дубом, который растет очень долго.
0: Да.
1: И даже если он подвергается ветрам и дождю, и остальным стихиям природы, но он не растет так быстро за ночь, как сорняк. Поэтому мы должны помнить, когда мы ходатайствуем за близких, за родных, особенно за детей, то мы иногда ждем на следующий день уже результата. Но для этого нужно время, чтобы нам самим молиться о них, не унывая, чтобы они видели нашу благочестивую жизнь, Господь слышал наши молитвы, и только тогда они будут такими, какими мы ходатайствуем перед ними, перед Богом за них. Мне очень нравится в Данииле, что он не считает себя, как ты упомянула, таким святым, до того святым, что он не говорит, что «Господи, я такой свят, услышь меня». И неоднократно в этой 9 главе он говорит, что он с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. Это говорит о его смирении, что он был смиренным. Он исповедовался, он говорил все о своем народе, что он сделал, потому что он является частью этого народа. Он говорит, согрешили мы поступали беззаконно, действовали нечестиво, мы упорствовали и отступили от заповедей твоих и постановлений твоих. Он конкретно говорит то, в чем отступил израильский народ. А он говорит, мы не слушали рабов твоих, пророков. Поэтому, когда мы молимся о ком-нибудь, о чем-нибудь, мы должны конкретно говорить Господу. Господи, я приступила, мои дети приступили, мы каемся перед тобой, я прошу тебя за себя, за моих детей. А потом он говорит, мы согрешили пред тобою, но у Господа Бога нашего милосердие и прощение. Он надеется, он не теряет веру, но он надеется. Я прошу тебя, и я верю, что ты услышишь меня». И все эти стихи много говорят об этом. И именно 17 стих написано: «И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление, и воззри Твоим светлым лицом. Преклони, Боже, ухо мое». Я неоднократно молюсь именно этими стихами из Библии. «Господи, преклони Твое ухо. Господи, услышь. Господи, прости. Господи, внемли, соверши и не умедли ради Тебя самого». Неоднократно я молюсь: «Господи, Ты обещал, что поможешь, Ты обещал, что услышишь. Помоги, Господи, потому что, чтобы вера моя не усомнилась, укрепи мою веру, умножь во мне веру». Поэтому Даниил, как ты упомянула, является таким величайшим ходатаем перед Богом за народ, и тем самым временем и он кается. О нем написано, что он является муж желаний. Он тот, которого Господь услышал. Еще я бы хотела упомянуть о качествах ходатая, когда он обращается к Богу. Ходатай должен знать Бога лично. Если я ходатайствую о ком-то перед начальником моей подруги, то я должна знать того начальника. Я должна знать даже подругу, кто она такая. Поэтому мы должны знать Бога лично. Потому что и мы должны быть чистыми сердцем, потому что Бог грешников не слышит, написано в Евангелии от Иоанна. Бог слышит людей чистых сердцем, которые имеют отношение с Ним. Качество ходатая — он должен исполнять Его заповеди и свое предназначение перед Богом. Он должен иметь общение с Богом всегда и в молитве, и в чтении Библии. Ходатай должен отображать характер Христа в своей жизни. Он должен жить по принципу «что бы сделал Иисус?». Это мой личный принцип, когда в жизни иногда бывают определенные ситуации, то я молюсь и говорю сама себе «что бы сделал Иисус в этой ситуации?». В Иоанна 9:31 написано: «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Поэтому ходатай должен творить волю Бога, и тогда Господь услышит его. И именно качество Христа. Ходатай должен иметь качество Христа. Сострадательным. Иисус исцелял больных. Взял наши немощи на себя, потому что он был сострадательным. Он был милосердным. Кормил голодных. Ему было жалко, что народ был изнурен, уставший, и он накормил их. И мы должны помнить, что ходатайственная молитва — это молитва за нужды других, помимо своих собственных.
0: Да.
1: У нас много нужд, но мы должны так любить наших ближних и то, о ком мы молимся, что мы должны все оставить и предстоять перед Богом, как Захария, как Моисей, как Исфирь, как Иов за своих друзей, предстоять перед Богом. Но тем самым временем наше сердце должно быть чистым для того, чтобы наша молитва была услышана. Я прослушала книгу «Секреты тайной комнаты» на приложении «Капли сота». Есть такое приложение, которое говорит о том, что ходатайственная молитва о ближнем на каждый день. Поэтому советую прочитать на приложение «Капли сота». Кто не имеет, загрузите его себе.
0: Ну, я тоже хотела бы добавить. Мне очень нравятся твои дополнения, что действительно вот, ходатай — это, вот, если мы говорим о среднем звене между Богом и людьми, то вот коротко, да, что ходатай должен быть сам чист, он должен иметь правильные взаимоотношения с Богом, и он должен иметь правильные взаимоотношения с людьми. Mm-hmm. То есть вот только тогда он может выполнить свое предназначение ходатая. Как раз вот то, что мы говорили, да, стараться жить в святости, в чистоте, насколько мы сейчас вот верим, насколько мы понимаем, чтобы наша вера была практической, потому что, мне кажется, сейчас, ну уж сколько книг есть и разных курсов, и семинаров проходит, и мы очень много знаем, и иногда это запутывает нас. Потому что наше знание мы путаем с действиями. И нам кажется, что если мы это знаем, значит, уже и сделали. Возможно, сейчас, сегодня никто что-то нового не услышит, но важно не то, что мы знаем, а то, что мы делаем. Поэтому важно, чтобы мы действительно, если мы хотим быть эффективными ходатаями, если мы хотим быть услышанными, мы должны, насколько мы сейчас вот понимаем, просить у Бога мудрости, силы, жить в чистоте и святости перед Ним, стремиться развивать свои взаимоотношения с Богом и больше любить своих тех, о ком мы просим. Конечно. Если мы, допустим, если я говорю о подростках, иногда можно подумать, что они больше раздражают тебя. Вот их выборы, они расстраивают тебя. Иногда даже бывает гнев. И в этом нет любви. Ты не можешь в этом состоянии молиться и просить о них у Бога, потому что, возможно, прежде чем на них раздражаться, нужно задать себе вопрос, а может быть, это я их чему-то научила? А может быть, это мне нужно покаяться, привести в порядок свою собственную жизнь и потом только их учить mm-hmm. чему-то? Или, возможно, даже уже на измененной моей жизни они и сами поймут, что это неправильно. Вот очень важно быть действительно вот в правильном состоянии с обоими этими сторонами ходатая.
1: Да, и аминь. Слава Богу, что мы смогли сегодня побеседовать о ходатайственной молитве за близких, за родных, за людей, которых мы любим. Я хотела, чтобы мы помнили, что когда мы молимся, небесная сила высвобождается на земле и начинает работать в наших сердцах и в сердцах тех, о ком мы молимся. Когда мы прославляем Бога, то мы исполняем наше предназначение, потому что Господь создал нас для своей славы. Когда мы благодарим Бога за то, что имеем, то Бог восполняет то, в чем мы нуждаемся. Пусть Господь поможет, чтобы эти истины послужили вам ободрением, и вы стали ходатаем за ваших близких и родных во имя Господа.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». До новой встречи в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

0: Мы продолжаем с вами вникать, рассуждать и исследовать жизнь великого царя, народа израильского, царя Давида. И в прошлой нашей теме мы смотрели на различные моменты его жизни, мы говорили, что уроки, которые мы брали, нам важно вступать в битву, так как царь Давид, великий воин, царь, он вел эту битву, он победил Голиафа, и нам нужно быть в этой битве, это наше место. И для того, чтобы нам достигнуть того положения, которое Господь ожидает от нас, он ожидает, что мы будем в битве, не на крыше дома, не в расслаблении, мы будем в этой битве участвовать, и Бог дает нам победу. Вторая тема, которой мы касались, мы говорили, что нам важно оставить боль прошлого. И у Давида были различные моменты в жизни и в детстве, но мы видим, как он прошел через все это. И пример для нас, когда мы встречаемся с Иисусом Христом, все, что было прошлое, вся боль, которая у нас осталась, она остается в прошлом, потому что Господь дает исцеление. Господь дает силу, Господь помогает простить, Господь дарует нам прощение, и Господь ожидает, чтобы мы достигли той цели, которую Он для нас предполагает, чтобы мы действительно осознали Божий план, и чтобы то прошлое, может быть, которое гнетет нас, оно не препятствовало для достижения того, что Господь приготовил для нас. И сегодня мы будем рассматривать следующую характеристику или брать следующий урок из жизни царя Давида. И эту следующую тему мы назвали «Будь готов заплатить цену». «Будь готов заплатить цену, чтобы служить Богу». И вот в этой теме мы посмотрим на это третье качество Давида как того, кто служил Богу, как того, кто поклонялся Богу, как того, кто прославлял Бога. И мы с вами знаем это название или титул, который мы обычно используем, когда произносим имя Давид. Это псалмопевец Давид. Это тот, кто сочинял, это тот, кто составлял псалмы, это тот, кто пел эти псалмы. И поэтому он называется псалмопевец, потому что это была его жизнь. Он прославлял Бога в своей жизни. И мы сегодня посмотрим вот на эту тему для того, чтобы нам научиться, чтобы нам увидеть, что если мы желаем быть вот такими поклонниками, которые прославляют Бога в своей жизни, нам нужно научиться быть готовыми заплатить за эту цену, что бы это ни было. Что бы ни стояло, чего бы нам ни стоило, нам важно по примеру Давида увидеть, что в этом смысл нашей жизни, в этом наше призвание. Давид учит нас быть в жизни псалмопевцами, прославлять Бога и поклоняться Ему. И поэтому, смотря вот на жизнь Давида, мы можем сказать, что муж по сердцу Божию поклоняется и служит Богу, и ради этого готов на все. И ради этого он готов на все. Давайте проверим себя, готовы ли мы на все ради того, чтобы поклоняться Богу. Какие причины, какие препятствия, какие опасности в жизни могут встретиться, когда мы откажемся от поклонения Богу? Когда из-за страха, из-за каких-то проблем, которые могут возникнуть, из-за отношения людей, которые вокруг нас, мы откажемся быть поклонниками Богу. Нам важно взять этот урок из жизни Давида, потому что мы хотим научиться, что значит быть мужем по сердцу Божьему. Муж по сердцу Божьему, он поклоняется, он служит Богу, несмотря ни на что, он готов платить цену, какая бы эта цена ни была. И поэтому для нас очень важно увидеть. Давайте посмотрим на жизнь Давида, и мы посмотрим, как это в его жизни проявлялось. Первое, Давид служил Богу лично. И ммы с вами говорили, когда рассматривали первую тему, что Давид стал воином задолго до того, когда он вышел на эту битву с Голиафом. Он стал воином тогда, когда он пас овец. Там он уже был подготовлен, и он сам об этом свидетельствует, что и со львом, и с медведем он сражался. Там он научился доверять Богу. Там он знал, что Бог дает победу. Когда он верен Богу, когда он знает Бога, он там научился на полях Вифлеема, что значит быть победителем. И в этой же теме, которую мы рассматриваем сегодня, мы также можем сказать, что там, на полях Вифлеема, когда он пас овец, он научился служить Богу лично. И мы читаем с вами, что Давид много играл, он много пел, он поклонялся Богу, когда вокруг никого не было. Когда не было собрания, и он подготовил служение, и музыкальное и исполнение, или соло, и он поет, и вся церковь слушает, и он хорошо подготовился, и он видит, как это пение воспринимается. Он подготавливался, и он пел Богу на полях, когда кроме, возможно, этих овец никто не слышал. Это его личное служение было Богу. И когда мы с вами читаем псалмы Давида, не все 150 псалмов были написаны Давидом, считается, возможно, 73 псалма из 150, которые у нас есть, они были написаны Давидом. И вот мы читаем эти псалмы, и именно в псалмах открывается муж по сердцу Божьему. Именно в этих псалмах, которые мы читаем, которые так начинаются, псалом Давида, Давида псалом, мы видим это сердце, которым Давид служит Господу. И мы вспоминаем эти самые известные псалмы, 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Мы читаем, сегодня мы слышали 120-й псалом, 138-й псалом. Мы самые разные псалмы, которые в памяти нашей. И мы читаем, и мы видим вот эту драгоценность, мы видим это как жемчужина. Мы уже как-то говорили, что еврейская поэзия, она отличается вот от нашей европейской поэзии, потому что в нашей европейской поэзии для того, чтобы получили стихи, нужна рифма слов. И поэты, когда пишут эти стихи, они стараются, чтобы выразить мысль, чтобы окончание стихов рифмовалось, окончание строчек, и получается поэзия. В еврейской поэзии не нужна рифма слов. И в еврейской поэзии важна рифма мысли. И когда мы читаем 22-й псалом, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это параллель. Это как бы повторяется та же самая мысль. И вот мы, читая эти псалмы, даже несмотря на то, что они переведены на русский язык, мы замечаем, что это поэзия. Мы замечаем вот это повторение мысли разными словами, разными оттенками. И для нас как раз вот в этом, и мы видим, это сердце Давида, мужа по сердцу Божьему. И когда мы рассуждаем вот об этом, мы понимаем, что для того, чтобы быть мужем по сердцу Божьему, очень важно стремиться к отношениям. Даже в семье, когда мы рассматриваем отношения мужа и жены, или, может быть, еще до того, когда состоялся брак, мы понимаем, что если муж или жених или невеста решаются вступить в брак, и причиной, по которой они хотят вступить в брак, они эту причину они видят в том, что есть у другой половины дом, положение, деньги, машина, почести какие-то, слава какая-то. Если ради этого, ради того, что другой имеет, кто-то вступает в брак, мы знаем, что успеха в этом браке не будет. Молодые люди вступают в брак не потому, что кто-то что-то имеет. И я говорю, и такие случаи есть. Но благословения, успеха в этом браке нету. Благословенный брак, когда молодые люди вступают в брак, потому что они любят друг друга, они ценят тем, кто является его избранник, они видят сердце этого человека, это привлекает их, им важно, кто есть этот человек, и поэтому они вступают в брак, они любят друг друга, они получают благословение и радость. Быть мужем по сердцу Божьему, это означает иметь взаимоотношения с Богом не потому, что Бог может нам что-то дать. Если на этом строятся наши отношения, Бог может мне помочь, Бог может мне что-то дать, Бог ответит на мою молитву, когда мне трудно, Бог пошлет исцеление, Бог пошлет выздоровление. Это все отношения, потому что у Бога что-то есть. Я могу что-то от Него получить, и на этом строятся отношения. И мы можем сказать, что у многих христиан именно так строятся отношения. У них нету каких-то отношений с Богом, когда в семье все в порядке, когда со здоровьем все нормально, когда есть работа, когда есть доход. И они вдруг начинают взывать Богу, когда что-то случилось, когда они что-то потеряли, когда болезнь пришла, когда ковид пришел, когда работы не стало, когда финансов не стало. Они взывают Богу, они просят у Бога помощи. Их отношения строятся на основании того, что Бог может дать. Муж по сердцу Божьему – это тот, кто служит Богу лично по причине, кто есть Бог. Зная Господа, зная, кто есть Бог, мы желаем иметь отношения с Ним. Мы желаем служить Богу, мы любим Его, И Давид дает нам пример. И вот когда мы читаем все его псалмы, мы видим этот пример в жизни Давида. Он знал Бога, он знал сердце Бога. И когда у человека есть эти правильные отношения с Богом, человек стремится быть похожим на своего Спасителя, на Господа, повиноваться Ему, подражать Ему, прославлять Его в жизни. И поэтому Давид показывает нам этот пример, когда он служил Богу лично. Второй момент, который мы находим. Давид установил вечный престол. И посмотрите, мы читаем с вами эту важную характеристику, которая отличает его от всех других царей. Бог утвердил престол Давида и назвал это вечным престолом. Эта характеристика отличает Давида от Саула, от Соломона, от любых других царей. Давид отличается этим. И вот именно на этом престоле, на престоле Давида, однажды воссядет Иисус Христос. Мы читаем об этом в книге Исаии, 9 главе. Вы помните этот рождественский текст, сказано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Посмотрите, здесь сказано, что владычество Божие, владычество Мессии Иисуса Христа будет на престоле Давида. Христос однажды, когда Он придет на эту землю, когда Он установит свое царство, Он воссядет на престоле Давида. И поэтому так и названо, что Иисус был из дома Давида. И Бог сказал, что престол Давида станет престолом Мессии. Это особая характеристика Давида. Он муж по сердцу Божьему. Он стал тем, который назван, что его престол станет престолом Божьим. Конечно, для нас вот первая характеристика служения лично, это, наверное, ближе. И когда мы думаем вот о псалмах, о поэзии Давида как псалмопевца, я сказал, что мы должны подражать и стремиться, чтобы каждый из нас стал псалмопевцем. Наверное, немногие из нас, хотя есть здесь и в церкви нашей те, кто когда-то писали стихи. Наверное, еще меньше тех, кто когда-то сочинял музыку. И есть такие. Но я думаю, что вот когда мы читаем псалмы и смотрим на пример Давида как псалмопевца, я думаю, что для того, чтобы нам быть мужем по сердцу Божьему, нам стоит попробовать написать свой псалом. Попробуйте это когда-то. Это не значит, что у нас должно хорошо получиться, рифма, и вот мы написали хорошее стихотворение. Скорее всего, у большинства из нас не получится хорошее стихотворение. Но Давид дает нам пример, когда он выражает то, что в его сердце, его понимание Бога, его отношение к Богу, и он записывает это. И он записал эти псалмы, и мы сегодня с вами, читая, понимая, что это богодухновенное слово, понимая, что это действие Духа Святого, но разве не должен быть для нас пример, чтобы мы увидели, что Господь ожидает, что мы берем этот пример, мы хотим быть мужами по сердцу Божьему. Попробуйте это когда-нибудь. Найдите тихое время, может быть, не на полях Вифлеема, как это было у Давида, найдите тихое время дома или на природе, где бы то ни было, и запишите то, что в вашем сердце в отношении Бога. Сделайте ваш псалом. Может быть, это не будет 150 псалмов или, как мы сказали, 73 псалма у Давида, но разве это не важно, чтобы наше сердце, будучи преисполнено познанием Бога, любви к Богу, оно бы выразило это. Я уверен, что муж по сердцу Божьему, он выражает свое сердце, когда мы молимся Богу, когда мы открываем свое сердце. Но я думаю, что это будет полезно и правильно когда-то попробовать и записать то, что в нашем сердце. Я хочу вам сказать, что если вы это попробуете, вы заметите, что это не так просто. Вы заметите, что вы пишете свой псалом, вы написали 2-3 строчки, и, казалось бы, уже нечего писать. И это показывает наше внутреннее состояние, наше положение. Мы не можем сравниться с Давидом в отношении его престола. Он царь, он восседает на престоле. У нас нет такого престола в наших псалмах. Но разве это не проверка нашего сердца, что мы должны иметь это богатство познания Бога,
1: Павел дает нам этот пример. И когда мы читаем его послание, мы видим вот эти его псалмы, как он восхваляет Бога, как он описывает Бога, как он молится Богу. Я думаю, что если мы хотим стать мужем по сердцу Божьему, у нас должно быть такое же состояние сердца. Найдите это время, напишите ваш псалом. И может быть, он будет короткий, может быть, это будет две строчки. И это будет ваш первый псалом. И потом найдите какое-то время и напишите второй, и третий, и пятый. И я верю, что если мы будем молиться, и делает это не просто как какое-то упражнение, но с искренним желанием, чтобы наше сердце было наполнено познанием Бога, чтобы это Его престол был, чтобы в нашем сердце мы дали место Господу, чтобы это был вечный престол, где царствует Господь, и наше сердце было бы наполнено этим, и Он действительно бы занял место в нашем сердце, потому что мы желаем быть мужем по сердцу Божьему. Третий момент, который мы находим. Давид установил порядок поклонения в Израиле. Давид установил порядок. Именно Давид установил поклонение в Израиле, когда он определил, как должно определяться это поклонение, как это должно происходить. И интересно, что вот этот порядок, установленный Давидом, он имеет даже значение для нас сегодня. Я имею в виду для новозаветной

Они приходят к этому решению, что Бог открывает двери, и язычники имеют право, они также принимаются Богом. И вот в этой ситуации Иаков цитирует этот ветхозаветний текст, и он говорит, записано, есть это обетование, что однажды Господь восстановит скинию Давидову падшую. Мы начинаем думать, о чем идет речь. Что это за скиния Давидова, которая должна быть восстановлена? И если вы помните историю книги «Царств», когда филистимляне захватили ковчег, и потом, вот после того поражения, которое пришло в их царствование, они поставили ковчег завета вот на эту колесницу, они отправили, вот эти валы, они идут и мычат. И потом мы читаем, что после этого ковчег был помещен в Кирьят-Иарим. Первая книга Царств, 7 глава, 2 стих написано: «С того дня, как остался ковчег Кирьят-Иарим, прошло много времени, лет 20. И после этого, когда Давид стал царем, мы читаем с вами, что он построил место для ковчега, и там он устроил для него скинию». Первая книга Паралипоменон, 16 глава, с 37 стиха мы читаем. И я специально перестал ставить тексты из Библии на экран, для того, чтобы я слышал, что ваши Библии шелестят, что вы открываете тексты Писания, что вы смотрите в Библию, а не на экран, потому что, когда мы читаем Слово Божие, я хочу, чтобы вы там находили это Слово Божие в своих Библиях. И мы читаем первая книга Паралипоменон, 16 глава, с 37 стиха. И здесь написано: «Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день. И Авет-Едома и братьев его 68 человек, Авет-Едома, сына Идуфонова и Хосу привратниками, а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне». Посмотрите, что произошло. Скиния оставалась в Гаваоне, скиния Моисеева. Так как Господь сказал Моисею, устрой скинию, и вы помните устроение скинии, там было святое святых, святое, двор для язычников, эта скиния оставалась в Гаваоне. Но Давид взял ковчег завета, и ковчег завета, мы видим, он построил свою скинию, он построил свою палатку. Это была простая палатка, не так, как это было сказано Господом Моисею. И мы видим, что Давид установил это служение, и вот в этом тексте, в 16 главе, написано, что он поставил Авет-Едома, братьев его, 68 человек, которые находились рядом с этой скинией Давида, которые служили там, где находился ковчег. А с 39 стиха написано: «А Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне». Жилище Господне – это скиния Моисеева, которая была в Гаваоне. И мы видим, что священники, Садок и братья его, они находились и совершали служение там в Гаваоне для возношения всесожжений Господу на жертвенники, всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. Таким образом, мы видим, что в этот момент появилось как бы две скинии. Одна в Гаваоне по установлению народа израильского со всеми этими тремя отделениями, со всеми этими установлениями, когда только первосвященник может заходить в святое святых. А вторая скиния Давида, которая представляла небольшую палатку, и там находился ковчег. И некоторые историки и богословы говорят, что все, кто находились вокруг, они имели возможность видеть ковчег завета. Это не было так, как в устроении скинии Моисеева ковчег завета был скрыт за несколькими завесами, и только первосвященник мог видеть. Но у Давида что-то получилось совершенно по-другому. И именно поэтому, когда на соборе в Иерусалиме стал вопрос, как язычники могут войти в завет с Богом, Иаков вспоминает этот текст. И он цитирует Амоса 9:11, где сказано 11 и 12 стих, книга пророка Амоса, 9 глава, 11 и 12 стихи. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома

0: и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий сие». Посмотрите, Амос сказал, что однажды придет время, когда скиния Давидова, не скиния Моисеева, скиния Давидова будет восстановлена. И здесь сказано, чтобы имя Господня было возвещено пред всеми народами. Так как в тот момент, когда все язычники, не только евреи, они видели эту скинию Давидова, они видели ковчег, они как бы имели доступ туда. Это было временно, потому что мы читаем, когда Соломон построил храм, он устроил все более пышно, он устроил святое, святое святых, святилище, двор, и ковчег Завета был помещен туда. Но вот это короткое время, когда скиния Давида была устроена, и ковчег был как бы для всего обозрения. Иаков вспомнил этот текст. И он говорит, сегодня, когда церковь была образована, он говорит, исполняется этот момент. Скиния Давидова, падшая, она восстанавливается. И по сути, это сегодня мы с вами. Мы, являясь в составе церкви Иисуса Христа, евреи и язычники, мы являемся сегодня осуществлением восстановления этой скинии Давидова, которая была падшая. И мы сказали, что Давид устроил порядок поклонения, порядок служения. Посмотрите, первая книга Паралипоменон, 16 глава. Я читаю с 1 стиха. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, с 1 стиха. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжения и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному куску хлеба и по куску мяса и по кружке вина и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева, Асафа главным, вторым по ним Захарию и Ильила, Шамирамофа, и далее. Посмотрите, он установил порядок служения, порядок прославления. Он поставил, кто будет первым, кто будет вторым, кто будет играть на кимвалах, кто будет играть на кимвалах, на псалтырях, на цитре, священники, которые будут трубить перед ковчегом Господним. И в 7 стихе: «В этот день Давид первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его». Он установил порядок, как в народе израильском должны прославлять Бога и должны поклоняться Ему. И поэтому для нас, вот когда мы смотрим на все эти моменты, мы видим, это пример для нас. Пример, как Давид понимал важность служения Богу. Давайте посмотрим с вами, когда вот мы посмотрели на эти примеры Давида, что для нас это сегодня? Что значит иметь верное служение Богу для нас сегодня? Если мы хотим стать мужами по сердцу Божьему, то нам важно увидеть, какими поклонниками Бог желает, чтобы были мы с вами. Если поклонение и служение Богу – это важнейшая характеристика мужа по сердцу Божьему, это важнейшая характеристика верующего человека, то нам важно понимать эти особенности. И первое, что нам важно увидеть – верное служение отличается от религии. Если мы не понимаем разницу служения Богу и религии, то, скорее всего, мы находимся во втором. Скорее всего, мы выполняем какие-то обряды, мы выполняем какие-то действия, но мы не знаем, что такое истинное и верное служение Богу. Потому что поклонение и служение Богу, оно приводит к близким взаимоотношениям с Богом. Настоящая вера – это не религия. Когда мы знаем Бога, когда мы имеем взаимоотношения с Ним, это служение Богу, это поклонение, это вера, это не религия. Религия базируется на делах. И в религии человек всегда путем своих собственных усилий пытается заработать спасение. Он пытается быть достаточно хорошим, чтобы Бог принял его и дал ему спасение. Вот в этом как раз принцип религии. Но живая вера предлагает совершенно другой путь. Потому что живая вера открывает, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Иисуса Христа, который умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он отдал Себя в жертву, и наши грехи Он взял на Себя. И теперь всякий, желающий спасения, он верою взирает на Иисуса Христа. И он верою принимает, что все мои упущения, мои грехи, моя неполноценность, мои пороки, они на кресте, потому что Христос умер за меня. И мы верою принимаем спасение. Вот в этом как раз и отличие. И Писание показывает нам, что спасение – это восстановление взаимоотношений. Восстановление взаимоотношений между нами и Богом. Христос спас нас, потому что Он дарует нам мир с Богом. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мир – это взаимоотношения. Поэтому мы смотрим с вами и видим важный урок, что если у нас нету личных взаимоотношений со Христом, если вы играете какой-то театр, то это религия. Это не истинная, не живая вера. Вы находитесь в религии, вы выполняете какие-то обряды, и эти обряды могут быть самые разные. Приходить на собрание, читать Библию, делать какие-то действия. Мы делаем это, потому что мы привыкли к этому, потому что так должен делать верующий человек. Но если при всем этом нету живого общения, личных взаимоотношений со Христом, мы не знаем Бога лично, мы находимся в религии. И мы видим, что живая вера совершенно другое показывает нам путь. Иисус Христос сказал в Евангелии Матфея в 6 главе, Он учит нас словами, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Религия все выполняет, чтобы видели люди. Давид на полях Вифлеема, он служил Богу, он пел Ему, он прославлял Его, он изливал свое сердце. Религия, как сказано, лицемеры, которые на углах улиц останавливаются, они молятся, они долго молятся, они шепчут, они делают, чтобы люди видели их, чтобы люди посмотрели на них и сказали, они служат Богу. Сегодня для нас есть опасность потерять живую веру, начать исполнять религиозные обряды. Где бы это ни было, здесь за кафедрой, там на хоровой площадке, где бы мы ни были, в здании церкви, вне церкви. Но если мы это делаем, чтобы люди узнали и увидели, чтобы люди похвалили, чтобы люди сказали о нас что-то, это не живая вера. Живая вера, самое главное, это я и Господь. Я Его знаю, я Его люблю, я Ему служу, я делаю это ради Него. В этом как раз для нас важный урок, который мы находим, верного служения Богу. Второй момент. Верное служение открыто выражается. Наше служение, оно должно быть выражено, оно должно быть открытым. Если мы служим Богу, мы показываем это видимо, и это люди видят. И это другая сторона, это другой баланс. Мы сегодня только сейчас я сказал, что лицемеры делают это ради того, чтобы люди их видели. Истинное служение Богу, оно затрагивает все мое естество. Оно касается моего тела, оно касается моего разума, она касается моей души, моего духа, моего сердца. Я не могу служить Богу только где-то глубоко внутри, в своем сердце, когда это не выражается на моем лице. Я не могу поклоняться Богу в своей душе, но своим телом, своим внешним видом, своим поведением, своим образом жизни быть где-то совершенно далеко от Бога. Если я желаю служить Богу, если это верное служение Богу, оно затрагивает всего человека, внутреннего человека, внешнего человека. Это все затронуто. И мы читаем, Христос так и сказал. Евангелие Марка, 12 глава, в 30 стихе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Посмотрите, он перечисляет здесь все эти моменты. Крепость – это наше тело. Я должен возлюбить Бога своим телом. Это значит, все, что происходит с моим телом, оно должно служить Богу. Оно должно быть посвящено Богу. Своим сердцем сказано, всей душою, всем разумением твоим, я должен возлюбить Бога и служить Господу. Бог так желает, чтобы мы его любили. Бог так желает, чтобы оно было выражено. Если я думаю, что я могу возлюбить Бога сердцем, душою и духом, но не телом, мы находимся на опасном пути. Это неверное служение Богу. И получится так, как Христос сказал в 7 главе Евангелия от Марка. Он сказал такие слова. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Мы сказали, что человеческие заповеди – это то, что связано с религией. Христос показывает истинное верное служение, когда мы действительно знаем, как служить Богу. И апостол Павел говорит об этом в 12 главе послания евреям, 28 и 29 стихи. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Наше служение Богу, верное служение Богу, когда мы приемлем Его царство, мы храним благодать и служим Богу с благоговением и страхом. Третий момент, который мы можем ответить в отношении верного служения. Верное служение признает Божье присутствие и силу. Служение Богу предполагает, что мы знаем, Бог находится здесь. Мы не пред людьми, мы не перед пресвитером, не перед детьми, которые должны видеть, что мы верующие. Мы перед Богом совершаем служение. Мы знаем, что Он здесь находится. И другой момент. Мы совершаем служение на основании силы Его. Мы знаем, что Бог дарует нам силу. И поэтому, где бы мы ни находились, на работе мы знаем, что Господь с нами. На учебе мы знаем, что Он с нами. Христос сказал: где вас двое или трое, там я посреди вас. Этими словами Он показывает особое значение, когда верующие собираются вместе, когда собрание происходит, когда двое или трое верующих собираются вместе, Бог особо проявляет свое присутствие и свою силу. Именно поэтому нам важно приходить на собрание, не просто смотреть по интернету, потому что я назидаюсь. Господь сказал эти слова, чтобы мы вместе физически присутствовали и могли поклоняться и служить Богу. Он определил, чтобы мы были активными членами в Его церкви, в его теле, чтобы мы служили друг другу. Мы читаем, апостол Павел пишет об этом послание Колоссянам, 1 глава, с 28 стиха, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, подвязаясь силою Его, действующей во мне могущественно. Сила Божия, она проявляется, и она должна проявляться в нашем служении. И последний, четвертый момент, который мы замечаем, верное служение имеет свою цену. Наша тема сегодня – будь готов заплатить цену. Если ты желаешь верно служить Богу, быть мужем по сердцу Божьему, нам нужно быть готовыми заплатить цену. Мы читаем истории Давида еще один отрицательный момент, который произошел. Уже в более поздние годы Давид совершает еще одну ошибку. Он сделал перепись Израиля. Он хотел знать, насколько могущественна его армия. Он хотел знать, сколько солдатов его в армии. И вместо доверия Богу, как призывал его военачальник Иав, он приказал исчислить количество солдат. И мы читаем об этом 1 Паралипоменон, 21 главе сказано: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израиля». И вы помните, что произошло после этого? Эта перепись привела к поражению. Господь послал язву на Израиля, умерло израильтян 70 тысяч. И вот после того, когда Бог послал ангела своего истреблять в Иерусалиме, и вот когда началось это истребление, Господь сказал ангелу-истребителю: «Довольно». И вы помните, что меч или ангел Господнин тогда стоял над этим, возле этого гумна Орны Евусиянина. Когда Давид увидел это, когда он увидел ангела Господня, помните, что он сказал? Он говорит: «Я согрешил. Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы кто?» И вы помните, что произошло после этого? Давид подходит к этому хозяину, к Орне, он говорит: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу, за настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть сделает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжения, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром». И сказал Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». Когда мы смотрим вот на эти слова, которые произнес Давид, мы видим, что Давид знал, служение Богу должно иметь цену. И мы можем прийти к такому выводу: Бог не принимает служение или жертву, которая ничего не стоит для нас. Мы смотрим на этот пример Давида, и мы видим, что для нас сегодня, если наше служение, если жертва, которую мы приносим Богу, она не стоит вам времени, усилия, денег, старания, то эта жертва ничего не значит для Бога. Господь принимает служение и жертву, которая что-то стоит для нас. И мы должны быть готовы заплатить достаточную цену, если мы хотим служить Богу. Если мы дарим друг другу какие-то безделушки на какие-то события, может быть, это нормально. Но если это большое событие, юбилей или какое-то мероприятие, то, что мы подарили, если оно не имеет значения цены, то это не имеет значения для того, кто принимает этот подарок. И мы должны задать вопрос, какую цену мы готовы заплатить, чтобы принести жертву Богу. В нашем труде, в нашем служении, готовы ли мы быть достаточными верными поклонниками, понимая эту цену? Если мы ценим нашими отношения с Богом, тогда мы готовы должны заплатить высокую цену. И мы можем сказать, что настоящий поклонник, он готов платить любую цену служения, потому что Бог достоин этого. Когда мы понимаем, кто есть Бог, мы готовы платить любую цену, потому что что бы мы ни заплатили, что бы мы ни отдали, наше время, наше старание, наше усердие, мы знаем, Бог достоин этого. Он Бог, Он Спаситель. Он тот, кто избавил нас от греха. Мы готовы заплатить любую цену, потому что для нас это важно, и мы хотим действительно служить Господу. Что важно для служения? Давайте посмотрим на некоторые моменты, которые важны в вопросе служения. Первый момент, который мы можем сказать, нужно перестать быть безответственным. Я хочу, чтобы мы остановились здесь на 6 главе 2 книги Царств. Вы помните, тогда Давид собрал отборных людей, написано в Израиле, и он пошел, и весь народ с ним, для того, чтобы перенести ковчег завета. Чтобы взять ковчег завета, и так написано: «Ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах». И помните, что произошло? Они взяли ковчег, они поставили его на новую колесницу, они вывезли его из дома Аминадава, что на холме, и сыновья Аминадава, Оза и Ахия, они вели эту колесницу. И вот какой-то момент, когда колесница наклонилась, вы помните, Оза простер руку свою, чтобы поддержать ковчег, он взялся за него, ибо валы наклонили его, но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. Это очень такая серьезная история. То, что произошло, оно показывает нам, что в какой-то ситуации в этот момент Давид и другие люди, которые были там, они проявили безответственность. Бог дал ясные указания о том, как нужно, чтобы ковчег перемещался с места на место. Бог указал, как устроен был ковчег, и в ковчег должны вставляться шесты. И когда нужно было ковчег перенести с места на место, священники должны были осветиться, они должны были быть приготовленными, они должны взять ковчег, поднять на шесты, положить на плечи, и они должны были нести ковчег, так как это происходило в пустыне. Но вот здесь, когда мы прочитали эту историю, мы видим, что-то произошло. Они взяли этот ковчег, они поставили на колесницу и повезли ее, и валы начали вести эту колесницу. Это безответственность, когда то Божье установление, которое было дано, оно нарушено было. И вот в этой ситуации мы видим, что Бог совершает свое действие. Мы можем много думать о том, почему Господь так поступил, но Бог сделал то, что нужно было сделать. Когда мы проявляем безответственность в отношении к Богу, мы проявляем какую-то духовную леность, когда мы показываем, что мы не выполняем то, что Господь требует от нас, когда мы на многие вещи говорим, это не страшно, не важно, можно и так, зачем нужно вот именно так, а не по-другому, тогда наше служение не будет верным. И мы можем сказать, что никакое служение Богу и наше хождение, оно не может быть на колеснице. Любое наше служение, оно должно быть на наших плечах. Мы должны быть освящены, мы должны быть приготовлены, как эти священники. Мы должны нести служение Богу на наших плечах. И когда мы находим замену, когда мы пытаемся как-то по-другому, мы видим, что это показывает нашу безответственность. Чтобы наше служение было важно, нам нужно перестать быть безответственными, знать, что Господь ожидает от нас. Второй момент, который мы замечаем, нужно иметь верное представление о Боге. Чтобы верно служить Богу, мы должны иметь верное представление, кто есть Господь. Мы читаем эту историю дальше. С 8 стиха мы видим, что после смерти Озы Давид не сразу понял, что произошло. И мы читаем в 8 стихе: «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу». В нашем синодальном переводе очень мягко сказано. Давид опечалился. В иврите написано: Давид разозлился. Давид разозлился до того состояния, что написано, он устрашился, и он сказал: «Не везите ковчег ко мне в дом». И вы помните, мы читаем дальше, что он направил, и ковчег был перевезен в дом Авидара, гафянина. Авидар, гафянин, не еврей, не израильтянин. И Давид отправил, чтобы ковчег к нему в дом пошел, потому что он оценил то, что произошло, и не готов платить цену. Он увидел смерть Озы. Это дорогая цена. Это большая цена. И Давид в этой ситуации, он отправил ковчег в другое место, в другой дом, не в свой дом и не в свой город, для того, чтобы не платить ту цену, которую Господь устанавливает для служения Богу. И поэтому мы должны сегодня задать себе вопрос, готовы ли мы платить цену. И вы помните, когда Давид увидел, что Бог благословил дом Авидара, и все, что было ради ковчега, вот потом он пришел, он понял, что какую бы цену мы ни платили, Бог даст больше. Бог благословит намного больше, чем то, что мы ему отдаем. В этом верное служение Богу. Любую цену мы должны быть готовы заплатить Богу, потому что Бог воздаст. Бог никогда не останется в долгах. И мы читаем, что после этого, когда Давид увидел, когда Давид понял эту истину Божьего благословения, они уже, это с 13 стиха написано, Давид пошел с торжеством. И помните, какое слово там употреблено? «Перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несший ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод». Давид понял, что значит служение Богу. Уже все правильно, они несут ковчег. Более того, 6 шагов делают жертва, 6 шагов делают жертва. Это верное служение Богу. Это так, как Давид совершал, чтобы Бог был прославлен. И это большой урок для нас. Давид, может быть, думал, что когда ковчег попал в дом Авинадара, теперь у Авинадара будут проблемы. Но когда мы думаем вот о семье Авинадара, я думаю, что, наверное, там, в этом доме, очень много поменялось. Когда ковчег в доме установлен, я не думаю, что в этом доме были грубые слова, ругательства какие-то, что-то греховное. Ковчег стоит в доме, и они знали, что произошло с филистимлянами. Они знали, что с Озой произошло. И когда они видели ковчег в своем доме, они и вели себя, наверное, с осознанием, со страхом Божьим, потому что ковчег присутствует здесь. И когда они поняли, что такое Божий страх, Бог благословил этот дом, и Давид увидел это. Давид осознал, что есть служение Богу. Наконец, третий момент. Давайте мы коснемся. Важно для служения доверять Богу всегда. Мы часто можем задать вопрос, можем ли мы действительно служить Богу, когда трудности, когда проблемы, когда ковид, когда работа теряется. Нам эта история показывает, что мы Богу всегда можем доверять. Авидар доверял Богу всегда. И в этой ситуации мы видим, что дом Авидара, он был в благословении. И Давид, который усвоил этот урок, с этого момента он стал вот этим верным служителем, исполняя то, чему научил Господь. И мы понимаем, что Давид не был в совершенном служении. Мы видим некоторые моменты, которые происходили в его жизни, в его служении, когда он, может быть, не так верно, не так точно исполнял, но он видел ошибки свои, он признавал, он исправлялся, и потом в любой ситуации он проявляет эту верность служению Господу. И четвертый момент, который нам важно принять, это не страшиться людей. Вы помните, как заканчивается эта история второй книги Царств, 6 главы, когда ковчег входит в город Давидовом, Мелхола, жена Давида, дочь Саула, она увидела мужа своего, как он скачет пред Господом, и написано, и она уничижила его в сердце своем. Часто в нашем служении мы не готовы искренне и верно служить Богу, потому что у нас есть страх пред людьми. Не только от людей неверующих, незнакомых. Часто причиной и проблемой служения может быть муж, может быть жена, может быть кто-то близкий. И из-за страха, от какой-то неуверенности пред людьми мы не совершаем то служение, которым мы должны служить Богу. И вы помните, когда Милка уничижила Давида, он сказал, «Пред Господом моим, который предпочел меня, дому отца твоего, я буду скакать еще больше». Для Давида уже не было преград, у него не было препятствий, у него не было страха. Он знает, что такое верное служение Господу, и он начинает служить Господу. Итак, мы подходим с вами к заключению. Смотря на пример Давида, мы берем для себя урок, что значит верно служить Господу, что значит прославлять Его, что значит поклоняться Ему. Иисус Христос в этой беседе с самарянкой, Он произносит эти слова. Он говорит, настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Мы видим, что Христос здесь говорит, если Бог ищет таких поклонников, значит, для каждого из нас самое искреннее желание, самое большое желание нашего сердца должно, чтобы мы стали такими поклонниками. Бог ищет таких поклонников. Бог ищет не тех, кто устраивает концерт, не тех, кто делает на людях, чтобы люди видели, не тех, кто обряды какие-то выполняет. Тот, кто знает, что Бог есть Дух и поклоняется Ему в Духе истине. И Давид стал таким поклонником. И мы сегодня, читая эту историю этого величайшего царя Давида, мы берем урок для себя, чтобы каждый из нас стал таким поклонником. Чтобы, выйдя сегодня в собрание, когда нас никто не увидит, и мы будем в машине, или дома, или возле компьютера, или завтра на работе, или в магазине, или где бы это ни были, мы помнили, Господь здесь, и я должен Ему поклоняться. Я хочу Ему поклоняться. Это не просто из-за страха, это из-за моей любви к Господу. Он присутствует здесь. Я хочу поклоняться. И я знаю, когда я буду верно поклоняться, Бог будет проявлять свою силу. И да поможет нам Господь взять этот урок из истории этого великого царя и быть готовыми заплатить за любую цену, потому что служение Богу – это самое важное, что есть в этой жизни. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Варак. Имя Варак означает «молния». Но было ли это его имя собственное, полученное в детстве, или же прозвание, полученное от народа после поражения Сесарии и истребления Иовина, царя Ассорского, утверждать нельзя. В Новом Завете он упомянут апостолом после перечисления подвигов Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова и Моисея. Апостол написал так: «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». К Евреям 11:32-34. Варак назван следующим после Гедеона. Но в книге Судей о нем говорится перед Гедеоном и написано следующее: «Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошеф-Гаиме. И возопили сыны Израилевы к Богу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака из Кедеса Нефалимова и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, зайди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кисону Сесару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек, и Девора пошла с ним. И донесли Сесаре, что Варак, сын Авиноамов, взошел на гору Фавор. Сесара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Хорошеф-Гаима к потоку Кисону. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сесару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сесару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сесара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение его до Хорошеф-Гаима. И пало все ополчение Сесарину от меча, не осталось никого. Судей 4:1-16. Далее повествуется, что Сесара прибежал к шатру Иаиля, жены Хевера Киньянина, родственника Моисеева. Она пригласила его в свой шатер, напоила его молоком, прикрыла ковром, а когда он устал и заснул, взяла кол от палатки и молоток и вбила ему в висок так, что приколола его к земле. Когда враг, отыскивающий Сару, приблизился к ее шатру, Иаиль вышла и сказала Вараку, что человек, которого он ищет, лежит мертвый в ее шатре. Четвертая глава книги Судей так заканчивается. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царом Ханаанским, доколе не истребили они Иавина, цара Ханаанского. У Иосифа Флавия в древностях иудейских 5 глава 5 книги посвящена этому событию. Там говорится, что Иавин царствовал в городе Хацоре, находящемся при озере Семехоницком. У него было 330 наемных пехотинцев, 10 тысяч всадников и около 3 тысяч колесниц. Сисара был у него военачальником и любимцем. 20 лет они угнетали Израиля. Но когда израильтяне покаялись, Бог дал им начальника Варака, которому пророчица Девора передала Божье повеление, чтобы он выбрал 10 тысяч воинов, взошел с ними на гору Фавор, а Бог даст победу. Варак согласился при условии, если Девора пойдет с ним. Девора ответила, что пойдет, только слава достанется не ему, а женщине. Когда израильтяне собрались на горе Фаворе, то Сисара железными колесницами и таким множеством народа выстроился в боевой порядок при потоке Кисоне, что Варак со своими людьми хотел бежать. Но Девора удержала его и велела вступить в сражение. Но как только сыны Израилевы приблизились к Хананеям, Бог послал сильную бурю с градом и дождем, заслепляя им глаза, так что они не могли воспользоваться своим оружием. Израильтянам же эта буря не вредила, так как дула им в спину, и они ударили в центр неприятеля. Все смешалось. Многие были убиты израильтянами, а еще больше было растоптано конями и раздавлено колесницами. Сисара, видя поражение, бежал, но был убит Иаилю, кинеянкой, в шатре которой надеялся найти укрытие. После этого враг воевал с Иавином, убил его, а город Хацор разрушил до основания. Можно думать, что Иосиф Флавий, кроме дошедших до него из устных преданий, воспользовался и некоторыми древними записями. В песне Девори отмечается, что Сисаре пришлось воевать со стихийными силами. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон, попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Судей 5:20-22. Буря, град, ливень, а особенно разлитие Кисона, который из потока превратился в бурную реку, все это расстроило и погубило армию Сисары. Название Асор или Хацор означает «огражденное место», и палестинский город с таким названием упоминается в египетских заклинаниях около 1900 года до Рождества Христова, в письмах Мари около 1700 года до Рождества Христова, в четырех тель-амарских письмах около 1400 года до Рождества Христова и в числе городов, завоеванных фараонами Тутмосом III, Аменхотепом II и Сеты I. Раскопки большого холма Тель-эль-Кеда или Тель-Вакас на равнине Гулег, начатые Гарстангом в 1926-28 годах, и систематически проведенные Игаэлом Ядыным в 1955-58 годах и в 1968-69 годах обнаружили, что древний город Асор или Хацор был построен около 2700 лет до Рождества Христова. И от времени основания до 150 года до Рождества Христова разрушался и отстраивался 21 раз. Нижний город занимал площадь в 900 на 500 метров. При раскопках найдено много интересных предметов, как религиозного, так и общего значения. В городе было 4 храма. В Библии упоминается Ассор как главный город царства на севере Палестины, царь которого Иавин созвал других царей с их армиями для войны с Израилем. Но Иисус Навин напал на них неожиданно, разбил и рассеял их. А город Ассор предал заклятию и сжег его. Иисуса Навина 11:1-11. Позже он то восстанавливался, то разрушался. Находился он в уделе колена Нефалимова. Иисуса Навина 19:36. Харошеф Гаим, резиденция Сесари, еще не обнаружен. Одни думают, что этот город находился на месте теперешнего Тель-Амр около 13 километров на восток от Хайфы, а другие полагают, что его надо искать в долине Саронской. Само название Харошеф Гаим означает «лес народов» и «промышленность народов», и, вероятно, означало, что жители этого города принадлежали к разным народностям и ремеслам. Вера Варака проявилась в том, что он послушался слов пророчицы Деворы, и хотя сомневался в успехе, зная действительное положение вещей, согласился пойти на подвиг, если только она, как Божья служительница, пойдет с ним. Его слабая вера, поддержанная послушанием Слову Господню, совершила великое и дивное, отмеченное такими словами Писания: «И покоилась земля 40 лет», Судей 5 глава, 31 стих.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: Проза. Жанна Вакульская. Первое свидание. Тили-тили тесто, жених и невеста. Стоя на безопасном расстоянии, Милана начала передразнивать прихорашивающегося перед зеркалом старшего брата. «А ну, брысь отсюда! Кому сказал?» Но на Милану это не произвело никакого эффекта, и она продолжала кривляться до тех пор, пока Никита не запустил в нее диванной подушкой.
3: «Деда, а Никитос дерется!»
2: Николай Петрович, до этого момента мирно дремавший в своем кресле, поправил сползшие на кончик носа очки и притворно строго заворчал. «Ни днем, ни ночью от вас нет покоя. Чего опять не поделили?»
3: «Никитос меня подушку бросил».
2: «А чего она дразнится?» — воскликнул появившийся в дверном проеме Никита.
3: «А ты на свидание к Таньке собираешься?»
2: И Милана, спрятавшись за дедовым креслом, показала брату язык.
3: «А ну, цыц, оба! Брейк, я сказал!»
2: Стукнув палкой по полу, Николай Петрович остановил готовую вновь вспыхнуть ссору. «Во-первых, Милана, прекрати называть брата Никитос. Это некрасиво. А во-вторых, прекрати его дразнить. А то можно подумать, тебе просто завидно, что брат идет на свидание».
3: «Вот еще! Было бы чему завидовать. Свидание. Да кому нужны эти свидания? Сплошные сюси-пуси и охи-вздохи».
2: «Ну, не скажи», — заулыбался Николай Петрович. «Свидание — дело нужное. Особенно, если с правильным человеком».
3: «Ты что, тоже на свиданки ходил?» — сделала удивленные глаза Милана. «Ты же старый уже».
2: «Ну, старым, положим, я не всегда был. Были и мы рысаками когда-то», — рассмеялся Николай Петрович и, обратившись к внуку, спросил. «А какая Таня? Лисовских, что ли, дочка? Надо же, как время летит!»
4: «Нет, не Лисовских», — сразу нахмурившись, ответил внук. «По-вашему, можно только с девчонками из церкви встречаться? А они все скучные, ограниченные какие-то».
3: «Он в Петренко Таньку влюбился», — вставила свои 5 копеек Милана.
2: «Петренко Таня, чтобы вы знали, — защищался Никита, — самая красивая девочка в школе и самая веселая». «Красота — вещь приходящая», — заметил Николай Петрович, «да и веселым в жизни не всегда удается быть. А вот верность, забота, доброта...»
3: «Верность? Тоже мне скажете?» Милана махнула рукой. «Да Танька это уже с кем только не встречалась. И с Витькой Ворониным, и с Пашкой Земцовым. А с тобой, Никитос, она только из-за контрольной по физике встретиться согласилась».
2: «А ты откуда знаешь?» — обескураженно спросил Никита.
3: «Да уж знаю. Слышала, как она с Юлькой откровенничала в коридоре».
2: «Жаль, если так», — снова вступил в разговор Николай Петрович. «Девочку эту жаль. Трудно ей в жизни придется. А тебе, Никитка, хоть ты и не просил, дам совет. Не спеши. Дождись встречи со своей суженой. Не разменивайся на чужое». «Легко тебе, дедушка, говорить. Вы с бабушкой уже 50 лет вместе. В ваши времена все проще было. На кого родители укажут, на том и женились».
4: «Эка ты загнул, мил человек. Мне же не 150 лет от роду. При крепостном праве я не жил. Во времена моей молодости мы тоже сами себе подруг выбирали. И я, прежде чем бабушку вашу встретил, накуролесил немало. Но вот увидел ее и сразу понял — моя».
3: «Дедуля, а расскажи про свое первое свидание». Милана умоляюще сложила руки. Они с Никитой очень любили, когда дед вспоминал что-нибудь из прошлого.
4: «Первое свидание». Николай Петрович задумался на минуту, а потом, очевидно, приняв какое-то решение, произнес: «Ну хорошо, расскажу я вам про первое и самое важное в моей жизни свидание. Было это в 76-м году».
3: «Прошлого века?» — поинтересовалась Милана.
4: «Ну да, прошлого века», — улыбнулся Николай Петрович. «Так вот, было мне тогда на пару лет больше, чем сейчас Никитке. Я только школу окончил и поступил в институт. Учеба давалась мне легко. К тому же я неплохо играл на гитаре, поэтому во всех институтских мероприятиях участвовал. Вскоре выдвинули меня в комитет комсомола нашего факультета, чему я, честно говоря, очень обрадовался. Ведь это давало массу, как теперь говорят, бонусов. Можно было договориться и домой съездить на пару деньков, с преподавателями вопросы порешать в случае нужды. А в будущем это сулило распределение на хорошую работу. Обязанности в комитете меня особо не напрягали. На заседаниях привычно ругали западных империалистов, поддерживали борьбу за освобождение рабочего класса, осуждали чуждые элементы, тех, кто своим поведением чернил светлый образ советского человека, строителя коммунизма. А после заседаний мы отправлялись в ближайшую забегаловку или же прямо на месте закрывали от посторонних глаз дверь на ключ, чтобы под нехитрую закуску принять на грудь граммов по 150 водочки или дешевого вина, именуемого в народе «барматухой». «Дед, ты так иронично об этом говоришь, а многие сегодня те времена чуть ли не золотым веком считают. Рассказывают, как хорошо они раньше жили, какие дружные, отзывчивые люди тогда были», не удержавшись, прокомментировал Никита. «Понимаешь, Никита, человеку свойственно идеализировать прошлое. И материальный достаток здесь не играет большой роли. А вот насчет доброты и отзывчивости скажу так. Они не от политической системы зависят, а от самого человека. Во всех странах есть добрые, отзывчивые люди, готовые рисковать жизнью ради других. И есть свои подлецы и негодяи. Так вот, однажды вызывают нас в комитет комсомола. Дело было весной, как раз в канун Пасхи. Когда все собрались, в кабинет вошел представительный мужчина в темном костюме. Сразу стало понятно, что он из органов. «Ребят, вы все комсомольцы, а значит, передовой отряд советской молодежи», — обратился он к нам, как тогда было принято. «Нужна ваша помощь».
3: «Шпиона ловить будем?» — хихикнул кто-то.
4: «Можно и так сказать», — с серьезным видом продолжил товарищ. «Наверное, вы знаете, что скоро в церквах будут отмечать Пасху. Конечно, это интересует в основном отсталых стариков. Но есть группа лиц, которая, поддавшись влиянию западных радиопроповедников, хочет втянуть в религиозные сети некоторых ребят из нашей молодежи».
3: «А мы-то что можем сделать?» – удивились комсомольцы. «Атеистические лекции у нас читаются регулярно».
4: Обведя холодным взглядом присутствующих, чекист закончил свою мысль. «По имеющимся данным, утром на Пасху в лесу, за городом, состоится подпольное религиозное собрание, на котором с помощью гипноза и других опасных действий сектантские проповедники будут одурманивать молодежь, чтобы сделать из них богомольцев. Ваша задача – помочь милиции разогнать этот шабаш. Назначаю сбор комсомольского актива на 9:00 в воскресенье около института. Попрошу без опозданий. Автобус ждать никого не будет». Хоть и хотелось в выходной день подольше поваляться в постели, утром в воскресенье мы все, нацепив на руки красные повязки дружинников, с шутками и прибаутками заняли свои места в автобусе. День был довольно холодным, поэтому, прибыв на место, и, ожидая запаздывающую милицию, мы начали согреваться водкой, закусывая ее крашенными яйцами и колбасой. Позже, получив инструктаж от милиционеров, мы бесшумно стали окружать место сборища штунды. На небольшой лесной полянке собрались около 50 молодых людей. Мы ожидали увидеть каких-то отвратительных злодеев, но люди, собравшиеся там, все как один были с радостными светлыми лицами, опрятно одетые и трезвые. Они негромко пели какую-то песню. Так как находились на некотором расстоянии, слышно было плохо. Я смог разобрать только несколько слов. На далеком холме символ позора, лучший грешников друг. Укрывшись за деревьями, мы ждали приказа. Милиционерам необходимо было время, чтобы сделать нужное количество снимков. Они потом станут доказательствами в суде. Тем временем на середину поляны вышел верующий парень. Никаких опытных агитаторов, пытающихся соблазнить молодежь, мы не увидели. Похоже, все эти парни и девчонки пришли сюда добровольно. «Дорогие братья и сестры», — громко обратился проповедник к присутствующим, «я хочу напомнить вам о великом и радостном событии, которое произошло почти 2000 лет назад, но которое и сегодня важно для каждого из нас. Наши сердца ликуют. Христос воскрес! Воистину воскрес!» — в один голос ответили молодые люди. «Сегодня нам приходится собираться тайком, потому что слуги Антихриста не хотят установления на земле Божьего царства мира, добра и любви. Нас гонят, но это для нас неудивительно. Ведь гнали и Христа. Нас бросают в тюрьмы, но так поступали и с апостолами. Однако мы не унываем и не отчаиваемся, ведь наш Господь Иисус Христос обещал, что никогда нас не покинет, всегда поддержит и укрепит, а в последний день своею рукою отрет с наших глаз всякую слезу. Я уверен, Он и сейчас здесь, среди нас». «Да, да, Он здесь!» — неслось со всех сторон. После этих слов я, и не только я, невольно начал оглядываться по сторонам, пытаясь разглядеть того, кого почему-то видели все эти люди. И тут началась облава. «Всем оставаться на местах! Вы арестованы!» Будто собачий лай послышались приказы в мегафон милицейского начальника. «Бегите, братья и сестры!» — закричал проповедник, которому заламывали руки двое здоровенных дружинников. «Но куда тут убежишь, когда лес наводнен серыми милицейскими мундирами и красными повязками?» Верующих хватали, били резиновыми дубинками, кулаками, ногами. Кровь окрасила лесную поляну. Меня поразило, что эти люди, которых словно диких зверей загоняли в лесу, не сопротивлялись, а только пытались собою прикрыть друг друга. Не было даже неизбежного, казалось бы, в таких случаях мата. Поваленные на землю, избитые, обращаясь к своим обидчикам, христиане твердили: «Господь да помилует вас! Не ведаете, что творите!» И это было страшнее, чем если бы они сопротивлялись или плевали нам в лицо. И вдруг посреди этого ужаса и всеобщего шума раздался звонкий девичий голос. Кто-то из молодых сестер уверенно запел: «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет Он дать. Как же приятно им обладать!» Как она пела! Маленькая, хрупкая, посреди столпившихся жестоких богоборцев верующая девушка стояла, глядя в небеса. Я не мог оторвать от нее глаз. «Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем.
2: Все больше и больше голосов присоединялись к пению этой девушки. Эти молодые люди казались мне ангелами. «Молчать! Приказываю замолчать!» — лаял мегафон. Но голоса только крепли. Они продолжали звучать даже тогда, когда верующих людей втолкнули в милицейские автобусы и повезли прочь. «Вот штунды упертые, вечно с ними проблемы. Руку все об них разбил, а они, знай себе, поют», — обращаясь ко мне, сказал один парень, тоже добровольный помощник милиции, учившийся, кажется, на механическом факультете. А перед моими глазами все еще стояла та девушка.
3: «Это и была наша бабушка?» — восхищенно спросила Милана.
2: «Нет, это была тетя Аня Лисовенко».
4: «Ничего не пойму», — развел руками Никита. «Ты же про свое первое свидание хотел нам рассказать».
2: «Так я и рассказал».
4: «Но ведь с бабушкой ты тогда не встретился?»
2: «Нет, мы с ней через полгода познакомились, когда я уже крещение по вере принял».
4: «Тогда это вовсе никакое не свидание», — фыркнул Никита.
2: «Свидание? Да еще какое! Ведь это была моя первая встреча с Господом Иисусом. Самое лучшее, что может произойти в жизни человека. Если и ты пригласишь Его в свое сердце, Он тебе поможет решить все другие важные вопросы, в том числе и найти спутницу жизни».
1: Письмо с вопросом. Христианские компьютерные игры. Вопрос. Как вы относитесь к христианским компьютерным играм, ориентированным на изучение Писания и освоение библейских историй детьми в игровой форме, на смартфонах, планшетах и так далее? Ваше отношение к играм как части занятий с детьми в воскресной школе? Видите ли вы разницу между этими двумя методами, направленными на привлечение детей и подростков к изучению библейских истин? На вопрос отвечает Юрий Сипко. Интересный вопрос, актуальный. Компьютеры вошли в нашу жизнь неожиданно и стремительно. Захват тотальный. Наука, развлечения, бизнес и образование, медицина и транспорт – нет сферы, в которой бы компьютер не захватил ключевые посты. Виной тому интернет. Литература, искусство, музыка – все это сегодня в интернете. Библия и комментарии святых книг стали доступны каждому именно с приходом интернета. Отвечая на ваш вопрос, я оставлю за скобками всю бездну возможностей, которые предоставляет интернет сегодня и молодым, и пожилым, и детям, и молодежи. Поговорим о святом. Итак, первое. Компьютерные игры, ориентированные на освоение библейских историй, то есть фактически на освоение содержания Библии, да или нет? Мой ответ – да. Безусловно, контроль родителей и наставникам при этом обязателен. Но да, эффект здесь тройной. Во-первых, дети в подавляющем большинстве имеют смартфоны и увлеченно с их помощью общаются. Сегодня обладание смартфоном – норма. Отсутствие смартфона – повод к подозрению, унижению. Комплекс неполноценности формируется из мелочей, но преследует всю жизнь. Второе преимущество. Уж коль смартфоны – явление массовое, то неизбежны массовые поражения продукции интернета. Ведь дети больше взрослых подвержены страсти хватать самое доступное, самое популярное,

0: к изучению Библии. Развивать ум, ставить серьезные вопросы и, кроме того, не забывать давать задания, связанные с физическими нагрузками. Третье преимущество заключается в том, что ребенок, находящийся в церкви и занимающийся обучением с помощью компьютерных игр, является самым образованным среди сверстников, ведь он знает Библию. А такое знание никто и нигде не может обрести, как только в церкви. Знание Библии делает его вооруженным против любого нападения, хоть со стороны религии, хоть со стороны власти. Ребенок знает Библию, он знает историю мира из Откровения Божьего. Он свободен от власти лжи. В свое время мультфильм «Суперкнига» стал таким эффективным обучающим материалом, увлекшим детей и взрослых в мир Библии. «Суперкнига» сделала Библию интересной, познавательной, открыла имя Бога нашему постатеистическому обществу. Считаю, что в церковных воскресных школах должны быть компьютерные игры, конечно, соответствующего содержания. Известно, что игровая форма подачи учебного материала наиболее способствует его усвоению. А ведь главная задача воскресной школы – дать детям знания о Библии, привить интерес к Священному Писанию. Замечу, что современное общество во всем мире переходит на дистанционную форму обучения, то есть обучение с помощью интернета. Навыки, полученные в воскресной школе, завтра будут востребованы в получении высшего образования. В каждом дне, в каждом деле снова и снова будет возникать необходимость пользоваться интернетом для решения самых простых вопросов. В таком случае дети будут учиться работать с компьютером, осваивать его возможности под контролем взрослого, что само по себе чрезвычайно важно. Это обучение детей контролю над безграничными возможностями. Нажатие кнопки, и ты в бесконечной паутине. Интересно, завлекательно, но есть паук, который ожидает жертву. Будь осторожен. Учись контролировать свои желания. Учись отличать нужное от опасного. Даже сама возможность обучаться с помощью компьютера в воскресной школе может стать очень сильным и важным занятием, направленным на формирование характера подростков и молодежи. Такая возможность остановит мальчишек, стремящихся убежать из воскресной школы под любым предлогом. Ведь скучное чтение книжек и показ картинок сегодня не интересен даже детям дошкольного возраста, что уж говорить о подростках. Компьютер и интернет – не продукт дьявола. Это продукт человека, его ума, его страстного желания познавать мир, созданный Богом. Это, по сути, исполнение Божьего повеления. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Обладайте! Научить детей обладать – важнейшая задача семьи и церкви. Именно так наши дети научатся великой истине и освоят важнейшую духовную дисциплину. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной» – 1 Коринфянам 6:12. «Вы обладайте, но ничто не должно обладать вами».
1: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не бесчинствует. Многие христиане могут подумать: да, иногда у меня не хватает долготерпения, иногда завидую, гордость время от времени проявляется, но в одном я уверен, я не бесчинствую. Бесчинство у нас обычно ассоциируется с буйством, скандалом и хулиганством. Но что означает «бесчинство» в греческом тексте Нового Завета? Русскими буквами это слово можно записать так – «асхеменео». Слово «схема» нам хорошо знакомо. Перед ним стоит «а», что соответствует нашей приставке «не». Условно говоря, получается «не по схеме» или «нарушение Божьих стандартов в отношениях между людьми». И это затрагивает практически все сферы жизни человека – в семье, в церкви, в окружающем мире. Как-то моя жена попросила меня немного помочь ей на кухне. Я недовольным тоном сказал, что занят, готовлю проповедь. Если не ошибаюсь, проповедь была о любви. Жену оскорбил не сам ответ, а то, в какой форме он был дан. Я нарушил Божьи стандарты общения, поступил не по любви, бесчинно. Любовь
2: не переступает границ приличия. Она

нежна и доброжелательна. Поступающие же бесчинно не заботятся об окружающих, их нуждах и чувствах. Коринфские христиане нередко поступали бесчинно. Это проявлялось даже во время вечери Господней. Всякий спешит прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. И многое другое в их церкви делалось неправильно, бесчинно, противоположно тому, чему учил апостол Павел. Только все должно быть благопристойно и как подобает. Любовь — это нечто гораздо большее, чем простая любезность, внимательность и тактичность в отношениях между людьми. Бестактность со стороны христиан может оттолкнуть человека от Христа, прежде чем у него появится шанс услышать благую весть. Сам проповедник истины может оказаться преградой на пути к ней. Когда люди не видят в нас кротости и снисхождения Христова, значительно уменьшается шанс того, что они примут Евангелие. Однажды в миссионерской поездке я рассказывал о Христе одной старице во дворе ее дома. Она очень внимательно слушала, участливо кивала головой. Когда я уже приближался к теме покаяния, она вдруг сказала, что больше слушать не сможет, так как на плите у нее готовится обед, и она боится, что он подгорит. Мне стало досадно, что в такой важный момент она собралась уходить, и я вдруг сказал: «Лучше пусть обед сгорит на плите, чем вы в аду». Хотя смысл этих слов был правильным, и я сказал их, по сути, из любви к ней, мне не хватило уважительности и тактичности. И это тогда оттолкнуло старицу. Я поступил бесчинно, нарушив Божьи стандарты общения со старшими, ведь написано: «Старца не укоряй, но увещай, как отца». Старец, как матерей. Как важно, чтобы мы постоянно проверяли себя, не бесчинствуем ли мы в семье, в церкви, в окружающем мире, нарушая Божьи заповеди и установления. Господи, помоги нам любить ближнего настоящей любовью, которая не бесчинствует.

0: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».
1: Мы знаем, что там на небе все будет по-другому.
2: Ты что, о друг мой, тосклив и мрачен, удел счастливый,

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 13. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: Враг-человек сделал это. А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва – есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще: «Подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их».

Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его
и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.

Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему:

Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они – слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7, и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы. Вопрос такой: все должно измениться, но как? Сегодня на вопросы будет отвечать пастор Вильгельм Буш.
1: Во времена моей юности все с восторгом читали новеллы писателя по имени Макс Эйд, который в настоящее время забыт. Он в сущности был инженером и брал свой материал прежде всего из истоков технического века. Одна из новелл называлась «Трагедия призвания». В ней изображен молодой инженер, который однажды при необычных обстоятельствах получил очень ответственное поручение. Ему нужно было построить мост через реку, напоминавшую скорее морской лиман. Это очень сложное поручение, потому что на такой мост оказывают влияние морские приливы и отливы. А в начале технического века еще не было таких средств, какие имеются в настоящее время. Итак, молодой человек строит этот гигантский мост. Когда он был готов, состоялось торжественное открытие с музыкой, флагами и корреспондентами газет. Все газеты писали об этом молодом человеке. Теперь он стал большим человеком в обществе. В Лондоне он воздвигнул огромное архитектурное бюро, женился на богатой женщине, у него было все, что душе угодно. Но в его жизни была странная мрачная тайна, о которой знала только его жена. Каждый раз с наступлением осени он исчезал. Он уезжал к своему мосту. Когда ночью бушевал шторм и хлестал дождь, он, завернувшись в плащ, стоял на улице возле моста и испытывал страх. Он буквально чувствовал силу шторма, который обрушивался на опоры его моста. Вновь и вновь он производит расчеты. Сделал ли он опоры достаточно прочными? Правильно ли он рассчитал силу ветра, действующего на опоры? Когда штормы прекращаются, он снова в Лондоне. Тогда он опять становится большим человеком, играющим весомую роль в общественной жизни города. Никто не замечает, что в сущности он всегда объят страхом. Правильно ли построен мост? Достаточно ли он прочен? Эти мучительные вопросы являются мрачной тайной его жизни. Макс Эйд потрясающе описывает, как этот инженер в одну из жутких штормовых ночей опять в страхе наблюдает за своим мостом. Он видит, как по мосту идет поезд. Он видит еще огни последнего вагона, но вдруг они исчезли в буйстве шторма. Он сразу понял: поезд рухнул вниз, в бушующую пучину. Мост переломился посередине. Когда еще молодой парень прочитал этот рассказ, мне пришла в голову мысль: разве это не сказано о каждом из нас? Все мы строим мост своей жизни, и если у нас иногда бывают бессонные ночи или что-то нас сильно тревожит, то, возможно, возникает страх: правильно ли я построил мост своей жизни? Выдержит ли он все бури жизни? И мы совершенно точно убеждаемся, что не все в порядке. Мост нашей жизни не вполне в порядке. И это первое, что я хотел бы вам сказать. Будучи пастором крупного города, я затрагивал эту тему в беседах со многими людьми, спрашивая их: «Скажите, все ли в вашей жизни в должном порядке?» И мне еще ни разу не пришлось встретить человека, который в конце концов не признался бы: «Все в порядке?» «Нет, многое должно бы быть иначе». Я, конечно, не могу сказать, где слабое место у моста вашей жизни, но вы же сами знаете, что многое должно быть иначе. Тогда время от времени принимается решение: я должен измениться. Вот в этом и том я должен измениться к лучшему. Скажите, вы действительно верите тому, что человек может измениться? Нет, в сущности, человек измениться не может. Библия говорит об этом совершенно определенно. Может ли ефеоплянин переменить свою кожу, а барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Мир наполнен нравственными речами и благими намерениями, но изменить сам себя не может ни один человек. Это суровые слова. Я часто стою потрясенный среди людей, с которыми мне приходится встречаться, и чувствую, что мост их жизни не совсем в порядке. Они же меня спрашивают: «Ну, что же нам делать? Мы же не можем сами измениться». Да, это так. Развратный человек не может сотворить себе чистое сердце. Лжецы не могут сделать себя праведными. Эгоист не может вдруг проявить жертвенную любовь, хотя он способен притворяться, оставаясь при этом таким же себялюбивым, как и прежде. А нечестивый не может сделать себя честным. О, если бы я знал, в каком месте неисправен мост вашей жизни. Но Бог может вам это указать. Это удивительная картина, на которую нам указывает Библия. Я ведь раскрываю вам не свои идеи, но возвещаю то, о чем говорит Слово Божье. Библия сообщает невероятную, захватывающую дух истину. Она говорит: «Живой Бог послал в мир посланника, который может изменить нас и всю нашу жизнь. И это никто иной, как Его Сын, Господь Иисус». Друзья мои, зависит ли от церкви то, что люди считают христианство скучным? Я же считаю, нет более захватывающей дух вести, чем та, что Бог послал Своего Сына в мир, как единственный шанс нашего спасения. Этот Иисус говорит удивительные слова: «Се творю все новое». Он и только Он может изменить людей. Я видел пьяниц, которые освободились от пьянства. Себялюбивые старые женщины, мучившие окружающих своим эгоизмом, вдруг изменились и стали замечать других. Мужчины, опутанные нечистотой, освобождались. Иисус изменяет людей. Иисус приходит, и вдруг все обновляется. Это не сказка. Я бы мог привести вам множество примеров. И поэтому нам, сознающим, что мост нашей жизни не совсем в порядке, нужен этот Спаситель. Нам нужен Господь Иисус, не христианство, а Христос. Поймите, нам не нужна религия, догма, церковничество, но нужен живой Спаситель. И Он здесь. Его вы можете призвать сегодня и рассказать Ему о своем бедственном положении. Это и есть замечательная весть, которую я возвещаю. Позвольте мне разъяснить вам на примере то, что я только что говорил. Недавно я был неделю в Мюнхене. К прекрасным достопримечательностям относится огромный парк в центре города, так называемый английский сад. Так как моя гостиница находилась недалеко от парка, я каждое утро заходил туда. У входа был маленький деревянный мостик через небольшую речку. Слева от деревянного моста вода стремительно ниспадала через запруду. Однажды я увидел, что там, где вода ниспадает, крутится большой кусок дерева. А так как у меня было много времени, я наблюдал, как этот кусок постоянно вертелся по кругу. Иногда казалось, что он попадет в поток и поплывет дальше. Но вот его снова подхватывает водоворот. Когда я пришел на следующий день, кусок дерева был все еще на прежнем месте. Со стороны казалось, что он стремился попасть в поток, но его постоянно подхватывал водоворот. Вы можете себе это представить? Там протекал стремительный поток, но кусок дерева все время вертелся по кругу. Такова жизнь большинства людей. Все вращаются в одном и том же кругу. Те же грехи, те же нужды, то же разочарование в сердце. Одни и те же будни, один и тот же круг. Но рядом существует поток, который исходит от Сына Божьего, от Иисуса. Этот Иисус умер за нас на кресте. Как вы думаете, если Бог позволяет Сыну Своему так страшно умирать, то не означает ли это что-то особенное, даже если вы в этом пока ничего не смыслите? Поднимите мысленно взор на Него. В этом же должен заключаться какой-то смысл. Невозможно же пройти мимо. Вам следует приложить все старания, чтобы это понять. А затем Бог воскресил его в третий день. От Иисуса исходит поток освобождения. Но мы, как кусок дерева, только вращаемся по кругу вокруг себя. Я подумал там, в английском саду, что стоит лишь подтолкнуть этот кусок дерева, и он окажется в потоке. Но я не мог дотянуться, не желая упасть в воду. Мы не кусок дерева, и этот шаг из вечного старого круга, этот шаг в поток спасения, который исходит от Сына Божьего, должны сделать мы сами. А после мы увидим, что все же Бог нас извлек. Я вам должен сейчас сказать, вы должны сделать этот шаг сами. Есть люди, которые очень явно чувствуют, что Бог влечет их совершить этот шаг из вечного старого круга в поток спасения, исходящего от Иисуса. Я хотел бы пояснить вам это на нескольких библейских историях. Апостол Павел узником был доставлен в Кесарию, где находилась резиденция римского правителя. Нового римского прокурора по имени Фест однажды навестил иудейский царь Агриппа со своей женой Вероникой. Они проявили интерес к узнику по имени Павел и очень желали его послушать. Фест обещал, что на следующий день они его услышат. И вот когда Фест, Агриппа и Вероника пришли с великой пышностью в судебную палату, заняли свои тронные места, было велено привести узника Павла. Но через несколько минут происходит смена декораций. Уже не Павел становится обвиняемым, а все общество, окружающее его. Павел произносит евангелизационную проповедь, в которой он разъясняет своим слушателям, что представляет собой Иисус. На этот раз он не столько говорит о их грехах, сколько о Сыне Божьем, изобразив перед их духовным взором того, который сказал: «Кто теперь жаждет, придите ко мне и пейте. Вы, которые не удовлетворены своей жизнью, но имеете обремененную совесть, страх перед смертью, жажду и голод души, желающий к Богу, слушайте, Иисус и к вам простирает руки со словами: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Так, видимо, проповедовал Павел и представил им величие Иисуса, который повстречался ему лично. Когда Павел закончил, правитель Фест сказал: «Говорить ты можешь прекрасно, Павел, но, по-моему, то, что ты говоришь, похоже на безумие». Он ничего не понял, этот Фест. Библия говорит о некоторых людях, что их сердца очерствели. Да, это бывает. С них все стекает, и они ничего не воспринимают. Возможно, среди вас тоже есть люди, сердца которых очерствели. Таковым был и господин Фест. Но царь Агриппа был весьма потрясен. И меня поразило то, что он сказал: «Павел, еще немного ты убедишь меня сделаться христианином, учеником Христа». Еще немного, но он ушел. И все осталось по-прежнему. Как тот кусок дерева в английском саду. Все кружится в прежнем круговороте, в тех же буднях, в той же жизни, так до самой смерти отправляясь прямо в ад. Прежняя песнь о грехе и самоправедности. У вас тоже все остается по-старому? Тогда Иисус напрасно умер за вас. Тогда вам нет прощения, нет освобождения, нет мира с Богом. Не достает лишь одного шага. Еще немного, и я бы сделался христианином. Это удивительно. Люди, называющие себя христианами, все же не дети Божьи. Люди, называющие себя христианами, все же идут в погибель. Люди, называющие себя христианами, все же остаются без примирения. А теперь я вам хочу показать обратное. Однажды апостол Павел прибыл в европейский город Филиппы. Там были разные увеселительные учреждения, театр и все, что полагается иметь порядочному городу. А так как всякий порядочный город должен иметь и тюрьму, то в этом городе была и она. Этой тюрьмой управлял бывший римский офицер, получивший этот спокойный пост, возможно, благодаря какому-то старому ранению. Однажды этому темничному стражу, как его называет Библия, привели двух заключенных, каких он вряд ли раньше встречал, апостола Павла и сопровождавшего его Силу. Они проповедовали в городе. Но так как народ был возбужден против этих проповедей, власти приказали их избить и отправить в тюрьму. Итак, Павла и Силу передали темничному стражу, чтобы он их тщательно стерег до утра, на что тот, будучи настоящим служащим, ответил: «Есть хорошо стеречь». «Будет сделано». Внизу у него была камера, в которой вдоль стен стекала вода. В нее он и бросил Павла с Силы, забив ему ноги в колоды. Если бы у меня спросили, какую религию исповедовал этот человек, то я бы сказал: такую, как и многие из вас. Он верил в Господа Бога, возможно, и в несколько богов. В Риме люди исповедовали даже и такие религии, которые сами они всерьез не принимали. Как и у нас. Представьте себе такого темничного стража. Ну вот случилось нечто необычное. Это полностью объяснить невозможно. В полночь Павел начинает пением славить Иисуса. Мне думается, что до полуночи он переживал случившееся. Ему нужно было время, чтобы справиться с тем, что с ним так обошлись, немилосердно избив и заключив в тюрьму. С этим человеку очень трудно справиться. Но потом ему пришло в голову: «Меня же искупил своей кровью Иисус, Сын Божий. Я ведь примирен с Богом. И я здесь в его руках». Тогда он начинает петь гимны, а Сила вторит ему. Превосходно. И это слышат все заключенные. Эту мелодию никогда не слышали в тюрьме. Будучи заключенным, я познакомился с тюрьмами. Там царят проклятия и вопли, отчаяние и рев стражей. Когда я однажды захотел пением прославить Бога, мне тотчас же запретили. Видимо, современные стражи понимают, что в прославлении Бога таится опасность. Но в те старые времена до этого еще не дошли. Итак, Павел и Сила пели. Это, конечно, удивило темничного стража. Он, видимо, прислушивался, о чем же они поют. Они поют духовные гимны. Неужели человек еще всерьез принимает своего Бога, тем более в тюрьме? В этой дыре внизу должно быть исчезнуть всякое настроение. Они поют о своем Боге. Между тем, темничный страж лег в постель, но вдруг произошло великое землетрясение. Оно было от Бога. Двери тюрьмы отворились. Заключенные освободились от оков. Темничный страж, вскочив с постели, кое-как оделся и увидел, что все двери отворены. Решив, что все заключенные его разбежались, он испугался ответственности за них и решил умертвить себя. Но Павел воззвал громким голосом: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Библия ничего не говорит о внутренних переживаниях стража. Но ему мгновенно открылось, что есть живой Бог, который вступается за своих последователей. Есть живой Бог, которого он хулил всем своим существом. Есть живой Бог, который должен был его отвергнуть. Есть живой Бог, которому открыты все его грехи и вся его нечистота. Есть живой Бог, а он – погибший грешник. Он вбежал в камеру к Павлу, крича: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Он почувствовал, что его жизнь, как тот кусок дерева в английском саду, все вращается по кругу, а он остается прежним, как всегда. Но вот перед ним встал вопрос: что же мне делать, чтобы попасть в спасительный поток? Возможно, в наше время ему предложили бы большую проповедь, большой доклад на тему морали. Мы, возможно, сказали бы: «Исповедуйся, выкладывай-ка все». Павел же предложил одно: «Тебе нужен Иисус. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом». Темничный страж мало что знал об Иисусе. Он пользовался лишь слухами о том, что Иисус спасает от гнева Божьего, от суда, от ада, от прежней жизни. Но вот он получил толчок от прежней жизни в поток спасения. Он становится достоянием Иисуса. Там еще чудесно описывается, как тюремный страж освобождает Павла из тюрьмы, слушает его проповедь об Иисусе и ночью принимает крещение, чтобы полностью принадлежать Иисусу. Эта история заканчивается словами: «Он возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Теперь он попал в поток жизни, теперь он примирен с Богом. В выше приведенных примерах об одном человеке сказано, что ему до спасения еще немного не достает. Другой же пережил толчок в поток спасения. А как вы примете весть о спасении? Все должно измениться, но как? Прежде всего важно то, чтобы вы познакомились с Иисусом. Это было вскоре после войны. Ко мне обратился директор средней школы. «Господин пастор, у меня 15 молодых людей, которые закончили школу во время войны. Но этого недостаточно. Им нужно еще полгода позаниматься. Это бывшие лейтенанты авиации, старшие лейтенанты артиллерии и подобные типы. Они, конечно, страшно злятся, что им еще раз приходится садиться за школьную скамью. Не позанимаетесь ли вы с ними религией?» Как я уже раньше говорил, я шел к ним со страхом и трепетом. И вот передо мной сидят воины в полинявших военных формах, поседевшие от дыма и пороха. «Добрый день, приветствую я их. Я должен преподать вам уроки религии». Но не успел я даже закончить свое вступление, как один из них встал и спросил: «Как Бог мог допустить такую страшную войну?» Другой продолжил: «Где же любовь Божья? Он же молча воспринимает то, что миллионы евреев отравлены газом». И так далее. Вопросы сыпались на меня со всех сторон. В конце концов, я поднял руку и сказал: «Минуточку, вы же похожи на слепого, который с тростью идет в тумане. Так говорить о Боге неразумно. Бог совершенно неведом и сокрыт. Он открылся нам только в Иисусе. Для того, чтобы нам идти дальше, нужно прежде всего узнать, кто такой Иисус». Господа, прежде чем начать дискуссию, вам следует изучить Откровение Божье. Этим мы и займемся. Для этого принесите в следующий раз свои Библии. И мы стали читать. Вначале сотворил Бог небо и землю. Мы читали о грехопадении и о суде Божьем над падшим человечеством. На всех произвели глубокое впечатление слова из Библии. Ты должен узнать и убедиться, что, оставляя Господа Бога твоего, добровольно обрекаешь себя на бедствие и скорбь. Это испытывают народы. Это испытывают отдельные люди. Затем мы читали об Иисусе. За один прием мы прочитали о Его смерти и воскресении. Незабвенным останется для меня тот час, когда вдруг воцарилась полная тишина, Один читал, остальные слушали. У нас захватило дух перед великими делами Божьими, которые были явлены в Иисусе. Все были сильно взволнованы.

Другой, извиняясь, говорит: «Я очень благодарен, но я только что женился. Медовый месяц, сами понимаете. Поэтому не до чужих дел». И так никто из них не пришел. Я пытался представить себе, как эти люди жили дальше с мыслью. В сущности, мне следовало бы сходить к царскому сыну, но обстоятельства помешали. Ведь с большинством из нас происходит то же самое. По сути дела, мне следовало бы быть Детем Божьим, но все как-то некогда. О, я прошу вас, примите Иисуса верою. Многие люди говорят, что у них тоже есть вера. Во что только не верили немцы во времена Третьего Рейха, в фюрера, в Германию, в окончательную победу, в чудо-оружие и так далее. Во все возможное мы уже верили, но недостаточно того, что у меня тоже есть какая-то вера. Я должен иметь мир с Богом, а его можно иметь только посредством Иисуса. Теперь я хочу вам рассказать, что означает вера. Поясню вам это на нескольких примерах. Когда я был еще молодым пастором, мне пришлось посещать в одном ужасном округе каждый дом. Куда бы я ни приходил, люди закрывали предо мной дверь, говоря: «Мы ничего не покупаем». Но я предусмотрительно успевал ставить ногу на порог и говорил: «Я ничего не продаю, но хочу вам что-то подарить. Я пастор». «Нам не нужен пастор», — был ответ. Однажды я пришел в одну квартиру. Открыв дверь, я сразу очутился в кухне. По комнате яростно бегал взад-вперед молодой человек. «Добрый день», — сказал я. Он буркнул что-то в ответ. «Я евангельский пастор», — представился я. Он остановился и заревел: «Что, пастор? Этого еще не хватало. Как раз этого мне еще не хватало. Уходите. Я ничему больше не верю. Я потерял веру в человека». Видимо, он пережил что-то тяжелое. Я ему ответил: «Молодой человек, обнимемся. Веру в человека я тоже потерял. Мы чудесно подходим друг к другу». «Как?» — спросил он удивленно. «Вы же пастор и должны превозносить веру в человека». «Разве?» — спросил я в ответ. «Жаль, но я ее потерял. Я был на войне. Вспоминаю все непристойности, всю грязь, которую там повстречал, и то, что никто никому не желает добра. Нет, спасибо, вера в человека разлетелась в клочья». «Да», — признался он, — «тогда я не понимаю, почему вы пастор». «О», — сказал я, — «я получил новую веру, которая не разлетится в клочья». «Ха, я хотел бы знать, что это за вера». И я рассказал ему о Евангелии. Это полное доверие Иисусу Христу, который пришел в мир как единственный шанс спасения. «Иисус?» — удивился он. «Это же христианство. Я думал, что с ним давно уже покончено». «Как же? Наоборот. Оно начинается тогда, когда всякая другая вера разрушается. Как бы мне хотелось, чтобы вы выбросили за борт всякую другую веру и приобрели доверие к Иисусу». Сразу же после войны я приобрел старенький R4, так как собирался много путешествовать. Когда я впервые с грохотом прикатил на этом маленьком R4, то один из моих друзей воскликнул: «О, пастор за рулем! Теперь нам придется все деревья обить мягкой тканью». «Ты что думаешь, я не умею водить автомобиль?» — спросил я сердито. «Как же, у тебя ведь есть права». «Тогда садись, поехали», — потребовал я. «Нет-нет, благодарю, я еще не сделал завещание», — возразил он. В этот момент пришла моя жена. «Садись, поехали», — предложил я ей. Она без колебаний села и до сих пор еще жива. С того момента, как она села в автомобиль, она полностью доверила мне свою жизнь. Так и вам следует отнестись к Иисусу. Доверьте Ему полностью свою жизнь. Недавно я прочел интересное сообщение о временах Второй мировой войны, когда в Сталинградский котел, окруженный со всех сторон русскими армиями, проник последний немецкий самолет. Этот самолет загрузили ранеными. Но вот к самолету подходят и легкораненые, и обмороженные солдаты, которые тоже хотят улететь. Но самолет уже загружен до предела. Тогда они цепляются за самолет, где только можно удержаться. За наружные дверные ручки, за шасси, и самолет поднимается. Когда он приземлился, никого из прицепившихся не было. Их унесло ветром. Спаслись только те, кто был внутри». Тогда я невольно подумал: Евангелие о Сыне Божьем Иисусе, который умер ради нас и воскрес, подобно такому спасающему самолету. На нем можно вылететь из гибельного котла. В нем достаточно места. Но как много таких, которые еще не вошли, а лишь висят снаружи, ходят в церковь лишь на Рождество, крещенные, но верят во что попало. А если умирают, то пастор должен подтвердить, что они были добрыми, порядочными людьми. Понимаете ли вы, что я хочу сказать? Многие лишь висят снаружи. Будьте уверены, что их всех унесет ветром. Спасется лишь тот, кто внутри. Находитесь ли вы внутри? Ад наполнится людьми, которые знали об Иисусе, но не вошли к Нему. Понимаете? Верить в Иисуса означает

войти к нему. Сделайте это. Он единственный, кому вы можете, не размышляя, доверить свою жизнь. В заключение я хочу еще раз представить вашему взору крест Иисуса. Взойдемте мысленно со мной на Голгофу, на холм пред вратами Иерусалима. Там на кресте висит Сын Божий. Этот крест – единственное место во всем мире, где может человек найти прощение грехов, где все может измениться. В городе Любеке есть чудесная старая церковь – Любекский собор, в котором находится знаменитая картина «Распятие», нарисованная в XV веке в виде иконы Гансом Мемлингом. В 1942 году эта церковь полыхала огнем. После бомбежки, рискуя жизнью, один неизвестный солдат с несколькими своими друзьями ворвался в церковь, чтобы спасти эту икону. Вскоре после войны я читал в Любеке лекции. Однажды директор музея искусств сказал мне: «У меня в подвале хранится знаменитая картина Мемлинга. Если хотите, я вам ее охотно покажу». Эту возможность я, конечно, не упустил. С директором музея и еще одним другом мы спустились в подвал. Чудесная картина. Воины, бросающие жребий, пестрая толпа людей, плачущие женщины, насмехающиеся фарисеи. И над всем этим возвышаются три креста. Вдруг я замечаю удивительное. Посреди этой толпы, под крестом Иисуса, виднеется пятно травянистого покрова, пустое место. «Это же удивительно», — сказал я. «В толпе, как раз под крестом Иисуса, имеется свободное место». Что Ганс Мемлинг мыслил этим сказать? Средневековые художники своими картинами всегда хотели что-то сказать. Они были до некоторой степени экспрессионистами. Мой друг пояснил: «Я думаю, что он хотел сказать, здесь под крестом Иисуса есть свободное место, ты можешь его занять». Я часто вспоминаю эту картину. Здесь под этим крестом смерть свое теряет жало. В ранах глубоких Христа вижу свое я спасение. Руки, простертые к нам, миру дают избавление. Да, я рад, что под крестом Иисуса, Сына Божьего, есть место для меня. И для вас это место тоже свободно. Неужели вы оставите это место свободным навсегда?

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-5-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: В окно хижины дяди Тома заглянуло серое дождливое февральское утро и осветило унылые лица отражение печальных сердец. Небольшой стол, покрытый гладильным сукном, стоял перед огнем. Здесь же на спинке стула висели две выстиранные и только что выглаженные грубые рубашки, а третью тетушка Хлоя разложила перед собой на столе. Она тщательно разглаживала каждую складку, каждый шов, время от времени поднося руку к лицу, чтобы вытереть слезы, катившиеся по ее щекам. Том сидел около нее с Библией на коленях, облокотившись головой на руку. Они оба молчали. Было еще рано, и дети спали в своей жесткой постельке. Том, обладавший в высшей степени нежным, человеколюбивым сердцем, отличительная черта людей его несчастной расы, встал и молча подошел взглянуть на детей.
3: «В последний раз», — сказал он.
2: Хлоя ничего не ответила. Ее утюг еще с большей энергией стал ходить взад и вперед по грубой рубашке, уже принявшей весь лоск, который только можно было ей придать. Потом, вдруг поставив утюг с жестом отчаяния, она села перед столом и, повысив голос, с плачем проговорила:
4: «Я знаю, что надо покориться, но, Боже мой, как быть? Если бы я знала, куда ты идешь и как с тобой будут обращаться. Хотя госпожа и говорит, что она сделает все возможное, чтобы тебя выкупить через год или два. Но, Господи, ведь никто оттуда не возвращался. Они убивают там негров. Мне рассказывали, как обращаются с ними на этих плантациях».
3: «Бог, который здесь, будет и там со мною, Хлоя».
4: «Надо верить», — сказала бедная женщина. «Но Бог допускает иногда ужасные вещи. Это меня вовсе не утешает».
3: «Я в руках Господа. Без воли Его ничего нельзя сделать. Кроме того, заодно я Его благодарю. Это что продан я, а не ты или дети. Вы все здесь в безопасности. Все, что бы ни случилось, случится только со мной. И Бог мне поможет, я знаю».
2: О, мужественное и благородное сердце, заставляющее молчать свое горе, чтобы утешить любимые существа! Том говорил быстро, с судорожным сжиманием горла, но голос его был тверд.
3: «Подумаем об оказанных нам благодеяниях», —
2: прибавил он дрожащим голосом, как будто чувствовал потребность больше думать о них в эту минуту.
4: «Благодеяния», — сказала Хлоя. «Благодеяния. Я не знаю, какие. Это несправедливо, да, это несправедливо. Хозяин ни в каком случае не должен был допускать твоей продажи, чтобы заплатить свои долги. Ты ему принес вдвое больше, чем стоил ему. Разве он не должен был уже давно дать тебе свободу? Возможно, что теперь у него не было другого способа выйти из затруднения, но пусть говорят что угодно. Я чувствую, что это нехорошо. Ничем не выбьешь этого из моей головы. Верного слугу, который всегда ставил интересы своего хозяина выше своих и который любил его больше, чем собственную жену и детей. Перед Богом ответят те, которые продают так любовь других и кровь их сердца, чтобы самим выйти из затруднительного положения».
3: «Хлоя, но если ты меня любишь, не говори так. Быть может, мы разговариваем с тобой в последний раз. Я не могу услышать, как так говорят против хозяина. Ведь он был отдан мне на руки еще ребенком. Неестественно ли, что я заботился о нем прежде всего? И разве можно ожидать, чтобы он думал столько же о бедном Томе? Господа привыкли, чтобы все для них делали, и, конечно, они немного думают о нас. Этого нельзя и требовать. Но сравни его с другими. С каким невольником когда-нибудь так обращались, как со мной? Поверь мне, он никогда не допустил бы этого, если бы мог устроить дело иначе. Я в этом уверен.
4: «Как хочешь, а это несправедливо», — сказала тетушка Хлоя, у которой преобладающим качеством было упорное чувство справедливости. «Я не сумею хорошенько сказать, почему, но я чувствую, что тут есть что-то плохое».
3: «Хлоя, теперь ты должна думать о Боге, без воли которого ни один волос не упадет с нашей головы».
4: «Том, это меня не утешает. Но к чему столько говорить об этом? Я лучше замешу маисовый пирог, да состряпаю тебе хороший завтрак. Кто знает, когда тебе еще придется завтракать».
2: Чтобы лучше понять страдания негров, которых продают на юг, надо напомнить, что все инстинктивные привязанности этого племени необычайно сильны. Особенно сильно они привязываются к местам, где живут. По природе они не смелы и не предприимчивы, но домовиты и привязаны к семье. К тому же продажа на юг представляется каждому негру с детства самым жестоким из всех наказаний. Угроза быть проданным вниз по реке пугает их больше, чем кнут и пытка. Мы сами слышали это от них и видели непритворный ужас, с которым они в свободные часы рассказывали страшные истории о низовьях реки, которая была для них той неведомой страной, откуда никто не возвращается. Один миссионер, живший среди беглых негров в Канаде, говорил нам, что многие негры, по их собственному признанию, бегут из страха быть проданным плантатором юга, а не из-за плохого обращения сравнительно добрых хозяев. Эта угроза, висящая над головами их самих, их жен и детей, возбуждает героическую храбрость в этих людях, робких, терпеливых и нерешительных по природе, и заставляет их переносить голод, холод, усталость, опасности побега и еще более ужасные кары, которые ожидают их в случае поимки. Скромный завтрак дымился уже на столе, так как миссис Шелби освободила на это утро тетушку Хлою от ее обязанностей в доме. Бедная женщина приложила все старания для приготовления этого прощального завтрака. Она заколола и зажарила лучшего цыпленка и замесила пирог с особой заботливостью по вкусу своего мужа. Наконец, она достала таинственные банки с вареньем, которые появлялись только в исключительных случаях.
5: «Эй, Пит, вот славный завтрак!»
2: — сказал с торжествующим видом Мосс. И, говоря это, он схватил кусок цыпленка.
4: «Посмотрите, пожалуйста!» — сказала Хлоя, награждая его шлепком. «Набросились на последний завтрак бедного отца!»
2: «Хлоя!» Остановил ее Том с кротостью.
4: «Ах, Том, я и сама не знаю, что делаю!»
2: Воскликнула она, пряча лицо в передник.
4: «Я так расстроена, что не могу удержаться!»
2: Мальчики онемели и смотрели то на отца, то на мать. Между тем, как девочка, ухватившись за ее платье, кричала пронзительным и властным голосом.
4: «Ну, теперь все готово!»
2: — сказала Хлоя, отирая глаза и беря ребенка на колени.
4: — Съешь что-нибудь. Это мой лучший цыпленок. Полно, мальчики, вы тоже получите. Бедные дети, мать обидела вас.
2: Мальчики, не дожидаясь второго приглашения, усердно набросились на съестное. И хорошо сделали, потому что без них завтрак, вероятно, остался бы нетронутым.
4: «Ах, да, теперь мне надо привести в порядок твою одежду!»
2: — спохватилась все время хлопотавшая Хлоя.
4: «Я отлично понимаю, что все это отберут у тебя, я знаю, как они делают. Смотри, вот твоя фланелевая фуфайка от ревматизма. Береги ее хорошенько, потому что никто тебе не сошьет другой. Вот старые рубашки, а тут новые. Я вчера закончила эти чулки и положила в них клубок шерсти для починок. Господи, ну кто же их тебе починит? И Хлоя, снова побежденная этими грустными мыслями, облокотилась головой о ящик и зарыдала. «Подумать только, что никто больше ничего не сделает для тебя, здорового или больного. Я, право, не могу помириться с этим». Мальчики, уничтожив последние остатки завтрака, начали принимать участие в том, что происходило вокруг них. Видя слезы матери и глубокую грусть отца, они тоже принялись всхлипывать и тереть руками глаза. Том посадил девочку себе на колени и позволял ей царапать ему лицо и дергать его за волосы. Она шумно выражала свою радость, вскрикивая по временам.
6: «Да-да, щебечи, бедная крошка», — сказала Хлоя. «И для тебя придет время плакать. Ты будешь жить, чтобы видеть своего мужа проданным или быть проданной самой. А этих мальчиков, конечно, у меня возьмут, как только они будут годны на что-нибудь. Для чего неграм иметь детей?»
4: В эту минуту один из ребят воскликнул.
5: «Вот идет госпожа!»
6: «Зачем она идет? Она ничему не поможет», — сказала Хлоя.
2: Миссис Шелби вошла. Хлоя предложила ей стул с угрюмым и сердитым видом. Но та, казалось, не обратила на это внимания. Она была бледная и, видимо, встревожена.
6: «Том», — сказала она, — «я пришла, чтобы...»
2: Вдруг, остановившись и взглянув на молчаливую группу, она опустилась на стул и, закрыв лицо платком, заплакала.
6: «Полно вам, миссис, не плачьте», —
2: сказала тетушка Хлоя, в свою очередь раздражаясь рыданиями. Некоторое время они плакали вместе, и в этих слезах, которые проливали разом белая и негритянка, сливались все сердечные раны и горести угнетенных людей. «О вы, посещающие несчастных! Знаете ли вы, что все то, что можно купить на ваши деньги, данные с холодным равнодушным взглядом, не стоят ни одной слезы истинного сочувствия?»
6: «Мой добрый друг», — сказала миссис Шелби, — «я ничего не могу больше сделать для тебя. Если я дам тебе денег, их все равно отберут у тебя. Но я обещаю торжественно перед Богом, что буду следить за тобой и верну тебя сюда, как только буду располагать необходимой суммой. А до тех пор доверься Господу».
5: «А вот и Гейли!»
2: — вскрикнули мальчики. В ту же минуту грубый толчок распахнул дверь, и Гейли появился на пороге. Он был в самом плохом настроении. Тяжело проведенная ночь и неудачный исход погони не могли подействовать смягчающим образом на его расположение духа.
7: «Но ты готов? Ваш слуга, сударыня!»
2: — проговорил он и снял шляпу, заметив миссис Шелби. Хлоя закрыла сундук, обвязала его веревкой и, поднимаясь, бросила мрачный взгляд на торговца. Ее слезы как будто разом превратились в искры. Том безропотно встал, чтобы следовать за своим новым хозяином, и поднял на плечи тяжелый сундук. Жена взяла на руки младшую девочку, чтобы проводить его до повозки. Остальные, продолжая плакать, поплелись сзади. Миссис Шелби, приблизясь к торговцу, задержала его на несколько минут и очень серьезно что-то ему говорила. Во время этого разговора вся семья подошла к запряженной повозке, стоявшей у дверей. Все, старые и молодые слуги, собрались толпой, чтобы проститься со своим старым добрым другом. Они привыкли смотреть на Тома, как на главного слугу и христианского наставника. И отъезд его возбуждал во всех, и особенно среди женщин, истинную печаль и сердечное участие.
4: «Ну, Хлоя, у вас больше мужества, чем у нас»,
2: — сказала одна из них, проливавшая обильные слезы, видя мрачное спокойствие, с которым Хлоя стояла около повозки.
6: «Я выплакала все свои слезы», — сказала она, косясь на приближавшегося торговца. «И у меня нет охоты плакать перед этим негодным человеком».
7: «Садись»,
2: — приказал Гейли Тому, проходя через толпу рабов, сумрачно поглядывавших на него. Том влез в повозку, и Гейли, вынув из-под сиденья пару тяжелых оков, прикрепил их к ногам бедного невольника. Глухой ропот негодования пробежал среди присутствовавших, и миссис Шелби проговорила с веранды.
4: «Мистер Гейли, уверяю вас, что эта предосторожность совершенно излишня».
7: «Я ничего не знаю, сударыня. Я только что потерял здесь $500 и не могу рисковать больше».
6: «Чего же еще другого можно было от него ожидать?» — сказала тетушка Хлоя с негодованием, между тем, как оба мальчика, как будто вдруг поняв участь своего отца, уцепились за платье матери и принялись плакать и кричать.
3: «Как жаль, что Джорджа нет сегодня дома», — сказал Том.
2: Джордж уехал с товарищем дня на два на соседнюю плантацию. Поехал рано утром, прежде чем стало известно о несчастье Тома, и потому ничего не знал о случившемся.
6: «Передайте мой поклон Джорджу», — серьезно сказал Том. Гейли хлыстнул лошадь и Тома, до последней минуты не спускавшего грустных глаз со своего старого жилища, и они быстро уехали. Мистера Шелби в это время не было дома. Он продал Тома лишь под давлением крайней необходимости, чтобы освободиться из-под власти человека, которого он боялся. И когда торг был кончен, первое, что он испытал, было чувство облегчения. Но доводы его жены разбудили в нем полузатихшее сожаление, а мужественное великодушие Тома усилило его душевную тяжесть. Напрасно повторял он себе, что это было его правом, что это делали все, что многие делали это даже без всякой необходимости. Чтобы не быть свидетелем тяжелой сцены отъезда, он отправился недалеко в деловую поездку, надеясь, что к его возвращению все будет кончено. Повозка с обоими путешественниками катилась по пыльной дороге. И Том видел, как позади их оставались все хорошо знакомые ему места. Вскоре, выехав за границы плантации, они очутились на большой дороге. Проехав около мили, Гейли остановился перед кузницей и вошел в нее, взяв с собой ручные цепи, чтобы что-то переделать в них.
7: «Они немного малы для него»,
2: — сказал он, указывая на Тома.
8: «Господи, да ведь это Том Шелби! Неужто они его продали?»
2: — спросил кузнец.
7: «Продали»,
2: — отвечал Гейли.
8: «Неужели? Можно ли было это ожидать?»
2: — сказал кузнец.
8: «Но поверьте мне, его не надо так заковывать. Это самый хороший, самый честный человек».
7: «Ладно, ладно, ваши честные малые именно таковы, что с ними нужна осторожность. Беспечных пьяниц можно сколько угодно таскать с места на место. Им это нипочем. Это их даже забавляет. Но эти первосортные негры ненавидят перемену. Одно средство — их заковать. Освободите им ноги, и они воспользуются ими. Будьте покойны».
8: «Эх, да»,
2: — сказал кузнец, отыскивая инструменты.
8: «А это верно, что негры из Кентукки неохотно идут на ваши плантации. Они там быстро умирают, не правда ли?»
7: «Да, я согласен. Они там долго не выдерживают, климат или что-то другое. Но торговля ими идет там особенно бойко»,
2: — ответил Гейли.
8: «Все же надо признаться, очень жалко видеть, что такой хороший, честный и верный человек, как Том, отправляется на гибель в ваших сахарных плантациях».
7: «Будьте покойны, ему везет. Я обещал позаботиться о нем. Я его отдам в домашние слуги, в хорошую старую семью. Если он вынесет климат и лихорадку, он будет там настолько счастлив, насколько можно пожелать этого негру».
8: «А он, кажется, оставил тут жену и детей».
7: «Да, но там он заведет других. Женщин, слава богу, везде достаточно».
2: В продолжении этого разговора Том грустно сидел на своем месте. Вдруг послышался топот быстрого галопа лошади, и прежде чем он очнулся от изумления, юный Джордж бросился в повозку, с волнением обнял его за шею и вскрикнул с плачем и угрозами.
5: «Это позор! Пусть говорят что угодно! Это позор! Это стыд! Ах, если бы я был взрослым, кто бы посмел так сделать?»
2: — кричал он со сдержанным рыданием.
8: «О, Джордж, как вы меня обрадовали!» — сказал Том. «Мне было так грустно уезжать, не повидав вас. Вы не можете себе представить, какую радость.

0: Знал бы, зато уже и заварил же я кашу дома.
1: Боюсь, что вы не правы, Джордж.
0: А что же мне было делать? Я говорю, что это позор.
2: Ну, послушай, дядя Том,
1: — сказал он таинственным голосом, оборачиваясь к лавке спиной.
2: — Я тебе привез мой доллар. О, я не могу его взять, Джордж, ни за что на свете,
1: — сказал Том растроганным голосом.
0: — Но я хочу, чтобы ты его взял. Послушай, я сказал тетушке Хлое, что хочу его тебе свести, и она мне посоветовала просверлить его и продеть сквозь него ленточку, чтобы ты мог надеть его на шею и спрятать. Иначе этот негодный отнимет его у тебя. Я тебе говорю, дядя Том, что мне хочется его побить.
1: Нет, нет, Джордж, не делайте этого. Это ничему не поможет.
0: Ну хорошо, только ради вас,
1: — сказал Джордж, надевая доллар на шею Тома.
2: — А теперь застегните хорошенько сверху свой жилет, берегите его, и всякий раз, как на него посмотрите, вспоминайте, что я приеду за вами и привезу вас назад. Я говорил об этом с тетушкой Хлоей и сказал ей, чтобы она не беспокоилась. Я знаю свое дело и буду приставать к отцу, пока он не согласится.
1: — О, Джордж! «Не говорите так о вашем отце!»
0: «Но я не говорю о нем ничего плохого, дядя Том!»
1: «А теперь, Джордж, вы должны обещать мне быть хорошим мальчиком. Помните, что вы составляете радость многих сердец. Доверяйтесь всегда во всем матери. Не подражайте тем безрассудным молодым людям, которые считают себя слишком умными, чтобы слушаться матерей. Послушайте меня, Джордж. Есть много хороших вещей, которые Бог дает по два раза. Но мать Он дает только один раз. Вы никогда не увидите такой женщины, как она, если проживете даже 100 лет. Так любите же ее, уважайте и растите, чтобы составить ее утешение. Не правда ли, мой мальчик, вы исполните это?
0: «Да, исполню», —
1: сказал Джордж серьезным тоном. «Осторожнее выражайтесь, Джордж. Молодые люди в вашем возрасте иногда слишком горячи. Это естественно. Но истинный молодой человек, каким, надеюсь, вы будете, никогда не позволит себе непочтительно говорить с родителями. Вы не обиделись на меня, Джордж?»
0: «Нет, дядя Том. От вас я получал всегда только хорошие советы».
1: «О да, ведь я старше», — сказал Том, лаская своей широкой грубой рукой прелестную курчавую головку мальчика. И нежно, как женщина, он продолжал. «Я предвижу, кем вы можете быть, Джордж. У вас есть все – образование, положение, вам доступны книги. Вы будете человеком знатным, ученым и добрым. Будьте хорошим хозяином, как ваш отец. Будьте добрым христианином, как ваша мать. Не забывайте Бога в дни вашей юности, Джордж».
0: «Я хочу быть хорошим, дядя Том. Я обещаю это. Я хочу быть самым лучшим человеком. Я обещаю, что вы вернетесь к нам. Я уже говорил тетушке Хлое сегодня утром. Когда я буду большим, я вновь отстрою ваш дом, и у вас будет гостиная и ковер. О, у вас еще будут хорошие дни!»
1: В это время Гейли появился на пороге с оковами в руках.
3: «Послушайте, сударь!»
1: — сказал Джордж с высокомерным видом.
3: «Мои родители узнают о вашем обращении с дядей Томом».
4: «Как вам будет угодно!» — ответил торговец.
3: «Вам должно быть стыдно заниматься всю жизнь покупкой людей и заковывать их, как диких зверей. Мне кажется, что это должно вас унижать».
4: «До тех пор, пока вы, люди высшего сорта, будете продавать мужчин и женщин, я полагаю, что я, торговец, буду их покупать. Невелика разница между покупкой и продажей».
3: «Уж без сомнения, я не буду делать ни того, ни другого, когда буду большим», —
1: воскликнул Джордж.
3: «Мне стыдно сегодня, что я кентуккиец. Мне, который раньше гордился этим».

0: Выпрямившись в седле, он бросил вокруг себя негодующий взгляд, как будто высказанное им мнение должно было взволновать весь штат.
1: «Прощай, дядя Том! Не падай духом!»
0: «Прощайте, Джордж», — сказал Том, не сводя с него нежного и восторженного взгляда. «Да благословит вас всемогущий Бог! В Кентукки немного таких, как вы», — сказал он от полноты сердца, когда благородная фигура его молодого хозяина скрылась из глаз. Итак, все то, что Том любил, было теперь далеко от него, но драгоценный доллар, который находился у его сердца, казалось, согревал холод одиночества. Он дотронулся до него рукой и прижал его к своей груди.
2: «Послушай, Том»,
0: — сказал Гилли, подходя к повозке и бросая в нее оковы.
2: «Я буду говорить с тобой, как всегда говорю со всеми неграми. Я говорю тебе раз и навсегда. Если ты со мной будешь хорошо поступать, и я буду с тобой хорош, я не суров со своими неграми. Итак, поверь мне и подчинись спокойно своей участи. Не думай выкидывать со мной каких-нибудь штук, ведь я их все отлично знаю, и пробовать их совершенно бесполезно. Если мои негры спокойны и не пытаются бежать, им у меня отлично. Ну, а если... Пусть они пеняют на себя за последствия».
0: Том уверил Гейли, что он вовсе не намеревается бежать. Да и на самом деле это увещание человека, у которого на ногах были тяжелые цепи, могло показаться совершенно излишним. Но Гейли имел привычку начинать отношения со своим новым товаром маленькой речью в этом роде. Считая это тонко обдуманным средством для внушения бодрости духа и доверия к себе и для избежания всяких неприятностей. А теперь мы простимся с Томом и познакомимся с приключениями других героев нашей повести. При догорающем свете пасмурного дня какой-то путешественник слез с лошади перед воротами маленькой гостиницы в деревне Н, штата Кентукки. В общей зале собралось крайне разнообразное общество. Непогода загнала туда много посетителей, и комната представляла обычное зрелище для таких собраний. Несколько высоких, здоровых и мускулистых кентуккийцев в охотничьих рубашках расположились просторно, вытянув ноги со свойственной им непринужденностью. В углу стояли и лежали кучей ружья, пороховицы, патронташи вперемешку с охотничьими собаками и негритятами. Перед огнем сидел длинноногий джентльмен со шляпой на голове, торжественно положив каблуки своих грязных сапог на решетку камина. Как вам известно, любезные слушатели, путешественники с Запада предпочитают такое положение, способствующее, по их мнению, подъему духа. За прилавком стоял хозяин гостиницы, который, как и большинство его соотечественников, отличался большим ростом, неуклюжестью и добродушием. Голова его была покрыта настоящей гривой, над которой возвышалась громадная шляпа. Впрочем, у каждого в этой комнате была на голове эта характерная эмблема превосходства мужчины. Войлочная шляпа и шляпа из пальмовых листьев, засаленный бобер и изящная новая фуражка. Все они сидели на головах с чисто республиканской независимостью. Правду сказать, они служили для каждого характерным отличием. Друзья веселья и враги всякого стеснения задорно заламывали их на один бок. Люди с решительным и мужественным характером надвигали их на глаза. Они носили шляпы, потому что хотели их носить. И носить по-своему, независимо от других. Были такие, которые надевали их на затылок. Это люди живые, бодрые, хотевшие все видеть ясно перед собой, тогда как люди беззаботные, не обращавшие внимания на свое головное украшение, носили их на самые разные манеры. Несколько негров в широких шароварах, но не стесненные зато рубашками, сновали взад и вперед по зале. Деятельность эта, хотя и не давала никаких заметных результатов, но свидетельствовала об искреннем желании перевернуть все вверх дном для удовлетворения хозяина и его гостей. Прибавьте к этому веселый треск огня в большом камине, настежь открытые окна и двери, холодный и сырой ветер, колебавший занавески, и вы получите полное представление о прелестях таверны в Кентукки. Кентуккиец наших дней – живое доказательство наследственности инстинктов и личных особенностей. Его предки были могучими охотниками, жили в лесах и спали под открытым небом, не имея другого освещения, кроме звезд. До наших дней их потомки поступают так, как будто живут не в домах, а в палатках. Они носят постоянно шляпы на головах, разваливаются на первом попавшемся кресле и кладут ноги на спинки стульев или на камин, совсем как их отцы, бросавшиеся на траву и упиравшиеся ногами в стволы деревьев. Чтобы иметь достаточное количество воздуха для своих могучих легких, они оставляют окна открытыми зимой и летом, с беспечным равнодушием или каждого считают своим гостем. Одним словом, это самые откровенные, самые веселые и свободные из людей. В такое-то общество попал наш путешественник. Это был человек небольшого роста, сильного сложения, с круглым и открытым лицом. Во всей его фигуре было что-то суетливое и своеобразное. Казалось, он был совершенно поглощен своим чемоданом и зонтиком, неся их в руках и упорно отказываясь от предложений прислуги помочь ему. Окинув залу беспокойным взглядом, он удалился со своими вещами в самый темный угол, положил под стул чемодан и зонтик, сел и принялся подозрительно разглядывать странную личность, сапоги которой украшали камин и которая плевала направо и налево с энергией, способной нагнать страх на опрятного и нервного человека.
2: «Ну, как поживаете, приятель?»
0: — сказал вышеописанный джентльмен, энергично выплевывая остатки своей жвачки по направлению к вновь прибывшему.
2: «Недурно»,
0: — ответил тот с тревогой, отстраняясь от этого опасного приветствия.
2: «Какие новости?»
0: — спросил его собеседник, вытаскивая из кармана сверток табаку и большой охотничий нож.
2: «Никаких, насколько я знаю. Вы жуете?»
0: — продолжал первый, по-братски протягивая старому джентльмену кусок табаку.
2: «Нет, благодарю вас. Я не переношу этого»,
0: — возразил маленький человек, отодвигаясь.
2: «А-а-а»,
0: — сказал тот равнодушным тоном и положил табак в собственный рот, вероятно, чтобы поддержать в обществе уважение к соку этого растения. Старый джентльмен каждый раз вздрагивал, когда его длинноногий сосед направлял в его сторону свои страшные выстрелы. Заметив такое отвращение, тот отвернулся в другую сторону и принялся бомбардировать каминные принадлежности — кочергу, щипцы или лопатку — с военным искусством, достаточным для осады города.
2: «Что это такое?»
0: — спросил старый джентльмен, заметив, что часть общества столпилась перед большим объявлением.
3: «Описание примет негра»,
0: — ответил кто-то. Мистер Уилсон, так звали старого джентльмена, встал, заботливо уложил свой чемодан и зонтик, вынул очки и, аккуратно укрепив их на носу, прочел следующее.
2: «От меня, ниже подписавшегося, сбежал молодой мулат по имени Джордж. Вышеозначенный Джордж 6 футов роста. Очень светлый мулат, с черными курчавыми волосами. Очень развитой, хорошо говорит, умеет читать и писать. Вероятно, будет стараться выдать себя за белого. На спине и плечах у него глубокие рубцы. На правой ладони раскаленным железом выжжена буква «Г». Я дам $400 тому, кто приведет мне его живым, и столько же тому, кто предоставит несомненные доказательства его смерти».
0: Старый джентльмен прочел это объявление сначала до конца шепотом, потом хотел выучить его наизусть. Человек с длинными ногами, неизящные привычки которого только что были описаны нами, вытянулся во весь свой высокий рост и, спокойно подойдя к объявлению, обдал его настоящим залпом табачного сока.
2: «Вот вам мое мнение»,
0: — сказал он коротко и снова уселся.
3: «Послушайте, мой друг, что вы делаете?»
0: — спросил хозяин.
2: «Я поступил бы точно так же с автором этого объявления, если бы он был здесь»,
0: — ответил наш кентуккиец, спокойно принимаясь по-прежнему за разрезывание табака.
2: «Кто имеет такого человека, как этот, и не умеет лучше обращаться с ним, заслуживает того, чтобы его потерять. Подобные объявления — позор для Кентукки. Вот мое мнение, если кому-нибудь нужно его знать».
3: «Это верно»,
0: — сказал хозяин, отмечая что-то в своей счетной книге.
2: «У меня у самого куча негров», — продолжал любитель жвачки. «И я им прямо говорю, вы можете, ребята, бежать, если хотите, когда вам угодно. И не бойтесь, я за вами не побегу. Вот как я стерегу своих негров. Когда они знают, что им предоставляется свобода бежать во всякое время, они теряют к этому охоту. Кроме того, их вольные готовы и внесены в книги на случай, если моя ладья потерпит крушение. И мои негры знают это. И поверьте, друзья, что во всем округе нет никого, где негры работали бы так, как у меня. Я их 20 раз посылал в Цинциннати с жеребятами, которые стоили больше $500. Они прямехонько возвращались ко мне и приносили деньги. Обращайтесь с ними как с собаками, и они будут поступать по-собачьи. Обращайтесь как с людьми, и они будут поступать как люди».
0: И честный коннозаводчик, разгорячившись, подкрепил высказанные нравственные принципы настоящим фейерверком табачного сока, направленным в очаг.
2: «По-моему, вы совершенно правы, мой друг», — сказал мистер Уилсон. «Мулат, описание которого мы прочли, хороший малый, в этом не может быть сомнения. Я знаю его, он работал 6 лет на моей фабрике. И этот сэр был лучший работник. Это способный человек. Он изобрел машинку для очистки пеньки. Вещь весьма ценную. Она в употреблении на многих фабриках, и его хозяин взял с нее привилегию».
4: «Я даже поручусь вам», — сказал коннозаводчик.
2: «Он получил привилегию, извлекает из нее деньги, а затем берет малого к себе и выжигает ему клеймо на правой руке. Если бы представился случай, я бы его заклеймил, чтобы он долго помнил это».
3: «Эти образованные негры становятся всегда наглецами, и с ними очень трудно справляться»,
0: — сказал человек грубого вида, сидевший на другом конце залы.
2: «Если бы они вели себя хорошо, этого бы с ними не было».
4: «То есть вы хотите сказать, что Бог сотворил их людьми и что трудно превратить их в животных?»
0: — сухо возразил коннозаводчик.
2: «Умные негры немного приносят пользы хозяевам»,
0: — продолжал тот, неуязвимый благодаря своей глупости, не поняв презрения своего собеседника.
2: «К чему их способности и все хорошие качества, если из них нельзя извлечь никакой выгоды? Они ими пользуются только для того, чтобы обманывать нас. У меня всегда был 1 или 2 таких негра, и я при первой возможности продал их вниз на реку. Не сделай я этого, я их потерял бы рано или поздно».
4: «А вы бы лучше обратились с просьбой к Господу Богу, чтобы он создал вам несколько штук негров совсем без души».
0: Тут разговор был прерван прибытием маленького элегантного шарабана, запряженного в одну лошадь. В нем сидели очень изящный господин и цветной слуга, управляющий лошадью. Все присутствующие рассматривали его с интересом, возбужденным появлением всякого нового лица в компании гуляк в дождливую погоду. Он был высокого роста. Смуглый цвет его кожи напоминал испанца. У него были красивые, выразительные глаза и густые вьющиеся волосы, тоже черные, как агат. Орлиный нос, тонко очерченный рот производили на присутствующих впечатление чего-то незаурядного. Он вошел с уверенным видом, жестом указал своему слуге место, куда тот должен был положить чемодан, поклонился присутствующим и, спокойно подойдя к прилавку со шляпой в руке, велел записать себя под именем Генри Батлера из Окленда, графства Шелби. Обернувшись с равнодушным видом, он подошел к объявлению и пробежал его глазами.
4: «Джим!» — обратился он к своему слуге. «Мне сдается, что там, у Бернана, мы видели мулата, довольно похожего на это описание».
1: «Да, хозяин», — ответил Джим, — «но я не уверен относительно руки».
4: «Ну, и я его не рассматривал»,
0: — сказал путешественник, безобидно зевая. Затем, подойдя к хозяину, он попросил провести его в отдельную комнату, так как ему надо было что-то немедленно написать. Хозяин был сама предупредительность и любезность, и тотчас отряд негров, 6 или 7 человек, старых и молодых, мужского и женского пола, больших и маленьких, пришли в движение, жужжа подобно пчелиному рою, теснясь, толкаясь, наступая друг другу на ноги, стараясь исполнить приказания хозяина, между тем, как сам он, спокойно усевшись в кресло посреди залы, вступил в разговор со своим ближайшим соседом. Фабрикант Уилсон с момента прибытия незнакомца не перестал разглядывать его возбужденным и беспокойным любопытством. Ему казалось, что он уже где-то встречал его, но не мог припомнить где. Всякий раз, когда незнакомец говорил что-нибудь, делал какое-нибудь движение или улыбался, он устремлял на него взгляд и тотчас отворачивался, встретив его совершенно равнодушный взор. Наконец, казалось, в его мозгу мелькнул луч света, потому что он посмотрел на незнакомца со столь явным выражением и удивлением, и ужаса, что тот поднялся и, подойдя к нему, протянул руку и сказал, как бы удивленный неожиданной встречей.
4: «Мистер Уилсон, если не ошибаюсь. Простите, я не узнал вас с первого взгляда. Вы узнаете меня, не правда ли? Батлер из Окленда, графства Шелби». «О, да-да», — проговорил точно во сне Уилсон.
0: В ту же минуту вошел негр и объявил, что комната господину готова.
4: «Джим, посмотри за вещами»,
0: — небрежно сказал джентльмен. Затем он прибавил, обращаясь к Уилсону.
4: «Мне было бы очень приятно, если бы вы уделили мне несколько минут. Мне хотелось бы поговорить с вами об одном деле».
0: Уилсон последовал за ним, и они вошли в большую верхнюю комнату, в которой трещал только что разведенный огонь, и суетилось несколько негров, заканчивая уборку. Когда все было готово и слуги удалились, молодой человек спокойно запер дверь и, положив ключ в карман, обернулся к Уилсону, скрестил руки на груди и пристально посмотрел ему в лицо.
4: «Джордж?» — сказал Уилсон. «Да, Джордж. Я не верил глазам».
3: «Я удачно преобразился, не правда ли?»
0: — сказал молодой человек, улыбаясь.
3: «Кора грецкого ореха придала моей желтой коже очень приличный смуглый цвет, а волосы я выкрасил в черный. Таким образом, как видите, я не подхожу под описание».
4: «Джордж, вы играете очень опасную игру. Я бы вам этого не советовал».
3: «Я один отвечу за нее»,
0: — сказал Джордж с прежней высокомерной улыбкой. Заметим мимоходом, что отец Джорджа был белый. Его мать, благодаря своей красоте, была обречена на еще более унизительное рабство, чем все другие, и должна была сделаться матерью детей, никогда не знавших отца. От своего отца, принадлежавшего к одной из самых гордых фамилий Кентукки, он унаследовал прекрасный европейский тип и надменный, неукротимый ум. От матери он получил только легкий оттенок кожи мулата, а также прекрасные черные глаза. Небольшой перемене в цвете лица и волос было достаточно, чтобы превратить его в испанца. И так как грация движений и изящество манер были у него в крови, то ему было вовсе нетрудно играть ту смелую роль, которую он на себя принял, роль джентльмена, путешествующего со своим слугой. Добрый, но нерешительный человек Уилсон ходил взад и вперед по комнате, чувствуя себя не в своей тарелке. Он колебался между желанием помочь Джорджу и смутным сознанием своего долга поддерживать существующий строй и законы. Продолжая ходить, он следующим образом изливал свои колебания.
4: «Итак, Джордж, я вижу, что вы бежали. Вы бросили своего законного хозяина. Меня это не удивляет, но огорчает, Джордж. Я должен вам это сказать. Это моя обязанность».
3: «Почему это вас огорчает, сэр?»
4: — сказал Джордж спокойно. «Почему? Да потому что я вижу, что вы нарушаете законы нашей страны».
3: «Моей страны?»
4: — возразил Джордж с горечью.
3: «Разве у меня есть другая страна, кроме могилы? И как перед Богом я хотел бы лежать в ней?»
4: «О, нет, Джордж, нет, только не это. Нехорошо так говорить. Это противно Евангелию. Правда, что у вас жестокий хозяин. Он одним словом... Ну, его образ действий достоин порицания. Я вовсе не хочу его защищать. Но ведь вы знаете, что ангел велел Агаре вернуться к своей госпоже и подчиниться ей, и что апостол отослал Анисима к его хозяину».
3: «Не приводите мне библейские тексты таким образом, мистер Уилсон!»
0: — воскликнул Джордж с пылающим от гнева взором.
3: «Жена моя, как вы знаете, христианка, и я хотел бы быть христианином, если когда-нибудь попаду туда, где можно иметь религию. Но вы заставите меня отказаться от нее, если будете приводить такие тексты в моем положении. Я взываю к всемогущему Богу, я готов предстать перед Ним и спросить, плохо ли я поступаю, отыскивая свободу?»
4: «Эх, Джордж, эти чувства вполне естественны»,
0: — сказал, сморкаясь, добродушный человек.
4: «Да, совершенно естественны, но мой долг не поощрять их в вас. Да, дорогой мой, я очень сочувствую вам. Ваше положение тяжело, очень тяжело. Но апостол говорит, пусть каждый пребывает в том состоянии, в котором ему суждено быть. Все мы должны подчиниться воле Божьей, Джордж. Разве вы не согласны со мной?»
0: Джордж стоял перед ним, откинув назад голову, скрестив руки на своей широкой груди с горькой улыбкой на губах.
3: «Скажите мне, мистер Уилсон, если бы индейцы оторвали вас от жены и детей и всю жизнь употребляли бы вас для обработки своего маиса, считали ли бы вы своим долгом оставаться в том положении, которое таким образом выпало на вашу долю? Мне кажется, что первая бродячая лошадь, которую вы встретили бы, представилась бы вам как достойное указание воли Божьей, не так ли?»
0: Маленький старый джентльмен изо всех сил старался рассмотреть вопрос с этой новой точки зрения. Но хотя рассуждения и не были его специальностью, у него имелся здравый смысл, которым обладают не все философы. Когда ему нечего было сказать, он молчал. Итак, вертя в руках свой зонтик и старательно разглаживая на нем складки, он ограничил свое увещание совершенно общими рассуждениями.
4: «Вы знаете, Джордж, что я всегда был вашим другом. Все, что я вам говорил, это для вашего же блага. Итак, я полагаю, что, убежав, вы подвергаетесь ужасному риску. Вы не можете надеяться на удачу. Если вас поймают, ваша участь будет ужаснее, чем когда-либо. Над вами насмеются. Вас изобьют до полусмерти, а потом отправят на юг».
3: «Мистер Уилсон, я все это знаю. Я в самом деле подвергаюсь ужасной опасности, но...»
0: И, раскрыв свою одежду, он показал два пистолета и кинжал.
3: «Вы видите? Я готов на все. Я никогда не буду на юге. Нет, если дело дойдет до этого, я сумею заставить их дать мне 6 футов свободной земли, единственную собственность, на которую я могу рассчитывать в Кентукки».
4: «О, Джордж, ваше духовное состояние ужасно. Это отчаянная решимость. Я глубочайшим образом огорчен. Как приступать законы своей страны?»
3: «Опять моя страна, мистер Уилсон. У вас есть страна, но какая может быть страна у меня и у всех подобных мне, родившихся от матерей невольниц? Покровительством каких законов мы пользуемся? Мы не составляем ваших законов и не утверждаем их. И у нас нет ничего общего с ними. Они нас давят и унижают. Разве я не слышал ваших речей 4 июля?
2: Разве вы нам не повторяете каждый год, что правительства основывают свою законную власть только на согласии управляемых? Или вы полагаете, что мы, слушающие, это не способны думать? Или вы думаете, что мы не сумеем сопоставить ваши речи с вашими действиями и вывести из них свои заключения?
0: Ум Уилсона принадлежал к числу тех, которые можно сравнить с шаром из ваты, пушистым, мягким, рыхлым и спутанным. Он искренне жалел молодого беглеца и смутно сознавал те чувства, которые волновали его, но считал своим долгом настойчиво говорить с ним о законности.
4: «Джордж, друг мой, я должен вам сказать, что лучше было бы, если бы вы не тревожили себя подобными идеями. Они опасны, очень опасны в вашем положении».
0: Уилсон присел к столу и начал нервно кусать ручку своего зонтика.
2: «Послушайте, мистер Уилсон», — сказал Джордж, подойдя к нему и с решительным видом садясь напротив него. «Посмотрите на меня. Не кажется ли вам, что я совершенно такой же человек, как и вы? Посмотрите на мое лицо, на мои руки, посмотрите на меня всего».
0: И молодой человек с гордостью поднялся.
2: «Разве я не такой же человек, как всякий другой? Выслушайте меня, мистер Уилсон. Мой отец был одним из джентльменов Кентукки. Он, по-видимому, находил, что я не стою расходов, необходимых для того, чтобы избавить меня от продажи после его смерти, вместе с его собаками и лошадьми. Я видел, как моя мать была выставлена на аукционе со своими семерыми детьми. Все они на ее глазах были проданы один за другим и проданы разным лицам. Я был самый младший. Она упала на колени перед старым хозяином, умоляя продать ее вместе со мной, чтобы у нее остался хоть один ребенок. Он ударом ноги оттолкнул ее. Я видел это и слышал ее рыдания и крики, в то время как меня привязывали к седлу лошади, чтобы отвезти к новому хозяину. И потом... Мой хозяин стал торговаться с другими покупщиками и приобрел мою старшую сестру. Это была честная и благочестивая девушка, принадлежавшая к секте баптистов, и такая же красавица, какой была моя бедная мать. Она получила хорошее воспитание. Ее манеры были изысканы. Сначала я радовался тому, что хозяин купил ее. Я имел, по крайней мере, около себя любимое существо. Но вскоре мне пришлось горько пожалеть об этом. Я услышал через дверь звук ударов кнута, которым били мою сестру. Каждый из них, казалось, падал на мое обнаженное сердце, и я ничем не мог помочь ей. Ее били кнутом, сэр, за то, что она хотела вести честную и христианскую жизнь, недозволенную невольнице. Наконец я видел, как она закованная смешалась со стадом, которое один торговец уводил в Новый Орлеан. И с тех пор я ничего о ней не знаю. Я рос долгие-долгие годы без отца, без матери, без сестры. У меня не было ни одного живого существа, которое обращалось бы со мной иначе, чем с собакой. Кнут, ругательство, голод — вот вся моя жизнь. Да, сэр, я так жестоко страдал от голода, что считал себя счастливым, когда мог принимать те кости, которые бросали собакам. И между тем... Как ни был я мал, ни голод и ни кнут заставляли меня проводить в слезах долгие бессонные ночи. Нет, я плакал по своей матери, по сестрам. Я плакал, потому что не было ни одного сердца на земле, которое бы любило меня. Я никогда не знал, что такое мир и счастье. Никогда не слышал я ни одного ласкового слова до того дня, как я стал работать на вашей ферме». «Мистер Уилсон, вы были добры ко мне, вы поощряли меня учиться грамоте, старались помочь мне выбиться из моего униженного состояния. Бог видит, как я вам благодарен за это. Вот тогда-то я встретил мою жену. Вы знаете ее, знаете, как она прекрасна. Когда я узнал, что она любит меня, и мы поженились, я едва мог верить, что я еще на земле. Так я был счастлив». Она так же добра, как и прекрасна. Но слушайте, это не все. Хозяин мой отрывает меня от моего дела,
3: от всех, кого я любил, и вот я в грязи. Зато, говорит он, что я забыл, кто я, и для того, чтобы доказать мне, что я не что иное, как негр. Чтобы переполнить меру моего терпения, он становится, наконец, между мною и женою, велит мне отказаться от нее и жить с другой.
4: И все это позволяет ему делать ваши законы, попирая законы Бога и совести?
3: Посмотрите, мистер Уилсон, из всех этих низких фактов, разбивших сердце моей матери, сестер, моей жены и мое собственное, нет ни одного, которое не допускалось бы вашими законами. Это-то вы называете законами моей родины?
4: Итак, сэр, у меня нет родины, так же, как нет отца. Но она у меня будет. Все, о чем я прошу вашу страну, это позволить мне оставить ее. И когда я достигну Канады, законы которой будут мне покровительствовать, Канада будет моей родиной, и я буду подчиняться ее законам.
3: Но пусть не пробуют меня задержать, пусть остерегаются этого, потому что я доведен до отчаяния. За свободу я пролью последнюю каплю своей крови. Вы говорите, что это создали ваши отцы. Если они имели на это право, то и у меня есть также свое право.
0: Говоря это, Джордж встал и заходил по комнате большими шагами. Эти жгучие речи, эти слезы, жесты отчаяния, молнии, вылетавшие из его глаз, вся эта ужасная, возмутительная драма победила последние сомнения того сердца, к которому Джордж обращался. Уилсон вынул из кармана большой желтый шелковый платок и усиленно тер им себе лицо. Наконец он вдруг заговорил. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки, Твой день и Твоя ночь, Ты уготовал светило и солнце, Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

Псалом 74. Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым: не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника.

Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд. Земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

0: На вопрос отвечает доктор наук Вернер Гитт.
1: Вопрос седьмой. Что мы можем сказать о структуре нашей Вселенной? Опираясь исключительно на идею космической эволюции, наука построила множество гипотез и моделей структуры Вселенной. К пророкам новой космологии, по определению Хейкмана, относятся, например, Фридман, Эйнштейн, Мильне, Йордан, Хойл, Гамов, Пензиас и Вильзон. Все усилия науки определить пространственную структуру Вселенной, например, открытая или замкнутая, конечная или бесконечная, трех- или четырехмерная, положительно или отрицательно искривленная, по сегодняшний день окончились неудачей. Известный астроном Хейкман высказывается об этих усилиях в своей книге «Звезды, космос, модели мира», страница 129. Следующим образом. Творческие способности человеческого духа велики. Создание всеобщих картин мира поэтому происходит довольно успешно. И один критик недавно пытался утверждать, что число космологических теорий обратно пропорционально числу известных фактов. К одному важному выводу в связи с этим пришел астрофизик Вайдеман на 16-м Всемирном конгрессе философов в Дюссельдорфе в 1978 году. Цитата. «В основе космологии лежит больше философских утверждений, чем в какой-то другой отрасли естествознания. Если же, с другой стороны, мы вынуждены сузить границы того, что мы называем наукой, и не можем надеяться научно ответить на фундаментальные вопросы космологии, тогда следует допустить, что Вселенная по своей сути непознаваема. Наука должна примириться с тем, что существуют вопросы, на которые невозможно дать ответ. Нам остается лишь теория о наших знаниях». Конец цитаты. Об этом сообщает и Библия. Центральный стих о невозможности постижения Вселенной мы находим в книге Иеремии, 31 глава, 37 стих. «Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то я отвергну все племя Израилева за то, что они делали». Здесь Бог объединяет результаты астрономических исследований и путь одного народа, две совершенно независящие друг от друга вещи, в одно общее высказывание. Одна часть высказывания является обетованием верности Божьей к Израилю, а другая полностью соотнесена с ней. Никакому астрономическому и геофизическому исследованию никогда, несмотря на большие усилия, не удастся раскрыть структуру Вселенной и внутреннее строение Земли. Поскольку Бог сдерживает данное по отношению к Израилю обещание, то можно не сомневаться, что упомянутые выше цели исследований, которые поставила перед собой астрономия и геофизика, никогда не будут достигнуты. Поэтому цель, поставленная британским астрофизиком Хокингом, остается утопией. «Я поставил перед собой цель полностью понять Вселенную, выяснить, почему она такая, какая она есть, и почему она вообще существует». Ответ на этот вопрос, пишет он, был бы окончательным триумфом человеческого разума. Вопрос восьмой. Почему мы не находим окаменелости людей, погибших во время библейского потопа? Во всех исследованиях не найдены окаменелости не только допотопных людей, но и то по ныне существующей модели всех надземных животных, живших до потопа. Известные находки таких первобытных людей, как Люси, неандерталец, пекинский человек, а также окаменелости костей млекопитающих, скелеты динозавров, окаменелости птиц, относятся к периоду после потопа. И поскольку окаменелости допотопных людей вместе с окружавшей их средой не найдены в доступной нам земной коре, возникает вопрос, куда же они делись. Может быть, такова была воля Божья, чтобы бесследно истребить человека за его беспримерное зло. Некоторые места в Библии намекают на нечто подобное. Уже при объявлении потопа прозвучало «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Бытие 6:7. Дальнейшие высказывания мы находим в книге Иезекииля, 31 глава, где хотя и говорится о царях Египта и Ассирии, однако явно указывается на потоп. чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу». Иезекииля 31:14. Дерева едемские, по-видимому, являются синонимом допотопной растительности, которая тоже была низвержена в преисподнюю с людьми. «Теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низведен в преисподнюю». Иезекииля 31:18.

Вопрос девятый. Как долго длился день при сотворении мира? По этому вопросу часто велись горячие дискуссии, и существует много теорий, противоречащих одна другой. Мы придем к ответу скорее, если вначале выясним необходимые для него источники информации. Ни одна из наук не располагает по этому поводу никакими данными, наблюдений или фактами, которые стоило бы излагать. Единственное высказывание по этому поводу дает нам Бог в Библии, а именно в сообщении о сотворении мира и заповедях Синая. Описание сотворения дано в строгой хронологии, при этом отдельные акты творения были выполнены за 6 следующих друг за другом дней. И здесь Библия оказывается исключительно точной книгой. Когда при использовании физической единицы она называет и соответствующие методы ее измерения. Бытие 1.14. Этим самым конкретно определена и вполне удовлетворяет научным требованиям длительность дня. Это геоастрономический отрезок времени, за который Земля совершает одно вращение вокруг своей оси, то есть 24 часа. В 10 синайских заповедях Бог обосновывает 6 трудовых дней и день отдыха со ссылкой на неделю сотворения. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему, не делай в он никакого дела, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й – почил». Исход 20 глава с 9 по 11 стихи. Исходя из эволюционного учения, обычно пытаются изобразить дни сотворения в виде длительных периодов времени. При этом стих из Псалма 89, 5 стих. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, произвольно подставляется в бытие один, как в некую математическую формулу». В Псалме 89, как и 2 Петра 3:8, говорится о Боге как о вечном. Эта библейская математика, хотя и приводит к желанному эволюционистами растяжению времени в масштабе 1 к 365 тысячам, тем не менее, его следует отбросить как противоречащее Библии. Если применить подобный расчет к Матфея 27:63, тогда получилось бы: «После 3000 лет воскреснул. Иисус же воскрес, как сказал, на третий день». Критиками часто приводилось возражение, что вера в то, что Бог создал мир за 6 дней, не играет решающей роли в спасении. Тут я хотел бы задать вопрос: веришь ли ты, что Иисус воскрес на третий день? В большинстве случаев на этот вопрос мне отвечают утвердительно. Я иду дальше. Для моего искупления тоже не является решающим, воскрес ли Господь на третий день или нет. Но почему же мы так различно относимся к одной и той же Библии? Одному мы верим, а другому нет.

Вопрос десятый. Существует ли два противоречащих один другому повествования о сотворении мира? О сотворении мира прежде всего рассказывается в первых двух главах Библии, но высказывания на эту тему можно найти и в многочисленных других ее местах. Все эти сообщения дополняют друг друга и в целом дают детальное описание деятельности Творца. По отношению к Библии существует в общем две несогласуемые друг с другом позиции. Во-первых, позиция верности Библии как божественному откровению, и во-вторых, позиция критики Библии как произведения древних примитивных авторов. Выбор позиции происходит еще до оценки Нового Завета и интерпретации воскресения Иисуса и его чудес. Выбор позиции в понимании Писания производит в самом начале Библии. Первое библейское понимание – описание сотворения в Бытие 1 и 2, как и в других местах Библии, которые, согласно 2 Тимофея 3,16, богодухновенны, не выдуманы людьми, а сам Бог является первоисточником этой информации. Ни один человек не был свидетелем Божьего акта сотворения, поэтому только Он может через свое откровение сообщить нам, каким образом, как долго, в каком порядке и по каким принципам Он действовал. Резкой противоположностью этому является следующий взгляд. Библия – критическое понимание. Согласно ему, описание сотворения мира в Бытие с 1 главы по 2 главу 4 стиха 1 половины и 2 глава 4 стих 2 половина по 2 главу 25 стих следует разделить и приписать различным авторам – Элохисту, новый источник, и Яхвисту, более старый источник, который каждый по-своему излагает происхождение мира и жизни. По окончании Вавилонского плена отдельные разрозненные части повествования были объединены воедино. Большое значение придается тому, чтобы найти противоречия и доводы в пользу разновременности возникновения обоих описаний, и таким образом поддержать эту гипотезу двух источников. В качестве двух основных аргументов приводятся следующие. А. Сообщение отличается одно от другого различными именами Бога – Элохим и Яхве. Б. Тексты противоречивы в описании порядка сотворения – растения, животные, человек в первом описании и человек, растения, животные во втором. Против этих двух оснований гипотезы библейской критики можно привести следующие веские возражения. Относительно А. Бог открывается в Библии как Отец, Сын и Святой Дух более чем под 700 различными именами, для того, чтобы сообщить нам о своих различных чертах характера. Приписывать разнообразные имена Бога разным авторам, вследствие вышеуказанного их должно быть по меньшей мере 700, является заведомой ложью, противоречащей общему свидетельству Библии. Относительно Б. С Бытия 2 главы 4 стиха начинается не второе описание сотворения, взятое из другого источника, а детально описывается сотворение человека. Здесь мы имеем повествование, параллельное Бытие 1 главы по 2 3 стиха, целью которого является ответ на сложный вопрос «Как, где, в каком порядке и в каком отношении друг к другу и к Творцу сотворил Бог первых людей?» В других библейских повествованиях тоже можно обнаружить, что о событиях вначале говорится обзорно, в хронологическом порядке, а затем повторно, с тем, чтобы привести некоторые важные детали. В стихе 8 ясно сказано, что Бог насадил рай. Очевидно, что растения уже были сотворены. После насаждения, посадки, произрастил Господь Бог из земли всякое дерево. Стих 9. Это тоже не следует путать с сотворением деревьев. Слова «насадил» и «произрастил», в противоположность словам, использованным в Бытие 1, не являются глаголами творения, ибо они описывают деятельность, исходящую из имеющегося уже в наличии. Далее, важно интерпретировать стих 19. Если его рассматривать изолированно и сделать из этого соответствующий вывод, то можно было бы подумать, что животные были сотворены после человека. Если же задуматься над тем, что Бытие 2 глава 7 стиха по 25 стихи имеет ярко выраженную антропоцентрическую направленность, тогда становится ясным, что и здесь, в стихе 19, речь идет уже не о моменте сотворения животных, а о проверке духовно-речевых способностей только что созданного человека, чтобы увидеть, как он назовет животных. Придаточным предложением
предложением только уточняется то, что приведенные животные, особенно отмечены здесь полевые животные, сотворены тоже в шестой день, как и человек, тоже созданы Творцом.

Вопрос 11. Спаслись ли динозавры и другие ящеры в Ноевом ковчеге? В 40 главе книги Иова не только упоминаются ящеры, но и описывается их телосложение. Стихии с 10 по 13 и 18. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его». Какое же животное подразумевается под еврейским именем бегемот? Мощный хвост можно было бы отнести к крокодилу, но он, как плотоядное, не соответствует вышеприведенному тексту. Другим крупным животным, большей частью живущим в воде и к тому же питающимся травой, является гиппопотам. Но и оно не подходит в виде возможного варианта, так как у него маленький кисточкообразный хвост. Остаются лишь те огромные животные из семейства динозавров, которым в точности подходит выше приведенное описание. Книга Иова относится к древнейшим книгам Библии, но точное время ее написания неизвестно. Поскольку после потопа поверхность земли изменилась и возникли совершенно новые горы, реки, моря и океаны, упоминание реки Иордан в Иова 40:23 является однозначным указанием на время после потопа, в которое жили ящеры. Таким образом, эти животные спаслись в Ноевом ковчеге. Взрослым экземплярам потребовалось бы в огромном ковчеге значительное место, поэтому можно допустить, что Ной выбрал молодых животных, а скорее всего просто взял их яйца. После потопа эти животные оказались вне тех экологических и климатических условий, для которых они когда-то были созданы, поэтому в последующее время они вымерли. Это объяснение кончины ящеров более убедительно, чем гипотезы, придуманные сегодня во имя отрицания свидетельства Библии.

Вопрос 12. Какая научная аргументация, по вашему мнению, более всего говорит в пользу сотворения мира и против теории эволюционного развития? Жизнь предстает перед нами в чрезвычайном многообразии, так что даже простейшая одноклеточная, при всей ее примитивности, все же сложнее и целенаправленнее, чем любые творения человеческого разума. Жизнь и ее происхождение можно объяснить двумя крайне противоположными способами – эволюцией или творением. Эволюционные учения дают следующее определение жизни. Жизнь – это чисто материальное явление, которое можно объяснить физико-химическим путем и которое отличается от неживой природы только своей сложностью. Против теории эволюции были выдвинуты многочисленные возражения ученых разных наук, например, информатики, биологии, астрономии, палеонтологии, геологии, медицины. В противостоянии творения эволюции останутся все-таки неразрешимые противоречия, причины которых лежат в различных исходных позициях обеих моделей. Из этой ситуации можно было бы найти выход, если бы существовала система, построенная на научных, исходящих из опыта, постулатах. Эти положения должны быть сформулированы так, чтобы была возможность экспериментальной проверки. Один единственный подтвержденный отрицательный эксперимент опровергнет эту систему постулатов. Если это не произойдет, они приобретут значение законов естествознания и таким образом могут быть применены при оценке незнакомых еще явлений. В этом смысле подтвержденный на практике закон сохранения энергии применим независимо от мировоззрения. Таким образом, никем не предпринятый ранее полет на Луну стал возможен только потому, что во всех необходимых предварительных расчетах можно было исходить из действующего закона сохранения энергии. Подобным свойством обладают опытные законы информатики, так что мы здесь имеем, наконец, возможность аргументировать на естественно-научном уровне. Хотя материя и энергия являются необходимыми основными элементами всего живого, они еще не указывают на кардинальное отличие живого от неживого. Главным отличительным признаком всего живого является имеющаяся в организмах информация для всех процессов жизнедеятельности, реализация всех жизненных функций, генетической информации для размножения. Процессы переноса информации играют основополагающую роль для всего живого. Когда, например, насекомые переносят пыльцу с цветков растения, это прежде всего является процессом переноса информации, генетической в данном случае. Участвовавшая в этом материя играет второстепенную роль. Жизнь при этом еще ни в коем случае не описана полностью, однако этим определен крайне важный фактор. Самой сложной системой переработки информации является, вне всяких сомнений, человек. Если сложить вместе все информационные процессы, происходящие в человеке, то есть сознательные, речь информационное управление преднамеренными моторными движениями и подсознательные информации для управления функциями органов гормонной системы, то получим, что в день перерабатывается до 10-24 степени бит информации. Этот астрономически высокий показатель количества информации превышает общее знание человечества в 10-18 степени бит, накопленное в библиотеках мира в 1 миллион раз. Если рассматривать вопрос происхождения жизни с точки зрения теории информации, то, как в любой системе, передающей или перерабатывающей информацию, надо учитывать следующие опытные законы. Первое. Информация не существует без кода. Второе. Без добровольного соглашения не существует кода. Третье. Информация не существует без передатчика. Четвертое. В начале цепи информации должен находиться разумный инициатор. Пятое. Без первоначального разумного источника не может быть информации, то есть информация является в сущности духовной, а не материальной величиной. Шестое. Без воли не бывает информации. Седьмое. Информации не существует без пяти иерархических уровней – статистики, аспекты частоты знаков и переноса сигналов, синтаксиса, аспекты кода и правил образования предложений, семантики, аспекты значения, прагматики, аспекты действия, апобетики, аспекты результата и цели. Восьмое. Информация не возникает случайным образом. В отличие от эволюционного учения, жизнь таким образом следует более точно определить так.
Жизнь равно материальная часть, физические и химические аспекты, плюс нематериальная часть, информация из духовного источника. Все на сегодняшний день предложенные концепции самопроизвольного происхождения информации в материи, например, гиперцикл Айгена, молекулярно-дарвинистская теория Кюперса, потерпели провал из-за несоответствия опыту. Отсюда непонятно, почему Айген верит, что ему когда-нибудь удастся обосновать происхождение информации чисто материальным путем. Мы должны обнаружить алгоритм, предписывающий на основании естественных законов образование информации. Его цитата. Его предположение, что информация возникает из неинформации, противоречит всем опытным положениям и тем самым является нереальным. 8 вышеизложенных информационных законов многократно оправдали себя на практике и не были экспериментально опровергнуты ни в одной из лабораторий мира. Стоит задать вопрос, не возникла ли жизнь в результате целенаправленного творческого процесса. Об этом говорит Библия. Необходимый по правилам информатики духовный источник любой информации, а тем самым и биологической, упоминается в Библии уже на первой странице. Вначале сотворил Бог, Бытие 1.1. Эволюционное учение в противоположность этому утверждает, что информация в живых существах не нуждается в источнике. Это утверждение опровергается ежедневным подтверждением выше приведенных законов. Поэтому информатика сегодня дает нам самые убедительные аргументы о происхождении жизни путем сотворения.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит восьмая часть этого литературного произведения.
1: Я не могу вам этого обещать. Я буду молиться и сделаю так, как скажет мне Бог. Дьявол боится света, и, возможно, чтобы он остановился, нужна правда. Но если Паша уже принял это решение остановиться, тогда эта правда может выбить основание у него из-под ног и навредить ему. И только Бог знает, нужно ли нашим родителям знать все или нет. У Господа я и спрошу, и сделаю то, что Он мне скажет, — ответила девушка. «Странно вы говорите о Боге, как будто Он действительно разговаривает с вами», — усмехнулся Артур. «А Он действительно разговаривает со мной», — улыбаясь, ответила Мария. «Я же говорила вам об этом». «Да, конечно, но я не могу в это поверить». Артур покачал головой. «Если вы хотите, можете приходить в четверг вечером на занятия. Мы с моей группой изучения Библии взяли курс «Практическое познание Бога». Там очень доступно и просто показывается, как можно услышать голос Бога и различать его голос среди других». Мария пригласила, явно будучи уверенной, что Артур откажется. Ведь даже в церкви, когда Аркадий Петрович пригласил желающих изучать этот курс, отозвались единицы. Аркадий Петрович объяснил это тем, что дьявол хорошо знает, что этот курс действительно практический и потому препятствует всеми силами. Однако Артур, подумав, ответил: «Хорошо, я приду. Вы уже давно занимаетесь?» «Нет, недавно. У нас в этот четверг будет только третье занятие. А по учебнику все еще на первом уроке застряли. Аркадий Петрович говорит, что мы, возможно, кого-то ждем». «Неужели вас?» Девушка опять взглянула ему в глаза. И он уже привычно отвел взгляд. «А как это? Возможно, кого-то ждем?» Артур не смотрел в глаза при разговоре, и Марию этот факт очень смущал. Она привыкла в беседе смотреть в глаза. Даже слушая проповедь, она всегда смотрела на проповедника, пытаясь правильно понять его мысль, и ускользающий взгляд мужчины заставлял ее задуматься. Если прежде она и не предполагала заглядывать в его тайны, то этот взгляд в сторону подталкивал ее понять причину его скрытности, хотя поступки до этого времени говорили о честности. Тем не менее, она не могла доверять человеку с ускользающим взглядом. Каждый раз ей казалось, что он напоминает ей кого-то. И вдруг она вспомнила: «У Кристины Новогригория такой же! А я-то думаю, кого он мне напоминает?» Правда, и внешне, и по манерам они слишком разные. Но этот взгляд всегда куда-то в сторону. Хотя Григорий даже чаще смотрит в глаза. Он может это делать, а Артур вообще не смотрит в глаза. Мария поняла причину своего смущения и скованности, но легче ей от этого не стало. Мария забыла заданный вопрос, пока он не повторил. «Ну, бывает, что мы не можем объяснить какое-то событие. А так как мы убеждены, что в жизни верующего ничего не происходит случайно, то предполагаем причину необъяснимых, на наш взгляд, событий. Конечно, это лишь предположение, и мы чуть позже узнаем, было ли оно правильным или нет. Пока же мы просто ждем, что будет дальше», — – ответила девушка на повторный вопрос. «Понятно. А вы всегда так узнаете голос Божий?» – немного съязвил Артур. «О других способах я уже говорила, если бы вы хотели слышать». «Ха, простите, я слышал и помню, но не удержался, чтобы не съязвить». Заиграла обида за скомканную прогулку. «Я так надеялся, что проведу романтический вечер», – рассмеялся мужчина. «А вы меня загрузили. Кроме того, выдавили из меня информацию, которую я не хотел рассказывать. Странный вечер получился». «Ничем не могу вам помочь», – улыбнулась Мария. «В следующий раз будете знать и не станете настаивать на встрече». «С собой могу принести только себя», – ответила Мария. А сама вдруг немного грустно подумала. «Может быть, поэтому у меня не складываются отношения с парнями?» Затем добавила. «И все же спасибо за правду. Она была мне очень нужна. Я так волнуюсь за брата. Он же совсем еще мальчишка и не понимает, куда сует свой нос. У его друзей такие лица, что я боюсь за Пашкину жизнь». «Вы не зря боитесь», — ответил Артур. «Чем быстрее он прекратит всякое общение с ними, тем больше у него шансов остаться на свободе или в живых. Моя голова тому подтверждение. Я встретился с его друзьями». «Спасибо вам. Я понимаю, что вы жалеете о потерянном времени. Но мне нужен был этот вечер». Уже смеркалось, и Мария попрощалась, наотрез отказавшись от провожания. Артур не слишком настаивал, так как голова просто раскалывалась от боли. Этот вечер оказался действительно трудным для него. «Я на самом деле могу прийти на вашу встречу завтра?» – спросил он. «Да, вы можете прийти, если хотите», – ответила Мария и дала адрес. «Мы собираемся на дому. Не пугайтесь, там будут в основном новички, которые тоже недавно в церковь начали ходить. Я одна из трех стареньких, кто давно в церкви». «Спасибо, что успокоили, но меня не так просто напугать и не так просто завербовать. Я всегда оставляю за собой право на решение». «Это хорошо, и я рада», — улыбнулась Мария и окончательно попрощалась. Артур смотрел вслед девушке, задумчиво шагающей по аллее. Действительно, вечер выдался странный. Да и за этим хорошеньким личиком и стройной фигуркой он не предполагал увидеть столь самостоятельно мыслящего человека. Впервые молодой мужчина понял, что оценивал женщин только по внешности, не задумываясь о внутреннем содержании. Нет, напротив, он всегда подозревал, что внутри красивого тела испорченность и грязь, и потому даже не пытался заглянуть под внешнюю оболочку. А сегодня, впервые заглянув, был приятно удивлен. На следующий вечер Артур вызвал такси и приехал по указанному адресу. Свою машину он еще не решался выгонять из гаража. Не та реакция, да и голова болит при малейшем напряжении. На этот вечер Артур прихватил с собой обезболивающие таблетки, так как вчера сильно жалел об их отсутствии во время прогулки в парке. По договоренности Мария ждала его на улице, рядом с домом, где собирались люди. Она была одета в скромное, даже слишком закрытое, по мнению Артура, платье. Лицо, лишь слегка освеженное наличием косметики, выглядело уставшим. «Тяжелый день?» – поинтересовался Артур. «Да, не из легких», – отозвалась Мария. Кстати, я даже не спросил, а кем вы работаете? Я фотограф-технолог. Но не в работе сегодня дело. Мне работа очень нравится. Я вчерашнее еще не переварила. Брат все же не чужой человек. Даже о чужом и то тяжело такое слышать. Тем более о брате. Ах, эта работа тяжелее профессиональной, вздохнула Мария. Простите, я не хотел, пожал плечами Артур. Я же говорила вам спасибо. Могу повторить сколько угодно раз, чтобы вы поверили. Я действительно вам благодарна. Только не могу совсем не выдавать усталости. Простите. Опыта притворства не хватает, тяжело вздохнула она, давая понять, что именно большой опыт брата в этой области доводит ее до отчаяния. В скромном, даже бедном доме собралось около 10 человек. Артур с любопытством оглядывал присутствующих. Они разговаривали между собой, как старые знакомые. Когда Мария вошла в сопровождение незнакомца, все повернулись в их сторону. Мария представила своего нового знакомого. Руководитель, он же хозяин дома, поднялся навстречу и протянул руку. «Мы рады, что вы пришли к нам. Мария мне говорила о вас. И я рад, что вы здесь». Хозяин был под стать дому, скромно до бедности одет. Натруженные руки рабочего после приветствия привычно легли на колени, как у первоклассника. Он выглядел закомплексованным школьником, но поражали глаза. Темно-голубые с сероватым оттенком. Удивительно глубокие и красивые. Но красота открывалась не в форме, хотя на лице в первую очередь именно огромные глаза обращали на себя внимание. Красота была во взгляде, глубоком, очень мягком, добром и мудром, но создающим впечатление, что от него ничто не ускользает. Они напоминали кристально чистое озеро, в котором отражается все окружающее до мельчайших деталей, при этом не искажая, а подчеркивая красоту и скрадывая недостатки. Даже уродливая старая коряга на берегу такого озера лишь подчеркивает самобытность и красоту отраженного в нем пейзажа. Артур никогда не имел привычки всматриваться в глаза, обычно лишь быстрым оценивающим взглядом проскальзывая по ним, чтобы оценить степень риска работы с тем, кому они принадлежат. Но эти глаза задержали его взгляд дольше обычного. Пока все собирались, Артур, стараясь не привлекать излишнего внимания, оглядел присутствующих. Первое впечатление было не самое приятное. Привыкнув встречать людей по одежке, он сразу оценил, что вряд ли многие из них относятся к интеллигенции. И никто не относится к высшему обществу. Посредственная серость. Холодно и критично оценил он. Немного неприятным открытием для молодого мужчины был тот факт, что Мария не выделялась среди этих людей. Ее скромное платье и тихий взгляд вполне вписывались в окружающую обстановку. Спустя несколько минут вошла еще одна молодая пара. Девушка была довольно привлекательной. Одета была немного вызывающе, но не до крайности. Крупноватая, но прекрасно сложенная, она напоминала Артуру великолепную породистую лошадь, а он знал толк в них и любил этих животных. Жесты и походка девушки были полны природной грации и красоты. С восхищением взглянув на незнакомку, он перевел взгляд на спутника и был поражен. Тот был немного меньше ее ростом, сутулый и длиннорукий, Лицо, в котором отсутствовали сильные мышцы, будто выцвевшие светлые глаза. «Слизняк», — жестко оценил мужчина. «Никогда бы с таким не имел дел. Неужели среди них и такие есть?» Вдруг Мария поднялась навстречу вошедшим. «Привет, Кристя! Вы тоже будете ходить?» «Да, возможно», — уклончиво ответила та. «Мы решили посмотреть. Говорят, курс хороший». «Мне очень понравился!» — восхищенно отозвалась Мария. Затем повернулась к Артуру. «Познакомьтесь, это моя подруга Кристина. А это Григорий». Она замялась, не зная, как определить его. «Это мой жених», — немного вызывающе представила Кристина. «Твой жених?» — поразилась Мария. «Я не знала, что вы решили пожениться». «Ну, об этом пока немногим известно. Но ты уже знаешь», — ответила Кристина. И Артур заметил, что Мария заметно расстроилась. Теперь Артур понял, откуда в Кристине этот вызов. Так не вяжущийся с ее внешностью. Вряд ли Мария была единственной, кто вольно или невольно выражал свое разочарование выбором девушки. Наконец общение началось. Каждый из присутствующих достал свой учебник, в котором делал записи. Новичкам дали чистые учебники на время. И все стали на молитву. Артур тоже встал, но глаза не закрыл, рассматривая склоненные головы. Но не он один рассматривал присутствующих. Когда взгляд Артура дошел до Григория, их взгляды пересеклись. Тот тоже рассматривал молящихся. Правда, не напрямую, а искоса. Как только Григорий увидел открытые глаза Артура, то сразу склонил голову и закрыл глаза. «Еще один лицемер!» — усмехнулся Артур. «Интересно, сколько их в этом обществе? Странные контрасты. Здесь такие, как Аркадий Петрович, сидят рядом с такими, как Григорий. И попробуй, разбери, которые из них чаще встречаются». После молитвы началось обсуждение того, что каждый прочел дома, и как ответил на вопросы. Артуру понравилось, что Аркадий Петрович постоянно напоминал, что это курс для личного изучения, и не обязательно читать все ответы вслух, но только те, которыми хотели бы поделиться. Когда дошли до места, в котором автор курса говорит, что Бог чаще всего использует посредственных людей, Артур невольно усмехнулся, подумав: «Елей на душу таким, как эти». «Может быть, все верующие такие, потому и поддерживают свою уязвленную гордость подобными примочками». «Ну, я попал. Смех один». Но тут он взглянул на Марию, затем на Аркадия Павловича. И извительные мысли улетучились. И глаза сияли. Было что-то особенное в их преобразившихся лицах. И также в лицах некоторых других из присутствующих. Однако были и явно скучающие, как полусонные. Дальше читали о людях, ставших знаменитыми и выдающимися из тех же простых и незначительных. Кто знает, может быть, это и прекрасно, если есть кто-то, собирающий уже махнувших на себя рукой и дающих им новый стимул жить и добиваться чего-то стоящего в этой жизни, резюмировал Артур и стал внимательнее прислушиваться к читаемым текстам. Много было высказано мыслей, которые резанули слух, вызвав противление, особенно место о послушании, о слуге и господине. Артуру казалось, что никогда бы он не согласился быть слугой, бессмысленно и покорно исполняющим волю господина, будь то даже сам Господь Бог. Но в память запала фраза, прочитанная Марией. Мне особенно дорого было место. Бог хочет иметь постоянное личное общение, любви с тобой. А еще вот это. Если ты не слышишь голоса Бога, значит, ты поражен в самой сердцевине твоей христианской жизни. Прочитала она и добавила. Я так много лет ходила в церковь, молилась, при этом пела в хоре, но даже понятия не имела, что Богу можно не только говорить в молитве, но и слушать Его. А еще я все больше удивляюсь, как могла не замечать раньше, пропускать мимо глаз и ушей тот факт, что Бог и сейчас трудится во мне и вокруг меня. Сейчас, когда я научилась наблюдать за Его руками, у меня ощущение особой Его близости. И это так чудесно! Знаете, я сейчас не думаю о великих делах. Может быть, еще не время. Но я так счастлива находиться в Его руках и ощущать, как нежно Он лепит из меня сосуд. Каким будет этот сосуд, еще не знаю. Но я счастлива в самом процессе. Я счастлива.

Так и было. И Артур вдруг ясно ощутил, что он один на один с чем-то неизведанным. Это сознание смутило его, но не испугало, так как это нечто не было жестким или холодным, нет. Напротив, оно было странно мягким и теплым, хотя и пугающе неизвестным. Память вдруг подбросила случаи, когда поиск правды и истины не давал ему уснуть, когда очень хотелось, чтобы Бог был, чтобы Он руководил этой землей и его жизнью в частности. Мария правильно сравнила. Теплые и нежные руки, подумал Артур. И вдруг немного испугался. Значит, Он и надо мной трудится. И трудился все эти годы? А готов ли я? То, что перечислено в книге, действительно никто сам по себе не будет делать. И на природные явления не спишешь. Поиск Бога не выгоден человеку, поскольку Бог претендует на руководство его жизнью. Так же, как квартирант не станет по доброй воле искать хозяина квартиры, чтобы отдать ему деньги за проживание. Неужели Бог действительно существует? Да еще и продолжает работать на земле. Артур так увлекся предметом обсуждения, что перестал наблюдать за людьми и обстановкой. Эти странные люди уже не казались ему жалкими и неинтересными. В общении с ними он получил столько пищи для размышления, сколько не получал за месяцы общения со своими людьми высшего общества, основным предметом обсуждения которых были способы добывания денег и их употребления. Там каждый искал случая показать свое превосходство над другими. Здесь же пытались понять нечто почти непостижимое, но способное изменить жизнь к лучшему. Человек оценивается тем, что он из себя представляет, а не тем, что он имеет, вспомнил Артур выражение преподавателя истории, воспитанника сталинских времен, ярого коммуниста. Со времен начала перестройки Артур нередко вспоминал этого преподавателя и смеялся над ним, говоря, что это выражение просто придумали, чтобы люди Советского Союза не стремились иметь больше, чем самое необходимое, и лишь изредка соглашался с ним, когда встречал богатых подлецов или очень хороших простых людей. Но последних было не слишком много на его пути. Сегодня Артур вновь вспомнил это выражение и согласился с тем, что приятно находиться в обществе людей, которые стремятся не иметь больше, а быть лучше. И все же Артур не хотел бы жить только поиском путей внутреннего совершенства, ведь тогда он стал бы нуждаться и зависеть от других людей. Только он собрался высказать свою мысль, как вдруг вспомнил, что эти 2 часа вечером всего лишь маленькая часть их трудового дня, в котором эти люди трудились не меньше его самого, пусть и на другой работе. Возражение умерло на корню, так и не успев вылиться в слова. И Артур так и не сказал за все время ни одного слова. Перед окончанием занятия Аркадий Петрович предложил высказать нужды, которых требуется молитвенная поддержка друзей. Некоторые из присутствующих сказали коротко о своих нуждах. Мария попросила помолиться о духовном состоянии Павла. Судя по реакции окружающих, его неправильное состояние не было тайной, но вряд ли кто-то знал глубину его падения. Затем голос подал Григорий, также промолчавший все занятие. «Я сегодня здесь в первый раз и рад, что мы с Кристиной пришли сюда. Я прошу помолиться за моего друга и продавца. Вчера я пришел на базар, где он продавал одну из моих машин.
к нам в

0: В кабину ворвались какие-то мужики. Они требовали денег. Когда мы отказались им платить, они устроили драку. Пока прибыла полиция, мы уже почти справились. Я не очень пострадал, но друга ударили ножом, и он сейчас в реанимации. Он еще неверующий, и я прошу помолиться о его покаянии и выздоровлении. Да, ты, скорее всего, бросил друга, потому и не пострадал, подумал Артур, глядя на бегающие глаза Григория, но промолчал. Он не привык вмешиваться не в свое дело. К тому же антипатия к этому человеку была бессознательной и беспричинной. И мужчина постарался не думать о нем ничего, но твердо решил избегать близкого знакомства, даже если Мария захочет, чтобы он общался с парнем ее подруги. Последние мысли и их впечатления немного испортили приятное чувство, родившееся этим вечером. И все же, выйдя на улицу, Артур от души поблагодарил Марию за вечер. «Мне было хорошо сегодня, и курс этот действительно интересный. Если хотите, можете проходить его с нашей группой», – предложила Мария. «Я был бы даже рад, но у меня нет учебника», – пожал плечами Артур. «Это не проблема. Мы можем вернуться и сказать Аркадию Павловичу о вашем желании. Думаю, он не будет возражать. Тогда вы сможете приобрести учебник для себя. Ведь он должен быть личным, чтобы можно было записывать мысли и выводы в отведенных местах». «Хорошо, давайте вернемся. Ваша группа не так далеко ушла по учебнику, так что я смогу догнать вас». Они вернулись в дом, и Артур купил учебник для себя, удивившись его дешевизне. «Эта цена чисто символическая, чтобы человек, получив даром, не забросил его. Почему-то люди ценят в основном то, что покупают сами», – ответил Аркадий Петрович. «Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам». Артур задал несколько вопросов хозяину дома. Беседа затянулась. Аркадий Петрович подарил ему Библию, чтобы он мог пройти уроки самостоятельно. Артур взглянул случайно в окно. «Уже смеркается. Наверное, родители Марии будут волноваться. Мы пойдем», – спохватился он. «Я позвоню им, что задержал вас», – успокоил хозяин. «Но вам уже действительно нужно торопиться». Они вновь попрощались и вышли. Артур поймал такси и назвал адрес Марии. «А дальше?» – поинтересовалась девушка. «Я пойду пешком», – ответил он. «А как же ваша голова? К тому же будет темно». Мария внимательно посмотрела в лицо мужчине, и он слегка покраснел, не понимая, с чего краснеть. Но было приятно, что девушке не безразлично самочувствие провожатого. «А можно перейти на «ты»?» «Вы не возражаете?» – спросил Артур. «Ведь у нас не такая уж большая разница в возрасте». Мария не представляла, какая это привилегия. Она выросла в простых отношениях, при которых обращение на «ты» допустимо почти с самого знакомства. Для Артура же это предложение стоило очень многого, так как в его жизни было всего 3 человека, которые обращались к нему на «ты». И всего одному из них он сам говорил «ты». Сергей, отец Сергея и Мария Августовна говорили Артуру «ты», но только Сергею он отвечал «ты». При всяком другом общении Артур обращался к людям на «вы», сохраняя со всеми определенную дистанцию, не допускающую фамильярности. «Я не против, но не знаю, получится ли. Мне почему-то сложно говорить с вами на «ты», — честно призналась девушка. «Но я постараюсь, если вы действительно этого хотите». «Да, я хочу этого», — — ответил Артур. Впервые после столь кратковременного знакомства он действительно хотел убрать преграду отстраненности любым способом. Затем продолжил. «Спасибо за заботу. Но сейчас в парке до позднего вечера довольно многолюдно». По предложению Артура из такси молодые люди вышли в начале улицы, чтобы дойти пешком до дома Марии. Чем дальше, тем больше молодой мужчина хотел продлить общение с девушкой. Ему было хорошо в ее обществе, и он не хотел отказывать себе в удовольствии. Но после сегодняшнего вечера желание просто соблазнить ее, так привлекавшее прежде, вдруг стало казаться странным. Он увидел в ней нечто большее, чем просто физическую красоту. И это нечто привлекало теперь сильнее. Хотелось понять, чем живет эта странная девушка, что движет ее поступками и мыслями. Но и первоначальное влечение не исчезло, и потому Артур сейчас не смог бы определить своего отношения к Марии. Слишком запутанным оно казалось, но девушка оставалась ровно доброжелательной, не подпуская ближе. И это не давало ему покоя. Артуру казалось, что он, как маленькая лодочка, вьется вокруг большого парусника, идущего к неизвестной цели, но отстать и оставить его в покое не может. Было что-то необъяснимо притягательное в этом тихом и ровном стремлении. Находясь рядом с ним, она жила в неизвестном ему мире, далеко отстоявшем от всего, к чему привык он. Молодые люди спокойно шагали по слабо освещенной улице, как вдруг заметили группу парней в переулке. Мария зашагала быстрее, чтобы пройти мимо, пока парни стоят спиной к улице. Артур прибавил шаг вслед за девушкой. Он не боялся противника на открытом пространстве, но не хотелось терять удивительного чувства, родившегося сегодня вечером. Ощущение ласкового присутствия кого-то неизвестного. Да и девушку не хотел пугать разборками. Вдруг, поравнявшись с группой парней, Мария резко остановилась. Артур взглянул на парней и увидел искаженное страхом лицо Павла. Он стоял посредине этой группы и казался центром внимания. Но такого внимания не хотелось бы ни одному человеку в мире. Если бы видно было ниже плеч собравшихся, Артур мог бы поклясться, что у кого-то из них был нож или пистолет. Такой страх в глазах парня можно было назвать только страхом перед смертью. Мария отшатнулась, непроизвольно отступив на шаг назад. Ее нога опустилась на ногу Артура, шагнувшего в этот момент вперед. И чтобы не упасть, Мария схватилась за руку мужчины, но не бросила, как он ожидал, его руку, а сжала в своей. Рукопожатие было лишь мгновение, но молодого мужчину словно током ударило. Он выпрямился и замер, нежно, но твердо держа ее руку в своей. Девушка же, не заметив ничего, поддалась вперед, отпустив его руку, и вдруг громко позвала. «Паша! Ты домой идешь? Уже поздно! Ты же знаешь, что папа с мамой волнуются!» «Да, я сейчас!» — ответил брат срывающимся голосом. Несколько лиц резко повернулись к молодой паре. Вид у них был явно агрессивный. В этот момент парень, стоявший почти вплотную к Павлу, вздрогнул и, не оборачиваясь, что-то коротко неслышно сказал ему, а затем быстро скрылся в переулке. Компания, оставшись без главаря, нехотя потянулась вслед. Парням явно хотелось драки, и они уходили с неохотой. Оставшись один, Павел подошел к сестре. Разобравшись, наконец, в полумраке, кто стоит за ее спиной, он со стоном воскликнул. «Ну, что еще?» «Ничего». Брови Марии поползли вверх. «Мне показалось, ты хотел уйти от этой компании». «Ха, да, даже не представляешь, как сильно!» — усмехнулся Павел и обратился к Артуру. «А вам что от меня нужно?» «Мне? От вас?» «Ничего», — жестко ответил Артур. «Я провожал вашу сестру домой». «Ах, еще этого мне не хватало!» — вздохнул Павел и быстрым шагом направился к дому. «Так значит, он не доставал вам бумаги, а был замешан в этом деле? Иначе чего бы ему бояться?» Со вздохом спросила Мария, когда Павел далеко опередил их, не желая идти с Артуром рядом. «Простите, что я все это время не был с вами откровенен, но ведь это не моя тайна». «Да, он замешан в этом, но мне кажется, они держат его в страхе. Вы видели его лицо сейчас?» – спросил Артур. Он вновь хотел взять руку Марии в свою, но она плавно ускользнула. «Спасибо вам за поддержку и за откровенность, но не воспринимайте, пожалуйста, мой случайный жест превратно», — смутилась девушка. «Я просто споткнулась и испугалась. Ваша сильная рука придала мне смелости помочь брату, и за это большое спасибо. Но не надо продолжения, пожалуйста». «Хорошо, как знаете», — расстроился Артур. «Значит, и на «ты» мы не переходим». «Нет, простите. Прости, это я случайно. Я постараюсь». Мария вспыхнула, поняв, что дважды обидела того, кто только что дважды помог ей. Но иначе она не могла. Она не хотела давать повод ждать от нее изменения отношений с обычного общения на что-то большее, чем дружба. И, не желая причинить боль молодому человеку потом, она решилась огорчить его сейчас. «Так значит, я тебе не нравлюсь?» Артур отошел на полшага, словно готовясь к удару с ее стороны. «Нет, нравитесь, то есть нравишься», — быстро возразила девушка. «Но это не то, не так. Я думала, мы будем просто друзьями». «Хорошо, все понятно». Голос Артура звучал глухо. «Я не буду надоедать. Спасибо, что поставила на место». «Прости», — еще раз добавила Мария. «Не стоит». До ее дома он дошел, не пытаясь больше сокращать расстояние. Сдержанно попрощался и повернул назад. Мария стояла у калитки и смотрела вслед ему до тех пор, пока он благополучно не прошел переулок. Она решила позвать на помощь в том случае, если парни надумают вернуться и привязаться к Артуру. Проходя переулок, Артур также настороженно оглянулся и вдруг боковым зрением сзади увидел светлое платье девушки, стоявшей у калитки своего дома. Он повернулся всем корпусом и махнул ей на прощание. «Может быть, действительно, она хочет быть другом. Странная девчонка. Неужели такое возможно? Она даже не скрывает, что беспокоится за меня, но бросается прочь, как от чумного, стоит прикоснуться к ней», — подумал Артур и рассердился на странную девушку и на себя за то, что запутался и впервые в жизни услышал от женщины «нет». Никто никогда не говорил ему подобного. И не потому, что он был неотразим. Просто, боясь отказа, мужчина предлагал провести ночь вместе только тем, кто по всем признакам точно не откажет. Да и платил он щедро. А других отношений с женщинами у него не было. Смеркалось. Ильяс собирался выходить на встречу со своей бандой. Сегодня было намечено опустошить квартиру одного крупного предпринимателя в противоположном конце города. Когда-то, много лет назад, он установил в своей квартире сейф, как проболтался один из соседей, а на днях продал свой огромный загородный дом. Наводчики предполагали, что деньги он держит в домашнем сейфе, так как ведет по телефону переговоры о покупке мини-завода. Наводчиком был сосед по подъезду, который давно уже время от времени прослушивал телефон предпринимателя, который не арендовал офиса и не оформлял на себя большинство сделок, чтобы не светиться перед налоговой и не платить налоги. Сегодня вечером хозяин едет на очередную деловую встречу. Квартира будет пустовать. Поэтому Ильяс организовал группу, взяв всех, кто может пригодиться в этом сложном деле, из банды «Хамелеона», у которого арендовал, так сказать, специалиста по сейфам. Хотел взять с собой Щегла, то есть Павла, но тот сейчас был засвечен. С ним опасно общаться. Пришлось брать чужих. Ильяс спокойно проверил свою одежду и необходимые вещи. Взял все, что нужно. Одежда темная, чтобы не привлекать внимания. Он заглянул в щель двери. Мать уже легла спать. Значит, можно идти. Конечно, он мог и не таиться, выходя из дома. Но зачем лишний раз лишать себя алиби, в случае, если придется скрываться? Он легко двинулся к окну. Но как только молодой человек закрыл створку окна за собой, как увидел у ворот человека, Ильяс замер. Неужели слежка? Но нет, человек не скрывается. Он подошел к звонку, собрался нажать на кнопку. Замер. Вновь отошел. Он явно сомневался, звонить или уйти. Силуэт не напоминал никого из знакомых. Ильяс задумался. Взглянул на время. Времени достаточно, чтобы поговорить и лишний раз заручиться свидетелем, что все это время находился дома. Затем положил пистолет и инструмент в траву под окном и вышел из тени. Подойдя к воротам, он без лишних предисловий спросил: «Кто нужен?» «Ильяс дома?» – раздался голос. «Дома?» Ильяс открыл дверь и увидел давнего знакомого, которого не видел уже несколько лет. «Привет!» – протянул тот руку. «Ну, привет!» – откликнулся Ильяс, протягивая руку в ответ. «С чем пожаловал? Знаю, что ты не появишься, пока чего-нибудь не нужно». «Да уж ладно! Типа, сам не такой!» Развязно протянул товарищ. «Похоже, не ждал?» «А кого я буду ждать на ночь глядя?» «Спать ложусь», — ответил Ильяс. «Да уж, спать! Слишком ты правильно одет!» — отозвался тот. «А это не твое дело, как я одеваюсь», — обрезал Ильяс. «Да ладно, ты не обижайся. Дело у меня к тебе. С Хамелеоном надо встретиться». продолжал посетитель. «Не слишком ли ты замахнулся? Хамелеон с меня 3 шкуры сдерет, если я всех с ним знакомить буду». Ильяс оборвал и без того короткий смешок. «С чем пожаловал? Выкладывай». «Моему товарищу деньги нужно забрать. Сумма не очень большая, да просроченная сильно. Можно с процентами брать. Сколько выбьет?» «Парень этот гнида, слизняк. Да и деньги раздобыть может. Квартира у него в престижном районе. Может продать. Занимал под бизнес. Клянется, что прогорел, что бизнес идет плохо. Но ты же знаешь, это мало кого волнует. А моему товарищу нужны деньги. Пацан обещает с зарплаты рассчитываться. Ну кому нужны эти гроши каждый месяц? 2-3 года подряд. Только на сигареты?» «Хорошо, я передам. Оставь свой телефон. Он свяжется с тобой. Но если подставишь, тебе конец, понял?» Глаза Ильяса не предвещали доброго, и это было понятно даже в темноте. «Ладно, я оставлю телефон друга. Только ты обязательно передай», — согласился посетитель. «Пусть хамелеон позвонит как можно быстрее». Ильяс усмехнулся, посмотрел на знакомого. Он не доверял никому. И хамелеон тоже не доверял. Поэтому он ответил. «Не знаю. Хамелеон перезвонит или кто-нибудь из его ребят. А может быть, и первый встречный за оплату позвонит. Но они свяжутся с ним». «Ладно, заметано. Пока», – коротко ответил посетитель и зашагал по улице в темноту. Ильяс вернулся к окну, но в дом возвращаться не стал, побоялся разбудить мать. В последнее время он все меньше ей доверял. Раньше сын всегда был уверен, что мать встанет на его сторону и солжет, если будет нужно, чтобы прикрыть его. Иногда ему казалось, что мать, пытаясь сохранить свою хорошую репутацию, но пользуясь его нечестными деньгами, сидит у него на шее, не задумываясь, что сын все больше погружается в болото. Хотя в последнее время она стала проявлять все большее беспокойство и все чаще спрашивала, где он зарабатывает деньги, чем занимается до поздней ночи с друзьями. Ильяс возмущался контролем, устраивал скандалы, в которых нередко обвинял мать во всех своих неприятностях. Самое сложное было, когда мать устраивала разборки во время ломки, когда он не успевал принять новую дозу. Она словно искала эти моменты. Дозы у продавцов стоили все дороже. Ильясу всегда нужны были деньги. Молча покинул он дом. Привычно отойдя подальше, поймал такси. Не доехав квартала до места встречи, расплатился с родителем и пошел пешком. Он не сказал своему посетителю, что встречается с хамелеоном сегодня. Сегодня редкий случай. Хамелеон сам пошел на квартирную кражу. Срочно потребовались деньги. А достойных дел, так сказать, не подвернулась. На встрече Ильяс отозвал компаньона в сторону и передал суть разговора. Тот остался доволен. «Соображаешь, что не при всех. Я сам решу, с кем идти. Эта работенка по мне, не то что это, непривычная. Если бы не обещанный большой куш, не стал бы даже напрягаться», — ответил хамелеон. — «Послал бы пацанов». «Я рад, что ты решил сам пойти», — ответил Ильяс, но с раздражением подумал. «Лучше бы кого-нибудь послал. У тебя аппетит за 3. Квартиру вскрыли очень быстро. Молодой мальчишка, который у Ильяса при первой встрече вызвал кривую усмешку, работал быстро и ловко. На 3 дверных замка у него ушло чуть больше 3 минут. По ходу он нашел провода сигнализации и осторожно сомкнул их так, чтобы они не зависели от двери. Как только распахнулись двери, банда быстро принялась за дело. Все искали драгоценности и сейф. Работать нужно было быстро, так как могла быть дополнительная сигнализация. На всю работу у них оставалось не больше 5 или 10 минут, так как ближайший опорный пункт был достаточно далеко, если только охрана была от полиции. Этих деталей никто не сумел узнать, а потому приходилось действовать на свой страх и риск. Дело провернули удачно. Предприниматель не хранил деньги от продажи дома в квартире. Но там нашлось еще много ценного и интересного для грабителей. Сейф нашли уже перед выходом, но взломщик вскрыл его так быстро, что можно было подумать, что это сейф его папочки. Ильяс невольно задумался, не слишком ли быстро вскрыты были двери и сейф. Но думать было некогда. Нужно было уносить ноги, так как закопошились соседи, и на улице стало слишком шумно. Когда воры выскочили в подъезд, на нижнем этаже застучали тяжелые шаги полицейских. Они бросились наверх. Сосед-наводчик открыл дверь. Вся компания вбежала в квартиру и затаилась.
1: Сегодня прозвучала 8-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, самого злого и нечестивого царя, который когда-либо был в Израиле, звали Ахав. Его женой была царица Иезавель, родом из языческой страны, в которой люди не поклонялись Господу, но поклонялись каменному идолу Ваалу. Ахав не рассказывал Иезавели о единственном истинном Боге и даже позволил ей поклоняться Ваалу в Израиле. Многие израильтяне отвернулись от Господа Бога и поклонялись этому каменному идолу. Позволит ли Бог своему народу отвернуться от него? Нет. Скажет ли он, как жаль, но я ничего не могу с этим поделать? Нет.

В это время по мраморным ступеням дворца быстро поднимался человек Божий. Он пришел прямо к царю и сурово объявил: «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою! В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Что же это был за человек? Знаете, его звали Илия. Он пришел из маленькой деревни, расположенной на холмах, и был он Божьим посланником. Библия называет его пророком. Объявив царю, что произойдет, он покинул дворец. Весть от Бога была такой: дождя не будет до тех пор, пока не скажет Илия. Не Илия остановил дождь, это сделал Бог. Это может сделать только Бог. Быть может, как-то раз дождь помешал тебе и твоим друзьям пойти в поход. Ты так хотел остановить дождь, но это было невозможно. Однако для Бога ничего невозможного нет. Он может совершать великие дела, которые больше никому не под силу. Он сотворил дождь, поэтому он может повелеть дождю идти или перестать. Теперь Бог остановил дождь, чтобы наказать людей, которые обратились к идолу. Наступила засуха. Конечно, это значило, что погибнет урожай и скоро начнется голод. Царь Ахав и царица Иезавель хотели убить Илию. Как ты думаешь, что теперь произойдет с ним? Да, Бог защитил Илию и указал, куда ему надо идти, чтобы скрыться. «Пойди отсюда, – сказал ему Бог, – и скройся у потока Харафа». Ну вот вопрос, что Илия будет есть и пить? Бог знал ответ и позаботился об этом. Пищу Илии должны были приносить птицы. «Птицы?» – спросите вы. «Да, Бог сказал, я приказал воронам приносить тебе хлеб, и ты можешь пить из потока». Илия сразу же сделал то, что ему повелел Господь. Он скрылся у потока и пил воду из маленького ручья, но очень скоро он проголодался. Хлоп-хлоп-хлоп! Раздался шум птичьих крыльев. К нему летели большие черные птицы, вороны. В клювах они несли мясо и хлеб для Илии. Обычно вороны сами съедают любое мясо, которое им попадается. Поразительно, но это мясо они принесли ему, пророку Илии. Все случилось так, как сказал Бог. Бог совершил еще одно великое дело, которое никто больше не мог сделать. Он сотворил воронов, и он мог повелевать им. Бог может делать это, потому что он обладает большей силой и властью, чем кто-либо еще. Библия говорит: «Твое, Господи, величие, могущество и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое! Твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий». 1 Паралипоменон 29.11. Бог обладает властью над всеми и над всем. Он все сотворил, и воронов тоже. Библия рассказывает нам, как много великих дел совершил Бог. Илия тоже познал, как чуден наш Бог. Каждое утро и каждый вечер воины, посланные своим Создателем Богом, приносили Илии пищу. Каждый день Илия пил из маленького ручья. Каждый день Бог хранил его.

Прошло время. Воды в ручье оставалось все меньше и меньше. Умрет ли Илья от жажды? Нет. Бог позаботился о нем. Бог Илии мог совершать великие дела, чтобы его слуга не погиб. Бог повелел Илии идти в город Сарепту. «Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя», — сказал Бог Илии. Илия пошел в Сарепту, так как он знал, что Бог будет заботиться о нем. Если ты уже доверился Христу, помни, что Бог может творить великие дела для своих детей. Ты можешь доверить ему заботу о себе, даже когда тебе очень тяжело. Если у тебя есть проблемы или ты попал в трудную ситуацию, помни, что для Бога нет ничего слишком трудного. Доверь решение ему, он может совершать великие дела для тебя так же, как он делал это и для Ильи. Путь до Сарепты был длинным и тяжелым, ведь нужно было пройти почти 160 километров. Илья шел пешком, скрываясь от людей, так как царь все еще искал его, но Бог хранил Илью. Когда пророк достиг ворот Сарепты, он увидел женщину, собирающую дрова. Илья обратился к ней. «Пожалуйста, принеси мне попить». Когда женщина повернулась и пошла, чтобы принести воду, Илья крикнул ей вслед: «И принеси мне кусок хлеба, пожалуйста!» Женщина ответила: «Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». Илья сказал: «Не бойся. Вот что говорит Господь, Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Вдова испекла хлеб, она дала лепешку Илии и немного оставила себе и сыну. Вскоре хлеб закончился, и его снова нужно было печь. Но есть ли мука и оливковое масло? Представь, как она подходит к кувшину и медленно переворачивает его. Да, кажется, там что-то еще есть. Она выливает немного масла, заглядывает в катку и видит, что там достаточно муки, чтобы еще спечь и испечь хлеба. Какое чудо! Откуда же взялось оливковое масло и мука? Только Бог мог сделать такое, и он сделал это, чтобы позаботиться об Илии, вдове и ее сыне. Бог и сейчас творит великие дела, чтобы заботиться о своих детях. Если ты любишь Господа Иисуса Христа, помни, что Бог и сегодня тот же. Он может и для тебя совершать великие дела. Если у тебя есть проблема, которую ты не можешь решить, скажи Богу об этом. Если ты находишься в опасности, доверься Богу, и Он сохранит тебя. Возможно, что ты единственный христианин в своей семье и хочешь, чтобы твои папа, мама и братья тоже пришли к познанию Господа. Проси Бога совершить великое. Он может сделать не совсем то, о чем ты просишь. Он может сделать это не сразу, но Он всемогущий Бог, который может совершать невозможное. Богу же все возможно, читаем мы в книге Библии, в Евангелии от Матфея, 19 главе, 26 стихе. Вот почему Илия был в безопасности и под надежной заботой. А как же царь Ахав? Даже теперь он не признавал существование Господа Бога, который посылал и прекращал дождь. Царь, царица и народ по-прежнему шли своим греховным путем, несмотря на великие дела, которые совершал Бог. Сегодня ты узнал о некоторых из них. Ты помнишь о величайшем деле Божьем? У Господа спасение. Спасти мальчика или девочку от греха может только Бог. А спас ли Бог тебя от твоих грехов? Если ты еще не доверился Господу Иисусу, чтобы Он примирил тебя с Богом, пожалуйста, не думай, что ты можешь сделать это сам. Ты не сможешь этого. Ты должен довериться Господу Иисусу Христу. Сделай это сегодня.
Скажи ему в своем сердце, что ты раскаиваешься в том, что был плохим. Поблагодари Господа Иисуса за наказание, которое Он понес за твои грехи, и попроси Его спасти тебя от греха. Если ты сделаешь это сейчас, в тот же момент ты примиришься с Богом. Как это чудесно! Только Бог может сделать это, и Он сделает это для тебя, ибо Бог творит великие дела».

карманные деньги. «Иринка, подожди нас, пожалуйста, мы сейчас придем», – сказала Оля, останавливаясь у школьной столовой. «Мы быстро!» Хитро улыбнувшись, Оля со своей младшей сестренкой Валей скрылась за дверью. Ира поставила портфель возле стенки и стала тоскливо рассматривать спортивную площадку. Не первый раз она уже ждала здесь своих подружек. В такие минуты ей почему-то хотелось плакать, особенно когда девочки выходили из столовой, и от них очень вкусно пахло беляшами или котлетками. «Но где же они берут деньги?» – удивлялась Ира. «У них ведь такая большая семья, такая же, как у нас!» Больше всего Иру смущало то, что девочки скрывают от нее свои покупки и не разрешают ей заходить с ними в столовую. Однажды Ира набралась смелости и спросила: «Девочки, а где вы берете деньги?» «Где?» – засмеялась Оля и лукаво прищурила глаза. «Уметь надо!» – хихикнула Валя. Это еще больше озадачило Иру. «Что же надо уметь, чтобы появились деньги?» «А тебя когда-нибудь посылают в магазин?» – вдруг спросила Валя. «Да, а нас тоже!» И в ее глазах сверкнула лукавинка. Она многозначительно посмотрела на Олю и добавила: «Вот тогда мы и экономим на карманные расходы». «Как это?» – не поняла Ира. Девочки снова рассмеялись. Ире стало очень неловко. Ей на самом деле было непонятно, о чем же говорила Валя. «Ну и недогадливая ты», – упрекнула ее Оля. «Ладно, слушай. Например, тебе сказали купить килограмм колбасы или масла, а ты купить чуть-чуть меньше, ну не 1000 грамм, а 900 грамм. «Мы всегда так делаем», – вставила Валя, «и по чуть-чуть собираем мелочь, пока наберем на что-нибудь вкусненькое». «Девочки, это же обман!» – испуганно сказала Ира. «Ничего это не обман», – в один голос возразили девочки. «Мы всегда покупаем, что нужно, только немножко меньше. Об этом даже никто не догадывается», – добавила Валя. Ира разочарованно смотрела себе под ноги. «Зато мы можем покупать себе все, что хотим», – с достоинством произнесла Оля. «А по-другому где возьмешь деньги?» На перекрестке девочки распрощались. Ира медленно пошла по своей улице, снова и снова вспоминая, что говорили подружки. «Как это они могут так обманывать? Они ведь тоже верующие! Они ходят на собрания и даже поют в детском хоре!» «А может, мне тоже попробовать так экономить?» – неожиданно промелькнула у Иры соблазнительная мысль. Ира почувствовала, как обдало жаром лицо. Она хорошо понимала, что это грех. До вечера Ира не могла забыть разговор с девочками. «А может, это и не страшно?» – говорила она себе. «По крайней мере, Оля с Валей уже не первый раз так делают. Они всегда покупают то, что им хочется, и за это их никто не наказывает». Спать Ира легла, все еще думая о деньгах. Закрыв глаза, она стала представлять себе, какое пирожное купит, когда у нее будут деньги. Ее лицо уже горело от мысли попробовать экономить так, как ее подружки. Несколько дней Иру в магазин не посылали. За покупками ходил старший брат, так что осуществить свое намерение Ира не могла. Но желание иметь свои деньги не покидало ее. В субботу Ира наводила порядок на кухне и вдруг вспомнила, что в верхнем ящике кухонного стола в коробочке всегда лежат деньги. Мама обычно кладет туда сдачу. Иру словно магнитом потянуло к столу. Выдвинув ящик,
Она увидела мелочь и решила взять несколько монет. «Но я же совсем немного, только на одно пирожное!» — успокоила она себя, чувствуя, как дрожат от волнения руки. Так у Иры появились деньги, ворованные. А через несколько дней она вместе с подружками зашла после уроков в столовую. Внутри у нее все трепетало от страха. Ей казалось, что даже продавщица знает, где она взяла эти деньги. Но добродушная женщина, безразлично посчитав мелочь, небрежно бросила ее в кассу и подала Ире белоснежное пирожное. Но вкусное, свежайшее пирожное Ира ела без особого аппетита. Все портили осуждающие мысли. «Воровка! Ты воровка! А воры царство Божие не наследуют!» Глядя на беспечно жующих подружек, Ира принялась успокаивать себя. «Они же делают еще хуже! Они всегда обманывают! А я только один раз взяла немножко мелочи!» Но от этих мыслей Ира не стала радостней. Она съела пирожное, тщательно вытерла губы и без настроения поплелась домой. Во дворе Ира услышала стук лопаты. На огороде кто-то копал яму. «Неужели папа приехал?» – ёкнуло ее сердце, и краска стыда снова покрыла лицо. Ира тихонечко зашла за угол дома и увидела, что из ямы, которую перед поездкой папа начал рыть для слива воды, вылетает глина. «Кто же там работает?» – разбирала Иру любопытство. Она сняла ранец, положила его на крылечко и побежала к яме. Только она наклонилась, чтобы заглянуть в яму, как почувствовала сильный удар в лоб и острую боль. Ира вскрикнула и закрыла лицо руками. Из ямы в одно мгновение выскочила Люба, старшая сестра. «Ира, да как ты здесь оказалась? Я же тебя совсем не видела!» Испуганно схватив сестренку за руку, она быстро повела ее в дом. Ира плакала. Из рассеченной брови лилась кровь. Весь дом всполошился. Дети окружили Иру и жалобно вздыхали. А мама быстро обработала рану, перевязала голову и уложила Иру в постель. В доме сразу стало тихо, необыкновенно тихо. «Постарайся уснуть», – посоветовала мама Ире и увела малышей в другую комнату. Но Ира никак не могла уснуть. Она слышала, как мама говорила детям, что через этот случай Господь хочет им что-то сказать. И они должны понять, что же именно. Ира все еще ощущала во рту сладкий вкус пирожного. Он напоминал ей об украденных деньгах. Ира точно знала, что Господь не кого-то другого, а лично ее останавливает, чтобы она покаялась в своем грехе. Она начала молиться, просить у Бога прощения. Но на сердце не становилось легче. Ира понимала, что в первую очередь нужно сознаться маме в воровстве и попросить у нее прощения. От этой мысли ей становилось так стыдно, что, казалось, голова начинает болеть сильнее. Разговор в соседней комнате затих. Мама молилась с детьми за Иру,

сказала она, — «и хочу, чтобы ты навсегда запомнила этот урок. Нельзя давать место в сердце греховным мыслям. Ты была в очень опасном состоянии, и хорошо, что Господь остановил тебя. А если бы этой беды не случилось, ты бы продолжала грешить. Греховные мысли нужно сразу осуждать и прогонять от себя. Вспомни, что тебе было вначале страшно даже подумать, чтобы нечестным путем сэкономить деньги. Но ты не осудила эту греховную мысль, не прогнала ее из своего сердца, и она привела тебя к воровству. А нужно было в самом начале помолиться об этом, рассказать об искушении мне или папе, и Господь дал бы тебе силы победить. Давай теперь помолимся, чтобы Иисус очистил твое сердечко и исцелил твою рану. Друзья, не пытайтесь делать ничего, что нужно скрывать или прятать, ведь Бог предупреждает, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Дорогой друг, а хочешь ли ты, чтобы все твои поступки отличались мудростью? Если ты желаешь этого, подумай о том, что говорит Бог через Библию. Нет на свете никого мудрее Бога, и Он готов научить тебя своей мудрости. Но чтобы научиться Его мудрости, нужно не только размышлять над словами Библии, важно применять их. Если мы пожелаем применять прочитанные отрывки из Библии, тогда для нас станет важно, что же такое страх Господен. Соломон объясняет эти слова достаточно ясно. Страх Господен – ненавидеть зло. Это значит, что наше решение будет более верным, если мы от души будем желать добра и себе, и ближним, и от души возненавидим зло во всех его проявлениях, если будем углубляться в познании всего святого. Да благословит вас в этом Господь!

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем изучение еще одного новозаветного произведения — первого послания к Тимофею. Приступая к изучению этого послания, мы с вами познакомимся с новой для нас категорией новозаветных произведений, также принадлежащих перу апостола Павла. Сегодня мы начнем изучение так называемых пасторских посланий апостола Павла. В Новом Завете мы находим три таких послания, которые, как мы выясним далее, неразрывным образом связаны друг с другом. Я говорю сейчас о первом и втором посланиях к Тимофею, а также о послании апостола Павла к Титу. Пасторскими посланиями они называются потому, что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей. Вы можете убедиться, что эти пасторские послания значительно отличаются, к примеру, от послания к Ефесянам. В послании к Ефесянам Павел говорит о церкви как о сообществе верующих, которые пребывают во Христе. А также он говорит о том славном и чудесном положении, которого удостоилась Божья Церковь в великом Божьем плане. Истинная церковь, которая еще называется невидимой церковью, состоит из всех верующих, принадлежащих к телу Христа. Но эта невидимая церковь проявляет себя на этой земле видимым образом, через конкретные поместные собрания. Дело в том, друзья, что если мы установим на каком-то здании колокольню или украсим это здание крестом, если мы поставим в центре зала кафедру и устроим на балконе место для хора, все это никоим образом не будет означать, что у нас появилась церковь. По крайней мере, это не будет являться церковью, если говорить о церкви в новозаветном значении данного понятия. Для того, чтобы существовала церковь, ее должны отличать совершенно определенные характерные признаки. В свое время я написал книгу под названием «Духовные приметы видимой церкви». В этой книге я объясняю, что поместная церковь должна особым образом проявлять себя в окружающем ее мире, если она хочет соответствовать требованиям, которые предъявляет к церкви сам Господь Иисус Христос. Три пасторских послания, которые нам предстоит изучать в ближайших лекциях, были адресованы двум молодым проповедникам — Тимофею и Титу, которые работали вместе с Павлом. Эти двое являлись частью духовного плода апостола Павла. Иными словами, Тит и Тимофей пришли ко Христу через служение самого апостола. Мы знаем, что эти люди были верными помощниками и соратниками Павла, поэтому не случайно, что в своих посланиях к ним апостол дает наставление относительно работы поместных церквей. Во всех пасторских посланиях апостол Павел неизменно говорит о двух вещах – о вероучении церкви, а также о ее практической жизни. Дело в том, что изнутри любую церковь обязательно должна отличать правильная доктрина и правильное поклонение, а для внешнего мира жизнь церкви должна обязательно демонстрировать добрые дела. Поклонение и вероучение — это внутренняя жизнь церкви, а дела — это ее внешняя жизнь. Именно так церковь должна проявлять себя в мире. Павел обсуждает эти две темы в каждом из трех пасторских посланий. Например, в первом послании к Тимофею, в первой главе, идет речь о вере церкви. Во второй главе говорится о порядке в поместной общине, а третья глава посвящена служителям церкви. В четвертой главе рассказывается об отступничестве, которое угрожает Божьей церкви, а в пятой и шестой главах говорится об обязанностях служителей. Во втором послании к Тимофею в первой главе апостол Павел говорит о скорбях, постигающих церковь. А во второй главе речь идет о деятельности церкви. Ну, а третья и четвертая главы посвящены, соответственно, отступничеству и верности Божьей церкви.
В послании к Титу мы встречаем те же самые темы. Первая глава говорит о порядке в церкви, вторая глава рассказывает о вероучении, а в третьей главе идет разговор о добрых делах по местной церкви. Итак, говоря о внутренней жизни церкви, мы в первую очередь обращаем внимание на ее вероучение, а внешняя жизнь церкви — это ее конкретные дела, ее служение. Внутри — учение, снаружи — дела. Сегодня невидимая Божья Церковь проявляет себя видимым образом в конкретных поместных собраниях. Обычно любая современная церковь первым делом начинает строить или как-то иначе приобретать себе какое-то здание или помещение. Однако во времена Павла у верующих не было ни специальных зданий, ни каких-либо особых помещений. Собственно, им и не нужны были никакие помещения, потому что они не считали, что церковь — это здание. В те времена верующие, как правило, собирались в обычных домах друг друга, а также в общественных местах. Мы знаем, что в Эфесе Павел использовал, а вероятнее всего арендовал, школу тирана. Я думаю, что Павел ежедневно использовал это помещение в часы традиционного в тех местах полуденного отдыха. И люди собирались отовсюду, чтобы послушать проповеди апостола. Эти ежедневные встречи можно было бы называть поместным собранием, которое в конце концов превратилось в поместную церковь города Эфеса. Любая поместная церковь состоит из верующих, которые являются членами тела Христа. А для того, чтобы эти члены имели возможность правильно функционировать, им необходимо правильное руководство. Кто-то должен быть назначен, чтобы подметать пол, а кто-то обязан заботиться о разжигании печи, если таковая имеется в здании церкви. В самой первой церкви, где я удостоился чести нести служение, мне самому время от времени приходилось подметать пол. Это была совсем маленькая сельская община. А еще там было принято, что первый, кто приходил туда в воскресенье, должен был разжечь печь. Я всегда старался прийти чуточку позднее, но все равно примерно в половине случаев именно мне приходилось зажигать огонь. Однако даже эти незначительные дела очень важны. Также прекрасно, когда в церкви есть хор, но кто-то должен руководить этим хором. В этих пасторских посланиях Павел пишет, что для обеспечения порядка в церкви очень большое значение имеет наличие служителей. В церкви должны быть служители, и они обязаны соответствовать определенным требованиям. В церкви должен быть порядок, дабы она могла достойным образом проявлять себя в окружающем ее мире посредством своих добрых дел. К сожалению, во многих сегодняшних поместных общинах это недостижимый идеал, потому что поместная церковь далеко не всегда проявляет себя так, как она должна это делать. В современном христианстве существуют три модели церковного устройства. Причем следует сказать, что эти три модели управления церковью, которые используются сегодня самыми крупными церковными группами, были взяты именно из этих пасторских посланий Павла. Интересно, что в прошлом ничто не вызывало столько разногласий между церквями, как этот вопрос об устройстве и управлении церковью, то есть вопрос о том, как именно должна функционировать поместная община. Благодаря этим пасторским посланиям в христианстве существуют три формы церковного управления. Я лично не могу понять, как на основании одних и тех же произведений можно было прийти к трем совершенно разным и противоположным друг другу формам управления. Однако факт остается фактом. Это произошло. Во-первых, существует так называемая епископальная форма управления,
когда один человек, или в крайнем случае несколько человек, возглавляют церковь и управляют всеми ее делами. В римско-католической церкви такого руководителя называют папой. В других церквях этот руководитель называется архиепископом. А если есть несколько лидеров, то их именуют епископами. Кроме римско-католической церкви, епископальному стилю руководства следует также англиканская церковь и некоторые другие церковные группы. В этом случае церковь находится под управлением группы людей, которые стоят на самом верху и находятся вне поместной церкви. Другая форма организации церкви называется пресвитерианской или представительской формой управления. В этом случае поместные церкви избирают из своей среды определенных людей, которые называются диаконами или старейшинами. Эти люди становятся служителями церкви, и управление работой поместной церкви находится в их руках. К сожалению, чаще всего такие поместные церкви объединены какой-то большой организацией, которая стоит над поместными общинами и тем самым может контролировать деятельность таких общин извне. Третий тип церковного управления представляет собой прямую противоположность епископальной структуре и называется конгрегациональным управлением. Примеры такого устройства мы видим в баптистских церквях. Именно простые члены церкви отвечают за принимаемые решения и действительно управляют всем происходящим. Вся церковь голосует за принятие новых членов, равно как и за все остальные вопросы, касающиеся деятельности этой поместной общины. Возможно, что вы недоумеваете, как на основании тех же самых наставлений, данных Павлом в этих трех апостольских посланиях, могли возникнуть эти три совершенно противоположные друг другу формы церковного управления. Но объяснение очень простое. Те же самые слова апостола были по-разному истолкованы разными группами. В ходе нашего изучения этих трех пасторских посланий я постараюсь затронуть эти различные толкования. Интересно, что в прошлом все три формы церковного устройства продемонстрировали себя не только работоспособными, но и весьма эффективными. Однако в последние годы для всех трех моделей управления настали плохие времена. Сегодня создается впечатление, что ни одна из этих моделей не работает так, как это было в прошлом. У меня есть возможность беседовать с верующими, принадлежащими к церквям, в которых используются самые различные стили руководства. И все эти верующие в один голос заявляют, что в их общинах существуют внутренние раздоры, распри и разногласия. В чем же кроется корень проблемы? Почему существующие ныне модели церковного управления не работают так, как они должны были бы работать? Что ж, я попробую изложить свое понимание этой проблемы. При этом я надеюсь, что мои слушатели поймут меня правильно, поскольку я осознаю свою неспособность выразить все это так, как мне хотелось бы это сделать. Дело в том, друзья, что, по моему мнению, в этих пасторских посланиях апостол говорит, что конкретная форма управления церковью, сколь бы важной она ни являлась, не столь существенна по сравнению с морально-нравственными качествами и характером людей, занимающих эти должности. Эти послания представляют нам определенные формальные требования, которые предъявляются к Божьим служителям. Это такие требования, как трезвость, наличие одной жены и так далее. Эти требования очень важны, хотя и подвергаются активному обсуждению в поместных церквях. Однако, на мой взгляд, есть несколько куда более важных требований, хотя за все 40 лет моего пасторского служения я никогда не слышал обсуждений данного вопроса.
Я говорю сейчас о самых основополагающих требованиях к церковным служителям. В своих пасторских посланиях Павел пытается донести до нас, что люди, становящиеся служителями, должны быть в первую очередь духовными людьми. Дело в том, что никакая система не сможет функционировать нормально, если те люди, которые наделены властью и полномочиями, не являются правильными и достойными людьми. А если они таковыми не являются, тогда никакая система, будь то конгрегациональная, епископальная или пресвитерианская, не будет работоспособной. В этом, друзья мои, и состоит главная проблема. Эта проблема очень остро стоит сегодня в современной политике, а также эта проблема выходит на передний план в церкви. Когда мы выбираем какого-то человека на определенную должность, он, конечно же, должен быть настоящим профессионалом своего дела, а также обязан обладать качествами лидера. Я не сомневаюсь, что все это действительно достойные и обоснованные требования. Однако мы должны также удостовериться, что этот человек является подлинно духовным человеком. В своих пасторских посланиях Павел много говорит о двух качествах духовного служителя. Во-первых, он должен быть человеком веры. А во-вторых, его поступками и действиями должна руководить любовь. А если эти две черты в его жизни отсутствуют, тогда данный служитель не сможет быть эффективным в своей церкви, независимо от того, какими бы замечательными способностями он ни обладал. Ну а если сформулировать это еще проще, то можно сказать, что власть, которой обладает служитель, на самом деле вовсе не является его властью. Когда человек становится старейшиной, епископом или диаконом церкви, он вполне может испытывать чувство гордости по поводу власти, полученной вместе с этой должностью. Однако Павел говорит, что на самом деле этот служитель вовсе не имеет власти. «Что же это значит?» — спросите вы. Дело в том, что Христос является главой церкви, а Святой Дух — это тот, кто руководит церковью и ведет ее в нужном направлении. Поэтому служители ни при каких обстоятельствах не должны пытаться навязать или утвердить свою собственную волю. Любой служитель обязан определить, в чем состоит воля Бога, и следовать ей. Как раз это и означает, что служитель является человеком веры. А также служителям должна двигать любовь. Конечно, это вовсе не означает, что он должен становиться беззубым человекоугодником, который во всех обстоятельствах стремится понравиться или угодить всем людям без исключения. Служитель должен исполнять волю Христа в своей церкви. Его задача состоит в том, чтобы Христос являлся главой его общины. Знаете, друзья мои, сколько времени я потратил на заседаниях всевозможных советов и комитетов, обсуждая какие-то мелочи, которые не имели абсолютно никакого отношения к духовному благосостоянию церкви. Как правило, все это касалось личных убеждений или амбиций каких-то упрямых плотских служителей, которые почему-то считали себя духовными людьми. Обычно такие люди понятия не имеют о том, что их задача — воплощать волю Христа. Более того, они никогда не искали воли Христа, ибо все, что их когда-либо заботило — это стремление послужить своей собственной персоне, потому что свою собственную волю они считают самой главной и самой правильной. Но, друзья мои, сегодня Христос является главой поместной церкви. Он Господь, а это означает, что Он является самым главным. В свое время Господь Иисус говорил: «Вы
называете меня Господи, Господи, а заповеди моих не исполняете». Множество людей в церкви называет его сегодня Господом, но они совершенно не следуют его воле. Однако являться служителем в церкви означает, что вы воплощаете и исполняете волю Христа, его заповеди и его желания. Он является главой поместной церкви, и именно это чрезвычайно нужно всем нам сегодня. Поэтому я не собираюсь ни с кем спорить о том, какая модель управления должна быть в церкви. Если вы считаете свою форму устройства церкви самой правильной, прекрасно. Живите в соответствии с устройством своей церкви. Но любая форма управления будет действенной только в том случае, если бразды управления находятся в руках правильных и достойных людей. И наоборот, любая структура церкви будет неработоспособной, независимо от того, к какому типу управления она относится, если власть находится в руках недостойных людей. Именно это, на мой взгляд, и является основной темой первого послания к Тимофею. В целом, это послание посвящено всей работе поместной церкви. Однако главное внимание апостол обращает на характер и нравственные качества ее лидеров, которые и будут определять, действительно ли эта церковь является церковью Господа Иисуса Христа. Действительно ли она жива и стоит на правильных евангельских позициях? Друзья мои, постарайтесь за время, оставшееся до нашей следующей встречи, оценить деятельность своей поместной общины в свете вышесказанного. Ну а мы с вами приступим к изучению текста этого послания в нашей следующей лекции. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: Проза. Жанна Вакульская. Первое свидание. Тили-тили тесто, жених и невеста. Стоя на безопасном расстоянии, Милана начала передразнивать прихорашивающегося перед зеркалом старшего брата. «А ну, брысь отсюда! Кому сказал?» Но на Милану это не произвело никакого эффекта, и она продолжала кривляться до тех пор, пока Никита не запустил в нее диванной подушкой.
3: «Деда, а Никитос дерется!»
2: Николай Петрович, до этого момента мирно дремавший в своем кресле, поправил сползшие на кончик носа очки и притворно строго заворчал. «Ни днем, ни ночью от вас нет покоя. Чего опять не поделили?»
3: «Никитос меня подушку бросил».
2: «А чего она дразнится?» — воскликнул появившийся в дверном проеме Никита.
3: «А ты на свидание к Таньке собираешься?»
2: И Милана, спрятавшись за дедовым креслом, показала брату язык.
3: «А ну, цыц оба! Брейк, я сказал!»
2: Стукнув палкой по полу, Николай Петрович остановил готовую вновь вспыхнуть ссору. «Во-первых, Милана, прекрати называть брата Никитос. Это некрасиво. А во-вторых, прекрати его дразнить. А то можно подумать, тебе просто завидно, что брат идет на свидание».
3: «Вот еще! Было бы чему завидовать. Свидание. Да кому нужны эти свидания? Сплошные сюси-пуси и охи-вздохи».
2: «Ну, не скажи», — заулыбался Николай Петрович. «Свидание — дело нужное. Особенно, если с правильным человеком».
3: «Ты что, тоже на свиданки ходил?» — сделала удивленные глаза Милана. «Ты же старый уже».
2: «Ну, старым, положим, я не всегда был. Были и мы рысаками когда-то», — рассмеялся Николай Петрович и, обратившись к внуку, спросил. «А какая Таня? Лисовских, что ли, дочка? Надо же, как время летит!»
4: «Нет, не Лисовских», — сразу нахмурившись, ответил внук. «По-вашему, можно только с девчонками из церкви встречаться? А они все скучные, ограниченные какие-то».
3: «Он в Петренко Таньку влюбился», — вставила свои 5 копеек Милана.
2: «Петренко Таня, чтобы вы знали, — защищался Никита, — самая красивая девочка в школе и самая веселая». «Красота — вещь приходящая», — заметил Николай Петрович. «Да и веселым в жизни не всегда удается быть. А вот верность, забота, доброта...»
3: «Верность? Тоже мне скажете?» Милана махнула рукой. «Да Танька это уже с кем только не встречалась. И с Витькой Ворониным, и с Пашкой Земцовым. А с тобой, Никитос, она только из-за контрольной по физике встретиться согласилась».
2: «А ты откуда знаешь?» — обескураженно спросил Никита.
3: «Да уж знаю. Слышала, как она с Юлькой откровенничала в коридоре».
2: «Жаль, если так», — снова вступил в разговор Николай Петрович. «Девочку эту жаль. Трудно ей в жизни придется. А тебе, Никитка, хоть ты и не просил, дам совет. Не спеши. Дождись встречи со своей суженой. Не разменивайся на чужое».
4: «Легко тебе, дедушка, говорить. Вы с бабушкой уже 50 лет вместе. В ваши времена все проще было. На кого родители укажут, на том и женились».
2: «Эка ты загнул, мил человек. Мне же не 150 лет от роду. При крепостном праве я не жил. Во времена моей молодости мы тоже сами себе подруг выбирали. И я, прежде чем бабушку вашу встретил, накуролесил немало. Но вот увидел ее и сразу понял — моя».
3: «Дедуля, а расскажи про свое первое свидание».
2: Милана умоляюще сложила руки.
3: Они с Никитой очень любили, когда дед вспоминал что-нибудь из прошлого.
4: «Первое свидание». Николай Петрович задумался на минуту, а потом, очевидно, приняв какое-то решение, произнес: «Ну хорошо, расскажу я вам про первое и самое важное в моей жизни свидание. Было это в 76-м году».
3: «Прошлого века?» — поинтересовалась Милана.
4: «Ну да, прошлого века», — улыбнулся Николай Петрович. «Так вот, было мне тогда на пару лет больше, чем сейчас Никитке. Я только школу окончил и поступил в институт. Учеба давалась мне легко. К тому же я неплохо играл на гитаре, поэтому во всех институтских мероприятиях участвовал. Вскоре выдвинули меня в комитет комсомола нашего факультета, чему я, честно говоря, очень обрадовался. Ведь это давало массу, как теперь говорят, бонусов. Можно было договориться и домой съездить на пару деньков, с преподавателями вопросы порешать в случае нужды. А в будущем это сулило распределение на хорошую работу. Обязанности в комитете меня особо не напрягали. На заседаниях привычно ругали западных империалистов, поддерживали борьбу за освобождение рабочего класса, осуждали чуждые элементы, тех, кто своим поведением чернил светлый образ советского человека, строителя коммунизма. А после заседаний мы отправлялись в ближайшую забегаловку или же прямо на месте закрывали от посторонних глаз дверь на ключ, чтобы под нехитрую закуску принять на грудь граммов по 150 водочки или дешевого вина, именуемого в народе «барматухой».
3: «Дед, ты так иронично об этом говоришь, а многие сегодня те времена чуть ли не золотым веком считают. Рассказывают, как хорошо они раньше жили, какие дружные, отзывчивые люди тогда были», не удержавшись, прокомментировал Никита.
4: «Понимаешь, Никита, человеку свойственно идеализировать прошлое. И материальный достаток здесь не играет большой роли. А вот насчет доброты и отзывчивости скажу так. Они не от политической системы зависят, а от самого человека. Во всех странах есть добрые, отзывчивые люди, готовые рисковать жизнью ради других. И есть свои подлецы и негодяи. Так вот, однажды вызывают нас в комитет комсомола. Дело было весной, как раз в канун Пасхи. Когда все собрались, в кабинет вошел представительный мужчина в темном костюме. Сразу стало понятно, что он из органов. «Ребят, вы все комсомольцы, а значит, передовой отряд советской молодежи», — обратился он к нам, как тогда было принято. «Нужна ваша помощь».
3: «Шпиона ловить будем?» — хихикнул кто-то.
4: «Можно и так сказать», — с серьезным видом продолжил товарищ. «Наверное, вы знаете, что скоро в церквах будут отмечать Пасху. Конечно, это интересует в основном отсталых стариков. Но есть группа лиц, которая, поддавшись влиянию западных радиопроповедников, хочет втянуть в религиозные сети некоторых ребят из нашей молодежи».
3: «А мы-то что можем сделать?» — удивились комсомольцы. «Атеистические лекции у нас читаются регулярно».
4: Обведя холодным взглядом присутствующих, чекист закончил свою мысль. «По имеющимся данным, утром на Пасху в лесу, за городом, состоится подпольное религиозное собрание, на котором с помощью гипноза и других опасных действий сектантские проповедники будут одурманивать молодежь, чтобы сделать из них богомольцев. Ваша задача – помочь милиции разогнать этот шабаш. Назначаю сбор комсомольского актива на 9:00 в воскресенье около института. Попрошу без опозданий. Автобус ждать никого не будет». Хоть и хотелось в выходной день подольше поваляться в постели, утром в воскресенье мы все, нацепив на руки красные повязки дружинников, с шутками и прибаутками заняли свои места в автобусе. День был довольно холодным, поэтому, прибыв на место, И, ожидая запаздывающую милицию, мы начали согреваться водкой, закусывая ее крашенными яйцами и колбасой. Позже, получив инструктаж от милиционеров, мы бесшумно стали окружать место сборища штунды. На небольшой лесной полянке собрались около 50 молодых людей. Мы ожидали увидеть каких-то отвратительных злодеев, но люди, собравшиеся там, все как один были с радостными светлыми лицами, опрятно одетые и трезвые. Они негромко пели какую-то песню, так как находились на некотором расстоянии, слышно было плохо. Я смог разобрать только несколько слов. На далеком холме символ позора, лучший грешников друг. Укрывшись за деревьями, мы ждали приказа. Милиционерам необходимо было время, чтобы сделать нужное количество снимков. Они потом станут доказательствами в суде. Тем временем на середину поляны вышел верующий парень. Никаких опытных агитаторов, пытающихся соблазнить молодежь, мы не увидели. Похоже, все эти парни и девчонки пришли сюда добровольно. «Дорогие братья и сестры!» — громко обратился проповедник к присутствующим. «Я хочу напомнить вам о великом и радостном событии, которое произошло почти 2000 лет назад, но которое и сегодня важно для каждого из нас. Наши сердца ликуют. Христос воскрес! Воистину воскрес!» — в один голос ответили молодые люди. «Сегодня нам приходится собираться тайком, потому что слуги Антихриста не хотят установления на земле Божьего царства мира, добра и любви. Нас гонят, но это для нас неудивительно, ведь гнали и Христа. Нас бросают в тюрьмы, но так поступали и с апостолами. Однако мы не унываем и не отчаиваемся, ведь наш Господь Иисус Христос обещал, что никогда нас не покинет, всегда поддержит и укрепит, а в последний день своею рукою отрет с наших глаз всякую слезу. Я уверен, Он и сейчас здесь, среди нас». «Да, да, Он здесь!» — неслось со всех сторон. После этих слов я, и не только я, невольно начал оглядываться по сторонам, пытаясь разглядеть того, кого почему-то видели все эти люди. И тут началась облава. «Всем оставаться на местах! Вы арестованы!» Будто собачий лай послышались приказы в мегафон милицейского начальника. «Бегите, братья и сестры!» — закричал проповедник, которому заламывали руки двое здоровенных дружинников. «Но куда тут убежишь, когда лес наводнен серыми милицейскими мундирами и красными повязками?» Верующих хватали, били резиновыми дубинками, кулаками, ногами. Кровь окрасила лесную поляну. Меня поразило, что эти люди, которых словно диких зверей загоняли в лесу, не сопротивлялись, а только пытались собою прикрыть друг друга. Не было даже неизбежного, казалось бы, в таких случаях мата. Поваленные на землю, избитые, обращаясь к своим обидчикам, христиане твердили: «Господь да помилует вас! Не ведаете, что творите!» И это было страшнее, чем если бы они сопротивлялись или плевали нам в лицо. И вдруг, посреди этого ужаса и всеобщего шума, раздался звонкий девичий голос. Кто-то из молодых сестер уверенно запел: «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет Он дать. Как же приятно им обладать!» Как она пела! Маленькая, хрупкая, посреди столпившихся жестоких богоборцев верующая девушка стояла, глядя в небеса. Я не мог оторвать от нее глаз. «Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем!» В
3: Все больше и больше голосов присоединялись к пению этой девушки. Эти молодые люди казались мне ангелами. «Молчать! Приказываю замолчать!» — лаял мегафон. Но голоса только крепли. Они продолжали звучать даже тогда, когда верующих людей втолкнули в милицейские автобусы и повезли прочь. «Вот штунды упертые, вечно с ними проблемы. Руку все об них разбил, а они, знай себе, поют», — обращаясь ко мне, сказал один парень, тоже добровольный помощник милиции, учившийся, кажется, на механическом факультете. А перед моими глазами все еще стояла та девушка. «Это и была наша бабушка?» — восхищенно спросила Милана.
4: «Нет, это была тетя Аня Лисовенко».
5: «Ничего не пойму», — развел руками Никита. «Ты же про свое первое свидание хотел нам рассказать».
3: «Так я и рассказал».
5: «Но ведь с бабушкой ты тогда не встретился?»
3: «Нет, мы с ней через полгода познакомились, когда я уже крещение по вере принял».
5: «Тогда это вовсе никакое не свидание», — фыркнул Никита.
3: «Свидание? Да еще какое! Ведь это была моя первая встреча с Господом Иисусом. Самое лучшее, что может произойти в жизни человека. Если и ты пригласишь Его в свое сердце, Он тебе поможет решить все другие важные вопросы, в том числе и найти спутницу жизни».
1: Письмо с вопросом. Христианские компьютерные игры. Вопрос. Как вы относитесь к христианским компьютерным играм, ориентированным на изучение Писания и освоение библейских историй детьми в игровой форме, на смартфонах, планшетах и так далее? Ваше отношение к играм как части занятий с детьми в воскресной школе? Видите ли вы разницу между этими двумя методами, направленными на привлечение детей и подростков к изучению библейских истин? На вопрос отвечает Юрий Сипко. Интересный вопрос, актуальный. Компьютеры вошли в нашу жизнь неожиданно и стремительно. Захват тотальный. Наука, развлечения, бизнес и образование, медицина и транспорт — нет сферы, в которой бы компьютер не захватил ключевые посты. Виной тому интернет. Литература, искусство, музыка – все это сегодня в интернете. Библия и комментарии святых книг стали доступны каждому именно с приходом интернета. Отвечая на ваш вопрос, я оставлю за скобками всю бездну возможностей, которые предоставляет интернет сегодня и молодым, и пожилым, и детям, и молодежи. Поговорим о святом. Итак, первое. Компьютерные игры, ориентированные на освоение библейских историй, то есть фактически на освоение содержания Библии, да или нет? Мой ответ – да. Безусловно, контроль родителей и наставникам при этом обязателен. Но да, эффект здесь тройной. Во-первых, дети в подавляющем большинстве имеют смартфоны и увлеченно с их помощью общаются. Сегодня обладание смартфоном – норма. Отсутствие смартфона – повод к подозрению, унижению. Комплекс неполноценности формируется из мелочей, но преследует всю жизнь. Второе преимущество. Уж коль смартфоны – явление массовое, то неизбежны массовые поражения продукции интернета. Ведь дети больше взрослых подвержены страсти хватать самое доступное, самое популярное, самое развлекательное, что не требует напряжения ума, не помогает развивать критическое мышление. Поражение неизбежно. Массовое сознание поглощает индивидуальность, лишает ребенка способности критически мыслить. Тихо сидящий со смартфоном в руках – вот идеал ребенка и для учителя, и для родителя. Но эта тишина опасна. Завтра из этой тишины выползет неспособный к жизни взрослый ребенок, который только умеет что играть в компьютерные игры. Здесь-то как раз и важно, во-первых, создавать компьютерные игры, помогающие изучать Писание, во-вторых, прививать детям умение осваивать эти развивающие игры. И родители, и учителя должны контролировать такие увлечения и помогать детям, задавая вопросы, оценивая результаты и поощряя к изучению Библии. Развивать ум, ставить серьезные вопросы и, кроме того, не забывать давать задания, связанные с физическими нагрузками. Третье преимущество заключается в том, что ребенок, находящийся в церкви и занимающийся обучением с помощью компьютерных игр, является самым образованным среди сверстников, ведь он знает Библию. А такое знание никто и нигде не может обрести, как только в церкви. Знание Библии делает его вооруженным против любого нападения, хоть со стороны религии, хоть со стороны власти. Ребенок знает Библию, он знает историю мира из Откровения Божьего. Он свободен от власти лжи. В свое время мультфильм «Суперкнига» стал таким эффективным обучающим материалом, увлекшим детей и взрослых в мир Библии. «Суперкнига» сделала Библию интересной, познавательной, открыла имя Бога нашему постатеистическому обществу. Считаю, что в церковных воскресных школах должны быть компьютерные игры, конечно, соответствующего содержания. Известно, что игровая форма подачи учебного материала наиболее способствует его усвоению. А ведь главная задача воскресной школы – дать детям знания о Библии, привить интерес к Священному Писанию. Замечу, что современное общество во всем мире переходит на дистанционную форму обучения, то есть обучение с помощью интернета. Навыки, полученные в воскресной школе, завтра будут востребованы в получении высшего образования. В каждом дне, в каждом деле снова и снова будет возникать необходимость пользоваться интернетом для решения самых простых вопросов. В таком случае дети будут учиться работать с компьютером, осваивать его возможности под контролем взрослого, что само по себе чрезвычайно важно. Это обучение детей контролю над безграничными возможностями. Нажатие кнопки, и ты в бесконечной паутине. Интересно, завлекательно, но есть паук, который ожидает жертву. Будь осторожен. Учись контролировать свои желания. Учись отличать нужное от опасного. Даже сама возможность обучаться с помощью компьютера в воскресной школе может стать очень сильным и важным занятием, направленным на формирование характера подростков и молодежи. Такая возможность остановит мальчишек, стремящихся убежать из воскресной школы под любым предлогом. Ведь скучное чтение книжек и показ картинок сегодня не интересен даже детям дошкольного возраста, что уж говорить о подростках. Компьютер и интернет – не продукт дьявола. Это продукт человека, его ума, его страстного желания познавать мир, созданный Богом. Это, по сути, исполнение Божьего повеления. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Обладайте! Научить детей обладать – важнейшая задача семьи и церкви. Именно так наши дети научатся великой истине и освоят важнейшую духовную дисциплину. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной» – 1 Коринфянам 6:12. «Вы обладайте, но ничто не должно обладать вами».
6: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не бесчинствует. Многие христиане могут подумать: да, иногда у меня не хватает долготерпения, иногда завидую, гордость время от времени проявляется, но в одном я уверен, я не бесчинствую. Бесчинство у нас обычно ассоциируется с буйством, скандалом и хулиганством. Но что означает «бесчинство» в греческом тексте Нового Завета? Русскими буквами это слово можно записать так – «асхеменео». Слово «схема» нам хорошо знакомо. Перед ним стоит «а», что соответствует нашей приставке «не». Условно говоря, получается «не по схеме» или «нарушение Божьих стандартов в отношениях между людьми». И это затрагивает практически

окружающих, их нуждах и чувствах. Коринфские христиане нередко поступали бесчинно. Это проявлялось даже во время вечери Господней. Всякий спешит прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. И многое другое в их церкви делалось неправильно, бесчинно, противоположно тому, чему учил апостол Павел. Только все должно быть благопристойно и как подобает. Любовь — это нечто гораздо большее, чем простая любезность, внимательность и тактичность в отношениях между людьми. Бестактность со стороны христиан может оттолкнуть человека от Христа, прежде чем у него появится шанс услышать благую весть. Сам проповедник истины может оказаться преградой на пути к ней. Когда люди не видят в нас кротости и снисхождения Христова, значительно уменьшается шанс того, что они примут Евангелие. Однажды в миссионерской поездке я рассказывал о Христе одной старице во дворе ее дома. Она очень внимательно слушала, участливо кивала головой. Когда я уже приближался к теме покаяния, она вдруг сказала, что больше слушать не сможет, так как на плите у нее готовится обед, и она боится, что он подгорит. Мне стало досадно, что в такой важный момент она собралась уходить, и я вдруг сказал: «Лучше пусть обед сгорит на плите, чем вы в аду». Хотя смысл этих слов был правильным, и я сказал их, по сути, из любви к ней, мне не хватило уважительности и тактичности. И это тогда оттолкнуло старицу. Я поступил бесчинно, нарушив Божьи стандарты общения со старшими, ведь написано: «Старца не укоряй, но увещай, как отца, старец, как матерей». Как важно, чтобы мы постоянно проверяли себя, не бесчинствуем ли мы в семье, в церкви, в окружающем мире, нарушая Божьи заповеди и установления. Господи, помоги нам любить ближнего настоящей любовью, которая не бесчинствует.

Очень редко проходили собрания в тишине, без препятствий. Наряды милиции и дружинников нарушали порядок богослужений. Врываясь в среду христиан, они пытались проникнуть к руководящим. И тогда братья и сестры плотным кольцом окружали служителей, а гонители невольно слушали песнь.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией.

0: студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Дела любви. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. Один христианский миссионер, проходя по полю после сражения, заметил раненого. Он нагнулся к нему и сказал: «Не хотите ли вы, чтобы я прочитал вам Слово Божие?» «Лучше принесите мне немного воды, я очень хочу пить», — сказал раненый. Миссионер с опасностью для своей жизни побежал и скоро возвратился с водой. Раненый, напившись, сказал: «Пожалуйста, приподнимите немного мою голову и положите что-нибудь под нее». Миссионер снял пальто, свернул его и, осторожно приподняв голову раненого, положил под нее пальто. Затем раненый сказал: «Мне холодно, накройте меня чем-нибудь». Молча миссионер снял пиджак и жилетку, положил их под голову раненому, а пальто, вытянутым из-под головы, накрыл раненого. Тогда раненый с умилением посмотрел на Библию в руках миссионера и сказал: «Если эта книга повелевает людям делать то, что вы мне сделали, то прочитайте мне что-нибудь из этой книги». Большую силу имеет наше свидетельство об Иисусе Христе и совершенном им спасении, если оно подтверждается нашей христианской жизнью, нашими делами любви и милосердия к людям. Любовь к Богу заключается в любви к ближнему, и тот, кто имеет в сердце своем любовь к ближнему, приобрел вместе с нею драгоценное духовное сокровище – любовь к Богу. Причина любви к ближнему одна – Господь Иисус Христос, почитаемый и любимый в каждом ближнем. Тот не верует в Иисуса Христа, кто не любит Его. Тот не любит Его, кто не любит ближнего своего. Если мы любим Господа, то непременно должны любить и человека, который создал по образу и подобию Божию. Кто бы ни был ближний твой, за него Христос благоволил положить душу свою. Иисус Христос любит всех людей, и мы должны любить всех. Радость жизни приходит от любви к Господу и к людям. Будем любить делом и истиною.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Уже не враг, а проповедник. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Книга Деяний апостолов, 9 глава, 20 стих. В небольшом провинциальном городке церковь арендовала для богослужений один из залов административного здания. Осенним воскресным вечером там звучала проповедь из серии «Жизнь и учение Иисуса Христа». «Посмотри, посмотри, какой дядя появился в дверях!» – неожиданно зашептал на ухо маме маленький Денис. Мама оглянулась и увидела могучую мужскую фигуру в военной форме. На голове у парня был черный берет, а на поясе висел пистолет. Это был командир из военной охраны. Для чего он пришел сюда? Его привел Бог, который когда-то гонителя Савла превратил в ревностного проповедника истины, хорошо известного всем христианам апостола Павла. Иисус видел сердце и этого командира. Слово Божье тронуло молодого человека, и в следующий раз он появился уже в обычной одежде, проявляя огромный интерес к изучению Библии. Вам интересно знать, что было дальше с этим человеком? Господь провел его через такие переживания, что ему больше не захотелось быть военным командиром. Вместе со своей женой они заключили завет с Богом, и в настоящее время он является служителем церкви. Когда мы будем отдыхать у Иисуса на небе, там многое будет восхищать и удивлять нас. Одним из предметов такого удивления будет и то, что мы встретим там людей, о которых никогда бы не подумали, что Бог возьмет их к себе. Возможно, это будут люди, которых мы считали врагами церкви и Бога. Один лишь Иисус знает сердце человека. Нам же не дано судить никого. Господь хочет, чтобы все мы, и большие, и маленькие, хорошо усвоили этот урок. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нити прославления. И молилась Анна. Первая книга Царств, 2 глава, 1 стих. Что по-настоящему важно в жизни христианки? Анна – женщина, знавшая ответ на этот вопрос. Со страниц Писания доходит до нас ее сияние. Потому что эта женщина, познавшая страдания и невзгоды, бесплодность, преследование, непонимание, потерю, славила Бога в своих речах. Когда для Анны настало самое сложное мгновение, она должна была оставить своего долгожданного, вымоленного сына в доме Господнем, чтобы его воспитывали другие люди. Мы видим, что она думала не о себе, не о своих заботах и не о своей жертве. Она думала о своем великом Боге. Слова ликования и прославления вырвались из благодарного сердца Анны, и она объявила: «Возрадовалось сердце мое в Господе, я радуюсь о спасении твоем». 1 Царство 2.1. Конечно, сердце Анны было устремлено к Богу, поэтому мы не должны удивляться, как она молилась Ему и восхваляла Его даже в это трудное время. Ее уста открыли то, что было у нее на сердце. Ее слова были записаны на страницах Божьего Священного Писания для женщин всех времен, таких как вы, чтобы они могли читать, извлекать пользу, учиться и подражать. Вот о чем была пылкая молитва Анны. Божье спасение, я радуюсь о спасении твоем. Божья святость, нет столь святого, как Господь. Божья сила, нет твердыни, как Бог наш. Божье знание, Господь есть Бог видения. И Божья власть. Только Бог обладает властью делать сильных слабыми, святых голодными, бесплодных плодовитыми, мертвых живыми, больных здоровыми, бедных богатыми. Только Бог обладает властью возвышать униженных. Божий суд Господь сотрет припирающихся с Ним. 1 Царство, 2 глава, с 1 по 10 стихи. Вы тоже всем сердцем славите Бога, любите Его и служите Ему, молитесь и восхваляете, как делала Анна. Так почему бы не запомнить эти места из ее хвалебного псалма и не сделать его своим собственным? Подумайте о качествах и действиях Божьих, которые она там упоминает, и старайтесь всегда, чтобы с вами не случилось, и как бы трудно вам ни было, думать прежде всего о Боге и Его всемогуществе, а не о своем положении. Никогда не сомневайтесь в том, что любыми событиями вашей жизни управляет всевластный и любящий Бог.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Сегодня вы услышите тему «Ходатайственная молитва женщины-христианки» с Наташей Прусс.

0: Я очень рада иметь общение с Натальей Прус. Она является руководителем женского служения Церкви Благовестия. Наташа, расскажи немножко больше о себе и о женском служении.
1: Да, на самом деле сложновато разграничить женское служение от всех остальных видов служения, потому что так или иначе, наверное, все-таки другие члены церкви и братья участвуют в любом женском служении. Но в общем у нас есть женские молитвенные завтраки для сестер всех возрастов. У нас есть совместные женские завтраки для молодых сестер. Также у нас существует молитвенная группа по изучению Библии. Есть молитвенная группа перед собранием, где мы молимся конкретно за нужды церкви и за само собрание, которое будет происходить. Также некоторые сестры организуют помощь для нуждающихся и для тех, кто недавно родили новорожденных деток. Также есть группа по изучению Библии, которая проходит по Zoom. И, конечно же, раз в год у нас проходит женский лагерь.
0: Я очень рада, что в вашей церкви есть все эти служения, которые проводят женщины. Я хотела подчеркнуть то, что женское служение имеет определенные границы. Как-то на встрече сестер, руководители женского служения, ответственный пастор нашего объединения осветил тему, как предотвратить проникновение феминизма в церковь. И эта тема очень тронула и меня, и многих сестер, которые смотрели. Поэтому мы должны помнить, что женское служение имеет определенные границы в церкви, и мы должны трудиться, совершать это служение под руководством братьев.
1: Да.
0: Я хочу подчеркнуть то, что вы подключены к каналу «Названо женщиной». Если у вас есть желание, вы можете подключиться к этому каналу, чтобы мы вместе совершали это служение и благовествовали женщинам, не знающим Господа. И вот это и есть женское служение, когда женщины говорят о Иисусе Христе другим людям. Наташа, расскажи немного о себе и о событиях, которые привели тебя к размышлению о молитве, а именно о ходатайственной молитве.
1: Да, конечно. Я выросла и родилась в городе Хабаровске. Примерно в 16 лет попала первый раз в церковь. До этого выросла в неверующей семье. И через какое-то время я вышла замуж за верующего человека. И, как, наверное, все молодые девушки, я очень хотела быть идеальной женой, идеальной мамой. Понимая, что у меня очень мало для этого опыта, я читала очень много книг об этом. Я посещала разные семинары, проходила всякие курсы, спрашивала совета у пожилых сестер. И, конечно же, Бог очень сильно благословлял. А вот когда дети стали подростками, я начала понимать, что мне нужно больше понимать о молитве, и особенно о ходатайственной молитве. Потому что такой возраст, когда они начинают подвергать сомнению те основополагающие истины, которые мы закладывали им всю жизнь. И это иногда тяжело. Мне еще казалось, что между нами огромная пропасть. Возможно, из-за разницы в языке, возможно, в культуре выросли они здесь. Все-таки мы, выросшие в другой стране, мы немножечко по-другому мыслим. И если в обычных поколениях разница в 20 лет, то мне казалось, что между мной и моими подростками разница лет в 100, ну, минимум. И, конечно же, все это наполняло мою душу страхом, потому что я чувствовала, что теряю контроль над ситуацией. Я наблюдала, как родители, которые лучше меня, они борются, стараются за своих детей в их разных зависимостях и проигрывают, теряют. И, конечно, это наполняла меня очень большим страхом и сознанием тем, что я тоже очень ограничена. Я не способна, и я как будто бы чувствовала, что Бог во мне разочаровывается. Также, будучи достаточно веселой по характеру, я много унывала в этот период своей жизни. Я практически никогда ничему не могла радоваться. Начали портиться мои отношения с моим мужем. Также сильно ухудшилось мое здоровье. И, наверное, вот все вот эти обстоятельства вместе взятые, они пошатнули вот все, на что я так надеялась, все, чего я так мечтала. И мне хотелось обрести хотя бы какую-то, что-то твердое под ногами. И, наверное, вот молитва и время с Богом оказались для меня на тот момент очень большим и твердым основанием, которое меня поддержало очень сильно в тот момент.
0: Я могу рассказать коротко о моем состоянии. Я тоже была в таком состоянии, когда как ты говорила, надеялась на свои силы, надеялась на свои способности, надеялась на человека, можно сказать, на мужа. Но Господь иногда останавливает нас, посылает нам такие обстоятельства в жизни, чтобы мы увидели Его как нашего защитника, нашего покровителя, нашего Творца и Создателя, который создал нас. Поэтому был и у меня в жизни момент, когда я пришла к Господу и в ходатайстве не только за себя, но и за семью, и за детей, и за детей-подростков, которые были на то время подростки. И слава Богу, Господь услышал мою молитву, Господь услышал твою молитву. Поэтому сегодня я хотела, чтобы мы глубже поговорили о ходатайственной молитве. Вспомним Елизавета и Захария, о их благочестивой жизни, когда Захария предстоял перед Богом в ходатайственной молитве за народ. И именно в тот момент Господь открылся ему, услышал его молитву. И согласно Библии мы знаем, что у них родился сын Иоанн, и он был предтечей Христу. И мне очень нравится стих, который говорится об Елисавете и Захарии. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Поэтому вывод, который мы можем сделать, что когда мы предстоим перед Богом, и у нас сердце чистое, мы поступаем благочестиво, мы исполняем Его заповеди, то наша молитва услышана. Поэтому, когда мы праведны пред Богом, и когда мы просим о чем-нибудь или о ком-нибудь, Бог отвечает, и это приносит радость окружающим людям. Вспомним, как сказала ангел Захарии, там, где он предстоял перед Богом. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Поэтому наша молитва, наша ходатайственная молитва за нас, за наших детей, должна иметь такой эффект, чтобы люди, окружающие нас, имели вот эту радость, веселье и спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Я бы хотела, чтобы мы поговорили немножко о том, кто такой ходатай, и именно, чтобы мы больше подчеркнули, что Иисус Христос в Библии, о нем написано, что Он ходатай перед Богом за нас.
1: Да, совершенно верно. Ну, наверное, вот как и для себя это вот представляю, что ходатай — это как вот, если представить три звена рядом. Вот есть Бог и есть человек. И наш грех, он разделяет нас с Богом. И нужен кто-то третий, который бы соединил человека с Богом. И такой, который бы имел часть и здесь, и тут. И, наверное, вот Христос, наверное, в этом плане, Он действительно один-единственный такой ходатай, который мог бы что-то принести за нас. Как написано в 1 Иоанна, 2 главе, 1-3 стих. «Дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь мы видим, что Христос, Он перед тем, как ходатайствовать за нас, Он был праведен, Он родился здесь на земле, прожил безгрешную жизнь, умер на кресте, воскрес, и теперь одесную Бога ходатайствует за нас. Но прежде чем ходатайствовать, Он принес себя в жертву умилостивления за наши грехи, и поэтому Ему есть что противопоставить нашей вине. Вот тут пишет Иоанн: для тех людей, которые уже верующие, рожденные свыше, люди с измененной природой, освобожденные от рабства греха. И все равно он пишет: но если бы даже и согрешили, то мы имеем ходатая, то есть защитника, Иисус наш защитник. Как написано также в Римлянам, 8 глава, 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Интересно, что в этом стихе мы видим, что Бог оправдывает, Иисус Христос умер, воскрес и ходатайствует за нас. Но в то же время в этом стихе, если мы заметим, есть и тот, кто обвиняет и осуждает. И я бы хотела наше внимание обратить на вот как раз на этого обвинителя. Это мы можем посмотреть в Откровении, 12 главе, 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его. потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Удивительно, что слово «клеветник» в другом переводе звучит как «обвинитель», который обвиняет братьев наших перед Богом день и ночь. Вообще наше время, оно достаточно уникально. Мы с вами наблюдаем, как зло и добро перемешались между собой. Очень сложно разобраться. И бывает даже так, что зло представляется красивым, интересным, юморным, веселым, а добро скучным, ограниченным, вчерашним. Но на самом деле вот здесь надо разобраться, что на самом деле вот, что добро, что зло. Вот посмотрите, как с нами поступает наш враг. Сначала он искушает нас, уговаривает, обещает нам, что 100% ничего не будет, если ты это сделаешь. И потом нам только стоит это сделать, какой-то грех совершить, он нас винит в этом, причем ужасно. Он приходит перед Богом и обвиняет нас там, преувеличивая и приписывая нам изначально злые мотивы. Как он поступал с Иовом? Иова 1 глава, 9 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? К чему эти намеки? Что он хочет этим сказать?» Вот поэтому нам очень нужен ходатай, чтобы был не только обвинитель, но и был ходатай, защитник наш. То есть, если подвести вот такой итог, то можно сказать, что ходатай — это тот, кто может принести что-то, что можно было бы противопоставить обвинению против виновного.
0: И это и есть, хотела подметить и то, что ходатай — это тот, который заступается или просит милости о другом человеке перед вышестоящим человеком. Сейчас мы ведем речь о том, что Бог является тем святым Богом, и ты уже упомянула о том, что человек не имеет доступа к Богу сам по себе. Ему нужен заступник, ходатай, который бы предстал перед Богом и сказал: «Прими этого человека, прими эту женщину, услыши ее молитву, она нуждается в тебе, она поверила в меня как в личного спасителя, она омыта кровью моей, которую я пролил за нее». И поэтому дает, я неоднократно, вот когда молюсь Господу и представляю, как Господь на троне, и я стою на коленях перед Богом, и Христос говорит: «Вот эта женщина нуждается в тебе». Сколько женщин приходило к Иисусу и говорили: «Иисус, исцели, я нуждаюсь в тебе». И Господь Иисус Христос, силой, которой Он обладал от Бога, послал это избавление. Еще представим себе, если так посмотреть по-человечески, если сделать такую параллель ходатая. Мы иногда являемся ходатаями, например, у меня неоднократно в жизни было, когда я помогала другим женщинам устраиваться на работу. Получается, что я была ходатаем перед начальником за мою подругу. Или я могу быть ходатаем перед другим человеком, попросить, чтобы он был благосклонным к другому человеку, который нуждается именно в его помощи. Так и Христос является нашим ходатаем. И, как ты упомянула, мы имеем эту привилегию приходить к Нему, и злой сатана не имеет права нас обвинять, потому что мы приняты Христом, омыты Его святой кровью. Мы много говорили о ходатаях. И вот ты являешься ходатаем, я являюсь ходатаем перед Богом за моих детей, ты за твоих детей, за наши семьи, за наши растущие семьи. Ты сегодня видишь нужду в ходатаях? Как ты думаешь, женщины имеют это желание быть ходатаем или используют эту привилегию быть ходатаем перед Богом за свои нужды, за своих детей?
1: Да. Конечно, в плане нужды, конечно же, нужда огромна. Особенно в наше последнее время мы понимаем, в какое время мы живем. Но я бы хотела заострить наше внимание на одном времени из Библии, когда тоже Бог искал ходатая, он был очень-очень нужен. Это место написано в Иезекииле, 22 глава, как раз в то время, когда Северное царство уже было уведено в плен, а Южное все еще жило на своей территории. В контексте этой главы мы видим, что Бог предъявляет вину народу, вот как судья, как праведный судья, он перечисляет им, почему они виноваты перед ним. Там были и насилие, и убийство, и идолопоклонство, и пренебрежение родителями, и притеснение слабых в народе, и осквернение храма, и аморальность, и серебролюбие. Кажется, что ничего нового, правда? Прям как в наше время. И Бог даже объясняет им, в чем же причина их такого поведения. Это написано в 12 стихе этой же главы. Бог говорит, что «ты забыл меня», говорит Господь Бог. То есть нежелание помнить о Господе — это и есть основная причина деградации общества. Нам кажется, вот были бы лучше законы, вот были бы построже правители, вот тюрьмов было бы вот как-то вот, больше бы наказывали людей. И это все правильно, и все на своем месте. Но если мы хотим действительно внутренней перемены человека, она начинается только тогда, когда человек возвращается к Богу, когда он вспоминает о нем. И сам Бог, вот смотрите, что он говорит в этой ситуации. Иезекииль, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Такой печальный стих. Бог понимает, что уже пришло время наказания, но до последнего ищет повод отменить его. Он сам ищет. Не люди выставляют такого человека, а Бог сам ищет человека, который бы стал стеною между виновным народом и праведным Богом. Бог ищет человека, который бы среди вот этого величайшего разложения сам остался чистым и смог бы что-то Богу принести за этот народ. Но на тот момент, к сожалению, Бог не нашел такого человека. И вообще, мне кажется, Бог во все времена ищет таких людей, которые бы могли понять его сердце. Конечно, мы ходатайствуем за своих детей, за наших близких, за родных, но в полном смысле слова ходатаями мы не являемся, потому что мы не принесли за них жертву, мы сами не прожили праведную жизнь. Но таким образом мы похожи на Христа. И тот человек, который любит Бога, он становится на него похожим. Таким образом, человек понимает его сердце, его желание заступаться за других. И кто знает, возможно, благодаря именно чьему-то ходатайству по сей день продлеваются дни благодати для грешников. А возможно, даже мы сами пришли к Богу благодаря чьему-то ходатайству за нас.
0: Да, это верно, что мы познали Господа только потому, что кто-то ходатайствовал за нас. Мои родители прожили благочестивую жизнь. Они показали мне пример служения Богу, пример благочестивой жизни. И только благодаря им я осталась верной Господу, поверив в жертву Иисуса Христа. Сегодня очень большая нужда в ходатаях. И наш призыв ко всем женщинам, которые еще беспечны, женщинам, которые ведут двоякий такой образ жизни, чтобы они приняли вот это обязательство на себя молиться за своих детей, за своих мужей, за свои семьи. Потому что я неоднократно говорю женщинам, никто не будет молиться о моей семье, как я сама. Меня многие женщины просят, молись о моем муже, молись о моих детях. И я повторяю, так как ты, никто не будет молиться. Поэтому если ты любишь свою семью, ты будешь молиться. А если ты не любишь, ты просто не будешь молиться, а ты будешь считать, что кто-то другой должен молиться за твою семью. Поэтому будем продолжать молиться, ходатайствовать перед Богом. И Христос есть тот ходатай, который говорит Господу, услышь эту женщину, она нуждается в тебе и благословляет. В Библии мы видим много библейских персонажей, которые были ходатаями, и они много стали примером для меня и для тебя. Давай сейчас мы пообщаемся, побеседуем на тему о библейских персонажах. Какие библейские персонажи больше тебя впечатлили как ходатай, и ты взяла с них пример?
1: Наверное, один из первых, кого хочется вспомнить, это Иов, как он приносил свои всесожжения по числу всех сыновей своих, надеясь, что Бог помилует их по его просьбе. Очень, конечно, впечатляет Моисей, который много раз ходатайствовал за свой народ, даже когда они совершенно не ценили его жертвы и то, что он для них делал, были готовы убить его в некоторые моменты, а он был готов потерять свою жизнь вместе с ними, то есть пострадать вместе с ними за их грехи. Также мне очень нравится пример Есфири, которая проявила не только смелость, вступив перед царем, когда не должна была перед ним являться, но также явила послушание своему дяде, который просил ее это сделать, хотя она тогда уже была царица. И, конечно же, Даниил больше всего мне очень близок здесь, потому что его история тоже очень уникальна. Началась с того, что у мальчика молодого, да, у подростка было все. Ну, наверное, максимум, что сейчас может пожелать себе мальчик 15-20 лет. Он вырос в царских палатах, он был воспитан для того, чтобы быть где-то при дворе, и имел очень красивое имя, в которое включало в себя имя Бога в его имени. Был хорошо воспитан, была у него родина, которую он очень сильно любил. Но в один момент потерял все и стал пленником, стал рабом, потерял свою родину, своих близких, потерял все. И не знал, как с ним там что будет. Но понимая, почему это происходит, он остался предан Богу до самого конца. И это очень поразительно. И много раз он ходатайствовал за других людей и за своих евреев, и за чужих, когда мудрецов готовы были убивать, а он знал этот сон, он поспешил им на помощь, сказал: «Подождите, не убивайте их, я расскажу вам сон». Хотя это были, ну, в каком-то смысле, это были его соперники, но он и о них заботился. Вот такое благочестивое сердце.
0: Вот что значит ходатайство не только за друзей, но даже за врагов.
1: Да.
0: Чтобы молиться Господу о них, чтобы Господь привел их к покаянию, если это говорить о нашем контексте, в котором мы живем. Меня Авраам тоже впечатлил, что он до того любил своего племянника Лота, который жил в Содоме и Гоморре, что он даже почти торговался с Богом. От 50 до 10 человек просил, если найдется там праведных, то, пожалуйста, не истребляй тот город. Значит, это говорит нам о том, что ходатай должен быть сострадательным, иметь любовь к тому человеку, о котором ты молишься. Потому что если нет любви, то ты не будешь молиться. Ты просто, наоборот, наверное, будешь обратное делать, чтобы ему было хуже. Поэтому Авраам является тем примером для меня, который независимо от обстоятельств, в очень трудных обстоятельствах, и уже было сказано, что город будет истреблен,

0: Его повеления. И когда мы молимся о ком-нибудь, Господь слышит, так как Он услышал Авраама, так как Он услышал Еву, который принес жертву за своих друзей. Поэтому это такой живой, наглядный пример для нас, что мы должны быть святы для того, чтобы наша молитва за других была услышана и принята. Конечно, Эсфирь — это тоже уникальный пример, уникальная женщина, которая тоже стала этим ходатаем не только за десяток людей, а за весь народ. И мы, как женщины, должны тоже брать с нее пример в посте и в молитве, и в послушании всем, кому мы должны быть послушными. И о ней мы знаем, что она была послушна, начиная с Мардохея, Гегая, своего мужа уже царю, и всем, и даже всем, кому она должна была быть послушная, повиновение, она была таковой. И тогда только Господь принимает нашу молитву, когда мы ходим в послушании и в смирении. Все эти герои веры, о которых мы упомянули, обладают определенными качествами, которыми, я верю, что тебя удивили, да? Поговорим, какими качествами должен обладать ходатай, чтобы он был услышан. Я немножко уже об этом сказала, но я бы хотела, чтобы мы еще побеседовали об этом.
1: Да, и если мы вернемся вот к иллюстрации трех звеньев, да, то есть если вот как-то мне это проще, наверное, себе представить, что ходатай, который посередине между двумя, как будто бы несовместимыми частями, да, праведным Богом, святым Богом и грешными людьми. И вот этот ходатай, он должен быть чист сам по себе, как вот мы говорили про Христа, который является истинным ходатаем, да, его праведность — это его залог, то есть услышанных и просьб. Также мы видим, вот, допустим, что касается Даниила, что Даниил, он положил в сердце своем не оскверняться от явствами со стола царского. То есть он, насколько мог, он старался, он хранил себя неоскверненным от этого мира. Также мы видим в его жизни, что он старался поддерживать отношения с Богом. Также мне очень нравится, что Даниил, он как ходатай, он осознавал свою собственную греховность. Не отделяя себя от вот этих вот грешных людей, он причислял себя к их грехам, и он как бы вместе с ними и за них исповедовал грехи народа. То есть он не говорил, что вот из-за вас я в этом плену, я этого всего не достоин. Нет, он говорит, мы согрешили, мы отступили, мы противостали Богу. И вот эта вот единость ходатая с теми, за кого он просит, это очень важная вещь. Также мы видим, что Даниил, он понимал сердце Бога, вот ходатайственную вот эту вот нужду он видел в этом. Когда Даниил решает хранить свое сердце чистым, он хорошо осознавал, что именно ему нужно оставить. И я хотела привести небольшой пример. Как раз скоро Новый год, такое хорошее время — между Новым годом и Старым годом люди склонны делать какие-то большие заявления, какие-то обещания самому себе давать или Богу. И у меня было такое, года три назад было такое желание на весь год оставить любой просмотр любого контента видео, то есть фильмы, христианские фильмы, какие угодно. Вот такое что-то очень, ну, как развлекательное, можно сказать, даже если оно там не греховное. И я решила, что в это время освободившееся, я буду тратить усиленно на то, чтобы читать больше Библию, больше молиться, больше петь духовных песен, каким-то образом назидать свою душу. И вы знаете, это был лучший год в моей жизни. Это мне очень похоже на историю моей подружки, которая рассказывала о том, что из-за того, что она заболела, она не могла есть соль несколько месяцев. И после этого, когда это время прошло, первый раз, когда она какой-то чуть-чуть более соленый предмет положила себе в рот, у нее был ожог. Ожог, потому что настолько ее тело приспособилось к минимуму этой соли, что она уже не воспринимала то количество. И точно так же наша душа, когда мы ее наполняем духовным контентом, она привыкает к этому. И потом этого будет не хватать. И ты потом очень остро ощущаешь уже то же самое, то, что тебе казалось это нормально в прошлом году, в этом году ты думаешь, как это можно уже допустить? И мне кажется, вот такие вот моменты очищения своего, они очень полезны в нашей жизни. И вот мы видим, это Даниил тоже, вот он решил для себя это и сделал.

0: Тоже интересный пример, что решил Даниил, а делали все четверо. Mm-hmm. Это замечательный пример для нас, когда Бог зажигает наше сердце к чему-то доброму. Это очень ценно и важно, чтобы мы вокруг себя людей стимулировали, объясняли им пользу от добрых дел ради Христа. Также мне нравится в примере Даниила, что он очень хорошо знал Писание, он постоянно в нем пребывал. Он говорил, что я сообразил по книгам число, что плен уже заканчивается 70 лет, что это вызвало в нем желание ходатайствовать за то, чтобы был какой-то указ, чтобы им можно было уйти. Он разбирался в Писании, он не просто читал его поверхностно, вот просто потому что надо сегодня. Пытался разобраться в этом и отвечал Богу, просил у Бога, пожалуйста, помилуй нас, время подходит, нужны какие-то перемены. И это тоже для нас хороший пример. Сколько времени мы читаем Писание каждый день? Является для нас это радостью? Бежим ли мы к этому времени уединения с Богом? Или оно для нас тяжкое бремя? Вот. Явно, что для Даниила это было что-то приятное. Он даже поставил это своей обычной практикой. То есть 3 раза в день он молился. Даже когда ему нельзя было этого делать, под страхом смертной казни, он не посмотрел на это. Для него это было первым приоритетом. И это большой урок для нас с вами. Мне очень нравятся также его в общем выстроенные хорошо приоритеты. Потому что не надо забывать, что Даниил был очень долго в своей жизни высоко поставленный человек. У него было очень много заданий, он наверняка был очень занят. Но тем не менее в его расписании всегда находилось время для Бога и для людей. И также Писание нам говорит о том, что мы никогда не сможем служить двум господам. Нам просто нужно сделать выбор, честно себе ответить, кому я служу в данный момент. И, конечно, Писание предлагает нам искать прежде Царствие Божие, все остальное приложится нам. И мне нравится также в Данииле то, что он хорошо знал характер Бога, он его понимал, и это понимание Бога родилось от многого времени, проведенного с ним. Здесь тоже для нас хороший повод задуматься, сколько времени я провожу именно вот реально в общении с Богом, насколько я хорошо его понимаю, понимаю Писание, интересно ли мне это, что я делаю для того, чтобы узнать его больше. И, конечно же, пост тоже, да, вот как заметила ты, Валя, что Есфирь постилась, и также Даниил тоже находился в посте и в ретище, и пепле. Для него это была обычная практика жизни. И также впечатляет его верность до конца. Не столько важно, как мы начинаем или как мы продолжаем, но то, как мы заканчиваем. И вот Даниил, он оказался верным Богу до самой старости. Он ходатайствовал за свой народ до самой старости. Потому что нету пенсии у ходатая. Если он ходатай, он им уходит к Богу, таким человеком. И нельзя сказать, что вот, ну, нет у меня больше нужд в моей жизни. Нужно посмотреть вокруг. Может быть, кто-то нуждается в твоих ходатайственных молитвах. Может быть, кто-то сомневается, что Бог слышит его молитву. То нам нужно вспомнить с вами пример бамбука. Мне очень нравится. Потому что первые 5 месяцев он не растет вверх, но формирует мощную корневую систему. И только после вот этого времени, когда ничего не видно, кажется, потом идет стремительный рост вверх. Иногда вот мы молимся за кого-то, и кажется, ну нету результата, и хочется опустить руки и все бросить. Но надо помнить, что когда мы приходим в присутствие Бога, мы никогда не выходим из Него другие. Это нас обогащает. И ходатайственные наши молитвы, они всегда имеют результат. Просто иногда его пока не видно.
1: Да, это как можно сравнить с дубом, который растет очень долго.
0: Да.
1: И даже если он подвергается ветрам и дождю, и остальным стихиям природы, но он не растет так быстро за ночь, как сорняк. Поэтому мы должны помнить, когда мы ходатайствуем за близких, за родных, особенно за детей, то мы иногда ждем на следующий день уже результата. Но для этого нужно время, чтобы нам самим молиться о них, не унывая, чтобы они видели нашу благочестивую жизнь, Господь слышал наши молитвы, и только тогда они будут такими, какими мы ходатайствуем перед ними перед Богом за них. Мне очень нравится в Данииле, что он не считает себя, как ты упомянула, таким святым, до того святым, что он не говорит, что «Господи, я такой свят, услышь меня». И неоднократно в этой 9 главе он говорит, что он с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. Это говорит о его смирении, что он был смиренным. Он исповедовался, он говорил все о своем народе, что он сделал, потому что он является частью этого народа. Он говорит: согрешили мы поступали беззаконно, действовали нечестиво, мы упорствовали и отступили от заповедей твоих и постановлений твоих. Он конкретно говорит то, в чем отступил израильский народ. Он говорит: мы не слушали рабов твоих, пророков. Поэтому, когда мы молимся о ком-нибудь, о чем-нибудь, мы должны конкретно говорить Господу: «Господи, я приступила, мои дети приступили, мы каемся перед Тобой, я прошу Тебя за себя, за моих детей». А потом он говорит: «Мы согрешили пред Тобою, но у Господа Бога нашего милосердие и прощение». Он надеется, он не теряет веру, но он надеется: «Я прошу Тебя, и я верю, что Ты услышишь меня». И все эти стихи много говорят об этом. И именно 17 стих написано: «И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление, и воззри Твоим светлым лицом. Преклони, Боже, ухо мое». Я неоднократно молюсь именно этими стихами из Библии. «Господи, преклони Твое ухо». «Господи, услышь». «Господи, прости». «Господи, внемли, соверши и не умедли ради Тебя самого». Неоднократно я молюсь: «Господи, Ты обещал, что поможешь, Ты обещал, что услышишь. Помоги, Господи, потому что, чтобы вера моя не усомнилась, укрепи мою веру, умножь во мне веру». Поэтому Даниил, как ты упомянула, является таким величайшим ходатаем перед Богом за народ, и тем самым временем и он кается. О нем написано, что он является муж желаний. Он тот, которого Господь услышал. Еще я бы хотела упомянуть о качествах ходатая, когда он обращается к Богу. Ходатай должен знать Бога лично. Если я ходатайствую о ком-то перед начальником, о моей подруге, то я должна знать того начальника. Я должна знать даже подругу, кто она такая. Поэтому мы должны знать Бога лично. Потому что и мы должны быть чистыми сердцем, потому что Бог грешников не слышит, написано в Евангелии от Иоанна. Бог слышит людей чистых сердцем, которые имеют отношение с Ним. Качество ходатая — он должен исполнять Его заповеди и свое предназначение перед Богом. Он должен иметь общение с Богом всегда и в молитве, и в чтении Библии. Ходатай должен отображать характер Христа в своей жизни. Он должен жить по принципу «что бы сделал Иисус?». Это мой личный принцип, когда в жизни иногда бывают определенные ситуации, то я молюсь и говорю сама себе: «Что бы сделал Иисус в этой ситуации?». В Иоанна 9:31 написано: «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Поэтому ходатай должен творить волю Бога, и тогда Господь услышит его. И именно качество Христа. Ходатай должен иметь качество Христа. Сострадательным. Иисус исцелял больных, взял наши немощи на себя, потому что он был сострадательным. Он был милосердным, кормил голодных. Ему было жалко, что народ был изнурен, уставший, и он накормил их. И мы должны помнить, что ходатайственная молитва — это молитва за нужды других, помимо своих собственных.
0: Да.
1: У нас много нужд, но мы должны так любить наших ближних и то, о ком мы молимся, что мы должны все оставить и предстоять перед Богом, как Захария, как Моисей, как Исфирь, как Иов за своих друзей, предстоять перед Богом. Но тем самым временем наше сердце должно быть чистым для того, чтобы наша молитва была услышана. Я прочитала неоднократно, прослушала, вернее, книгу «Секреты тайной комнаты» на приложении «Капли сота». Есть такое приложение, которое говорит о том, что ходатайственная молитва о ближнем на каждый день. Поэтому советую прочитать на приложении «Капли сота». Кто не имеет, загрузите его себе.
0: Ну, я тоже хотела бы добавить, мне очень нравятся твои дополнения, что действительно вот, ходатай — это, вот, если мы говорим о среднем звене между Богом и людьми, то вот коротко, да, что ходатай должен быть сам чист, он должен иметь правильные взаимоотношения с Богом, и он должен иметь правильные взаимоотношения с людьми. Mm-hmm. То есть вот только тогда он может выполнить свое предназначение ходатая. Как раз вот то, что мы говорили, да, стараться жить в святости, в чистоте, насколько мы сейчас вот верим, насколько мы понимаем, чтобы наша вера была практической, потому что, мне кажется, сейчас, ну уж сколько книг есть и разных курсов, и семинаров проходит, и мы очень много знаем, и иногда это запутывает нас, потому что наше знание мы путаем с действием, и нам кажется, что если мы это знаем, значит, уже и сделали. Возможно, сейчас, сегодня никто что-то нового не услышит, но важно не то, что мы знаем, а то, что мы делаем. Поэтому важно, чтобы мы действительно, если мы хотим быть эффективными ходатаями, если мы хотим быть услышанными, мы должны, насколько мы сейчас вот понимаем, просить у Бога мудрости, силы, жить в чистоте и святости перед Ним, стремиться развивать свои взаимоотношения с Богом и больше любить своих тех, о ком мы просим. Конечно. Если мы, допустим, если я говорю о подростках, иногда можно подумать, что они больше раздражают тебя. Вот их выборы, они расстраивают тебя. Иногда даже бывает гнев. И в этом нет любви. Ты не можешь в этом состоянии молиться и просить о них у Бога, потому что возможно, прежде чем на них раздражаться, нужно задать себе вопрос: а может быть, это я их чему-то научила? А может быть, это мне нужно покаяться, привести в порядок свою собственную жизнь и потом только их учить mm-hmm. чему-то? Или, возможно, даже уже на измененной моей жизни они и сами поймут, что это неправильно. Вот очень важно быть действительно вот в правильном состоянии с обоими этими сторонами ходатая.
1: Да, и аминь. Слава Богу, что мы смогли сегодня побеседовать о ходатайственной молитве за близких, за родных, за людей, которых мы любим. Я хотела, чтобы мы помнили, что когда мы молимся, небесная сила высвобождается на земле и начинает работать в наших сердцах и в сердцах тех, о ком мы молимся. Когда мы прославляем Бога, то мы исполняем наше предназначение, потому что Господь создал нас для своей славы. Когда мы благодарим Бога за то, что имеем, то Бог восполняет то, в чем мы нуждаемся. Пусть Господь поможет, чтобы эти истины послужили вам ободрением, и вы стали ходатаем за ваших близких и родных во имя Господа.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». До новой встречи в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

0: Мы продолжаем с вами вникать, рассуждать и исследовать жизнь великого царя, народа израильского, царя Давида. И в прошлой нашей теме мы смотрели на различные моменты его жизни, мы говорили, что уроки, которые мы брали, нам важно вступать в битву, так как царь Давид, великий воин, царь, он вел эту битву, он победил Голиафа, и нам нужно быть в этой битве, это наше место. Для того, чтобы нам достигнуть того положения, которое Господь ожидает от нас, он ожидает, что мы будем в битве, не на крыше дома, не в расслаблении, мы будем в этой битве участвовать, и Бог дает нам победу. Вторая тема, которой мы касались, мы говорили, что нам важно оставить боль прошлого. И у Давида были различные моменты в жизни и в детстве, но мы видим, как он прошел через все это, и пример для нас, когда мы встречаемся с Иисусом Христом, все, что было прошлое, вся боль, которая у нас осталась, она остается в прошлом, потому что Господь дает исцеление, Господь дает силу, Господь помогает простить, Господь дарует нам прощение, и Господь ожидает, чтобы мы достигли той цели, которую Он для нас предполагает, чтобы мы действительно осознали Божий план, и чтобы то прошлое, может быть, которое гнетет нас, оно не препятствовало для достижения того, что Господь приготовил для нас. И сегодня мы будем рассматривать следующую характеристику или брать следующий урок из жизни царя Давида. И эту следующую тему мы назвали «Будь готов заплатить цену». «Будь готов заплатить цену, чтобы служить Богу». И вот в этой теме мы посмотрим на это третье качество Давида как того, кто служил Богу, как того, кто поклонялся Богу, как того, кто прославлял Бога. И мы с вами знаем это название или титул, который мы обычно используем, когда произносим имя Давид. Это псалмопевец Давид. Это тот, кто сочинял, это тот, кто составлял псалмы, это тот, кто пел эти псалмы. И поэтому он называется псалмопевец, потому что это была его жизнь. Он прославлял Бога в своей жизни. И мы сегодня посмотрим вот на эту тему для того, чтобы нам научиться, чтобы нам увидеть, что если мы желаем быть вот такими поклонниками, которые прославляют Бога в своей жизни, нам нужно научиться быть готовыми заплатить за эту цену, что бы это ни было. Что бы ни стояло, чего бы нам ни стоило, нам важно по примеру Давида увидеть, что в этом смысл нашей жизни, в этом наше призвание. Давид учит нас быть в жизни псалмопевцами, прославлять Бога и поклоняться Ему. И поэтому, смотря вот на жизнь Давида, мы можем сказать, что муж по сердцу Божию поклоняется и служит Богу, и ради этого готов на все. И ради этого он готов на все. Давайте проверим себя, готовы ли мы на все ради того, чтобы поклоняться Богу. Какие причины, какие препятствия, какие опасности в жизни могут встретиться, когда мы откажемся от поклонения Богу? Когда из-за страха, из-за каких-то проблем, которые могут возникнуть, из-за отношения людей, которые вокруг нас, мы откажемся быть поклонниками Богу. Нам важно взять этот урок из жизни Давида, потому что мы хотим научиться, что значит быть мужем по сердцу Божьему. Муж по сердцу Божьему, он поклоняется, он служит Богу, несмотря ни на что, он готов платить цену, какая бы эта цена ни была. И поэтому для нас очень важно увидеть. Давайте посмотрим на жизнь Давида, и мы посмотрим, как это в его жизни проявлялось. Первое, Давид служил Богу лично. И ммы с вами говорили, когда рассматривали первую тему, что Давид стал воином задолго до того, когда он вышел на эту битву с Голиафом. Он стал воином тогда, когда он пас овец. Там он уже был подготовлен, и он сам об этом свидетельствует, что и со львом, и с медведем он сражался. Там он научился доверять Богу. Там он знал, что Бог дает победу. Когда он верен Богу, когда он знает Бога, он там научился на полях Вифлеема, что значит быть победителем. И в этой же теме, которую мы рассматриваем сегодня, мы также можем сказать, что там, на полях Вифлеема, когда он пас овец, он научился служить Богу лично. И мы читаем с вами, что Давид много играл, он много пел, он поклонялся Богу, когда вокруг никого не было, когда не было собрания, и он подготовил служение, и музыкальное и исполнение, или соло, и он поет, и вся церковь слушает, и он хорошо подготовился, и он видит, как это пение воспринимается. Он подготавливался, и он пел Богу на полях, когда кроме, возможно, этих овец никто не слышал. Это его личное служение было Богу. И когда мы с вами читаем псалмы Давида, не все 150 псалмов были написаны Давидом, считается, возможно, 73 псалма из 150, которые у нас есть, они были написаны Давидом. И вот мы читаем эти псалмы, и именно в псалмах открывается муж по сердцу Божьему. Именно в этих псалмах, которые мы читаем, которые так начинаются, псалом Давида, Давида псалом, мы видим это сердце, которым Давид служит Господу. И мы вспоминаем эти самые известные псалмы, 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Мы читаем, сегодня мы слышали 120-й псалом, 138-й псалом. Мы самые разные псалмы, которые в памяти нашей. И мы читаем, и мы видим вот эту драгоценность, мы видим это как жемчужина. Мы уже как-то говорили, что еврейская поэзия, она отличается вот от нашей европейской поэзии, потому что в нашей европейской поэзии для того, чтобы получили стихи, нужна рифма слов. И поэты, когда пишут эти стихи, они стараются, чтобы выразить мысль, чтобы окончание стихов рифмовалось, окончание строчек, и получается поэзия. В еврейской поэзии не нужна рифма слов. И в еврейской поэзии важна рифма мысли. И когда мы читаем 22-й псалом, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это параллель. Это как бы повторяется та же самая мысль. И вот мы, читая эти псалмы, даже несмотря на то, что они переведены на русский язык, мы замечаем, что это поэзия. Мы замечаем вот это повторение мысли разными словами, разными оттенками. И для нас как раз вот в этом, и мы видим, это сердце Давида, мужа по сердцу Божьему. И когда мы рассуждаем вот об этом, мы понимаем, что для того, чтобы быть мужем по сердцу Божьему, очень важно стремиться к отношениям. Даже в семье, когда мы рассматриваем отношения мужа и жены, или, может быть, еще до того, когда состоялся брак, мы понимаем, что если муж или жених или невеста решаются вступить в брак, и причиной, по которой они хотят вступить в брак, эту причину они видят в том, что есть у другой половины дом, положение, деньги, машина, почести какие-то, слава какая-то. Если ради этого, ради того, что другой имеет, кто-то вступает в брак, мы знаем, что успеха в этом браке не будет. Молодые люди вступают в брак не потому, что кто-то что-то имеет. И я говорю, и такие случаи есть. Но благословения, успеха в этом браке нету. Благословенный брак, когда молодые люди вступают в брак, потому что они любят друг друга, они ценят тем, кто является его избранник, они видят сердце этого человека, это привлекает их, им важно, кто есть этот человек, и поэтому они вступают в брак, они любят друг друга, они получают благословение и радость. Быть мужем по сердцу Божьему, это означает иметь взаимоотношения с Богом не потому, что Бог может нам что-то дать. Если на этом строятся наши отношения, Бог может мне помочь, Бог может мне что-то дать, Бог ответит на мою молитву, когда мне трудно, Бог пошлет исцеление, Бог пошлет выздоровление. Это все отношения, потому что у Бога что-то есть. Я могу что-то от Него получить, и на этом строятся отношения. И мы можем сказать, что у многих христиан именно так строятся отношения. У них нету каких-то отношений с Богом, когда в семье все в порядке, когда со здоровьем все нормально, когда есть работа, когда есть доход. И они вдруг начинают взывать Богу, когда что-то случилось, когда они что-то потеряли, когда болезнь пришла, когда ковид пришел, когда работы не стало, когда финансов не стало. Они взывают Богу, они просят у Бога помощи. Их отношения строятся на основании того, что Бог может дать. Муж по сердцу Божьему – это тот, кто служит Богу лично по причине, кто есть Бог. Зная Господа, зная, кто есть Бог, мы желаем иметь отношения с Ним. Мы желаем служить Богу, мы любим Его, И Давид дает нам пример. И вот когда мы читаем все его псалмы, мы видим этот пример в жизни Давида. Он знал Бога, он знал сердце Бога. И когда у человека есть эти правильные отношения с Богом, человек стремится быть похожим на своего Спасителя, на Господа, повиноваться Ему, подражать Ему, прославлять Его в жизни. И поэтому Давид показывает нам этот пример, когда он служил Богу лично. Второй момент, который мы находим, Давид установил вечный престол. Посмотрите, мы читаем с вами эту важную характеристику, которая отличает его от всех других царей. Бог утвердил престол Давида и назвал это вечным престолом. Эта характеристика отличает Давида от Саула, от Соломона, от любых других царей. Давид отличается этим, и вот именно на этом престоле, на престоле Давида, однажды воссядет Иисус Христос. Мы читаем об этом в книге Исаии, 9 главе. Вы помните этот рождественский текст, сказано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Посмотрите, здесь сказано, что владычество Божие, владычество Мессии Иисуса Христа будет на престоле Давида. Христос однажды, когда Он придет на эту землю, когда Он установит свое царство, Он воссядет на престоле Давида. И поэтому так и названо, что Иисус был из дома Давида. И Бог сказал, что престол Давида станет престолом Мессии. Это особая характеристика Давида. Он муж по сердцу Божьему. Он стал тем, который назван, что его престол станет престолом Божьим. Конечно, для нас вот первая характеристика служения лично, это, наверное, ближе. И когда мы думаем вот о псалмах, о поэзии Давида как псалмопевца, я сказал, что мы должны подражать и стремиться, чтобы каждый из нас стал псалмопевцем. Наверное, немногие из нас, хотя есть здесь и в церкви нашей те, кто когда-то писали стихи. Наверное, еще меньше тех, кто когда-то сочинял музыку. И есть такие. Но я думаю, что вот когда мы читаем псалмы и смотрим на пример Давида как псалмопевца, я думаю, что для того, чтобы нам быть мужем по сердцу Божьему, нам стоит попробовать написать свой псалом. Попробуйте это когда-то. Это не значит, что у нас должно хорошо получиться рифма, и вот мы написали хорошее стихотворение. Скорее всего, у большинства из нас не получится хорошее стихотворение. Но Давид дает нам пример, когда он выражает то, что в его сердце, его понимание Бога, его отношение к Богу, и он записывает это. И он записал эти псалмы, и мы сегодня с вами, читая, понимая, что это богодухновенное слово, понимая, что это действие Духа Святого, но разве не должен быть для нас пример, чтобы мы увидели, что Господь ожидает, что мы берем этот пример, мы хотим быть мужами по сердцу Божьему. Попробуйте это когда-нибудь. Найдите тихое время, может быть, не на полях Вифлеема, как это было у Давида, найдите тихое время дома или на природе, где бы то ни было, и запишите то, что в вашем сердце в отношении Бога. Сделайте ваш псалом. Может быть, это не будет 150 псалмов или, как мы сказали, 73 псалма у Давида, но разве это не важно, чтобы наше сердце, будучи преисполнено познанием Бога, любви к Богу, оно бы выразило это. Я уверен, что муж по сердцу Божьему, он выражает свое сердце, когда мы молимся Богу, когда мы открываем свое сердце. Но я думаю, что это будет полезно и правильно когда-то попробовать и записать то, что в нашем сердце. Я хочу вам сказать, что если вы это попробуете, вы заметите, что это не так просто. Вы заметите, что вы пишете свой псалом, вы написали 2-3 строчки, и, казалось бы, уже нечего писать. И это показывает наше внутреннее состояние, наше положение. Мы не можем сравниться с Давидом в отношении его престола. Он царь, он восседает на престоле. У нас нет такого престола в наших псалмах. Но разве это не проверка нашего сердца, что мы должны иметь это богатство познания Бога,
1: Павел дает нам этот пример. И когда мы читаем его послание, мы видим вот эти его псалмы, как он восхваляет Бога, как он описывает Бога, как он молится Богу. Я думаю, что если мы хотим стать мужем по сердцу Божьему, у нас должно быть такое же состояние сердца. Найдите это время, напишите ваш псалом. И может быть, он будет короткий, может быть, это будет две строчки. И это будет ваш первый псалом. И потом найдите какое-то время и напишите второй, и третий, и пятый. И я верю, что если мы будем молиться, и делать это не просто как какое-то упражнение, но с искренним желанием, чтобы наше сердце было наполнено познанием Богу, чтобы это Его престол был, чтобы в нашем сердце мы дали место Господу, чтобы это был вечный престол, где царствует Господь, и наше сердце было бы наполнено этим, и Он действительно бы занял место в нашем сердце, потому что мы желаем быть мужем по сердцу Божьему. Третий момент, который мы находим. Давид установил порядок поклонения в Израиле. Давид установил порядок. Именно Давид установил поклонение в Израиле, когда он определил, как должно определяться это поклонение, как это должно происходить. И интересно, что вот этот порядок, установленный Давидом, он имеет даже значение для нас сегодня. Я имею в виду для новозаветной церкви. Посмотрите, мы читаем в книге «Деяния апостолов» в 15 главе, Иаков говорит так: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Вы помните, почему Иаков произносит эти слова? Вопрос, который встал у учеников, у апостолов: каким образом язычники могут войти в особые отношения с Богом? И когда они рассуждали вот на этом соборе в Иерусалиме, они приходят к этому решению, что Бог открывает двери, и язычники имеют право, они также принимаются Богом. И вот в этой ситуации Иаков цитирует этот ветхозаветний текст, и он говорит: записано, есть это обетование, что однажды Господь восстановит скинию Давидова падшую. Мы начинаем думать, о чем идет речь. Что это за скиния Давидова, которая должна быть восстановлена? И если вы помните историю книги «Царств», когда филистимляне захватили ковчег, и потом, вот после того поражения, которое пришло в их царствование, они поставили ковчег завета вот на эту колесницу, они отправили, вот эти валы, они идут и мычат. И потом мы читаем, что после этого ковчег был помещен в Кириат-Иарим. Первая книга Царств, 7 глава, 2 стих написано: «С того дня, как остался ковчег Кириат-Иарим, прошло много времени, лет 20». И после этого, когда Давид стал царем, мы читаем с вами, что он построил место для ковчега, и там он устроил для него скинию. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, с 37 стиха мы читаем. И я специально перестал ставить тексты из Библии на экран, для того, чтобы я слышал, что ваши Библии шелестят, что вы открываете тексты Писания, что вы смотрите в Библию, а не на экран, потому что, когда мы читаем Слово Божие, я хочу, чтобы вы там находили это Слово Божие в своих Библиях. И мы читаем первая книга Паралипоменон, 16 глава, с 37 стиха. И здесь написано: «Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день. И Авет-Едома и братьев его 68 человек, Авет-Едома, сына Идуфонова и Хосу привратниками, а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне». Посмотрите, что произошло. Скиния оставалась в Гаваоне, скиния Моисеева. Так как Господь сказал Моисею: устрой скинию, и вы помните устроение скинии, там было святое святых, святое, двор для язычников. Эта скиния оставалась в Гаваоне. Но Давид взял ковчег завета, и ковчег завета, мы видим, он построил свою скинию, он построил свою палатку. Это была простая палатка, не так, как это было сказано Господом Моисею. И мы видим, что Давид установил это служение, И вот в этом тексте, в 16 главе, написано, что он поставил Авет-Едома, братьев его, 68 человек, которые находились рядом с этой скинией Давида, которые служили там, где находился ковчег. А с 39 стиха написано: «А Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне». Жилище Господне – это скиния Моисеева, которая была в Гаваоне. И мы видим, что священники, Садок и братья его, они находились и совершали служение там в Гаваоне для возношения всесожжений Господу на жертвенники, всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. Таким образом, мы видим, что в этот момент появилось как бы две скинии. Одна в Гаваоне по установлению народа израильского со всеми этими тремя отделениями, со всеми этими установлениями, когда только первосвященник может заходить в святое святых. А вторая скиния Давида, которая представляла небольшую палатку, и там находился ковчег. И некоторые историки и богословы говорят, что все, кто находились вокруг, они имели возможность видеть ковчег Завета. Это не было так, как в устроении скинии Моисеева ковчег Завета был скрыт за несколькими завесами, и только первосвященник мог видеть. Но у Давида что-то получилось совершенно по-другому. И именно поэтому, когда на соборе в Иерусалиме стал вопрос, как язычники могут войти в завет с Богом, Иаков вспоминает этот текст. И он цитирует Амоса 9:11, где сказано 11-12 стих. Книга пророка Амоса, 9 глава, 11-12 стихи. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий сие». Посмотрите, Амос сказал, что однажды придет время, когда скиния Давидова, не скиния Моисеева, скиния Давидова будет восстановлена. И здесь сказано, чтобы имя Господне было возвещено пред всеми народами. Так как в тот момент, когда все язычники, не только евреи, они видели эту скинию Давидова, они видели ковчег, они как бы имели доступ туда. Это было временно. Потому что мы читаем, когда Соломон построил храм, он устроил все более пышно, он устроил святое святых, святилище, двор. И ковчег Завета был помещен туда. Но вот это короткое время, когда скиния Давида была устроена, и ковчег был как бы для всего обозрения, Иаков вспомнил этот текст. И он говорит, сегодня, когда церковь была образована, он говорит, исполняется этот момент. Скиния Давидова, падшая, она восстанавливается. И по сути, это сегодня мы с вами. Мы, являясь в составе церкви Иисуса Христа, евреи и язычники, мы являемся сегодня осуществлением восстановления этой скинии Давидова, которая была падшая. И мы сказали, что Давид устроил порядок поклонения, порядок служения. Посмотрите, первая книга Паралипоменон, 16 глава. Я читаю с первого стиха. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, с первого стиха. «И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжения и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному куску хлеба и по куску мяса и по кружке вина и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева». Асафа главным, вторым по ним Захарию и Ильила, Шамирамофа. И далее. Посмотрите, он установил порядок служения, порядок прославления. Он поставил, кто будет первым, кто будет вторым, кто будет играть на кимвалах, кто будет играть на кимвалах, на псалтырях, на цитре, священники, которые будут трубить перед ковчегом Господним. И в седьмом стихе: «В этот день Давид первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Он установил порядок, как в народе израильском должны прославлять Бога и должны поклоняться Ему. И поэтому для нас, вот когда мы смотрим на все эти моменты, мы видим, это пример для нас. Пример, как Давид понимал

Богу и религии, то, скорее всего, мы находимся во втором. Скорее всего, мы выполняем какие-то обряды, мы выполняем какие-то действия, но мы не знаем, что такое истинное и верное служение Богу. Потому что поклонение и служение Богу, оно приводит к близким взаимоотношениям с Богом. Настоящая вера – это не религия. Когда мы знаем Бога, когда мы имеем взаимоотношения с Ним, это служение Богу, это поклонение, это вера, это не религия. Религия базируется на делах. И в религии человек всегда путем своих собственных усилий пытается заработать спасение. Он пытается быть достаточно хорошим, чтобы Бог принял его и дал ему спасение. Вот в этом как раз принцип религии. Но живая вера предлагает совершенно другой путь. Потому что живая вера открывает, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Иисуса Христа, который умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он отдал Себя в жертву, и наши грехи Он взял на Себя. И теперь всякий, желающий спасения, он верою взирает на Иисуса Христа. И он верою принимает, что все мои упущения, мои грехи, моя неполноценность, мои пороки, они на кресте, потому что Христос умер за меня. И мы верою принимаем спасение. Вот в этом как раз и отличие. И Писание показывает нам, что спасение – это восстановление взаимоотношений. Восстановление взаимоотношений между нами и Богом. Христос спас нас, потому что Он дарует нам мир с Богом. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мир – это взаимоотношения. Поэтому мы смотрим с вами и видим важный урок, что если у нас нет личных взаимоотношений со Христом, если вы играете какой-то театр, то это религия. Это не истинная, не живая вера. Вы находитесь в религии, вы выполняете какие-то обряды, и эти обряды могут быть самые разные. Приходить на собрание, читать Библию, делать какие-то действия. Мы делаем это, потому что мы привыкли к этому, потому что так должен делать верующий человек. Но если при всем этом нету живого общения, личных взаимоотношений со Христом, мы не знаем Бога лично, мы находимся в религии. И мы видим, что живая вера совершенно другое показывает нам путь. Иисус Христос сказал в Евангелии Матфея в 6 главе, Он учит нас словами, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Религия все выполняет, чтобы видели люди. Давид на полях Вифлеема, он служил Богу, он пел ему, он прославлял его, он изливал свое сердце. Религия, как сказано, лицемеры, которые на углах улиц останавливаются, они молятся, они долго молятся, они шепчут, они делают, чтобы люди видели их, чтобы люди посмотрели на них и сказали, они служат Богу. Сегодня для нас есть опасность потерять живую веру, начать исполнять религиозные обряды. Где бы это ни было, здесь за кафедрой, там на хоровой площадке, где бы мы ни были, в здании церкви, вне церкви. Но если мы это делаем, чтобы люди узнали и увидели, чтобы люди похвалили, чтобы люди сказали о нас что-то, это не живая вера. Живая вера, самое главное, это я и Господь. Я Его знаю, я Его люблю, я Ему служу, я делаю это ради Него. В этом как раз для нас важный урок, который мы находим, верного служения Богу. Второй момент. Верное служение открыто выражается. Наше служение, оно должно быть выражено. Оно должно быть открытым. Если мы служим Богу, мы показываем это видимо, и это люди видят. И это другая сторона. Это другой баланс. Мы сегодня только сейчас я сказал, что лицемеры делают это ради того, чтобы люди их видели. Истинное служение Богу, оно затрагивает все мое естество. Оно касается моего тела, оно касается моего разума, оно касается моей души, моего духа, моего сердца. Я не могу служить Богу только где-то глубоко внутри, в своем сердце –

0: когда это не выражается на моем лице. Я не могу поклоняться Богу в своей душе, но своим телом, своим внешним видом, своим поведением, своим образом жизни быть где-то совершенно далеко от Бога. Если я желаю служить Богу, если это верное служение Богу, оно затрагивает всего человека, внутреннего человека, внешнего человека. Это все затронуто. И мы читаем, Христос так и сказал. Евангелие Марка, 12 глава, в 30 стихе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Посмотрите, он перечисляет здесь все эти моменты. Крепость – это наше тело. Я должен возлюбить Бога своим телом. Это значит, все, что происходит с моим телом, оно должно служить Богу. Оно должно быть посвящено Богу. Своим сердцем сказано, всей душою, всем разумением твоим, я должен возлюбить Бога и служить Господу. Бог так желает, чтобы мы его любили. Бог так желает, чтобы оно было выражено. Если я думаю, что я могу возлюбить Бога сердцем, душою и духом, но не телом, мы находимся на опасном пути. Это неверное служение Богу. И получится так, как Христос сказал в 7 главе Евангелия Марка. Он сказал такие слова. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Мы сказали, что человеческие заповеди – это то, что связано с религией. Христос показывает истинное верное служение, когда мы действительно знаем, как служить Богу. И апостол Павел говорит об этом в 12 главе послания евреям, 28 и 29 стихи. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Наше служение Богу, верное служение Богу, когда мы приемлем Его царство, мы храним благодать и служим Богу с благоговением и страхом. Третий момент, который мы можем ответить в отношении верного служения. Верное служение признает Божье присутствие и силу. Служение Богу предполагает, что мы знаем, Бог находится здесь. Мы не пред людьми, мы не перед пресвитером, не перед детьми, которые должны видеть, что мы верующие. Мы перед Богом совершаем служение. Мы знаем, что Он здесь находится. И другой момент. Мы совершаем служение на основании силы Его. Мы знаем, что Бог дарует нам силу. И поэтому, где бы мы ни находились, на работе мы знаем, что Господь с нами. На учебе мы знаем, что Он с нами. Христос сказал: где вас двое или трое, там Я посреди вас. Этими словами Он показывает особое значение, когда верующие собираются вместе, когда собрание происходит. Когда двое или трое верующих собираются вместе, Бог особо проявляет свое присутствие и свою силу. Именно поэтому нам важно приходить на собрание. Не просто смотреть по интернету, потому что я назидаюсь. Господь сказал эти слова, чтобы мы вместе физически присутствовали и могли поклоняться и служить Богу. Он определил, чтобы мы были активными членами в Его церкви, в его теле, чтобы мы служили друг другу. Мы читаем, апостол Павел пишет об этом. Послание Колоссянам, 1 глава, с 28 стиха, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, подвязаясь силою Его, действующей во мне могущественно. Сила Божия, она проявляется и она должна проявляться в нашем служении. И последний, четвертый момент, который мы замечаем, верное служение имеет свою цену. Наша тема сегодня – будь готов заплатить цену. Если ты желаешь верно служить Богу, быть мужем по сердцу Божьему, нам нужно быть готовыми заплатить цену. Мы читаем истории Давида еще один отрицательный момент, который произошел. Уже в более поздние годы Давид совершает еще одну ошибку. Он сделал перепись Израиля. Он хотел знать, насколько могущественна его армия. Он хотел знать, сколько солдатов его в армии. И вместо доверия Богу, как призывал его военачальник Иав, он приказал исчислить количество солдат. И мы читаем об этом 1 Паралипоменон, 21 главе, сказано:
1: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израиля».
0: Вы помните, что произошло после этого? Эта перепись привела к поражению. Господь послал язву на Израиля, умерло израильтян 70 тысяч. И вот после того, когда Бог послал ангела своего истреблять в Иерусалиме, и вот когда началось это истребление, Господь сказал ангелу-истребителю «довольно». И вы помните, что меч или ангел Господнин тогда стоял над этим, возле этого гумна Орны Евусиянина. Когда Давид увидел это, когда он увидел ангела Господня, помните, что он сказал? Он говорит: «Я согрешил. Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы кто?» И вы помните, что произошло после этого? Давид подходит к этому хозяину, к Орне, он говорит: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу, за настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром». И сказал Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». Когда мы смотрим вот на эти слова, которые произнес Давид, мы видим, что Давид знал, служение Богу должно иметь цену. И мы можем прийти к такому выводу: Бог не принимает служение или жертву, которая ничего не стоит для нас. Мы смотрим на этот пример Давида, и мы видим, что для нас сегодня, если наше служение, если жертва, которую мы приносим Богу, она не стоит вам времени, усилия, денег, старания, то эта жертва ничего не значит для Бога. Господь принимает служение и жертву, которая что-то стоит для нас. И мы должны быть готовы заплатить достаточную цену, если мы хотим служить Богу. Если мы дарим друг другу какие-то безделушки на какие-то события, может быть, это нормально. Но если это большое событие, юбилей или какое-то мероприятие, то, что мы подарили, если оно не имеет значения цены, то это не имеет значения для того, кто принимает этот подарок. И мы должны задать вопрос, какую цену мы готовы заплатить, чтобы принести жертву Богу. В нашем труде, в нашем служении, готовы ли мы быть достаточными верными поклонниками, понимая эту цену? Если мы ценим нашими отношения с Богом, тогда мы готовы должны заплатить высокую цену. И мы можем сказать, что настоящий поклонник, он готов платить любую цену служения, потому что Бог достоин этого. Когда мы понимаем, кто есть Бог, мы готовы платить любую цену, потому что что бы мы ни заплатили, что бы мы ни отдали, наше время, наше старание, наше усердие, мы знаем, Бог достоин этого. Он Бог, Он Спаситель, Он тот, кто избавил нас от греха. Мы готовы заплатить любую цену, потому что для нас это важно, и мы хотим действительно служить Господу. Что важно для служения? Давайте посмотрим на некоторые моменты, которые важны в вопросе служения. Первый момент, который мы можем сказать: нужно перестать быть безответственным. Я хочу, чтобы мы остановились здесь на 6 главе 2 книги Царств. Вы помните, тогда Давид собрал отборных людей, написано в Израиле, и он пошел, и весь народ с ним, для того, чтобы перенести ковчег завета. Чтобы взять ковчег завета, и так написано: ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И помните, что произошло? Они взяли ковчег, они поставили его на новую колесницу, они вывезли его из дома Аминадава, что на холме, и сыновья Аминадава, Оза и Ахия, они вели эту колесницу. И вот какой-то момент, когда колесница наклонилась, вы помните, Оза простер руку свою, чтобы поддержать ковчег, он взялся за него, ибо валы наклонили его, но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. Это очень такая серьезная история. То, что произошло, оно показывает нам, что какой-то ситуации в этот момент Давид и другие люди, которые были там, они проявили безответственность. Бог дал ясные указания о том, как нужно, чтобы ковчег перемещался с места на место. Бог указал, как устроен был ковчег, и в ковчег должны вставляться шесты. И когда нужно было ковчег перенести с места на место, священники должны были осветиться, они должны были быть приготовленными, они должны взять ковчег, поднять на шесты, положить на плечи, и они должны были нести ковчег, так как это происходило в пустыне. Но вот здесь, когда мы прочитали эту историю, мы видим, что-то произошло. Они взяли этот ковчег, они поставили на колесницу и повезли ее, и волы начали вести эту колесницу. Это безответственность, когда то Божье установление, которое было дано, оно нарушено было. И вот в этой ситуации мы видим, что Бог совершает свое действие. Мы можем много думать о том, почему Господь так поступил, но Бог сделал то, что нужно было сделать. Когда мы проявляем безответственность в отношении к Богу, мы проявляем какую-то духовную леность, когда мы показываем, что мы не выполняем то, что Господь требует от нас, когда мы на многие вещи говорим, это не страшно, не важно, можно и так, зачем нужно вот именно так, а не по-другому, тогда наше служение не будет верным. И мы можем сказать, что никакое служение Богу и наше хождение, оно не может быть на колеснице. Любое наше служение, оно должно быть на наших плечах. Мы должны быть освящены, мы должны быть приготовлены, как эти священники. Мы должны нести служение Богу на наших плечах. И когда мы находим замену, когда мы пытаемся как-то по-другому, мы видим, что это показывает нашу безответственность. Чтобы наше служение было важно, нам нужно перестать быть безответственными, знать, что Господь ожидает от нас. Второй момент, который мы замечаем, нужно иметь верное представление о Боге. Чтобы верно служить Богу, мы должны иметь верное представление, кто есть Господь. Мы читаем эту историю дальше. С 8 стиха мы видим, что после смерти Озы Давид не сразу понял, что произошло. И мы читаем в 8 стихе: «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу». В нашем синодальном переводе очень мягко сказано. Давид опечалился. В иврите написано: Давид разозлился. Давид разозлился до того состояния, что написано, он устрашился, и он сказал: «Не везите ковчег ко мне в дом». И вы помните, мы читаем дальше, что он направил, и ковчег был перевезен в дом Авидара, гофянина. Авидар – гофянин, не еврей, не израильтянин. И Давид отправил, чтобы ковчег к нему в дом пошел, потому что он оценил то, что произошло, и не готов платить цену. Он увидел смерть Озы. Это дорогая цена, это большая цена. И Давид в этой ситуации, он отправил ковчег в другое место, в другой дом, не в свой дом и не в свой город, для того, чтобы не платить ту цену, которую Господь устанавливает для служения Богу. И поэтому мы должны сегодня задать себе вопрос, готовы ли мы платить цену. И вы помните, когда Давид увидел, что Бог благословил дом Авидара и все, что было ради ковчега, вот потом он пришел, он понял, что какую бы цену мы ни платили, Бог даст больше. Бог благословит намного больше, чем то, что мы ему отдаем. В этом верное служение Богу. Любую цену мы должны быть готовы заплатить Богу, потому что Бог воздаст. Бог никогда не останется в долгах. И мы читаем, что после этого, когда Давид увидел, когда Давид понял эту истину Божьего благословения, они уже, это с 13 стиха написано, Давид пошел с торжеством. И помните, какое слово там употреблено? «Перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несший ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод». Давид понял, что значит служение Богу. Уже все правильно. Они несут ковчег. Более того, шесть шагов делают жертва, шесть шагов делают жертва. Это верное служение Богу. Это так, как Давид совершал, чтобы Бог был прославлен. И это большой урок для нас. Давид, может быть, думал, что когда ковчег попал в дом Авинадара, теперь у Авинадара будут проблемы. Но когда мы думаем вот о семье Авинадара, я думаю, что, наверное, там, в этом доме, очень много поменялось. Когда ковчег в доме установлен, Я не думаю, что в этом доме были грубые слова, ругательства какие-то, что-то греховное. Ковчег стоит в доме. И они знали, что произошло с филистимлянами. Они знали, что с Озой произошло. И когда они видели ковчег в своем доме, они вели себя, наверное, с осознанием, со страхом Божьим, потому что ковчег присутствует здесь. И когда они поняли, что такое Божий страх, Бог благословил этот дом, и Давид увидел это. Давид осознал, что есть служение Богу. Наконец, третий момент, давайте мы коснемся. Важно для служения доверять Богу всегда. Мы часто можем задать вопрос, можем ли мы действительно служить Богу, когда трудности, когда проблемы, когда ковид, когда работа теряется. Нам эта история показывает, что мы Богу всегда можем доверять. Авидар, Авидар доверял Богу всегда. И в этой ситуации мы видим, что дом Авидара, он был в благословении. И Давид, который усвоил этот урок, с этого момента он стал вот этим верным служителем, исполняя то, чему научил Господь. И мы понимаем, что Давид не был в совершенном служении. Мы видим некоторые моменты, которые происходили в его жизни, в его служении, когда он, может быть, не так верно, не так точно исполнял, но он видел ошибки свои, он признавал, он исправлялся, и потом в любой ситуации он проявляет эту верность служению Господу. И четвертый момент, который нам важно принять, это не страшиться людей. Вы помните, как заканчивается эта история второй книги Царств, 6 главы, когда ковчег входит в город Давидовом, Мелхола, жена Давида, дочь Саула, она увидела мужа своего, как он скачет перед Господом, и написано, и она уничижила его в сердце своем. Часто в нашем служении мы не готовы искренне и верно служить Богу, потому что у нас есть страх пред людьми. Не только от людей неверующих, незнакомых. Часто причиной и проблемой служения может быть муж, может быть жена, может быть кто-то близкий. И из-за страха, от какой-то неуверенности пред людьми мы не совершаем то служение, которым мы должны служить Богу. И вы помните, когда Милка уничижила Давида, он сказал, «Пред Господом моим, который предпочел меня, дому отца твоего, я буду скакать еще больше». Для Давида уже не было преград, у него не было препятствий, у него не было страха. Он знает, что такое верное служение Господу, и он начинает служить Господу. Итак, мы подходим с вами к заключению. Смотря на пример Давида, мы берем для себя урок, что значит верно служить Господу, что значит прославлять Его, что значит поклоняться Ему. Иисус Христос в этой беседе с самарянкой, Он произносит эти слова, Он говорит, «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Мы видим, что Христос здесь говорит, если Бог ищет таких поклонников, значит, для каждого из нас самое искреннее желание, самое большое желание нашего сердца должно, чтобы мы стали такими поклонниками. Бог ищет таких поклонников. Бог ищет не тех, кто устраивает концерт, не тех, кто делает на людях, чтобы люди видели, не тех, кто обряды какие-то выполняет. Тот, кто знает, что Бог есть Дух и поклоняется Ему в Духе истине. И Давид стал таким поклонником. И мы сегодня, читая эту историю этого величайшего царя Давида, мы берем урок для себя, чтобы каждый из нас стал таким поклонником. Чтобы, выйдя сегодня в собрание, когда нас никто не увидит, и мы будем в машине, или дома, или возле компьютера, или завтра на работе, или в магазине, или где бы это ни были, мы помнили, Господь здесь, и я должен Ему поклоняться, и я хочу Ему поклоняться. И это не просто из-за страха, это из-за моей любви к Господу. Он присутствует здесь, и я хочу поклоняться, и я знаю, когда я буду верно поклоняться, Бог будет проявлять свою силу. И да поможет нам Господь взять этот урок из истории этого великого царя и быть готовыми заплатить за любую цену, потому что служение Богу – это самое важное, что есть в этой жизни. Аминь.
2: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Варак. Имя Варак означает «молния». Но было ли это его имя собственное, полученное в детстве, или же прозвание, полученное от народа после поражения Сесарии и истребления Иовина, царя Ассорского, утверждать нельзя. В Новом Завете он упомянут апостолом после перечисления подвигов Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова и Моисея. Апостол написал так: «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Евреям 11:32-34. Варак назван следующим после Гедеона. Но в книге Судей о нем говорится перед Гедеоном и написано следующее: «Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошеф-Гаиме. И возопили сыны Израилевы к Богу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд.

Девора послала и призвала Варака из Кедеса Нефалимова и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, зайди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек и сынов Нефалимовых, и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Враг сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек, и Девора пошла с ним. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноамов, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харошев Гаима к потоку Кисону. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение его до Харошев-Гаима. И пало все ополчение Сисарину от меча, не осталось никого. Судей 4.1.16. Далее повествуется, что Сисара прибежал к шатру Иаиля, жены Хевера Киньянина, родственника Моисеева. Она пригласила его в свой шатер, напоила его молоком, прикрыла ковром, а когда он устал и заснул, взяла кол от палатки и молоток и вбила ему в висок так, что приколола его к земле. Когда Варак, отыскивающий Сисару, приблизился к ее шатру, Иаиль вышла и сказала Вараку, что человек, которого он ищет, лежит мертвый в ее шатре. 4 глава книги Судей так заканчивается: «Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царом Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, цара Ханаанского». У Иосифа Флавия в древностях иудейских 5 глава 5 книги посвящена этому событию. Там говорится, что Иовин царствовал в городе Хацоре, находящемся при озере Семехоницком. У него было 330 наемных пехотинцев, 10 000 всадников и около 3 000 колесниц. Сисара был у него военачальником и любимцем. 20 лет они угнетали Израиля. Но когда израильтяне покаялись, Бог дал им начальника Варака, которому пророчица Девора передала Божье повеление, чтобы он выбрал 10 000 воинов, взошел с ними на гору Фавор, а Бог даст победу. Варак согласился при условии, если Девора пойдет с ним. Девора ответила, что пойдет, только слава достанется не ему, а женщине. Когда израильтяне собрались на горе Фаворе, то Сисара железными колесницами и таким множеством народа выстроился в боевой порядок при потоке Кисоне, что Варак со своими людьми хотел бежать. Но Девора удержала его и велела вступить в сражение. Но как только сыны Израилевы приблизились к Хананеям, Бог послал сильную буру с градом и дождем, заслепляя им глаза, так что они не могли воспользоваться своим оружием. Израильтянам же эта буря не вредила, так как дула им в спину, и они ударили в центр неприятеля. Все смешалось. Многие были убиты израильтянами,
а еще больше было растоптано конями и раздавлено колесницами. Сисара, видя поражение, бежал, но был убит Иаилю, кинеянкой, в шатре которой надеялся найти укрытие. После этого враг воевал с Иавином, убил его, а город Хацор разрушил до основания. Можно думать, что Иосиф Флавий, кроме дошедших до него из устных преданий, воспользовался и некоторыми древними записями. В песне Девори отмечается, что Сисаре пришлось воевать со стихийными силами. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон, попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Судей 5:20-22. Буря, град, ливень, а особенно разлитие Кисона, который из потока превратился в бурную реку, все это расстроило и погубило армию Сисары. Название Асор или Хацор означает «огражденное место», и палестинский город с таким названием упоминается в египетских заклинаниях около 1900 года до Рождества Христова, в письмах Марии около 1700 года до Рождества Христова, в четырех тель-амарских письмах около 1400 года до Рождества Христова и в числе городов, завоеванных фараонами Тутмосом III, Аменхотепом II и Сеты I. Раскопки большого холма Тель-эль-Кеда или Тель-Вакас на равнине Гулег, начатые Гарстангом в 1926-28 годах, и систематически проведенные Игаэлом Ядыным в 1955-58 годах и в 1968-69 годах обнаружили, что древний город Асор или Хацор был построен около 2700 лет до Рождества Христова. И от времени основания до 150 года до Рождества Христова разрушался и отстраивался 21 раз. Нижний город занимал площадь в 900 на 500 метров. При раскопках найдено много интересных предметов, как религиозного, так и общего значения. В городе было 4 храма. В Библии упоминается Асор как главный город царства на севере Палестины, царь которого Иавин созвал других царей с их армиями для войны с Израилем. Но Иисус Навин напал на них неожиданно, разбил и рассеял их, а город Асор предал заклятию и сжег его. Иисуса Навина 11:1-11. Позже он то восстанавливался, то разрушался. Находился он в уделе колена Нефалимова. Иисуса Навина 19:36. Хорошеф Гаим, резиденция Сисары, еще не обнаружен. Одни думают, что этот город находился на месте теперешнего Тель-Амр около 13 километров на восток от Хайфы, а другие полагают, что его надо искать в долине Саронской. Само название Хорошеф Гаим означает «лес народов» и «промышленность народов», и, вероятно, означало, что жители этого города принадлежали к разным народностям и ремеслам. Вера Варака проявилась в том, что он послушался слов пророчицы Девори, и хотя сомневался в успехе, зная действительное положение вещей, согласился пойти на подвиг, если только она, как Божья служительница, пойдет с ним. Его слабая вера, поддержанная послушанием Слову Господню, совершила великое и дивное, отмеченное такими словами Писания: «И покоилась земля 40 лет». Судей 5 глава, 31 стих.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: Проза. Жанна Вакульская. Первое свидание. Тили-тили тесто, жених и невеста. Стоя на безопасном расстоянии, Милана начала передразнивать прихорашивающегося перед зеркалом старшего брата. «А ну, брысь отсюда! Кому сказал?» Но на Милану это не произвело никакого эффекта, и она продолжала кривляться до тех пор, пока Никита не запустил в нее диванной подушкой.
3: «Деда, а Никитос дерется!»
2: Николай Петрович, до этого момента мирно дремавший в своем кресле, поправил сползшие на кончик носа очки и притворно строго заворчал. «Ни днем, ни ночью от вас нет покоя. Чего опять не поделили?»
3: «Никитос меня подушку бросил».
2: «А чего она дразнится?» — воскликнул появившийся в дверном проеме Никита.
3: «А ты на свидание к Таньке собираешься?»
2: И Милана, спрятавшись за дедовым креслом, показала брату язык.
3: «А ну, цыц оба! Брейк, я сказал!»
2: Стукнув палкой по полу, Николай Петрович остановил готовую вновь вспыхнуть ссору. «Во-первых, Милана, прекрати называть брата Никитос. Это некрасиво. А во-вторых, прекрати его дразнить. А то можно подумать, тебе просто завидно, что брат идет на свидание».
3: «Вот еще! Было бы чему завидовать. Свидание. Да кому нужны эти свидания? Сплошные сюси-пуси и охи-вздохи».
2: «Ну, не скажи», — заулыбался Николай Петрович. «Свидание — дело нужное. Особенно, если с правильным человеком».
3: «Ты что, тоже на свиданки ходил?» — сделала удивленные глаза Милана. «Ты же старый уже».
2: «Ну, старым, положим, я не всегда был. Были и мы рысаками когда-то», — рассмеялся Николай Петрович и, обратившись к внуку, спросил. «А какая Таня? Лисовских, что ли, дочка? Надо же, как время летит».
4: «Нет, не Лисовских», — сразу нахмурившись, ответил внук. «По-вашему, можно только с девчонками из церкви встречаться? А они все скучные, ограниченные какие-то».
3: «Он в Петренко Таньку влюбился», — вставила свои 5 копеек Милана.
2: «Петренко Таня, чтобы вы знали, — защищался Никита, — самая красивая девочка в школе и самая веселая». «Красота — вещь приходящая», — заметил Николай Петрович, «да и веселым в жизни не всегда удается быть. А вот верность, забота, доброта...»
3: «Верность? Тоже мне скажете?» Милана махнула рукой. «Да Танька это уже с кем только не встречалась. И с Витькой Ворониным, и с Пашкой Земцовым. А с тобой, Никитос, она только из-за контрольной по физике встретиться согласилась».
2: «А ты откуда знаешь?» — обескураженно спросил Никита.
3: «Да уж знаю. Слышала, как она с Юлькой откровенничала в коридоре».
2: «Жаль, если так», — снова вступил в разговор Николай Петрович. «Девочку эту жаль. Трудно ей в жизни придется. А тебе, Никитка, хоть ты и не просил, дам совет. Не спеши. Дождись встречи со своей суженой. Не разменивайся на чужое». «Легко тебе, дедушка, говорить. Вы с бабушкой уже 50 лет вместе. В ваши времена все проще было. На кого родители укажут, на том и женились».
4: «Эка ты загнул, мил человек. Мне же не 150 лет от роду. При крепостном праве я не жил. Во времена моей молодости мы тоже сами себе подруг выбирали. И я, прежде чем бабушку вашу встретил, накуролесил немало. Но вот увидел ее и сразу понял — моя».
3: «Дедуля, а расскажи про свое первое свидание».
2: Милана умоляюще сложила руки.
3: Они с Никитой очень любили, когда дед вспоминал что-нибудь из прошлого.
4: «Первое свидание». Николай Петрович задумался на минуту, а потом, очевидно, приняв какое-то решение, произнес: «Ну хорошо, расскажу я вам про первое и самое важное в моей жизни свидание. Было это в 76-м году».
3: «Прошлого века?» — поинтересовалась Милана.
4: «Ну да, прошлого века», — улыбнулся Николай Петрович. «Так вот, было мне тогда на пару лет больше, чем сейчас Никитке. Я только школу окончил и поступил в институт. Учеба давалась мне легко. К тому же я неплохо играл на гитаре, поэтому во всех институтских мероприятиях участвовал. Вскоре выдвинули меня в комитет комсомола нашего факультета, чему я, честно говоря, очень обрадовался. Ведь это давало массу, как теперь говорят, бонусов. Можно было договориться и домой съездить на пару деньков, с преподавателями вопросы порешать в случае нужды. А в будущем это сулило распределение на хорошую работу. Обязанности в комитете меня особо не напрягали. На заседаниях привычно ругали западных империалистов, поддерживали борьбу за освобождение рабочего класса, осуждали чуждые элементы, тех, кто своим поведением чернил светлый образ советского человека, строителя коммунизма. А после заседаний мы отправлялись в ближайшую забегаловку или же прямо на месте закрывали от посторонних глаз дверь на ключ, чтобы под нехитрую закуску принять на грудь граммов по 150 водочки или дешевого вина, именуемого в народе «барматухой».
3: «Дед, ты так иронично об этом говоришь, а многие сегодня те времена чуть ли не золотым веком считают. Рассказывают, как хорошо они раньше жили, какие дружные, отзывчивые люди тогда были», не удержавшись, прокомментировал Никита.
4: «Понимаешь, Никита, человеку свойственно идеализировать прошлое. И материальный достаток здесь не играет большой роли. А вот насчет доброты и отзывчивости скажу так. Они не от политической системы зависят, а от самого человека. Во всех странах есть добрые, отзывчивые люди, готовые рисковать жизнью ради других. И есть свои подлецы и негодяи. Так вот, однажды вызывают нас в комитет комсомола. Дело было весной, как раз в канун Пасхи. Когда все собрались, в кабинет вошел представительный мужчина в темном костюме. Сразу стало понятно, что он из органов. «Ребят, вы все комсомольцы, а значит, передовой отряд советской молодежи», — обратился он к нам, как тогда было принято. «Нужна ваша помощь».
3: «Шпиона ловить будем?» — хихикнул кто-то.
4: «Можно и так сказать», — с серьезным видом продолжил товарищ. «Наверное, вы знаете, что скоро в церквах будут отмечать Пасху. Конечно, это интересует в основном отсталых стариков. Но есть группа лиц, которая, поддавшись влиянию западных радиопроповедников, хочет втянуть в религиозные сети некоторых ребят из нашей молодежи».
3: «А мы-то что можем сделать?» – удивились комсомольцы. «Атеистические лекции у нас читаются регулярно».
4: Обведя холодным взглядом присутствующих, чекист закончил свою мысль. «По имеющимся данным, утром на Пасху в лесу, за городом, состоится подпольное религиозное собрание, на котором с помощью гипноза и других опасных действий сектантские проповедники будут одурманивать молодежь, чтобы сделать из них богомольцев. Ваша задача – помочь милиции разогнать этот шабаш. Назначаю сбор комсомольского актива на 9:00 в воскресенье около института. Попрошу без опозданий. Автобус ждать никого не будет». Хоть и хотелось в выходной день подольше поваляться в постели, утром в воскресенье мы все, нацепив на руки красные повязки дружинников, с шутками и прибаутками заняли свои места в автобусе. День был довольно холодным, поэтому, прибыв на место, И, ожидая запаздывающую милицию, мы начали согреваться водкой, закусывая ее крашенными яйцами и колбасой. Позже, получив инструктаж от милиционеров, мы бесшумно стали окружать место сборища штунды. На небольшой лесной полянке собрались около 50 молодых людей. Мы ожидали увидеть каких-то отвратительных злодеев, но люди, собравшиеся там, все как один были с радостными светлыми лицами, опрятно одетые и трезвые. Они негромко пели какую-то песню. Так как находились на некотором расстоянии, слышно было плохо. Я смог разобрать только несколько слов. На далеком холме символ позора, лучший грешников друг. Укрывшись за деревьями, мы ждали приказа. Милиционерам необходимо было время, чтобы сделать нужное количество снимков. Они потом станут доказательствами в суде. Тем временем на середину поляны вышел верующий парень. Никаких опытных агитаторов, пытающихся соблазнить молодежь, мы не увидели. Похоже, все эти парни и девчонки пришли сюда добровольно. «Дорогие братья и сестры!» — громко обратился проповедник к присутствующим. «Я хочу напомнить вам о великом и радостном событии, которое произошло почти 2000 лет назад, но которое и сегодня важно для каждого из нас. Наши сердца ликуют. Христос воскрес! Воистину воскрес!» — в один голос ответили молодые люди. «Сегодня нам приходится собираться тайком, потому что слуги Антихриста не хотят установления на земле Божьего царства мира, добра и любви. Нас гонят, но это для нас неудивительно, ведь гнали и Христа. Нас бросают в тюрьмы, но так поступали и с апостолами. Однако мы не унываем и не отчаиваемся, ведь наш Господь Иисус Христос обещал, что никогда нас не покинет, всегда поддержит и укрепит, а в последний день своею рукою отрет с наших глаз всякую слезу. Я уверен, Он и сейчас здесь, среди нас. Да, да, Он здесь!» — неслось со всех сторон. После этих слов я, и не только я, невольно начал оглядываться по сторонам, пытаясь разглядеть того, кого почему-то видели все эти люди. И тут началась облава. «Всем оставаться на местах! Вы арестованы!» Будто собачий лай послышались приказы в мегафон милицейского начальника. «Бегите, братья и сестры!» — закричал проповедник, которому заламывали руки двое здоровенных дружинников. «Но куда тут убежишь, когда лес наводнен серыми милицейскими мундирами и красными повязками?» Верующих хватали, били резиновыми дубинками, кулаками, ногами. Кровь окрасила лесную поляну. Меня поразило, что эти люди, которых словно диких зверей загоняли в лесу, не сопротивлялись, а только пытались собою прикрыть друг друга. Не было даже неизбежного, казалось бы, в таких случаях мата. Поваленные на землю, избитые, обращаясь к своим обидчикам, христиане твердили: «Господь да помилует вас! Не ведаете, что творите!» И это было страшнее, чем если бы они сопротивлялись или плевали нам в лицо. И вдруг посреди этого ужаса и всеобщего шума раздался звонкий девичий голос. Кто-то из молодых сестер уверенно запел: «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет он дать, как же приятно им обладать». Как она пела! Маленькая, хрупкая, посреди столпившихся жестоких богоборцев верующая девушка стояла, глядя в небеса. Я не мог оторвать от нее глаз. «Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем.
2: Все больше и больше голосов присоединялись к пению этой девушки. Эти молодые люди казались мне ангелами. «Молчать! Приказываю замолчать!» — лаял мегафон. Но голоса только крепли. Они продолжали звучать даже тогда, когда верующих людей втолкнули в милицейские автобусы и повезли прочь. «Вот штунды упертые, вечно с ними проблемы. Руку все об них разбил, а они, знай себе, поют», — обращаясь ко мне, сказал один парень, тоже добровольный помощник милиции, учившийся, кажется, на механическом факультете. А перед моими глазами все еще стояла та девушка.
3: «Это и была наша бабушка?» — восхищенно спросила Милана.
2: «Нет, это была тетя Аня Лисовенко».
4: «Ничего не пойму», — развел руками Никита. «Ты же про свое первое свидание хотел нам рассказать».
2: «Так я и рассказал».
4: «Но ведь с бабушкой ты тогда не встретился?»
2: «Нет, мы с ней через полгода познакомились, когда я уже крещение по вере принял».
4: «Тогда это вовсе никакое не свидание», — фыркнул Никита.
2: «Свидание? Да еще какое! Ведь это была моя первая встреча с Господом Иисусом. Самое лучшее, что может произойти в жизни человека. Если и ты пригласишь Его в свое сердце, Он тебе поможет решить все другие важные вопросы, в том числе и найти спутницу жизни».
1: Письмо с вопросом. Христианские компьютерные игры. Вопрос. Как вы относитесь к христианским компьютерным играм, ориентированным на изучение Писания и освоение библейских историй детьми в игровой форме, на смартфонах, планшетах и так далее? Ваше отношение к играм как части занятий с детьми в воскресной школе? Видите ли вы разницу между этими двумя методами, направленными на привлечение детей и подростков к изучению библейских истин? На вопрос отвечает Юрий Сипко. Интересный вопрос, актуальный. Компьютеры вошли в нашу жизнь неожиданно и стремительно. Захват тотальный. Наука, развлечения, бизнес и образование, медицина и транспорт – нет сферы, в которой бы компьютер не захватил ключевые посты. Виной тому интернет. Литература, искусство, музыка – все это сегодня в интернете. Библия и комментарии святых книг стали доступны каждому именно с приходом интернета. Отвечая на ваш вопрос, я оставлю за скобками всю бездну возможностей, которые предоставляет интернет сегодня и молодым, и пожилым, и детям, и молодежи. Поговорим о святом. Итак, первое. Компьютерные игры, ориентированные на освоение библейских историй, то есть фактически на освоение содержания Библии, да или нет? Мой ответ – да. Безусловно, контроль родителей и наставникам при этом обязателен. Но да, эффект здесь тройной. Во-первых, дети в подавляющем большинстве имеют смартфоны и увлеченно с их помощью общаются. Сегодня обладание смартфоном – норма. Отсутствие смартфона – повод к подозрению, унижению. Комплекс неполноценности формируется из мелочей, но преследует всю жизнь. Второе преимущество. Уж коль смартфоны – явление массовое, то неизбежны массовые поражения продукции интернета. Ведь дети больше взрослых подвержены страсти хватать самое доступное, самое популярное, самое развлекательное, что не требует напряжения ума, не помогает развивать критическое мышление. Поражение неизбежно. Массовое сознание поглощает индивидуальность, лишает ребенка способности критически мыслить. Тихо сидящий со смартфоном в руках – вот идеал ребенка и для учителя, и для родителя. Но эта тишина опасна. Завтра из этой тишины выползет неспособный к жизни взрослый ребенок, который только умеет что играть в компьютерные игры. Здесь-то как раз и важно, во-первых, создавать компьютерные игры, помогающие изучать Писание, во-вторых, прививать детям умение осваивать эти развивающие игры. И родители, и учителя должны контролировать такие увлечения и помогать детям, задавая вопросы, оценивая результаты и поощряя к изучению Библии. Развивать ум, ставить серьезные вопросы и, кроме того, не забывать давать задания, связанные с физическими нагрузками. Третье преимущество заключается в том, что ребенок, находящийся в церкви и занимающийся обучением с помощью компьютерных игр, является самым образованным среди сверстников, ведь он знает Библию. А такое знание никто и нигде не может обрести, как только в церкви. Знание Библии делает его вооруженным против любого нападения, хоть со стороны религии, хоть со стороны власти. Ребенок знает Библию, он знает историю мира из Откровения Божьего. Он свободен от власти лжи. В свое время мультфильм «Суперкнига» стал таким эффективным обучающим материалом, увлекшим детей и взрослых в мир Библии. «Суперкнига» сделала Библию интересной, познавательной, открыла имя Бога нашему постатеистическому обществу. Считаю, что в церковных воскресных школах должны быть компьютерные игры, конечно, соответствующего содержания. Известно, что игровая форма подачи учебного материала наиболее способствует его усвоению. А ведь главная задача воскресной школы – дать детям знания о Библии, привить интерес к Священному Писанию. Замечу, что современное общество во всем мире переходит на дистанционную форму обучения, то есть обучение с помощью интернета. Навыки, полученные в воскресной школе, завтра будут востребованы в получении высшего образования. В каждом дне, в каждом деле снова и снова будет возникать необходимость пользоваться интернетом для решения самых простых вопросов. В таком случае дети будут учиться работать с компьютером, осваивать его возможности под контролем взрослого, что само по себе чрезвычайно важно. Это обучение детей контролю над безграничными возможностями. Нажатие кнопки, и ты в бесконечной паутине. Интересно, завлекательно, но есть паук, который ожидает жертву. Будь осторожен. Учись контролировать свои желания. Учись отличать нужное от опасного. Даже сама возможность обучаться с помощью компьютера в воскресной школе может стать очень сильным и важным занятием, направленным на формирование характера подростков и молодежи. Такая возможность остановит мальчишек, стремящихся убежать из воскресной школы под любым предлогом. Ведь скучное чтение книжек и показ картинок сегодня не интересен даже детям дошкольного возраста. Что уж говорить о подростках. Компьютер и интернет – не продукт дьявола. Это продукт человека, его ума, его страстного желания познавать мир, созданный Богом. Это, по сути, исполнение Божьего повеления. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Обладайте! Научить детей обладать – важнейшая задача семьи и церкви. Именно так наши дети научатся великой истине и освоят важнейшую духовную дисциплину. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной» – 1 Коринфянам 6:12. «Вы обладайте, но ничто не должно обладать вами».
5: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не бесчинствует. Многие христиане могут подумать: да, иногда у меня не хватает долготерпения, иногда завидую, гордость время от времени проявляется, но в одном я уверен, я не бесчинствую. Бесчинство у нас обычно ассоциируется с буйством, скандалом и хулиганством. Но что означает «бесчинство» в греческом тексте Нового Завета? Русскими буквами это слово можно записать так – «асхеменео». Слово «схема» нам хорошо знакомо. Перед ним стоит «а», что соответствует нашей приставке «не». Условно говоря, получается «не по схеме» или «нарушение Божьих стандартов в отношениях между людьми». И это затрагивает практически все сферы жизни человека – в семье, в церкви, в окружающем мире. Как-то моя жена попросила меня немного помочь ей на кухне. Я недовольным тоном сказал, что занят, готовлю проповедь. Если не ошибаюсь, проповедь была о любви. Жену оскорбил не сам ответ, а то, в какой форме он был дан. Я нарушил Божьи стандарты общения, поступил не по любви, бесчинно. Любовь не переступает границ приличия, она нежна и доброжелательна. Поступающий же бесчинно не заботятся об окружающих, их нуждах и чувствах. Коринфские христиане нередко поступали бесчинно. Это проявлялось даже во время вечери Господней. Всякий спешит прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. И многое другое в их церкви делалось неправильно, бесчинно, противоположно тому, чему учил апостол Павел. Только все должно быть благопристойно и как подобает. Любовь — это нечто гораздо большее, чем простая любезность, внимательность и тактичность в отношениях между людьми. Бестактность со стороны христиан может оттолкнуть человека от Христа, прежде чем у него появится шанс услышать благую весть. Сам проповедник истины может оказаться преградой на пути к ней. Когда люди не видят в нас кротости и снисхождения Христова, значительно уменьшается шанс того, что они примут Евангелие. Однажды в миссионерской поездке я рассказывал о Христе одной старице во дворе ее дома. Она очень внимательно слушала, участливо кивала головой. Когда я уже приближался к теме покаяния, она вдруг сказала, что больше слушать не сможет, так как на плите у нее готовится обед, и она боится, что он подгорит. Мне стало досадно, что в такой важный момент она собралась уходить, и я вдруг сказал: «Лучше пусть обед сгорит на плите, чем вы в аду». Хотя смысл этих слов был правильным, и я сказал их, по сути, из любви к ней, мне не хватило уважительности и тактичности. И это тогда оттолкнуло старицу. Я поступил бесчинно, нарушив Божьи стандарты общения со старшими, ведь написано: «Старца не укоряй, но увещай, как отца». Старец, как матерей. Как важно, чтобы мы постоянно проверяли себя, не бесчинствуем ли мы в семье, в церкви, в окружающем мире, нарушая Божьи заповеди и установления. Господи, помоги нам любить ближнего настоящей любовью, которая не бесчинствует.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненасти, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
2: Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.

Евангелие от Матфея, глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон,
Цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».

Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить,
то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Уилсон вынул из кармана большой желтый шелковый платок и усиленно тер им себе лицо. Наконец он вдруг заговорил.
3: «Ну, да разве я не говорил всего этого? Ах, вы старые негодяи! Ой, ну я забываюсь, кажется. Прости, Господи, мои проклятия! Итак, вперед, Джордж, вперед! Но осторожнее, мой дорогой. Не убивайте никого, по крайней мере. Все-таки вы лучше сделаете, если не будете стрелять. Во всяком случае, я никому ни на что не намекну. Вы понимаете? Где ваша жена, Джордж?»
2: Прибавил он и, встав, начал ходить по комнате.
4: «Она бежала, сэр, бежала со своим ребенком на руках. Один бог знает, где она теперь. Она идет по направлению полярной звезды, и кто знает, где мы встретимся. Да и встретимся ли мы в этом мире?»
3: «Возможно ли? Какой поразительный случай! Такая прекрасная семья!»
4: «Мистер Уилсон, лучшие господа могут задолжать, и законы нашей страны позволяют им вырывать ребенка от матери для уплаты своих долгов», — сказал Джордж.
3: «Хорошо, хорошо»,
2: — проговорил честный старик, роясь в кармане.
3: «Я, может быть, поступаю против своего убеждения, но я не хочу поступать по моему убеждению. Возьмите это, Джордж».
2: И, вынув из своего бумажника несколько банковских билетов, он протянул их молодому человеку.
3: «Нет, нет, дорогой сэр», —
4: сказал Джордж. «Вы уже и так много сделали для меня, а это может вас затруднить. Я надеюсь, что у меня хватит денег для достижения цели моего путешествия».
3: «Нет, нет, Джордж, вы не должны мне отказывать в этом. Деньги всегда полезны, их никогда не бывает слишком много, если только они добыты честным путем. Возьмите их, прошу вас, возьмите, дорогой мой».
4: «Ну хорошо, я согласен только с условием, что вы позволите мне потом возвратить их вам»,
2: — ответил Джордж, беря банковские билеты.
3: «А теперь скажите мне, сколько времени вы рассчитываете путешествовать таким образом?» «Недолго и недалеко, надеюсь. Вы хорошо играете свою роль, но она слишком смела. А этот слуга-негр, кто это?»
4: «Один верный человек, который сумел год тому назад найти дорогу в Канаду. Там он узнал, что его хозяин так рассердился на него за побег, что приказал наказать кнутом его бедную старую мать. Он вернулся оттуда, чтобы утешить ее и попробовать увести с собой».
3: «Ему это удалось?»
4: «Нет, еще нет. Он все время бродил около плантации, где была его мать, не находя удобного случая. Теперь он сопровождает меня до Огайо, чтобы сдать меня друзьям, которые помогали ему при освобождении. Потом он возвратится к матери».
3: «Ах, Джордж, опасно, очень опасно», —
2: сказал старик. Джордж презрительно улыбнулся. Старый джентльмен оглядел его с ног до головы с каким-то наивным удивлением.
3: «Джордж»,
2: — сказал он,
3: — «у вас произошло что-то необыкновенное. Вы кажетесь совсем другим человеком».
4: «О, я свободен! Теперь я свободен, да! Ни один человек не услышит более от меня название «хозяин». Я свободен!»
3: «Берегитесь! Вас могут поймать».
4: «В могиле все люди одинаково свободны, мистер Уилсон», —
2: ответил Джордж.
3: «Я поражен вашей смелостью. Остановиться здесь, в ближайшей таверне?»
4: «Это так смело, и эта таверна так близко, что никому это не придет в голову. Меня будут искать дальше. Вы, сэр, не узнали меня? Хозяин Джима живет не в этом графстве. Его не знают в этих местах. Да, кроме того, уже бросили его искать, а меня никто не узнает по объявлению. Не правда ли?»
3: «Джордж, но знак на вашей руке».
2: Джордж снял перчатку и показал едва затянувшийся рубец.
3: «Это последнее доказательство заботы господина Гарриса», — сказал он с презрением. «Две недели назад ему пришло в голову заклеймить меня, потому, — говорил он, — что он убежден, что я хочу убежать при первой возможности». «Это оригинально, не правда ли?»
2: — сказал он, надевая перчатку.
3: «В самом деле, у меня кровь стынет в жилах, как подумаю о вашем положении». «О, моя кровь была заморожена довольно времени, мистер Уилсон. Зато теперь она кипит». «Добрый мой господин», —
2: продолжал он после минутного молчания.
3: «Когда я увидел, что вы узнали меня, я решил, что лучше сообщить вам все. Я боялся, чтобы ваши изумленные взгляды не выдали меня. Я отправляюсь завтра, на рассвете. Завтра вечером я надеюсь уснуть в штате Огайо. Я буду ездить днем, буду останавливаться в лучших гостиницах, садиться за общий стол с джентльменами страны. Прощайте же. Если вы узнаете, что я схвачен, знайте, что я мертв».
2: Джордж протянул руку с таким видом, как это мог сделать любой князь. Добродушный маленький старичок от всего сердца пожал ее и после новых увещаний быть осторожным взял свой зонтик и удалился нерешительным шагом. Джордж стоял с задумчивым видом и глядел на дверь, когда старик затворил ее. Вдруг какая-то мысль пробежала в его уме. Он бросился за ним и крикнул:
3: «Мистер Уилсон, еще одно слово, прошу вас!»
2: Уилсон вернулся, и Джордж, снова заперев дверь, с минуту стоял в нерешительности, опустив глаза. Наконец он поднял голову, как бы сделав над собой усилие.
3: «Мистер Уилсон, вы поступили со мной как христианин. Я хотел просить вас оказать мне последнюю христианскую милость». «Что такое?» «То, что вы мне сказали, верно. Я могу подвергнуться ужасной участи. В этой стране нет ни одной души, которую огорчила бы моя смерть. Меня бросят на живодерню и зароют, как собаку. А на другой день никто не будет думать об этом. Никто, кроме моей бедной жены. Бедная, милая душа, она будет горевать и скорбеть. Если бы вы были так добры, мистер Уилсон, доставить ей эту булавку. Бедное дитя, она подарила мне ее на Рождество. Отдайте ей и скажите, что я любил ее до последнего вздоха. Вы мне обещаете?» — спросил он серьезно.
5: «Да-да, конечно, бедный мальчик», — ответил старик, взяв булавку с дрожанием в голосе и с глазами полными слез. «Передайте ей мое последнее желание, чтобы она дошла до Канады, если только будет возможно. Пусть ее не останавливает мысль, что хозяйка ее добра, что она сама привязана к плантации мистера Шелби. Пусть она не возвращается назад. Рабство может привести только к несчастью. Скажите ей, чтобы она сделала из нашего сына свободного человека. Тогда ему не придется страдать, как страдал я. Вы скажете ей все, мистер Уилсон, не правда ли?»
6: «Да-да, Джордж, я обещаю, я надеюсь, что вы не умрете. Будьте смелее, вы храбрый человек. Верьтесь Богу, Джордж. Мне хотелось бы знать, что вы в безопасности. И я желал бы этого от всего сердца».
3: «Мистер Уилсон, есть ли Бог, на которого я мог бы надеяться?»
6: «О, не говорите так, мой друг. Бог есть. Престол его основан на милосердии и справедливости. Бог есть, Джордж. Верьте в него, надейтесь, и он вам поможет. Я уверен. День справедливости наступит, если не на этом свете, так на том».
2: Вера и доброта, с которыми были произнесены эти слова, придали необыкновенное величие и убедительность простодушному старику. Джордж, возбужденно шагавший по комнате, невольно остановился и с минуту стоял задумчиво. Потом он тихо сказал:
3: «Благодарю вас за эти слова. Я их не забуду».
2: Гейли и Том, поглощенные каждый своими мыслями, продолжали путь, трясясь в своей повозке. Интересно сравнить мысли двух людей, сидящих рядом. Кажется, у них все общее: те же глаза, уши, руки и другие органы, Те же предметы проходят перед их глазами, а между тем, какая разница между мыслями, занимающими их умы? Возьмем, например, размышления мистера Гейли. Он думал прежде всего о росте и толщине тома и о том, за сколько мог бы продать его, если бы ему удалось доставить его на рынок в хорошем теле. Потом он думал, каким образом он составит свое человеческое стадо, о цене тех мужчин, женщин и детей, которые должны были составить его, и тому подобных деловых предметах. Затем он думал о самом себе и о том, как он добр. Другие сковывают своих негров по рукам и ногам, а он надел тому цепи только на ноги, и пока он хорошо себя ведет, руки его свободны. Подумав о неблагодарности человеческого сердца, он вздохнул. Ему было неприятно, что Том не оценил его милостей. Сколько раз его обманывали негры, к которым он был расположен? И неудивительно ли право, что он все-таки остался таким снисходительным? Что касается Тома, то он думал о словах старой, забытой книги, которые постоянно повторялись в его уме. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Эти слова старой книги имели во все времена сильное влияние на умы таких бедных и простых людей, как Том. Они волнуют их до глубины души, и точно трубный глаз возбуждают мужество, энергию, энтузиазм там, где прежде был лишь мрак отчаяния. Гейли вынул из кармана несколько газет и пробегал объявления с интересом, совершенно его поглотившим. Он не был хорошим чтецом и имел обыкновение читать вполголоса, как бы проверяя слухом свои глаза. Таким образом, он медленно прочел следующий отрывок.
7: «Продажа с аукциона. Негры. Согласно определению суда, во вторник, 20 февраля, перед зданием суда в Вашингтоне, Кентукки, будут продаваться ниже обозначенные негры. Агарь. 60 лет, Джон – 30 лет, Бен – 21 год, Саул – 25 лет, Альберт – 14 лет. Продажа состоится для уведомления кредиторов и наследников умершего Джесса Блетчфорта, Эсквайра, душеприказчики – Сэмюэл Моррис, Томас Флинт. Надо будет взглянуть на эту продажу».
2: За неимением другого слушателя обратился Гейли к Тому.
3: «Я, видишь ли, хочу подобрать к тебе первостатнейшую партию, Том. Это составит для тебя приятное общество. Нам прежде всего надо отправиться в Вашингтон. Там я тебя помещу в тюрьму до окончания своих дел».
2: Том кротко выслушал это приятное сообщение. Он только подумал, есть ли у этих несчастных людей жены и дети, и будут ли они, покидая их, страдать так же сильно, как он. Надо признаться, что грубая и наивная манера, с которой ему было объявлено, что его посадят в тюрьму, не произвела слишком приятного впечатления на человека, который всегда гордился безупречно честным поведением. Правду сказать, Том, не имея ничего на свете другого, что могло бы льстить его гордости, немного гордился своей честностью. Принадлежи он более высокому классу общества, он не был бы вынужден ограничиваться таким ничтожным удовлетворением своего самолюбия. Между тем день склонялся к вечеру, и ночь застала Гейли и Тома, удобно устроившимися в Вашингтоне, одного в таверне, другого в тюрьме.

0: На следующий день около 11 часов разнообразная толпа теснилась перед зданием суда. Одни курили, другие жевали табак, плевали, ругались и разговаривали каждый согласно своим вкусам и привычкам в ожидании начала аукциона. Невольники стояли в стороне группой и разговаривали вполголоса. Женщина, объявленная под именем Агари, по чертам лица и фигуре, была чистая африканка. Ей могло быть лет 60, но она казалась старше от тяжелой работы и была почти слепа и скорчена от ревматизма. Рядом с нею стоял единственный оставшийся при ней сын Альберт, 14-летний мальчик с живыми глазами. Он один только уцелел из многочисленного семейства, все члены которого один за другим были проданы на рынке юга. Мать хваталась за него дрожащими руками и бросала взгляды, полные ужаса, на всех приближавшихся к нему.
1: «Не бойтесь, тетушка Агарь»,
0: — сказал старший из невольников.
1: «Я говорил о вас Томасу. Он думает, что вас обоих можно будет продать вместе».
2: «Пусть не говорят, что я уже ни на что не годна», —
0: сказала старая женщина, поднимая дрожащие руки.
2: «Я могу еще готовить, мести пол и мыть посуду. Меня еще могут купить, хотя я и поставлена по низкой цене. Скажите им это, скажите!» —
0: прибавила она умоляющим голосом. Проложив себе дорогу через толпу, Гилли подошел к одному старому негру, велел ему открыть рот, осмотрел его, потрогал зубы, приказал ему встать и выпрямиться, согнуть спину и проделать различные упражнения, чтобы показать силу своих мускулов. Затем он перешел к следующему и поверх его такому же испытанию. Когда он дошел, наконец, до мальчика, он ощупал его руки, осмотрел пальцы и заставил его прыгать, чтобы показать свою легкость.
2: «Его нельзя купить без меня!» — воскликнула старая женщина со страстной энергией. «Мы составляем одно при продаже. Я еще крепка, хозяин. Я могу исполнять много работ, и поверьте, хозяин!»
3: «На плантации? Ну, я сомневаюсь!» —
0: сказал Гейли, бросив на нее презрительный взгляд. И, удовлетворенный своим осмотром, он отошел в сторону и прислонился к стене, заложив руки в карманы, с сигарой в зубах и со шляпой набекрень. Он готовился действовать.
3: «Как вы их находите?»
0: — спросил какой-то человек, следивший взглядом за осмотром Гели, как бы для того, чтобы составить себе мнение на основании его слов.
3: «Что касается меня?» — ответил Гели. «Я, кажется, остановлюсь на двух молодых и мальчике».
1: «Они хотят продать старую женщину и мальчика вместе», —
0: сказал незнакомец.
3: «Это не привлекательно. Старуха не больше, чем куча старых костей. Она не стоит и той соли, которую съест».
1: «Так вы ее возьмете?»
3: «Надо быть сумасшедшим, чтобы думать об этом. Она наполовину слепа, разбита ревматизмом и сверх того ненормальная».
1: «Некоторые покупают эти старые создания и извлекают из них больше выгоды, чем это может казаться», —
0: задумчиво произнес незнакомец.
3: «Ну, только не я», —
0: ответил торговец.
3: «Я не хочу ее и даром. Я видел ее, этого для меня достаточно».
1: «Нет, право, жалко не купить ее с сыном. Она не может жить без него. Ну, а если она пойдет по очень дешевой цене?»
3: «Тем лучше для тех, кто может бросать деньги. Я хочу купить мальчика на плантацию, но, повторяю вам, совсем не имею охоты связывать себя с этой старухой. Хотя бы мне ее отдали за бесценок».
1: «Она будет в отчаянии», — сказал незнакомец.
3: «Конечно», —
0: холодно подтвердил Гейли. Тут разговор был прерван деловым шумом толпы, а аукционист... Маленький человечек с важным и деловым видом проталкивался вперед. Старая женщина затаила дыхание и инстинктивно ухватилась за сына.
2: «Альберт, стой ближе ко мне, еще ближе. Они нас продадут заодно, может быть».
4: «О, мама, я боюсь, что нет», —
0: ответил мальчик.
2: Они должны это сделать, дитя мое. Если этого не будет, я умру, — сказала старушка.
0: Резкий голос аукциониста, просившего очистить дорогу, объявил, что продажа сейчас начнется. Место было очищено, и аукцион начался. Различные негры, стоявшие в списке, пошли по таким ценам, которые указывали на оживленный спрос рынка. Двое из них достались Гейли.
3: «Твоя очередь, малыш!»
0: — сказал аукционист, трогая мальчика молотком.
3: «Встань и покажи свою прыткость!»
2: «Поставьте нас вместе! Хозяин, вместе! Пожалуйста, хозяин!» — сказала старушка, держась за сына.
3: «Убирайся прочь!»
0: — ответил аукционист, грубо отталкивая ее.
3: «Твоя очередь будет потом, но, черныш, вперед!»
0: С этими словами он толкнул мальчика. Позади послышалось глухое рыдание. Мальчик повернулся к матери, но ему не дали остановиться, и, вытирая слезы, катившиеся из его больших блестящих глаз, он двинулся вперед. Его изящная фигура, стройное телосложение и красивое лицо вызывали немедленно конкуренцию, и несколько предложений сразу отозвались на крик аукциониста. Тревожно и испуганно смотрел мальчик на своих покупателей. Наконец молоток упал. Купившим оказался Гейли. Мальчика толкнули к новому хозяину, но, остановившись, он оглянулся по направлению к своей матери, которая, дрожа всем телом, простирала к нему обе руки.
2: «Купите меня с ним, хозяин! Ради Бога, купите меня! Я умру, если вы этого не сделаете!»
3: «Ты все равно умрешь, если я и сделаю это! Нет, нет, не подходит!»
0: — сказал Гейли, круто поворачиваясь. Продажа бедной старушки скоро состоялась. Человек, говоривший с Гейли и, казалось, не лишенный чувства сожаления, купил ее за ничтожную сумму. И зрители начали расходиться. Несчастные жертвы аукциона, несколько лет жившие под одной крышей, собрались вокруг старой матери, отчаяние которой производило тяжелое впечатление.
2: «Разве они не могли оставить мне хоть одного? Хозяин всегда говорил, что этого у меня не возьмут», — повторяла она раздирающим душу голосом.
1: «Надейся на Бога, тетка Агарь», — сказал грустно старший искупленных Гейли невольников.
2: «Какая мне польза в этом?» — отвечала она, рыдая. «Мама, мама, не плачь так», — сказал мальчик. «Говорят, что твой новый хозяин добрый человек». «Да что мне до того, о, Альберт, мой мальчик, мое последнее дитя! Господи, что делать, что со мной будет?»
3: «Ну, уведите ее, слышите вы?»
0: — сказал сухо Гейли.
3: «Ей не станет лучше, если она будет реветь».
0: Старики, частью убеждением, частью силой, сдержали ее отчаянные порывы и повели к повозке хозяина, пытаясь успокоить ее.
3: «Ступайте!»
0: — сказал Гейли, толкая перед собой свои покупки. Он вынул связку наручников, надел им на руки и, привязав каждого к длинной цепи, погнал перед собой в тюрьму. Через несколько дней Гейли со своими неграми спокойно устроился на пароходе по реке Агая. Он еще только начал собирать партию, которая должна была увеличиться во время пути товаром, закупленным ранее им самим или приготовленным его агентами в различных местах берега. Прекрасная река, один из более быстрых пароходов, когда-либо разрезавших воды реки того же имени, весело спускался по течению, распустив под ясным небом свободный американский флаг с полосами и звездами. Палубы были полны нарядными дамами и джентльменами, расхаживавшими взад и вперед и наслаждавшимися очаровательным днем. Все было полно жизни, шума и радости. Все,
2: за исключением стада Гейли, которое было скручено вместе с другим грузом в трюме. Невольники, по-видимому, не ценили своих разнообразных преимуществ и, сидя близко друг к другу, переговаривались в полголоса.
3: «Ребята!»
2: — крикнул им Гейли, неожиданно входя.
3: «Надеюсь, вы довольны и веселы. Не будьте угрюмы, слышите? Улыбнитесь, потешьте меня, и я вас потешу».
2: Бедные люди, к которым была обращена эта речь, неизменно отвечали: «Да, хозяин», что служит в продолжении веков лозунгом этой несчастной расы. Надо сознаться, что они смотрели не особенно весело. У них были маленькие предрассудки относительно жен, матерей, сестер и детей, с которыми они расстались навсегда, и от них напрасно требовали веселости. Она не могла прийти к ним.
3: «У меня есть жена»,
2: — сказал один, обозначенный в списке под именем Джон, 30 лет, кладя свою закованную руку на колено Тома.
3: «Она бедная и ничего об этом не знает».
4: «А где она живет?»
2: — спросил Том.
3: «В одной гостинице, недалеко отсюда»,
2: — ответил Джон.
3: «Ах, если бы я мог увидеть ее еще раз в жизни», — прибавил он.
2: «Бедный Джон! Это было такое естественное желание, и такие естественные слезы текли из его глаз. Точно он был белым». Том глубоко вздохнул и пытался, как мог, утешить его. А над их головами в каютах сидели отцы и матери, мужья и жены. Веселые дети кружились среди них, подобно бабочкам. И все здесь было спокойно и уютно.

0: «Мама!» — сказал мальчик, только что вернувшийся из трюма. «С нами едет торговец с неграми и везет там внизу четверых или пятерых невольников».
1: «Бедные люди!» — ответила мать отчасти грустным, отчасти негодующим тоном.
0: «Что там такое?» — спросила другая дама.
2: «Несколько бедных невольников в трюме», — ответила мать.
0: «И на них цепи», — прибавил мальчик.
3: «Какой позор для нашей страны подобные зрелища!»
2: — воскликнула третья дама.
4: «Относительно этого можно сказать многое и за, и против», — проговорила изящная женщина, сидевшая за шитьем у двери салона, между тем, как маленькие девочка и мальчик играли около нее.
5: «Я была на юге и признаюсь, что, по-моему, неграм живется лучше в неволе, чем на свободе».
0: «Я согласна, в некоторых отношениях лучше», — сказала дама, к которой обратилась молодая мать. «Но что, на мой взгляд, самое ужасное в рабстве, это оскорбление естественных чувств и привязанностей. Разлучение членов одной семьи, например».
6: «Это, конечно, нехорошо», — заметила молодая женщина, встряхивая только что оконченное детское платье и внимательно разглядывая на нем вышивку.
7: «Но я думаю, что это не часто случается».
0: «О, очень часто!»
2: — с жаром воскликнула первая дама.
0: «Я прожила несколько лет в Кентукки, в Виргинии, и видела много такого, от чего сердце обливается кровью. Представьте себе, сударыня, что у вас отнимают и продают обоих ваших детей».
7: «Но мы не можем судить о чувствах этих людей по себе», — сказала молодая женщина, разбирая шерсть на коленях.
0: «Очевидно, вы не знаете их, если так говорите», — горячо возразила первая дама. «Я родилась и выросла среди них, и знаю, что они чувствуют так же глубоко, может быть, еще глубже, чем вы».
7: «В самом деле?»
2: — ответила дама, зевнув и выглянув из окна каюты. И, наконец, как бы в заключение, она повторила мнение, высказанное ею в начале разговора.
7: «Все-таки я уверена, что они теперь счастливее, чем если бы были на воле».
8: «Несомненно, сам Бог предназначил африканскую расу для подчиненного или низшего состояния»,
2: — сказал важный джентльмен в черной одежде, принадлежавший к

0: руками и внимательно слушавшему разговор.
1: «Да»,
0: — продолжал человек высокого роста,
1: — «мы должны покориться воле Божьей. Негров надо продавать, обменивать и держать в подчинении. Они созданы для этого. Эта точка зрения весьма утешительна, не правда ли, сэр?»
0: — сказал он Гейли.
1: «Я никогда об этом не думал и не могу рассуждать», — ответил тот. «Я человек не ученый и занялся этой торговлей, чтобы было чем жить, полагая, что если это неплохо, у меня всегда будет время раскаяться, понимаете?»
2: «А пока вам не в чем каяться, не правда ли?»
0: — возразил человек высокого роста.
2: «Однако вы видите, что значит быть знакомым со Священным Писанием? Если бы вы только изучали Библию, как этот почтенный господин, вы знали бы давным-давно и избавили себя бы от многих тревог. Вам довольно было бы сказать «Будь проклят», как он там называется, и все было бы хорошо».
0: И незнакомец, который был никто иной, как почтенный коннозаводчик Джон, представленный нами читателю в гостинице в Кентукки, уселся и принялся курить загадочной улыбкой на своем длинном, сухом лице. Высокий, худощавый молодой человек, во взгляде которого светились чувства и ум, вступил в разговор и произнес следующие слова.
2: «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами. Мне кажется, что это такие же слова из Священного Писания, как и «проклят будь Ханаан». Да, конечно, это совершенно ясно для таких простых людей, как мы»,
0: — сказал коннозаводчик, пуская клубы дыма, как вулкан. Молодой человек умолк и, по-видимому, хотел еще что-то прибавить, но в это время пароход внезапно остановился, и все бросились, как обыкновенно, взглянуть, куда он пристал.
1: «Они оба духовные?»
0: — спросил Джон одного из матросов, в то время как они выходили. Матрос кивнул головой.

0: В ту минуту, как пароход остановился, какая-то негритянка стремительно бросилась на сходни, пробилась сквозь толпу, подбежала к группе невольников, обеими руками обхватила несчастного, который назывался Джон, 30 лет, и с рыданием и слезами грустно ласкала его, называя своим мужем. Но зачем повторять историю разбитых сердец, рассказываемую слишком часто, каждодневно? Зачем говорить о слабом, измученном и истерзанном для выгоды сильного? Это незачем повторять. Каждый день стоны несчастных несутся к тому, кто слышит их. Молодой человек, говоривший о человеколюбии и Боге, стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на эту сцену. Он обернулся и увидел Гейли, стоявшего рядом с ним.
1: «Друг мой», — сказал он ему тихим голосом, — «как вы можете, как вы смеете вести подобную торговлю? Взгляните на эти бедные существа. В то время как я здесь радуюсь, что еду домой к жене и ребенку, тот же звонок, который возвестит нашу встречу, будет для них сигналом вечной разлуки. Знайте, что Бог призовет вас к ответу за это».
0: Торговец молча отошел.
2: «Я вам говорил», —
3: сказал коннозаводчик, подталкивая его локтем.
2: «Бывают разные священники. Один говорит, да будет проклят Ханаан, а другой, кажется, не согласен с этим».
0: Гейли что-то сердито проворчал.
2: «И это еще не беда», — прибавил коннозаводчик Джон. «Пожалуй, что и этим не угодите Богу, ведь рано или поздно нам всем придется отвечать перед Ним».
0: Гейли с задумчивым видом направился к другому концу парохода.
1: «Если мне удастся ловко разделаться с одной или двумя следующими партиями, — думал он, — пожалуй, я забастую на этот год. Это правда становится опасным».
0: И, вынув из кармана записную книжку, он начал подсчитывать барыши, средства, употреблявшиеся и до него другими джентльменами, как весьма действительное для успокоения совести. Пароход гордо плыл вдоль берега, и все на нем было так же весело, как и прежде. Мужчины разговаривали и читали, женщины шили,

0: Дети играли, и пароход шел своей дорогой. Однажды, когда они остановились на некоторое время у маленького городка в Кентукки, Гейли сошел на берег по какому-то делу. Том, который, несмотря на цепи, мог немного ходить, подошел к борту парохода и смотрел на берег рассеянным взглядом. Через несколько времени он увидел торговца, идущего быстрыми шагами, в сопровождении цветной женщины с маленьким ребенком на руках. Она была прилично одета, и за ней следовал негр с небольшим чемоданом. Весело разговаривая с ним, она сошла на пароход. Колокол прозвонил. Машина запыхтела и застучала. Свисток загудел, и пароход продолжал путь. Вновь прибывшая прошла вперед и, усевшись между тюками и ящиками нижней палубы, прислушивалась к лепету своего ребенка. Гейли обошел раза два пароход. Затем сел около нее и начал что-то говорить в полголоса равнодушным тоном. Том вскоре заметил, что лоб негритянки нахмурился, и она заговорила быстро и горячо.
1: «Я не верю этому!» Услышал он ее слова. «Вы смеетесь надо мною!»
2: «Если не хочешь верить, взгляни на это!» Сказал торговец, вынимая бумагу. «Вот акт продажи и вот подпись твоего хозяина. Я тебе ручаюсь, что хорошо заплатил ему. Имей это в виду!»
1: «Я не верю, чтобы хозяин так обманул меня! Это неправда!»
0: Сказала бедная женщина с возрастающим волнением.
2: «Спроси у всех, кто умеет читать по писаному. Послушайте!» Обратился он к проходившему мимо них человеку. «Прочтите-ка это, пожалуйста. Женщина не верит тому, что я ей говорю. Это акт продажи, подписанный Джоном Фоздином, которым он уступает вам женщину Люси и ее ребенка. Мне кажется, это достаточно ясно».
0: Отчаянные крики бедного создания собрали вокруг нее толпу. Гейли в нескольких словах объяснил причину ее волнения.
1: «Он сказал мне, что отправляет меня в Луисвилл, чтобы наняться кухаркой в гостиницу, где служит мой муж. Вот что мне сказал сам хозяин, и я не могу поверить, чтобы он солгал!»
0: Повторила бедная негритянка.
2: «Но он вас продал, бедная женщина. В этом нет сомнения», — сказал человек добродушного вида, рассматривавший бумагу. «Он это сделал. Тут нет никакой ошибки».
1: «В таком случае не стоит говорить больше об этом»,
0: — сказала негритянка, вдруг совершенно успокаиваясь. И крепче охватив ребенка, она села на ящик, обернувшись спиной ко всем присутствующим, и равнодушно смотрела на реку.
2: «Она довольно спокойно относится к этому, что ни говори», — сказал торговец. «Скоро привыкнет».
0: Пароход продолжал свой путь, и бедная женщина, казалось, успокоилась. Подобно доброму духу, по ее голове пробежал теплый и благовонный ветерок, не разбирающий цвета освежаемого им лба. Она видела в воде золотистые отражения солнечных лучей, слушала кругом себя веселые, счастливые голоса. Но на ее сердце лежал тяжелый камень. Ребенок поднялся и, стоя около нее, ударял по ее щекам своими маленькими ручонками. Он прыгал и щебетал, точно для того, чтобы развлечь ее. Вдруг она обвела его руками, и слезы одна за другой медленно закапали на его удивленное личико. Она мало-помалу успокоилась и занялась кормлением его. Ребенок, мальчик месяцев 10, был необыкновенно велик и крепок для своего возраста. Ни на минуту он не оставался в покое, заставляя свою мать постоянно придерживать его и следить за всеми его порывами.
2: «Славный мальчик!»
0: — сказал господин, разом остановившись против него и заложив руки в карманы.
2: «Сколько ему?»
1: 10,5 месяцев», — ответила мать.
0: Незнакомец посвистал, чтобы привлечь внимание ребенка, и протянул ему леденец, который тот жадно схватил и тотчас же сунул в рот.
2: «Здоровый малый!» — прибавил незнакомец. «И знает свое дело!»
0: И он удалился, насвистывая. Когда он был на другом конце парохода, он остановился перед Гейли.
2: «У вас здесь неплохая девица, приятель».
3: «Да, она на самом деле неплоха»,
0: — сказал Гейли.
2: «Это для юга?»
0: Гейли сделал утвердительный знак.
2: «На плантацию?»
3: «Мне сделали заказ для плантации, и, вероятно, она для этого годится. Говорят, она хорошая кухарка. Ее можно будет приставить к этому делу или заставить щипать хлопок. У нее для этого подходящие пальцы. Во всяком случае, она стоит своей цены».
2: «Но на плантацию, пожалуй, не возьмут ребенка».
3: «Ну, я его продам при первой возможности».
2: «Вы, надеюсь, недорого за него возьмете?» —
0: заметил незнакомец, влезая на кучу ящиков и удобно на ней усаживаясь.
3: «Как вам сказать?»
0: — ответил Гейли.
3: «Ребенок прекрасный, хорошо сложен, толстый и сильный. Тело у него крепкое, как кирпич».
2: «Это правда, но вырастить его будет стоить хлопот и денег».
3: «Пустяки!»
0: — сказал Гейли.
3: «Нет животного, которое росло бы легче. С ним не больше заботы, чем со щенком. Через месяц этот мальчишка будет на своих ногах».
2: «Я имею возможность воспитывать маленьких, и мне хотелось бы приобрести их еще несколько. Как раз на этой неделе у моей кухарки умер ребенок. Он утонул в лоханке, пока она развешивала белье. И мне кажется, я мог бы его отдать ей на воспитание».
0: Гейли и незнакомец несколько минут молчали. Казалось, ни тот, ни другой не был расположен подойти к главному пункту сделки. Наконец, второй прервал молчание.
2: «Вы, конечно, не возьмете больше $10 за этого негритенка, потому что, во всяком случае, вам надо от него избавиться».
0: Гейли нетерпеливо покачал головой.
3: «Это мне не подойдет».
2: «Но что же вы с ним сделаете, приятель?»
3: «Он замечательно красив и здоров, и через 6 месяцев будет стоить $100, а через год или два принесет мне 200, если я найду для него настоящее место. Поэтому я не возьму теперь ни одного цента менее $50».
2: «Но это шутка».
3: «Ни больше, ни меньше»,
0: — подтвердил Гейли, решительно кивнув головой.
2: «Я вам дам 30 и ничего более».
3: «Послушайте»,
0: — возразил Гейли,
3: — «разделим разницу и скажем 45. Вот все, что я могу сделать».
2: «Хорошо, идет»,
0: — сказал покупщик после минутного размышления.
3: «По рукам»,
0: — ответил Гейли.
3: «Где вы высаживаетесь?»
2: «В Луисвилле».
3: «В Луисвилле? Прекрасно, мы прибудем туда в сумерки. Бутуз будет спать, все устроится отлично».
2: «Вы его возьмете тихонько. Я люблю все делать спокойно. Терпеть не могу суеты и шума».
0: После этого разговора несколько банковских билетов перешло из бумажника господина к торговцу. Вечер был тихий и ясный. Вскоре пароход остановился у пристани Луисвилл. Негритянка держала на руках ребенка, погруженного в глубокий сон. Услышав название пристани, она разослала свою шаль в пустом пространстве между тюками товаров, образовавших рот колыбели, и быстро положила туда маленькое существо. Затем она бросилась к пристани, надеясь увидеть своего мужа между толпившимися на ней служителями гостиницы. Она перегнулась через перила и устремила пристальный взгляд на головы, толпившиеся по берегу. Толпа теснилась между нею и ее ребенком.
2: «Теперь самое время»,
0: — сказал Гейли, взяв спящего ребенка и передавая его незнакомцу.
2: «Но не разбудите его. Если он начнет кричать, выйдет ужасная история с матерью».
0: Покупщик осторожно взял сверток и потерялся в толпе. движущийся по пристани. Когда пароход, свистя, скрипя и пыхтя, отошел от пристани, медленно продолжая свой путь, бедная женщина возвратилась на свое место. Торговец сидел там. Ребенка уже не было.
1: «Что это? Что это? Где он?»
0: — закричала она вне себя.
2: «Люси!» — сказал Гейли. «Твоего ребенка нет. Тебе лучше узнать это теперь же. Я знал, видишь ли, что тебе нельзя будет взять его с собой на юг, и нашел случай продать его в превосходную семью, где он будет воспитан лучше, чем ты могла бы это сделать».
0: Торговец достиг той ступени христианского и гражданского совершенства, на которой он вполне восторжествовал над всякими человеческими слабостями и предрассудками, согласно недавним советам некоторых проповедников и ораторов Севера. Его сердце было точно такое, каким могло быть и ваше, и мое, если бы подвергалось известной обработке. Взор, полный ужаса и крайнего отчаяния, брошенный на него несчастной женщиной, мог бы потрясти человека менее опытного, но он привык к этому. Он видел такие взгляды сотни раз. И вы могли бы привыкнуть к таким вещам, мой друг. Наши политики стремятся приучить к ним все общество Севера для большей славы Союза. Смертельные муки, отражавшиеся на ее темном лице, ее стиснутые руки, прерывающееся дыхание, были для торговца лишь неизбежными неприятностями в его промысле. И он только соображал, начнет ли она кричать и не вызовет ли этим волнение на пароходе. Подобно многим защитникам наших учреждений, он решительно не любил шума. Но женщина не испустила ни одного крика. Удар попал слишком прямо, в самое сердце, и у нее не было слез. Почти теряя сознание, она села. Ослабевшие руки безжизненно свешивались. Глаза смотрели прямо, но она ничего не видела. Весь шум и говор на пароходе и стук машины, как во сне, гудели в ее ушах. Бедное, тяжело пораженное сердце ни рыданиями, ни слезами не выказывало своей величайшей скорби. Она была почти спокойна. Торговец, который не уступал человеколюбии многим из наших политиков, по-видимому, счел нужным несколько утешить ее.
4: «Я знаю, что это тяжело в первую минуту, Люси. Но такие дельные женщины, как ты, не падают духом. Ты понимаешь, что это необходимо, и сделанного не воротишь».
1: «О, хозяин, не говорите, не говорите!» — сказала женщина, задыхаясь.
4: «Ты благоразумная женщина, Люси. Я найду тебе хорошее место, и у тебя скоро будет другой муж. Такая милая женщина, как ты...»
1: «О, хозяин, не говорите со мной, пожалуйста, теперь!»
0: Сказала женщина с выражением такой раздирающей и глубокой тоски, что торговец почувствовал, что в данном случае есть нечто, не поддающееся его обыкновенному образу действий. Он встал, а женщина отвернулась и закрыла голову плащом. Время от времени торговец прерывал свою прогулку, останавливался и смотрел на нее.
2: Она приняла это слишком близко к сердцу, но без шума и криков. «Она понемногу придет в себя», — говорил он сам с собой.
0: Том видел все сначала до конца. Ему показалось это ужасным и жестоким, так как он, бедный невежественный негр, не умел обобщать и смотреть на вещи с широкой точки зрения. Если бы он был обучен некоторыми пасторами, он был бы лучшего мнения об этом и увидел бы здесь лишь обыденный случай законной торговли, являющийся необходимой поддержкой учреждения, которое, по уверению некоторых американских священников, не имеет плохих сторон. Кроме того, некоторые вообще неизбежны в общественной и домашней жизни. Но Том был только бедный невежда, ничего не читавший, кроме Евангелия, и не умевший утешать себя рассуждениями подобного рода. Его сердце обливалось кровью при виде того, что он считал несправедливостью по отношению к бедной страдалице, лежавшей подобно сломанному тростнику, чувствующему, живому, истекающему кровью, но все-таки бессмертному существу, которое американский закон хладнокровно ставит в один разряд с окружающими его тюками и ящиками. Том придвинулся ближе и хотел сказать ей несколько слов, но она отвечала ему только стоном. От всей души, со слезами, катившимися по щекам, он говорил о любящем сердце на небесах, о милосердном Иисусе, о вечной жизни. Но она ничего уже не слышала, и ее разбитое сердце ничего не чувствовало. Наступила ночь, спокойная, безмолвная и великолепная, сияющая бесчисленными торжественными очами ангелов, яркими и прекрасными, но немыми. Ни звука, ни голоса сожаления, ни руки помощи не исходило от этого далекого неба. Один за другим затихали на пароходе деловые и веселые разговоры. Все спало, и можно было отчетливо слышать плеск воды у носа судна. Том вытянулся на одном из ящиков и, лежа там, слышал подавленные рыдания или плач бедной женщины. «О, Боже, что мне делать? Милосердный Боже, помоги мне!» И так повторялось много раз, пока этот шепот не затих. Около полуночи Том проснулся точно от толчка. Что-то черное быстро промелькнуло мимо него, направляясь к борту, и он услышал плеск воды. Никто другой ничего не видел и не слышал. Он поднял голову. Место, где лежала женщина, было пусто. Он стал ощупывать вокруг себя, но напрасно. Все было тихо. И волны реки бежали так же, как будто они не сомкнулись над нею.

0: Торговец встал рано утром в хорошем расположении духа и пошел взглянуть на свой живой груз. Теперь наступила его очередь тревожиться.
1: «Господи помилуй, где же женщина?»
0: — спросил он у Тома. Том, научившийся быть осторожным, не счел себя обязанным сообщать ему о своих наблюдениях.
1: «Она, конечно, не могла сойти ночью на берег, так как я зорко сторожил всякий раз, когда пароход останавливался. Я в этих вещах доверяю только самому себе».
0: Эти слова были обращены к Тому, как будто это представляло для него особый интерес. Том ничего не ответил. Торговец обыскал пароход от носа до кормы, искал среди ящиков, бочонков и тюков, около машины и труб, но все было напрасно.
1: «Послушай, Том!»
0: — сказал он, возвращаясь после бесплодных поисков.
1: «Скажи мне по совести, ты что-то знаешь? Не отпирайся, я вижу это. Вчера в 10 часов вечера я видел, что эта женщина лежала на своем месте. То же было и в полночь. И между часом и двумя она была еще тут. В 4 часа ее уже не было, а ты спал недалеко от нее все время. Ты, наверное, что-нибудь знаешь, иначе быть не может».
2: «Да, хозяин», — сказал Том. «Перед утром что-то зашумело около меня. Я очнулся и услышал сильный всплеск, точно что-то упало в воду. Я совсем открыл глаза, и женщины уже не было. Вот все, что я знаю».
0: Торговец не был особенно поражен или потрясен. Как мы уже говорили, он привык ко многим вещам, непривычных для нас. Даже зловещее присутствие смерти не повеяло на него холодом. Он видел ее много раз. Она представлялась ему только как суровый соперник, вероломство которого неприятным образом спутывало его коммерческие предприятия. Поэтому он удовлетворился тем, что выругался, называя женщину грязными словами и говоря, что он несчастен, и что если дела так пойдут, то он не выручит ни одного цента от этой поездки. Одним словом, он, по-видимому, смотрел на себя, как на обиженного. Но делать было нечего. Невольница сбежала в ту страну, которая не возвращает беглецов даже по требованию славного Американского Союза. Поэтому торговец с большим неудовольствием присел к столу и отметил в графе убытков приходно-расходной книжки исчезнувшее тело и душу. «Какой отвратительный человек этот торговец, не правда ли? Какая бесчувственность! Это в самом деле ужасно!» «О да, но ведь каждый знает, что такое работорговцы. Они пользуются общим презрением, они не имеют доступа в высшее общество». «Но откуда же исходят эти торговцы, сэр? Кто более достоин порицания, просвещенный, образованный, интеллигентный человек, поддерживающий систему, неизбежным следствием которой является торговец невольниками, или же сам этот торговец? Вы составляете общественное мнение, которое одобряет его торговлю, развращающую его до такой степени, что он перестает стыдиться ее. Чем вы лучше его? Вы образованы, а он невежда. Вы принадлежите к высшему классу, он к низшему. Ваши нравы утончены, его грубы. Вы талантливы, а он с ограниченными способностями. Разве это не так? В день страшного суда эти соображения скорее оправдают его, чем вас. Описав эти мелкие случаи законной торговли, мы должны просить слушателя не думать, будто американские законодатели совершенно лишены человеколюбия. Как можно ошибочно заключить при виде громадных усилий, сделанных нашим правительством, чтобы охранить и упорядочить этот род торговли? Кто не знает, с каким красноречием наши великие люди высказываются против этой чужеземной торговли невольниками? Мы видели, как по этому поводу из нашей среды поднялась целая армия Кларксонов и Улберфорсов, умиляя наше зрение и слух. Продавать негров из Африки так ужасно, об этом даже нельзя думать. Но продавать их из Кентукки – совсем иное дело. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле.
1: В Германии 2 часа.
2: Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Воспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает –